0: христианин, возникают ли у вас ассоциации, что это человек угрюмый, понурый, погруженный в себя, отстраненный от мира, безрадостный? Неужели Бог делает верующих людей такими? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?» и что оно значит для нас с вами сегодня. И видите, какие актуальные вопросы мы ставим, те, которые важны для нашего понимания. Вот, Лена, ты согласна? У тебя у самой опыт верующего человека уже больше 30 лет, да? Христианина. Ты согласна с тем, что вот все-таки христианство, оно накладывает на человека вот какую-то вот такую вот печать вот внешней, не знаю, внешнего аскетизма какого-то, вот какой-то отстраненности от этой жизни?
1: Ну, вот ты сказала, там более 30 лет, но я бы сказала, что более 60 лет. Потому что, ну, я уже неоднократно говорила, что я воспитывалась с бабушкой, с прабабушкой даже, вот, которая была христианкой и таким человеком очень посвященным. Вот. И в какой-то мере, ну, как бы, когда, ну, взрослые говорили «Бог накажет», то есть вот ты там за что-то, да, то есть ты чувствовала, что Бог суровый. Но вот в принципе, когда я стала читать Священное Писание, действительно, это более 30 лет, то Бог есть любовь, когда я узнала, то я вот ассоциировала это именно со своей прабабушкой, потому что вот тот источник любви, вот, который она черпала действительно у Бога, угу, несмотря, может быть, вот на такую, даже такие слова там, о наказании и всем, но это были слова любви. И наоборот, я когда стала читать Священное Писание, мне наоборот стало радостно от того, что Бог меня любит. Любит, и его любовь, она проявляется во всем, что окружает меня, в природе, в людях, которые окружают. То есть важно видеть самое лучшее, самое хорошее, радоваться жизни.
0: И эта радость, вот она тебя сопровождает, да, на протяжении, да, да, да, всей, да, твоей жизни. Да. Да. Это очень здорово. Как многое зависит от тех вот близких людей, да, которые преподают нам Бога, преподносят нам Бога. Это накладывает отпечаток на всю жизнь, на самом деле. Коль, вот очень интересную тему ты такую выбрал. Это мы в «Деяниях апостолов», 15 главе.
2: 16.
0: То есть в 16. Угу. И что же нас именно вот к этой теме подводит?
2: Вообще, эта глава очень интересная и такая насыщенная событиями такими. И вот одно из этих событий – это когда апостол Павел повстречался с женщиной, служанкой, которая ходила за ними, за Павлом, за Силой, Силуаном, и кричала.
0: Сич... Что значит «встречался»? Как ты понимаешь? Сейчас, ну, этот глагол немножко другой оттенок имеет.
2: Встречался, ну... Встречалась женщина, то есть, ну, как бы, произошла встреча. Просто увиделись, да, услышали, вернее, ее голос. Она кричала за ними и говорила: «Сей человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает вам путь спасения».
0: И это дело... Ну, хорошие слова говорила.
2: Да, она делала это много дней, написано. То есть ходила за ними постоянно. А дальше говорится, что Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее, и Дух вышел в тот же час».
0: Угу. Вот. То есть говорила женщина, а апостол Павел обратился к Духу, да?
2: Говорила правильные слова, говорила, да, и призывала слушать апостолов. Даже вот немножко жалко этого Духа, которого Павел выгнал, потому что он говорил-то все правильно.
0: Не знаю, как, Коль, можно быть жалко.
2: Ну, можно жалеть Духа? Чуть-чуть, немножечко. Ну, вот как-то вот непонятно, почему же Павел его выгонял, и как он это все понял, что его надо выгонять, и что вообще этот Дух не тот, и что женщина говорила неправильно. Чего она неправильно говорила, мы не понимаем вот из Писаний. Но вот есть такой гриб станинский, очень ядовитый. наверное, самый ядовитый из грибов. 50 грамм достаточно.

0: достаточно для смерти уже, летальный исход. Но беда этого гриба в том, что он очень похож на самый полезный гриб, белый. И если ты вот не грибник, там, да, никогда не сталкивался с этим, отличить, говорят, что практически невозможно. То есть очень похоже. Сегодня некоторые...
1: Он не очень натурально выглядит. Его червяки не едят, а белый гриб... Встретить нечервивый белый гриб – это только в зародыше можно. Потому что если он уже чуть-чуть подрос, то он изъеден червями.
2: А как этот не интересно. Едят. Какое интересное вот уточнение, Лена. То есть вот то, что натурально, то не может быть ядовитым. Так что ли надо понимать?
1: Да. Вот, и как бы свидетельствует нам, как бы мы вроде хотим избавиться от червей, а они показывают, что натуральное, а что не натуральное.
0: Ну вот действительно, может быть, в этом случае так и нужно было оценивать. А Павел несколько дней слушал это все, он не сразу выгнал этого духа, он, может быть, не сразу и понял-то, в чем тут дело, но когда он несколько дней внимательно послушал и присмотрелся к этой женщине, которую считали, кстати, за пророчицу вот здесь, в этом городе, Филиппы. И он понял, что вот женщина, она говорила каким-то заунывным, безрадостным, безжизненным таким вот... Кричала, хотя она кричала, да, но это все было как-то фальшиво. Это было как-то неестественно. Это было как-то монотонно. Одни и те же слова, одна и та же интонация, одно и то же. Вот. И все вот это вот Павла начало смущать. Я говорю, почему Христос, который живет в человеке, он не делает его вот таким вот монотонным, что ли, и безжизненным. Он, наоборот, в человека окрыляет Дух Христов, возвышает, что ли, его чувства и эмоции. А здесь он этих эмоций не увидел. И понял, что говорит-то уже эти женщины какой-то дух другой, не Христов совершенно.
2: А вот интересно, сама она понимала это или нет?
0: Нет, она сама не понимала. Впоследствии, ну, дальше описание следует, что вот понятно станет, почему Павел, ну, понял, что это нечистый дух. По действиям этого духа. А дальше тут написано. Это делало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силы и повлекли на почту к начальникам.
2: А в чем был их доход?
0: Вот одна служанка, одержимая духом прорицателем, который через прорицание доставлял большой доход господам своим. Она была у кого-то в услужении, может быть, рабыня, может быть, просто служанка. И вот эти прорицания ее, она же читалась пророчицей, они приносили доход. То есть она делала это за деньги.
2: То есть она пророчествовала кому-то, вот, что делать, а что не делать, что в будущем их ждет. Да.
0: Невозможно представить Божьего пророка, который сидел бы тут у конторки и, значит, по таксе бы выдавал пророчества там какие-то за деньги. Это совершенно уже немыслимо в христианстве. Вот такие действия. И если уж ты Божий пророк, так какие деньги могут быть вообще?
2: И... Очень-очень вот такой вот правильный критерий, да, потому что некоторые люди это на самом деле делают источником дохода, а другие доверяют им и считают, что это возможно.
1: А в Священном Писании написано: даром получили, даром давайте.
0: Ну, да, в отношении вот как раз...
1: Как раз дара.
0: Там проповеди, да, Евангелия, да, или там пророчество. Петр прямо провозгласил, помните, одному из... Человек, который хотел стать Божьим пророком и иметь Духа Святого, он ему прямо сказал: ты смотри, давай кайся сразу, тут же, потому что ты дар Божий задумал получить за деньги. Помысел твой отпустится, если ты покаешься вот прямо сейчас. Потому что это недопустимо. И тот человек тогда покаялся. А здесь, ну, она, скорее всего, ничего вот этого не думала и не чувствовала. Она просто как бы вот дух вот

0: дух, написано тут, духом прорицательным она была одержима. Это, может быть, это такой дух, который не заставляет человека как-то вести себя вот неестественно, там, биться головой там, обо что-то, или там, какие-то, ну, цепи рвать, там, как в других случаях. Это был, наверное, тихий дух такой, который вот ее, вот, может быть, убаюкивал, может, как-то успокаивал, может быть, еще как-то. Но она вот, хотя громким голосом говорила, тут написано, но этот дух, он оказался нечистым все-таки. И Павел его именем Иисуса Христа, он понял, что дух это не Христов, и изгнал его. Но вот по поводу греба-то, вот некоторые верующие люди, они говорят правильные слова, учат правильным вещам, но при этом они, ну, остаются какими-то квелыми, какими-то безжизненными, какими-то вот безрадостными, каким-то, может быть, даже сетующими постоянно на судьбу, там, на свои какие-то проблемы. И вот они, эти проблемы не убывают, они только, может быть, нарастают. Вот, глядя на таких вот верующих, как-то, ну, становится не по себе немножко.
1: Коль, то есть ты это даже вообще связываешь вот с ядовитым грибом, с самым ядовитым грибом. Казалось бы, ну это, ну да, ну это все-таки безобидно. А ты считаешь, что это настолько опасно?
0: Ну, потому что человек говорит Евангелие, он учит правильным вещам из Нового Завета. Но при этом сам не напитан духом Евангелия. То есть он говорит, как вот эта прорицательница вот эта.
1: То есть так тоже может быть, да? Да, Лен? Не, ты согласна, что так может быть?
2: Но действительно, слова мы можем, ну, как бы прочитать их, запомнить их можем. Но если они не наполнены духом, и мы сами
1: святым.
2: Если мы сами, ну, не проник, Дух Святой не проник в наши сердца, то есть мы будем говорить правильные слова, но они безжизненны, то есть они не имеют жизни. Потому что не изменили нашу жизнь.
0: Благая весть потому и названа благой, то есть, да, что она приносит радость, она не приносит уныние. Это Евангелие.
1: Очень, очень важно, да? То есть Евангелие, оно, благая весть, оно не приносит уныния. А вот бывает же, что вот прямо вот искренне верующий человек, ну вот и воспитанный таким образом, и наученный, и практикующий, что ли, а все равно вот на него нападает уныние, он переживает о событиях, которые происходят, ну не знаю, там о семейных каких-то вещах. У нас же всегда ведь есть о чем переживать.
0: Конечно.
1: Вот, и унынием наполняется. Это что же, Коля, это в чем тут, ну, парадокс?
0: Вот у Петра есть такой текст. «Поскорбев, вот теперь немного, если нужно, от различных искушений». Мы не машины, на нас действуют и обстоятельства нашей жизни, и утеря родственников, и болезнь, да и боль просто обычно физическая ввергает нас вот в это состояние уныния. Но она не должна ввергать нас в состояние отчаяния, безнадежности, безысходности. И это какой-то какой-то период времени, да. А потом все это Господь убирает.
1: То есть не реагировать невозможно, и не переживать невозможно. Но нужно Господу это передавать, да, правильно я это понимаю? И он тогда, ну вот он направляет, он исцеляет, он самый великий целитель нашей души.
0: Опять же вспоминаются вот эти слова Павла, ну разве вы не знаете, что Христос у вас? Ну разве вот вы не тот, чем должны быть только? А вот как раз безрадостный христианин – это то, чем мы быть не должны. В Евангелии оно несет дух воскресения Христа. Дух воодушевления, дух надежды. Как вот, ну, что это за надежда, когда ты все время вот такой вот унылый дух? Он кости твои даже сушит.
1: То есть ты позволяешь нечистому духу, плохому духу наполнять свое сердце, да? И таким образом изгоняешь Божий дух из себя.
0: Получается, что ты другим духом живешь. Вот проблема в этом сатанинском гребе-то.
1: Лен, ты считаешь, что это возможно вообще вот христианину, верующему человеку жить с другим духом?
2: Ну, я не знаю, наверное, ведь все-таки враг человеков, он, как написано, что в последнее время ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, и особенно он, ну, как бы направлены его действия на верующих людей, то есть их поглотить.

0: Вот, я думаю, что он может добиться, ну, mm-hmm. как бы успеха в этом, но Господь говорит, что нет испытаний, искушений нам сверх силы.
1: Ну и потом поэтому... он нам говорит, бодрствуйте, да, и трезвитесь.
0: Да, да,
1: да.
0: И любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Mm-hmm. То есть мы, это наше отношение к обстоятельствам жизни, ко всему, то есть оно... Оно изменяется, когда мы понимаем, что это все временно. Угу. Так будет не всегда. Как счастье, оно не было бы понятно, что это счастье, если бы не было испытаний. Тем более мы живем на территории все-таки сатаны, и он пытается подножки ставить, то есть поражать нас в пету. Вот, он уже сам-то ранен в голову, а теперь пытается нас тоже цеплять любыми путями и средствами.
1: Ну и вот когда звучат эти слова «бодрствуйте и трезвитесь», вот как раз после них идет «ибо противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть Господь Христос, Он всегда нам дает возможность за Него ухватиться, всегда вот вернуться в состояние радостного бодрствования во Христе, независимо от ну каких бы то ни было тяжелых обстоятельств. Радость приносит не обстоятельства, радость приносит единство со Христом.
0: Да, присутствие Божьего.
1: Да, то есть ощущение себя под Его покровом, под Его защитой.
2: И поэтому Павел пишет нам всегда, радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. В своей собственной жизни он дал пример того, как это может быть в нашей жизни, как можно радоваться тогда, когда, может быть, причин никаких для радости даже и нет.
0: И писал он эти слова как раз в тех обстоятельствах стесненных, когда он был в заключении, и тем не менее он ободрял и поддерживал верующих людей, что несмотря на все обстоятельства, я говорю вам, радуйтесь, потому что я испытал это, и я имею это. И вот далее мы будем, когда читать, да, то увидим, в каких обстоятельствах они радовались и пели.
2: Рекомендации Священного Писания. Впустите в себя Дух Христов. Вот такие вот несчастные религиозные христиане. Человек иногда пытается вот, ну, изображать себя мученика, как бы вот себя даже убедить в том, что вот ради Христа нужно, вот Христос же страдал, и мне нужно тоже, и я тоже должен вот так вот себя вести, вот так. И вот радость, вот, которую Дух Святой дает, человек пытается загородить различными религиозными действиями, там, обрядами там, или еще чем-то. И вот этого делать, конечно, не следует. И Господь просто стучит в эту дверь такого человека: «Пусти меня, я тебе дам надежду, я тебе уберу всю твою скорбь, уберу твое вот это мученичество так называемое, и я тебе дам с избытком жить, вот жить в радости, то есть». Да засияют ваши лица светом Божьей славы, как вот Моисей, когда спускался с горы. О том, каким духом был движим служанка, мы вот как раз вот читаем и дальше. Когда господа увидели ее, что исчезла надежда дохода, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш народ и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Это говорили те люди, которые пострадали финансово от того, что теперь дух исчез из этой служанки, и они не могут больше получать какой-то доход. То есть чисто меркантильный интерес. И вот этот
1: они не
2: интерес...
1: могут обещать кому-то или объяснять кому-то, как надо поступать в будущем, потому что некому больше им подсказать, да?
2: Да, и вот они вот исполнились негодование такого и потребовали у властей компенсацию, хотя бы вот наказать этих негодяев, которые тут все вот это натворили. И даже народ возбудили, потому что написано даже, что народ также восстал на них, а воеводы поддались этому влиянию, и вот написано, сорвав с них одежду, велели бить их палками. Вот даже не разобравшись, что за люди, кто такие, что они такого натворили, вот поддались вот этот вот дух толпы, что ли, называемый. И в угоду им, вот, дав много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко и

0: стеречь. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Вот так вот закончилась эта история со служанкой. Ну, неадекватно, конечно, поступили с людьми. Но вот интересно, что повторилась история с Петром. С Павлом повторилась похожая история с Петром была.
1: Я даже путала это в свое время. Мне казалось, что это с одним и тем же

0: Петра там сковали по цепям, по рукам, ногам, держали цепи там 8 человек, а здесь забили просто в колоду. Ну, наверное, тот внешний сторож, он посчитал, что зачем тратить людей, там, ну, мучить, ну, своих там использовать, когда можешь просто забить в колоде, спокойно пойти поспать, и никуда они не денутся. Ну, это он так решил, да. Но вот примерно одинаковая реакция апостолов на это. Петр тогда спокойно
1: уснул.
0: Вот в такой ситуации. Завтра казнь у него, а он спокойно. То есть человек, исполненный Духом Святым, он, ну, не поддается отчаянию, не поддается вот этим мыслям скорбным. Завтра моя жизнь закончится, завтра все, все пропало, все. И начинает там вот в эту истерику, вот эту отчаяние в себя ввергать. Ну, это действительно отчаянное состояние, можно понять, да. Но, тем не менее, Петр, он предает все руки Божьи и знает, что если уж мой путь завтра закончен, значит, я точно исполнил Божий план. Значит, на что меня Бог поставил, то и будет. А если я не исполнил Божий план, то я завтра не умру. Вот вся такая вот, ну, дилемма простая у верующего человека. То же самое, наверное, скорее думал и Павел. Когда его вот так вот, ну, хотя его не обвиняли, не хотели казнить там, на следующий день, не за что, собственно, было. Но Павел, он по-другому себя ведет. 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их».
1: Угу.
0: Вот что вместо сна делал Павел. Он вспомнил христианские гимны. Наверное, к тому времени уже были написаны они. Это же было уже вторая половина первого века. И, наверное, уже как следует уже багаж от христианских гимнов и псалмов, так называемых, уже был. Вера привилась в пение. То есть, что такое пение Павла? Это прославление Бога. То есть, Павел прославлял Бога вот таким вот песнопениями. Воспевая Бога. И при этом узники слушали их. Вообще...
1: Ну, может быть, они пели псалмы Давида. Там очень много у него...
0: Может быть, да.
1: Очень много вот именно псалмов, которые... Ну, он сам пел. Я думаю, что они тоже могли петь.
2: То есть, которые уже стали там
1: традиционными. Да. То есть, вот именно прославляющими Бога.
0: Ну, скорее всего, да, он был воспитан в еврейской культуре, да. Что петь Богу – это сладостно, это, может быть, один равнозначно молитве даже, потому что это Бога прославляет, и обращение к Богу прямое там во многих вот таких вот гимнах. Ну, выход из любого тупикового положения у нас есть у верующих людей – это прославлять Бога.
1: Угу.
0: Это воспевать Богу.
2: Какой хороший вывод, Коля, из этой истории.
0: Ну, это действительно так. Потому что в пении, ну, как бы очищаешься от всех мыслей. То есть ты ни о чем таком плохом и таком грозном, и, может быть, страшном не думаешь. Ты просто... Некогда тебе думать. Тебе надо Бога воспевать, и тебе это делать еще и приятно. Вот я на себе знаю, как приятно петь Богу, особенно в хоре, в церковном. Я вот немножко, у меня голос такой со слухом есть чуть-чуть, и вот в хоре меня приняли, и я там пою басовую партию вот в нашем церковном хоре. И однажды у нас такой был случай, мы ездили в Володарск, проповедовал пастор, и проповедовали Евангелие, а мы вместе с хором проповедовали Евангелие пением. И вот интересно, что когда в электричке наш регент хора, руководитель, она: давай порепетируем пока вот едем мы в электричке, давай немножко попоем. И вот мы в электричке сидим, там, с Нижнего Володарска, и все по своей партии запели. Но одно дело, когда мы поем вот просто одну мелодию, а тут... Четыре мелодии. Это же хоровое пение, это там на четыре голоса у нас. И вот так вот такая полифония сразу. И думаешь, ой, как хорошо, вот как я...

0: здорово, что я вот участвую в этом, в мой голос тоже в этом куда-то вкрапливается, и тоже и все это слышится. И люди там сидели и слушали. И вот, похоже, тут вот тоже в тюрьме сидели люди там.
1: Утешались.
0: Узники же слушали их. Никто там не кричал, не ругался там, да? А все, и в электричке тоже так же слушали. А потом на станции еще, в обратную сторону, когда мы едем, тоже, пока что ждем, просто так, давай-ка мы еще споем чем-нибудь. И начали петь. «Придите дружно, вас поем, Бог любит нас». Вот этот псалом я до сих пор с радостью вспоминаю. Вот, «Придите дружно, вас поем, Бог любит нас» называется. И на четыре голоса, и все вот, и вот по этой платформе разносится пение. И там люди сидят на скамеечках и слушают. И там, я чувствую, что с удовольствием слушаю. Ну, где еще услышишь такой вот? На улице, там, на станции, и тебе поют. А тут в тюрьме тоже, что там сидеть? Тоска же смертная. И тут тебе поют. Еще с радостью поют. Еще про Бога поют. Это вдвойне, наверное, ну, человека воодушевляет, что ли. И музыка, и слова, если они еще и красивые, эти мелодии. Поэтому петь Богу – это сладостно, это одно. И петь Богу...
1: Это, кстати, библейская цитата, да? Петь Богу – это сладостно.
0: Да,
1: да,
0: есть такое слово «сладостно». Угу. И это приносит радость поющему. Я не говорю про Бога.
1: И слушающий.
0: Богу приятно слышать любое пение сразу в его адрес. А вот когда ты поешь, тебе самому эта радость приносит. Поэтому посоветовать нашим телезрителям, пойте во славу Божию. Найдите гимны, где про Бога поется с мелодиями, и пойте ему как можно чаще. И это воодушевляет нас, это приносит радость. И вот, смотрите, не только радость. Когда мы поем, даже чудеса происходят. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас оторвались все двери, и у всех узы ослабели. Угу. Что-то там такое шарахнуло по темнице, что там все вот так вот перекосилось, переломалось, и двери, и все узы ослабли. Ну, напоминает...
1: Землетрясение.
0: Да. Напоминает о чем-то вот эта вот сцена. А напоминает она о том, как во время воскресения Христа то, что произошло, землетрясение, и там разверлись гробы, и вышли оттуда живые люди, праведные люди.
1: Ожившие.
0: Воскресли. Они воскресли, да. Угу. Из могил они своих вышли. Вот что-то похожее здесь, вот тоже дух воскресения. И тут они могли просто взять, встать из темницы и выйти, как те воскресшие из гробов. Темничный страж, пробудившись, увидел, что двери темницы отворены, и извлек меч и хотел умертвить себя. Вот настоящий римлянин. Вот он думает о долге своем. Вот стоит вот просто, ну, сделать вот такую ему похвалу, что человек... исполненный долг, не убежал куда-то, не бросился там бежать или там что-то еще, а он подумал, что виноват я. Виноват в этом, потому что меня возложили такую ответственность, крепко стеречь, ему там сказали, что крепко стерег, а он не справился. И вот он извлекает, то есть видно, что человек уже, ну, предрасположен к Евангелию. Вот даже здесь какой-то вот такой штришок. И извлек меч, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь.
1: То есть, конечно, он был уверен, что убежали, потому что, наверное, любые бы другие узники убежали. Но это были верующие люди.
0: Ну да. И Павел...
1: Коля, а почему они не убежали?
0: Потому что Павел он другого духа. Во-первых, что ему бегать? Он ни в чем не виноват. Он ожидал, скорее всего, что восстановится справедливость. И убегать из темницы, он, ну, я не знаю...
2: То есть он не вор.
0: Посчитал, что это недостойно.
2: Да, да.
1: Он не преступник.
2: Да, и мы далее вот увидим, что его речь очень...

0: такая.
1: Достойная.
0: Достойного римлянина. Он же тоже римлянин. Он скажет о себе.
2: Ну да.
0: Что я римский гражданин.
2: Это будет, да, дальше. Но здесь вот Павел, то есть Павел остается на месте вместе с Силуаном, и даже все узники остались. Вот это действие, наверное, вот тех гимнов, которые они услышали, тех песен, которые пел Павел с Силуаном. То есть Дух Святой воздействовал так, что никто из узников из темницы не убежал. Это тоже можно назвать своего рода чудом, которое произошло в результате пения, прославления Бога в пении. Павел возгласил громким голосом: «Не делай ни себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он, то есть вот этот страж тюремный, потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Вот сцена, да? Что это значит? Припал. Он как бы как к Богу припадает, как к ногам.
1: Поклонился.
2: Как бы поклонение такое. То есть человек был исполнен такого духа. Может быть, это страх был, может, это была благодарность. Но это вот как раз дух, созвучный Духу Христа. «И выведу, вон сказал, государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
1: Угу. Надо же, то есть это вот первый вопрос, который он задал. То есть он понял, что они особенные, да, что это люди, у которых другие ценности, у которых, ну, другая сила, что ли, в этой жизни. Вот. И он их спрашивает, как же ему научиться быть таким же.
2: Ну и на это он получил ответ. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Просто веруй». Не говорится даже о какой-то, ну, деноминации религиозной, там, где правильно, где неправильно, где там, ну, не знаю. Вот веруй в Господа Иисуса Христа.
1: И спасешься.
2: И все. Угу. Может быть, этот страж говорил не о том спасении, о котором сказал ему Павел, а о вышнем спасении. Он хотел, может быть, спасти свою жизнь от наказания за вот свою оплошность от властей, чтобы ему не было никаких там санкций. Может быть, об этом он думал, а не о Христе? Скорее всего. Но Павел вот эту, он направляет вот это, вот это желание человека искать спасение, он направляет в высшие вообще круги, в небесные. Он спасешься.
1: Туда, где на самом деле спасение.
2: Туда, где... Такое спасение, которое, ну, говорит о спасении вечности, о вечной судьбе человека. Спасешься ты и весь... Не только ты. Вот интересно, что и весь дом твой. Веруй в Господа. По вере твоей, получается, спасаешься не только ты, но еще и весь дом. Как это может быть? А дальше мы читаем: «Взяв он их в тот час ночи, омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». То есть человек принял решение немедленно креститься после того, как он услышал о Христе.
0: Ну вот 32-й текст вы еще пропустили, и тут сказано: «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». То есть они не просто это по вере этого стража, да, но он проповедовал, Павел.
2: Я еще, где же тут про проповедь? Да. Есть же про проповедь.
0: Да.
2: То есть вот через слово, да, дом крестился, то есть дом принял весть и спасся. Семья, да, домашние. После того, как они услышали проповедь Слова Божьего о спасении. И уверовали также. Крестился, вообще между словом «крестился» и «покаялся» можно поставить знак равенства.
1: Вообще всегда или в данном случае?
2: Ну да, крещение, оно называется крещением покаяния, водное крещение. Перед тем, как...

0: как мы получаем дар Духа Святого, человек раскаивается в своих грехах, оставляет их, то есть, вот в этой водной символической могиле, он там они теперь, все.
1: Не просто оставляет, он их Богу отдает, потому что оставить грех невозможно, мы все равно остаемся греховными, да? Но когда я признаю Бога своим господином, и это же высшая духовная сущность Бог, да? И я Ему отдаю свои грехи, потому что Он меня об этом просит, вот через покаяние, да?
0: То есть он их прощает. Если я говорю, Господи, я грешен, вот тут, вот тут, вот тут, вот этом, в этом, в этом, Господь прощает их. Потому что человек их не хочет больше повторять.
1: Он раскаивается.
0: Ненавидит уже их.
1: Да.
0: Себя ненавидит за них. И Бог говорит, нет, ты себя не надо ненавидеть. Вот эти грехи, да, это было в прошлом, но теперь иди и впредь не греши. Теперь другая у тебя будет жизнь. Я теперь буду тебя благословлять, Духа Святого тебе дам, чтобы ты имел силу противостоять всякому искушению и всякому греху.
1: Это означает, что совсем никогда больше не будет грешить человек?
0: Это не означает это, но у человека нет такого намерения. У него больше нет желания вот совершать вот это.
1: Он не хочет больше грешить, да?
0: Вот у него воля направлена в другую сторону. Да, его дьявол может поймать, как он написано, обманщик братьев, клеветник братьев, да, он может где-то зацепить человека. Ну, как вот он Еву зацепил как-то однажды. Это не значит, что Ева не виновата. Нет. И в данном случае человек тоже будет виновен, но тем не менее у него есть обетование. Если раскаиваемся в грехах наших, да?
2: То он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. А если говорим, что нет греха, да, то обманываем сами себя.
1: И очистит от всякой неправды.
0: И очистит даже. Вот очистит. Да. То есть простит. Изгладит грехи. То есть даст теперь ну, силу, чтобы побеждать грех. Тягу к греху вот эту. И у тебя уже не будет ее. Вот множество людей бросали дурные привычки, например, алкоголь, курение, и больше к ним не возвращались, потому что у них Бог убирает тягу, вот эта неестественная тяга, она же неестественная. Человек это чуждо все, но тянет вот потому что зависимость.
1: И Бог тоже сверхъестественной силой, только Божьей силой освобождает, да, от этого вот дьявольского наваждения.
0: Ну да. То есть вот таким вот образом закончилась история с тюремным стражем. Возрадовался. То есть вот Евангелие принесло ему радость. Mm-hmm. И только он, но весь его дом. В дом осветился от этой вести, от этой радости, от того, что теперь у человека появилась надежда, появился смысл, появилась цель. И у Господа вообще цель, чтобы все мы были радостными. Радовались всегда.
1: Аминь. Пусть вот это будет таким призывом в завершении нашей программы, чтобы это Божье повеление. Всегда радуйтесь, да? Не надо быть безрадостным христианином. Пусть Господь наполняет наше сердце, чтобы оно на самом деле наполнялось радостью от Бога, от Его присутствия, от Его действия, от Его силы в нашей жизни. Мы ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина. До свидания. Всего вам хорошего.

0: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
2: Бог открылся вот для меня как друг.
4: Я хотел бы рассказать о молитве матери и...

Я на своем опыте убедился, какая мощная сила матери, которая в отчаянии уже в тупиковой ситуации обращается к Богу со слезами, особенно вот за своего любимого сына. Ну, расскажу немножко о себе. Я родился поздно, поздний ребенок, про таких говорят, и был единственный ребенок в семье. Так как роды были сложные, родился я, по словам матери, почти полумертвый, и нужно было кислородная подушка, чтобы... Матери даже предлагали оставить меня, чтобы, ну, говорили, что либо он умрет в будущем, либо будет ненормальный. Вот. Но мать не могла этого сделать, взяла, но с детства я был болезненный мальчик, 6 лет у меня уже была бронхиальная астма, переболел всевозможными болезнями, которые присущи детскому возрасту, в том числе и желтухой в годик. И почему я это говорю? Потому что маме приходилось все время меня жалеть с самого детства, и она упустила меня вот в плане воспитания. И впоследствии, когда я ей говорил, почему же ты меня не наказывала, там, почему же вот так получилось, что я вырос таким вот эгоистом, она оправдывала себя и говорила: ну ты, говорит, все время по больницам был, ты все время болел. Все на каникулах, я в больницу всегда ложился, почти каждые летние каникулы по месяцу. И она говорила: тебя не за что было бить просто. И вот я не знаю, почему так получилось, но конечный итог был очень печальный. Я, ну, как это говорят, был плохо воспитан. И вот помню, чтобы показать вот грань этой трагедии материнской, хотел рассказать вот одну историю. Я сидел дома, правда, я был трезвый на тот момент, и видел маму, которая сидела вместе со своими подругами по подъезду, по дому. Они там что-то оживленно говорили. Она молча сидела и только слушала, что говорят ее соседки. Потом через какое-то время она встала, и это я все видел в окно. Слышать я ничего не слышал. Встала и, понурив голову, она пошла по направлению в квартиру и зашла домой. И была, я никогда не видел ее такой грустной, такой потерянной, что я даже растерялся. Такую я ее, ну, редко такой видел. И я говорю: что с тобой, мама, это? Она говорит: да, говорит, так нехотя. Сидела сейчас со своими подругами, и они начали рассказывать про своих детей. У кого-то дочь достигла каких-то вершин, какого-то карьерного роста и занимает сейчас завидное положение. И мать с радостью и с чувством гордости рассказывала вот о своей дочери. Потом эстафету переняла другая подружка. Она стала рассказывать о успешном своем сыне, который после блестящего окончания военного училища проходит службу в Германии. Потом еще одна женщина, а я, говорит, не могла ничего сказать, потому что мне нечего было сказать про тебя. Я просто молчала. И вдруг вот моя деревенская подруга, она мне сказала: Маша, а у тебя ведь сын никто. На что я удивленно ответила: как никто? А вот так, говорит, он никто у тебя. Его как будто бы нет. Он не работает нигде, он у тебя пьяница, у него разрушена семья. Что он в жизни добился? Кто он у тебя? Ну, она сказала, я немножко, мне стало неприятно там находиться, я немножко посидела и вернулась опять в квартиру. И вот она мне рассказывала, вот все это, мне так было жалко, но тем не менее, моя жалость, она вылилась в какое-то раздражение, я начал грубо говорить в отношении этих женщин, и говорит: да ничего, у тебя хороший сын, начал убеждать мать, ну и что пью? Вот. Но это слабо ей помогло. Она в этот день так весь вечер просидела молча. И в дальнейшем я понял, что вот это, наверное, было то время, когда она начала горячо молиться Господу. И не обязательно какими-то словами, не обязательно какими-то выученными, заученными молитвами. Это было материнское сердце, которое взывало к Богу в своей скорби. Но с этого момента прошло еще достаточно большое количество времени, шли годы, ничего не менялось. Я продолжал деградировать и скатываться все ниже и ниже. Периодически мама меня
пыталась убеждать и говорить: «Сынок, ну ты хоть бы к Богу, что ли, обратился, ну раз у тебя

Я все так плохо сказывается, в жизни складывается. Но когда я был очень пьяным, в соседней комнате находился, в бессознательном состоянии, и в это время мою маму от этих переживаний ударил паралич, ее парализовало. И сейчас только можно догадываться, сколько она пролежала. Но потом я много анализировал и пришел к выводу, не менее 8 часов она лежала на полу, полностью обездвиженной, скорее всего, и понимая, что ее единственный сын, любимый, поздний ребенок, горячо любимый, находится в соседней комнате, и что спасение от неминуемой смерти было бы настолько реальным, если вызвать скорую помощь, вовремя оказать медицинское вот это вот... медицинская помощь, но, к сожалению, вот получилось так, как получилось. Бог допустил в моей жизни, произошло, что мама так на полу и умерла. И была мной найдена уже спустя 8 часов, была холодная. Конечно, уже ни о какой скорой помощи речи не могло было быть. Смерть произошла, до сих пор я помню, 19 февраля 1996 года, а уже ровно через год в моей жизни совершилось все то, о чем мечтала моя мама. Я был уже верующий человек, у меня была к этому моменту уже семья, и я уже работал на работе. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что молиться надо невзирая ни на что. Когда опускаются руки, когда кажется бесполезно уже молиться, все равно нужно молиться. И поэтому у каждого из нас есть люди, которые, возможно, попали в какую-то беду, которые живут на черте, на краю гибели. И если вы, дорогие матери, если это ваши сыновья, сестры, если это ваши братья, жены, если это ваши мужья, и наоборот, продолжайте молиться к нашему замечательному Творцу, и Он обязательно ответит на ваши молитвы.

0: Мы проводим много мероприятий. У нас и Сергей Васильевич Череховский, член общественной палаты, и Гончаров, и другие замечательные верующие люди. Есть протестантов, баптистов, евангелистов. Многие направления христианской деноминации. Мы Русская Православная Церковь, конечно, безусловно, проводим межрелигиозные спортивные мероприятия, культурные мероприятия. И наши ребята с удовольствием принимают участие. И что важно, мы не делим команды христиан-мусульман, а у нас всегда смешано. Как бы вот в одной команде и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. То есть они в такой сплоченной команде играют тем самым воспитывают такое понимание того, что мы общность многообразная, но тем не менее мы едины, потому что живем в единой стране.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Ты помни, мой брат, что кончатся весны, и однажды с тобой мы на небо зайдем. Ты помни, мой брат, когда плачут сосны, когда плачут сосны, они плачут всегда янтарем.

Разве можно уйти от этой любви? Не уходи, мой брат.

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно.

0: осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит. Но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Мой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
1: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
1: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
1: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!
7: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду

0: миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Я рад, что вы снова у нас в гостях в веселой школе здоровья. Посмотрите, какие замечательные у меня гости ученики.
2: Привет,
1: это
2: Елисей.
1: Елисей и Ниночка.
2: Да,
1: вот. А еще моя неизменная помощница Веселинка. Она очень добрая и всегда что-нибудь придумывает.
2: Да, я люблю придумывать, я люблю помогать и делать всем что-нибудь очень добренькое. Да, я принесла всем орешки. Вот, орешки очень полезные.
1: Хорошо, да, Веселинка, что ты делаешь, а?
2: Как что? Ну. Запасаюсь витаминами. Вы же сами сказали, что орешки полезны для здоровья. Особенно...
3: Зубами нельзя грызть.
1: Вот, правильно.
2: Ничего себе.
3: Зубы отпадут.
1: Да?
2: Ух ты, как страшно.
1: Орехи нужно колоть при помощи специального приспособления. Орехокол.
2: Какой интересный.
3: Он у вас эту как бы...
1: Да.
2: Сломает.
3: Не, он сломает эту его...
2: Скорлупу.
3: Да.
1: Вот тут вот есть такая ручка.
2: Давайте посмотрим.
1: Клади-ка сюда орех. Потом мы вот этой ручкой берем и...
2: Ой-ой-ой-ой-ой! Сломали орешек.
1: Да. Орешек получился крепкий. Но вот представьте себе, что будет, если мы будем колоть орехи зубами. Они же поломаются. Даже орех и кол не справился.
2: Да ничего страшного. Они новые вырастут. У меня один раз так было. Одни зубки вылетели, а другие новые выросли.
1: Ах, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что...
2: А если я молочка попью, и зубки у меня станут опять молочными?
1: Нет. Подождите, ребята. Давайте все выясним.
2: Давайте.
1: Молочные зубы, они появляются у маленьких ребят, потом они выпадают, и на их месте появляются зубы постоянные. А если с постоянными зубами что-то случится, то вот другие зубы больше уже никогда не вырастут.
2: Ой, это получается, что молочко не помогает нашим зубам?
1: Ну почему?
3: Но молоко полезно.
1: Молоко для зубов полезно. Оно делает зуб крепче. Ребята, а вот вы знаете, что полезно, а что вредно для зубов?
3: Ниночка. Конфеты.
2: Что? Полезные.
1: Вот конфеты вредно.
3: Да, шоколадки, молочные.
2: Все самое вкусное,
1: да,
2: вредно.
1: А вот что полезно? Есть что-то полезное для зубов?
3: Помидоры.
1: Помидоры полезны. Овощи вообще, да.
3: Овощи очень полезны.
4: Яблоко. Но овощи тоже слишком много нельзя есть, тоже вредно.
1: Яблоки, ну,
2: а морковки можно есть?
1: Можно кушать. Яблоки, да.
3: Морковь полезна для глаз.
1: Вот, вот.
4: Нет, лук.
2: Лук полезен.
1: Зубов морковь тоже полезна.
2: Отлично.
1: И очень хорошо.
2: Какие вы умные ребята, да. А я знаю, что орехи грызть зубами вредно. Вот это я точно уже знаю.
1: Да. Ребята, а что, если мы пойдем сейчас на полянку и выясним, что полезно для зубов, а что вредно?
2: Пойдемте.
1: И поиграем в одну игру.
2: Пойдемте на полянку.
1: Так.
2: Так, профессор Бодрячок, вы готовы?
1: Дорогие ребята, вставайте вот так в кружочек. У меня есть для вас одна игра. Сейчас я буду называть разные действия. Ну, например, если я скажу что-нибудь такое, что зубам вредит.
2: Грызть орехи.
1: Да. То тогда нужно присесть. Присядем.
2: Вот так вот. Присядем. Грибочки.
1: Ага, все сели, посидели.
3: Или камушки.
1: Так, и встали камушки, постоянно. Да. Так. А если я скажу что-то полезное для зубов, то нужно взять себя за уши.
2: Вот так. Молочко, например. Да? Мы теперь обезьянки.
1: Да, давайте попробуем. Ну, если, например, я скажу пить молоко, полезно или вредно?
2: Полезно. Возьмем за ушки, за ушки.
1: За ушки, да. Хорошо. А грызть зубами орехи?
2: Вредно, вредно. Мы присели.
1: Ну так, вот. Хорошо, давайте начнем. 3, 4. Итак, есть много сладостей.
4: Нет.
1: Да.
2: Вредно, вредно для наших зубов.
1: Да? Правильно, так, хорошо. Есть овощи и фрукты.
2: Полезно, полезно,
1: полезно. Берем себя за уши, как мартышки и обезьянки. Итак, хорошо, хорошо. А есть чересчур холодную или чересчур горячую еду?
4: Ох, горячую.
1: Да, это вредно, вредно. Зубки могут разрушиться от слишком холодной и горячей еды. Хорошо, хорошо. А вот чистить зубы по утрам вредно или полезно?
4: Полезно.
1: Правильно, берем себя за уши. Хорошо, молодцы. А вот ходить к зубному врачу на прием полезно или вредно?
4: Полезно.
1: Да?
2: Это разве полезно?
4: Да.
1: Вот видишь.
4: Даже... Я ходила.
1: Да, молодец
2: это,
1: какая.
2: Это полезно, если у вас болят зубки. А если я вот, например, чищу зубки утром и вечером, у меня зубки не болят. И к врачу ходить не надо.
4: Конечно, каждый день надо.
1: Вот, каждый день. Пойдемте сейчас за столик и проведем там один эксперимент для того, чтобы мы могли понять, почему нужно ходить к зубному врачу.
2: Эксперимент? Да. Побежали?
1: Эксперимент.
2: Побежали, да, побежали.
1: Побежали, побежали, побежали.
2: Побежали.
1: Так, так, побежали. Ребята, я вам хочу показать вот такую вот улыбку.
2: Ой, да с такой красивой улыбкой к врачу ходить не надо.
1: Да, правда хорошая?
2: Конечно.
1: Ничем тут
2: нет. Если зубки здоровые, зачем их показывать?
1: На них похоже, правда, да?
2: Очень похоже.
1: Вот, такая дорогие же веселая. Ребята, мне тоже нравится эта улыбка. И Нина нравится, и Елисей тоже нравится. И вы, ребята, мне все очень нравитесь. А что, если на зубках вот у этой девочки появится маленькая точка?
2: Ух ты, прямо на зубах.
1: Да, вот, вот такая вот маленькая точка.
2: Нина сказала, что это кариес.
1: Правильно сказала Нина, это
4: да,
1: точка.
4: Такая. А у меня такое было, да. Посерединке.
2: Вот, вот, точечка.
1: Вот, называется кариес, правильно.
2: Ой, как страшно.
4: У меня кариес. Это не страшно ходить к зубному.
1: Вот видишь, какая молодец.
2: Да.
1: А вот многие боятся, и я когда-то боялся.
2: А что потом с этой точкой-то делать-то?
1: Вот, эту
4: точку...
1: Нет, нет, нет.
4: Он болит.
1: Эту точку может заметить поначалу только доктор. Он посмотрит и уберет эту точечку. Он знает, как ее залечить. Но если кариес не лечить, то эта точечка, она будет становиться все больше и больше и может погубить целый зуб.
2: Ой, какая...
1: Да,
2: вот
1: да,
2: у девочки
1: да,
2: не да, такая да. уже красивая, как
1: да,
2: раньше.
1: Да, не такая.
4: А потом у нее его вылетит, да. потому что его вылетит.
2: А вот.
4: Но я один не попал.
2: Вот так вот?
4: Ну, молочный.
1: Да, совершенно верно,
2: это хорошо, что молочный.
4: А он у вас.
1: А ведь может так случиться, что этих точек на зубах может быть много.
2: Ух ты.
1: Да, и тогда кариес может погубить...
4: Все зубы.
1: Много зубов.
2: Ой, какая страшная улыбка получается.
1: И улыбка у девочки
2: уже.
1: Будет вот такая.
2: Ух ты, это страшно.
4: А еще вот ты.
1: Да. Да, может быть.
2: То есть это все зубки зубами, разрушатся, что ли?
1: Да, да.
4: Конечно. Не, как у моего... Как у моего дедушки. Вот у него вообще практически зуб нет.
2: Бедный дедушка.
1: Вот он
2: следит. Надо посмотреть, есть ли у меня черные точечки, только где-то.
1: Да, то будет точно так же, как у дедушки.
2: Надо разглядеть.
1: Да нет, Веселинка, понимаешь, сама ты эти точки не разглядишь. Их может увидеть только врач. У него есть
4: они
1: специальные.
4: Они очень маленькие.
1: Да, они маленькие. У него
4: а
1: есть
4: зеркальце,
1: и он вот смотрит. Да, вот.
2: Надо лечить. Вот. Я завтра обязательно пойду к врачу.
1: Правильно.
2: Обязательно, рано-рано утром, чтобы этих черных точечек у меня не было.
1: Правильно, Веселинка.
4: Да. Надо очень... все зубы пофотлять.
1: Вот. А я бы очень вам хотел пожелать, чтобы ваши улыбки были всегда вот такими.
2: Ой, сразу
1: нужно
2: стала красивой девочкой какая.
1: Обязательно ходить к зубному врачу и следить за зубками. А я вам спою об этом чудесную песенку.
2: Ой, песенка! Давайте послушаем и похлопаем.

0: и есть.
1: Спасибо, профессор Бедрячёв, чудесная песенка. Ребята,
2: я рад.
1: Профессор Бедрячёв, да. А я вот всегда чищу зубы зубной щеткой и зубной пастой, как в песенке поется. Вот у меня
2: молодец.
1: Даже с собой.
2: Ребята, а вы чистите зубы?
3: Да.
2: Да? Нина, чистят
1: они
2: зубы?
1: Молодцы.
2: О, Елисей тоже чистит зубы.
3: Я каждый день чищу.
2: Вот, молодец.
3: Надо зубы чистить вечером и утром.
2: И утром, правильно? Вечером.
3: Нет, вот ты вставайся, умывайся, потом завтракайся, чисти зубы.
1: То есть ты позавтракал и почистил зубы?
2: Да, правильно, после еды зубы почистишь.
3: А когда уже конечный день?
1: Ужин, да?
3: Да, и все, ты еще после обеда тоже
1: чистишь зубы. Да. Какой молодец, покушал и почистил зубы.
2: Правильно,
1: я зато знаю, как правильно чистить зубы. Вот смотрите.
2: Да, давай,
1: верхние,
2: ребята, покажем.
1: Верхние зубки надо чистить. Сверху вот вниз. Да. Вот так вот,
2: да.
1: 10 раз. Вот это вот сколько вот у нас пальчиков на руке, да? Вот 10 раз сверху вниз. Вот так.
2: Вот так вот, да.
1: А нижние зубки,
2: да,
1: нижние,
2: вот так, вот,
1: нужно
2: вот
1: чистить
2: нижний зуб. Ага.
1: Вот так вот, снизу вверх.
2: Снизу вверх. Снизу.
3: Вот, а мне вот такую подарить.
1: Да, вот такую.
3: А у нас вот так щетки есть.
1: Да.
3: С кружками,
1: вот
3: так, которые прилепляются.
1: Да, вот этой щеточкой вот так вот надо чистить вот снизу.
3: У меня тоже были выкинуть щетки. Надо их выкидывать, когда они уже.
1: А у нас когда они старенькие.
2: Да, они,
1: да.
2: Да, они потом
3: портятся.
2: А у меня
3: была щетка Акура.
1: Ничего себе, какая интересная щетка.
2: Ну, это, наверное, игрушечная щетка с такой красивой ручкой, да?
1: Да.
2: Ну, да,
1: а вот жевательные как надо чистить?
2: Жевательные поверхности, спасибо, что напомнила,
1: Весенка. Вот жевать, которыми жуют.
2: Вот сверху, которые нужно чистить круговыми движениями. Вот так вот. Вот.
1: Ой, как интересно.
3: Она сама держится.
2: Бывают щетки электрические,
3: да,
2: которые крутятся сами.
3: Вот недолго чистить ими. Они быстро покрутятся, и могут быстро
2: убрать.
3: А у моей подруги такие были.
2: Да.
3: У папы
1: есть электрическая щетка.
3: Да.
1: А я, между прочим, ребята, знаю одну такую интересную поделку, которая поможет нам запомнить все эти простые правила. Сделаем ее?
3: Да.
1: Ребята, для нашей поделки нам сегодня понадобится белая бумага. Вот смотрите, я каждому уже приготовила. Держите. Вот.
3: Такая жесткая.
1: Жесткая, плотная. А вместо кисточек мы сегодня будем использовать старые зубные щетки.
2: Да, кстати, Нина уже заметила, что щетки нужно менять как можно чаще.
1: Какой ты хочешь? Вот такую хочешь? Вот такой
2: хочешь? Да, можно любую, вот эту можно.
1: Вот смотрите, мы сегодня будем с вами рисовать правила, как чистить зубы.
2: Что такое можно рисовать?
1: Да, конечно. Вот, смотрите, для этого я приготовила вам водичку и краски. Смотрите, какие красивые краски я вам сегодня принесла. Это для вас. Открывайте.
3: То есть мы будем красить?
1: Правильно, правильно. Смотрите, у нас необычная будет поделка. Мы сейчас будем рисовать травку.
2: Да, как чистить зубы.
1: Как чистить нижние зубки.

0: Правильно, профессор Бедрячок. Вот смотрите, мы будем рисовать травку снизу вверх. Вот так, нашими зубными щеточками.
1: Вот эту зеленую.
0: Правильно, вот есть светло-зеленая, а есть темно-зеленая. Какую ты хочешь рисовать травку?
2: Вот так вот мы и травку.
0: Давайте попробуем.

0: снизу вверх. Молодец, у тебя получается. Снизу вверх. Вот какая красивая у нас травка получается. Вот. Снизу вверх. 10 раз, да? Снизу вверх. Вот так мы чистим свои красивые нижние зубки. Вот. Вот как у нас травка. Получается у вас травка?
1: У тебя светло-зеленая.
0: Да, у меня светло-зеленая. Отлично. Вот так мы чистим снизу вверх. Вот так, умница. Сейчас мы будем с вами учиться чистить верхние зубки, да? Для этого мы берем...
1: А я что сделал?
0: Молодец, это мы почистили нижние зубки. А верхние зубки мы будем чистить сверху вниз и будем рисовать дождик, да? Какую краску мы с вами возьмем для дождика?
1: Я хочу синюю.
0: Синюю или голубой дождичек?
2: Да, голубую.
0: Ты хочешь рисовать снежок? Пожалуйста, это у тебя будет как снежок.
1: Нет, вот
3: я тоже хочу как снежок.
0: Как снежок? А хорошо. А мы будем рисовать как дождик,
2: мы
0: да?
2: Дождь.
0: А мы будем рисовать дождик с бодрячком.
3: Я блестящую.
0: Только рисуйте, да? Сверху вниз.
3: Вниз.
0: Правильно. 10 раз. Вот. Но в уголочке, ребята, оставьте место. Здесь у нас будет солнышко. Вот здесь в уголочке оставите место. Вот у нас такой дождичек получился.
1: У меня есть. Я...
0: У тебя забавный дождичек, интересный такой. Да.
1: Вот дождь. У меня ливень.
0: Ливень? О, бывают такие ливень.
3: Да, а у нас был ливень.
1: А у нас был ураган даже.
0: Ураган даже был?
1: Слабый, слабый.
0: Слабый ураган.
1: Не было такого волоки.
0: Угу. Смотрите, мы справа в уголочке сверху нарисуем наше солнышко. Но будем рисовать его вот кружочками, как чистим мы жевательную поверхность зубов. Вот так мы чистим нашу жевательную поверхность. Угу. Вот такими кружочками, да? Вот такими, да? Попробуй так солнышко нарисовать. Помочь тебе? Такие краски тебе понравились, да? Золотая и серебряная. Вот, давайте покажем, какие у нас получились рисунки. Покажем? Давайте покажем. Вот, какие у нас красивые рисунки получились. Отлично. А вы знаете, ребятки, сколько надо брать зубной пасты, чтобы чистить зубки?
1: Вот мало.
2: Сколько надо брать?
0: Вот, смотрите, совсем с горошинку.
2: Да, маленькую-маленькую горошинку. Вот такую вот маленькую.
0: Вот давайте я вам на пальчик выдавлю горошинку зубной пасты.
1: Чистим.
0: А мы сейчас будем рисовать наше облачко. Ну, каково, пальчик готов уже?
2: Пальчиком, да.
0: Отлично. Так, тебе горошинку. Тебе горошинку. Вот, смотрите, вот эти горошинки мы будем рисовать наше облачко на небе. Облачко. Вот смотрите, вы рисуете облачко, оно сначала будет прозрачным. Ну, потому что у нас дождик идет. Да. Но когда оно высохнет, это облачко станет беленьким. Ребята, и вы тоже обязательно нарисуйте вот такой же рисунок и пришлите его нам.
2: Нам будет очень приятно.
0: И мы узнаем, научились ли вы чистить зубки.
2: Да. Дорогие ребята, пусть ваши зубки будут здоровыми, а улыбки прекрасными. Наш добрый Бог очень бы хотел, чтобы мы всегда радовались и были бы веселыми. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания, ребята. До свидания.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

правила, законы. Так каким же законом можно сохранить счастье? Поговорим об этом. Что такое закон? Вначале мы давайте поразмышляем и зададимся себе вопросом, а что под законом понимает человек? Когда вы слышите закон, слышите какое-то правило, какие мысли у вас возникают? И прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте мы окунемся в энциклопедии, что они говорят о законе, как они его раскрывают, какое понимание вкладывают они в понимание закон. Итак, первое. Толковый словарь Дмитриева. Закон – это официальное правило, установленное государством и регулирующее какую-либо сферу общественной жизни, которую все должны соблюдать. Вот такое правило, говорит энциклопедия, которое должны все выполнять. Это установленные правила, установленные. В библейский словарь Вихлемцева закон – сущность, основа какого-либо явления или свод правил человеческого поведения. Вот у него уже связано с поведением человека, сводом правил. Библейская энциклопедия Брагауза. Закон – это обязательное для исполнения правило, которое общество устанавливает для своих членов. Законодатель выражает свою волю в законе, регламентирующем отношения между двумя сторонами – властелином и подданным. Каким же законом мы можем сохранить свое счастье? Существует ли вообще такой закон, который бы сохранил бы наше счастье? Давайте мы с вами окунемся и посмотрим. Но вначале я задал этот вопрос в интернете. И вот смотрите, что получилось у меня. Люди, пишущие о том, какой закон нужен для сохранения счастья. И вот они говорят, это не бояться потерь. Если ты не будешь бояться, то ты будешь счастливым. Это не бояться ошибок. То есть не бойтесь какие-то ошибки совершать, тогда вы будете счастливыми. Пусть вас не заботит, что о вас подумают другие. Вот не думайте, что о вас там думают другие, и вы будете счастливыми. Забудьте о неприятностях. Вот говорят люди, да вы забудьте про эти неприятности. И вы сразу станете счастливыми. У вас будет мир и понимание. Не жалуйтесь, любите себя. Не оправдывайтесь. Вот основные, их достаточно намного больше. Но вот такие яркие я выбрал из интернета, которые раскрывают, что люди говорят о законах счастья. Какие правила нужно соблюдать, чтобы человек стал счастливым. Вот в обычном мире. В обычном поведении человека. А теперь мы с вами давайте посмотрим о библейском законе. Какой у Библии есть ли закон для счастья? Вообще существует такой? Или же счастье, оно вот просто вот ты поверил в Иисуса, ты его принял, и все, на этом достаточно. Все, ты уже счастливый человек. Чтобы понять о законе счастья, нужно окунуться в историю. Эта история начинает свой путь из Египта. Еврейский народ находился в Египте. 400 лет они были под гнетом фараона, и он использовал их труд и давил на них, и гнобил их. И вот народ возопил. Господи, мы хотим счастья. Мы хотим счастья. И это счастье в нашей свободе, в нашей земле. Там, где мы не будем рабами, а будем свободными. Мы считаем, что счастье – это там, где свобода. Там, где наша земля. Они возопили Господу. И Господь ответил. Он посылает им Моисея. Все хорошо знают пророка Моисея.
Вот Моисей отправляется, приходит к фараону, и происходят целые события, целые испытания, как для еврейского народа, так и для фараона. Мы не будем сегодня говорить о них, об этих испытаниях, которые были сделаны египетскому народу. Мы с вами окунемся в историю, когда народ вышел. Все-таки фараон, несмотря на все эти события, отпускает израильский народ. Отпускает,

Идите, принесите жертву вашему Богу. Идите, служите к своему Спасителю, к тому, кто вам, кажется, вам даст счастье. И вот израильский народ вышел из пустыни. Они прошли по дну Красного моря. Прошли, вышли. И пришли к одной горе, над которой было облако, и молнии сверкали. Земля дрожала. Наверное, те, кто видели вулканы, что-то они могут себе представить. И вот в этих событиях Бог обращается к народу и говорит: «Я хочу дать вам закон». И Он произносит 10 заповедей Божьих. Именно в этом огненном, в этом бушующем, сверкающими молниями горы звучит голос Бога. Народ очень сильно испугался, но они все слышали эти заповеди. Иногда на улице, встречаясь с человеком, разговаривая, мы начинаем говорить о Боге, о Его любви, о Его нежности, о Его сострадании, смирении, о Его принятии нас такими, какие мы есть. Я задаю вопрос: а знаете вы заповеди Божии? Вот вы знаете, например, заповеди Божии? Вот их всего 10, как наших пальцев 10. Вот если я буду закрывать, и вы назовете мне 10 заповедей. И вот Бог дает 10 заповедей. И они звучат. Он произносит их. Вкратце они звучат так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Да не будет у тебя других богов. Бог один». Вторая заповедь – не делай себе никакого кумира и никакого изображения, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Никакого изображения, которое бы что-то бы напоминало, даже того небесного. Не делай и не поклоняйся им. Бог об этом говорит – поклоняйся живому Богу. Третья заповедь говорит – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. В другом переводе еще говорит: не носи имя Бога твоего напрасно. Ты, если христианин, если ты Божий человек, значит, отвечай этой заповеди. Носи, произноси имя Бога только не напрасно, только во славу Его, во всех своих делах. Четвертая заповедь, она говорит: помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, вот тебе, пожалуйста, делай дела, работай. Зарабатывай себе на хлеб, на жизнь. А 7-й день Господу Богу твоему. Вон один, никто не делай, кто в твоих жилищах, потому что Господь сотворил 6 дней, а в 7-й почил от своих дел. 5-я заповедь – почитай отца и мать. Помни о своих родителях, уважай их, и тогда дни твои продлятся. Дни твоей жизни будут продлены, если ты будешь иметь почет и уважение к своим родителям. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Короткие, четкие заповеди, показывающие отношения наши друг к другу. Нельзя убивать, нельзя изменять, нельзя красть. Следующая заповедь говорит о том: не произноси ложного свидетельства, не говори ложь, не концентрировался на лжи, на обмане свою жизнь. И последнее говорит, 10-е, не пожелай, не завидуй ничему, не желай, что у ближнего твоего, не мечтай об этом, довольствуйся тем, что Господь тебе дал сегодня. Эти все заповеди Бог произнес на горе. Он обратился и сказал: «Я вам даю закон свой, заповеди Божии посылаю вам. Посылаю вам то счастье, от которого когда-то вы отказались, нарушив постановление Бога, ослушавшись Его». Сегодня Он говорит: «Я возобновляю ваши отношения с собой». Сегодня я завет с вами заключаю и посылаю вам эти прекрасные заповеди. Живите по ним.

и будьте счастливы. Господь так повелел. И вот написано: «Господь сказал Моисею, запиши эти слова, ибо это условие союза, завета, который заключаю я с тобою и с Израилем». Господь говорит: «Я запиши, я сказал, а ты еще запиши в книге, распространи, распространи это напоминалку». Перешли в нашем современном мире СМС, перешли сообщение, перешли какую-то открыточку с напоминанием этих 10 заповедей, чтобы человек помнил о законе счастья. «И пробыл Моисей в общении с Господом 40 дней и 40 ночей. Хлеба в это время он не ел и воды не пил. Там, на горе, Господь вновь начертал на скрижалях слова завета, 10 заповедей своих». Господь эти заповеди не просто сказал записать Моисею, он их еще сам, собственноручно, написал на скрижалях каменных. Он их написал своей рукой. Он говорит: это мой завет, это мой закон, это мой закон счастья для вас, живущих здесь на земле. Пользуйтесь, исследуйте, читайте, помните об этом. И вот на горе, когда Моисей туда поднялся, Бог на скрижалях написал, и с этими скрижалями Моисей, находясь там 40 дней, не ел, не пил, он постился, и вот с этими скрижалями он спускается вниз. И вы знаете, что-то поменялось, что-то изменилось в Моисее, что насторожило весь народ. Давайте посмотрим, как об этом описано. «Спускаясь с горы Синай, Моисей нес в руках своих 2 скрижали закона. Он не знал, что сияние исходит от лица его, после того, как говорил он с Господом». Моисей, когда шел с этими скрижалями, он даже не заметил, что его облик поменялся, что люди заметили, что в нем что-то поменялось. Вы знаете, когда вы примете Христа, ваша жизнь поменяется. И об этом узнают все. От этого не скрыть, этого не спрятать. Так и произошло с Моисеем. Но это увидели Аарон и все сыны Израиля, увидели и убоялись приблизиться к нему. Да, вот так произошло, когда Бог дал заповеди свои. Но мы знаем с вами, что счастье – это Иешуа, это Иисус, это настоящее счастье, что это не просто заповеди, и мы через эти заповеди какое-то счастье приобретем. Нет, Иисус – наше счастье. Но Иисус дает и заповеди, и законы счастья. На горе Синай были даны эти 10 заповедей. Когда Иисус пришел на эту землю в исполнение пророчества, помните, да, как мы с вами высчитывали, и мы с вами увидели, что в 27-м году по Рождеству Христова Иисус крестится и начинает ходить и проповедовать Евангелие, приближение Царства Божия, а счастье он идет и проповедует. И вот он поднимается на гору, так называемая Нагорная проповедь Иисуса Христа. И звучат такие замечательные слова: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны и кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Заповеди блаженства. Иисус проговаривает: счастливый человек тот, у которого сердце открыто для Бога. Счастливый человек тот, который проповедует, даже если казавшееся угнетение и преследование его, непонимание общества, непонимание друзей, непонимание никого. Но этот человек блажен, этот человек счастливый, этот человек, имеющий счастье. Иисус желает дать блаженство. Народ, который толпился возле этой горы и слушал эти слова о блаженстве, они были удивлены. Насколько это просто? Насколько это понятно? Насколько не нужно из себя что-то делать и представлять? Оказывается, нужно просто открыть сердце. Нужно впустить в себя Христа и дать этим блаженствам проявиться в вашей жизни, не сопротивляться, исполнять их, совершать их. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Очень важный момент поднимает Иисус и говорит: кто любит меня, соблюдает заповедь. Оказывается, заповеди блаженства нужны для того, чтобы напомнить нас счастьем, настоящим счастьем. Мы иногда думаем, что какие-то правила нас ограничивают, не дают свободы. Кто-то говорит: нам дайте нам полностью свободы, нам не нужны никакие правила. Но Иисус говорит: нет. Вот есть правила любви Божией. И эти правила говорят самое главное, что на первом месте кто у тебя? Ты, работа, друзья, деньги, машина или как, еще что-то, какая-то материальная вещь. Что у тебя на первом месте? Чему ты поклоняешься? Что ты преобладает у тебя над всем? Бог призывает, что на первом месте должен быть Бог. Тогда будет счастье точно. Потому что Бог, который тебя сотворил, который дал дыхание жизни, который сопровождает тебя и слышит твою молитву, Он дает тебе счастье. Он знает лучше, что для тебя. И Он говорит: поэтому первым и главным свидетелем счастья должен быть я в твоей жизни. Ничего не должно преобладать. Он говорит: не делай себе никакого кумира, никакого изображения. Не поклоняйся ему, не делай себе предмет счастья, потому что ты можешь его потерять. Оно может разбиться или сломаться, или кто-то его украдет. Бога не может ничего это постигнуть. Бог вечен и любящий. И Он говорит, поэтому очень важно. Имя Бога просто тоже нельзя называть. Просто не нужно им манипулировать. Бог, Он великий и всемогущий. Поэтому Он говорит: носи мое имя, я тебя наделяю этим именем. Тем самым даю тебе счастье, счастье любви. И каждая заповедь, если мы начинаем окунаться, она как раз об этом и говорит. Что тебе дает? Вот хочу вам рассказать еще свою одну историю. Опять она же связана с армией, потому что это становление, мое становление в Боге. Когда я стал читать, Писание мне сказало следующие слова: «Да не отходь, да никакое гнилое слово не исходит из моих уст». Когда только я прочитал этот текст, это Слово Божье, я сильно испугался. У меня было поражение, я был в госпитале, в палате. Я задумался, думаю, а сколько гнилых слов исходит из моих уст?
Сколько я

говорю нецензурной лексики. Через каждое слово произношу. И я серьезно задумался над этим. И начал в своих мыслях выстраивать предложения, в которых нету никакого гнилого слова. И я столкнулся с самой трудной ситуацией в своей жизни. Оказывается, у меня словарного запаса было совсем немножко. Да, нужно читать книги, чтобы пополнять свой словарный запас. Нужно искать их, нужно учить их, заучивать, для того, чтобы говорить хорошие слова. А вот эти гнилые слова, они кругом, и их много. И вот я приехал, вернулся в часть после госпиталя, вышел перед подразделением своим построение и начинаю командовать ими. И командую, запинаясь. Одно слово скажу, чуть-чуть думаю, у меня задержка, потому что подбираю правильное слово сказать, чтобы только бы вот никаким гнилым словом не сквернить свою речь. Солдаты это сразу заметили. И после первого же построения подошли ко мне и говорят: «Товарищ старший лейтенант, что-то произошло, вы что, верующим стали?» Ну, я, конечно, сказал: «Да, я стал верующим, я поверил в Бога, я принимаю Иисуса Христа как своего Спасителя». Они говорят: «Все хорошо, все, мы поняли». И вы знаете, это была борьба. Борьба со своими словами. Бог говорит, что вот счастье, закон я вам даю для того, чтобы вы получили счастье. И прошло время, достаточное время. Я много раз спотыкался, много раз худые слова из меня выходили. И даже в мыслях они возникали. Но я молился Господу, и Бог освободил. Бог дал возможность правильные слова говорить. И начинать думать этими правильными словами. Убрать их из своего, даже мысли своих убрать. Господь так многомилостив и долготерпелив и любящий. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Иоанн в книге Апокалипсис, в книге Откровения, вот эти слова сказал. Блаженны те, которые соблюдают заповеди. Мы с вами знаем, блаженны, то есть счастливые те, которые соблюдают. И они войдут в город небесный, в город там, где живет Господь. Но об этом городе мы с вами еще поговорим. Мы еще столкнемся на следующих встречах с вами. Мы еще будем говорить об этом. А сегодня я призываю вас принять Господом своим, принять Его Спасителем, принять Его и быть счастливым, чтобы Иисус, это счастье было в вашей жизни. Я очень желаю этого для каждого из вас. Но и сегодня мы с вами разобрали, что блажен, кто соблюдает заповеди. Оказывается, заповеди – это закон счастья, закон блаженства. Пожалуйста, не отвергайте его. Примите заповеди, заучите их наизусть. Пусть они будут в вашей голове, в ваших делах, в вашем разумении. Не оставляйте, изучайте и размышляйте. А если есть у вас дети, если у вас есть близкие и родные, тоже разговаривайте, тоже говорите о законе, о заповедях. Кто что думает, размышляйте над каждой заповедью. Какое счастье оно может вам принести? Какой мир оно может принести вам? Уверенность вам? Размышляйте об этом. Ведь Бог, Он так нам сказал. Блаженны, кто соблюдает заповеди Его. Наша сегодняшняя тема подошла к завершению. Но я хочу, чтобы вас призвать, следите за следующими передачами. Не упускайте момента, потому что следующая передача расскажет нам о дне счастья. Оказывается, еще есть день счастья. Что это за день? Откуда он взялся? Кто его назначил? Кто придумал этот день? И почему день?

а не все время. Давайте мы с вами в следующей передаче поговорим на эту тему. А сейчас я желаю вам благословения, желаю, чтобы вы были блаженны и счастливы с Иисусом Христом. Надеюсь, что с предыдущих размышлений, с предыдущих программ вы теперь знаете, что такое счастье, где его искать, с кем получать это счастье и какие законы. Желаю вам уже эти законы начать применять в своей жизни сегодня, сейчас. До скорой встречи!

Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.

Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что жизнь Иисуса Христа весьма интересна. На каждом шагу Он сталкивается с какими-то событиями, с людьми интересными или, может быть, суровыми, строгими, злыми, добрыми. Но вот однажды, после того, как Иисус Христос накормил несколько тысяч человек, случилась одна очень интересная история. Иисус Христос идет к ученикам по воде. Читаем эту историю мы в Евангелии от Матфея, в 4

0: 14 главе, и здесь с 22 стиха мы видим, что эти события, они вообще как-то разрывают все шаблоны. В 24 стихе читаем: «Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Иисус Христос идет по морю, идет по воде. Я думаю, что такое в голову не придет здравомыслящему человеку, как это ходить по воде. «Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали». Они встревожились, они испугались. Что происходит? Кто это? Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Не бойтесь, это я». Они узнали Иисуса Христа, и Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Да, конечно же, здесь, читая эту библейскую историю, мы начинаем рассуждать о Петре. Каким он был, каков его характер, почему именно Петр и остальные ученики не захотели идти по воде, не попросили Иисуса об этом. Но мы не будем сегодня об этом говорить. А лучше давайте поговорим о вере Петра. Вы можете себе представить картину, что вы, находясь в лодке, переступаете борт и становитесь на воду. А здесь, в Писании, мы читаем, что это возможно. Возможно переступить борт лодки и наступить ногой на то, на что наступать в принципе нельзя. Ну, может быть, разве что зимой. И вот здесь мы читаем дальше. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Дорогие друзья, это очень интересная история и, на первый взгляд, похожа на детскую сказку, в которую очень сложно поверить. Поверить в то, что человек может ходить по воде. Ну ладно, Иисус, апостол Петр, который на тот момент апостолом еще не был, но вот здесь он проявил вот эту великую веру. Как быстро вера теряется. Это еще один сюжет из этой истории, следующий. И кажется, что полностью противоположны предыдущему. В жизни человека случается так, что на определенном этапе мы проявляем очень сильную веру. Мы молимся, мы получаем Божий ответ. Мы видим, как Господь совершает чудеса. Но вдруг, уже буквально через несколько минут, мы теряем веру, и в жизни такие поступки совершаем, которые вообще не свойственны верующему человеку. Дорогие друзья, именно в этот момент Иисус Христос протягивает вам руку. Он может вытащить вас из этой воды. Он может помочь даже тогда, когда мы, на первый взгляд, сильные христиане, теряем веру, падаем, тонем. Иисус протягивает вам руку. Он способен поддержать. Он способен спасти. Верьте в это и помните, наш Господь силен совершать чудеса.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библию читать было запрещено.
1: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
2: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
3: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
4: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
3: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
4: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
2: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревню он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич его спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целует, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
0: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. Он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над

0: церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
1: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали, его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношениях к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
2: Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет».
0: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то. Вот. Подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 25 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге и

0: они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами, потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
0: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения, вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди вот хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот было практически невозможно. Я помню вот свой собственный опыт хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я спрашиваю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот, она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю: «Так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке, почему я не могу ее почитать?» «Мы не выдаем Библию». «А в этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать?» «Тоже нельзя». «А почему?» И она мне говорит: «Мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания». Было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками. Вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем. И все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует

0: свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
1: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения.

0: все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, это лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
1: Перестройка, вот эта эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
0: Главной задачей библейского общества это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
2: Я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод, и однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел председатель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит, ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. А он говорит, Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга, вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит, нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит, с чего начать? Он говорит, с Евангелия от Иоанна. Представитель партком приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит, Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. и христианство.

0: Христианин говорит Иван Иванович: да, конечно, говорит, сложное слово, но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То говорит: хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тут говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу Тебя, объясни, что это такое Твое Слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел и говорит: я Тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
1: 3 брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громадой темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло. Храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на 6 ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей!» И, обходя моря и земли, глаголом «Жги сердца людей».
1: В 1898 году Михаил Врубель получает заказ на иллюстрацию для юбилейного издания сочинений Пушкина. Тема пророка захватила воображение художника, и он пишет большую картину. Пророк откинул голову назад. Он ослеплен, потрясен и испуган явлением ангела. Ангел вырастает перед ним, как

бы внезапно, в грозном шуме и сиянии тяжело веющих крыл. У него словно из металла выкованный профиль, взор, повелевающий без слов. Все, что Врубель пережил лично, что переживало в то время общество, слилось для него в теме пророка. Врубель сам становится олицетворением поэта-пророка. Михаил Врубель получил прекрасное воспитание и образование. Он закончил юридический факультет Петербургского университета и Академию художеств в Петербурге. Творчество Врубеля очень оригинально. Оно звучит как высокая нота романтизма. Художник как будто пришел из другого века и из другого мира. Но в то же время он чутко и прозорливо ощущал подводные течения и подземные толчки своей эпохи. Участвуя в восстановлении фресок в храме Кирилловского монастыря под Киевом, художник проник в дух древних образов и создал несколько шедевров настенной росписи. 2 года Врубель работал для церкви в атмосфере религиозности, которая мало согласовывалась с окружающим миром. В нем поднимается богоборческий бунт. И впервые стал искушать Врубеля и завладевать его воображением сумрачный образ богоборца – демона. Этот образ неотступно преследовал художника даже в то время, когда он работал над эскизами для Владимирского собора. Слишком настойчиво в своих произведениях «Надгробный плач» и «Воскресение» художник вопрошает Бога и недоумевает перед загадкой смерти. Эти мучительные вопросы остаются для Врубеля без ответа. В его эскизах скрыто звучит мятежное несогласие с волей Бога, с божественным планом, некое демоническое начало. К этому времени относятся первые попытки художника изобразить демона. В 1891 году Врубелю предложили сделать иллюстрации к собранию сочинений Лермонтова, и он мог вернуться к давно задуманному образу демона. Кроме иллюстраций, он пишет картину «Демон сидящий». Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло задумчивая фигура сидит, обняв колено на фоне заката, и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами. Эта картина стала первой из обширной демонической сюиты, включающей и живопись, и рисунки, и скульптуру. В течение многих лет Врубеля влекло к образу демона. Он был для него целым миром сложных переживаний. В 1901 году Врубель начал работу над давно замышлявшимся монументальным демоном, самым патетическим своим творением. В первые месяцы 1902 года жена художника, а вскоре и другие, стали со страхом замечать у него симптомы психического расстройства. Вот как рассказывала об этом Екатерина Ге. В это время картину «Демон» перевезли в Петербург для выставки «Мира искусства». И Михаил Александрович, несмотря на то, что картина была уже выставлена, каждый день с раннего утра переписывал ее. И я с ужасом видела каждый день перемену. Были дни, что демон был очень страшен. И потом опять появлялись выражения лица демона, глубокая грусть и новая красота. Вообще, несмотря на болезнь, способность к творчеству не покидала Врубеля, даже как будто росла. Но жить с ним уже делалось невыносимо. Молва с тех пор связывает болезнь Врубеля с поверженным демоном, с напряженной работой над этим огромным холстом. В историю жизни Врубеля начал вплетаться зеленый стебель.

Мебель легенды. Автор многочисленных произведений, воплотивших образ демона, художник, по мнению некоторых, был одержим им. Явившись воочию, демон завладел душой мастера и, как водится, погубил. Расплатой стали одиночество, страдания, болезнь, смерть ребенка, безумие и слепота. Врубель объяснял, что в поверженном демоне он желает выразить многое сильное, даже возвышенное в человеке. Но демон, вопреки намерениям его творца, оказался сломленным, слабым, безумным. Его жене картина не нравилась. Она видела в демоне современного ницшеанца, богоборца. Демон поверженный был скорбной вехой в биографии Врубеля. Картина еще висела на выставке, когда ее автора пришлось поместить в одну из московских психиатрических лечебниц. Впоследствии, оправясь от болезни, да и во время болезни, Врубель сделал еще много замечательного, но к образу демона больше никогда не возвращался. Тема пророка возобновилась в его творчестве только через несколько лет после болезни в 1904 году. Теперь она стала для него главной. Художник в своих картинах и эскизах придает пророку сходство с собой. В лице пророка больше нет страха. Оно проникнуто благоговейным смирением, выражает одновременно и разбитость, и просветленность. И ангел стал другой. Он смотрит кротко и сострадательно, а прикосновение его руки действительно легко, как сон. Поэт-пророк у Пушкина способен прозреть, восстать, глаголом жечь сердца людей. Врубелевский пророк на пороге прозрения обречен на слепоту и гибель. Знавшая Врубеля вспоминает, что в последние годы его томило сознание какой-то вины, вины всей жизни, которую надлежало искупить. Об этом же говорится и в отрывочных записях самого художника. Раскаяние принимало болезненные формы. Он простаивал на ногах целыми ночами, как бы исполняя наложенную епитимью, хотел покарать себя, отказывался от пищи. Он говорил, что после 10 лет такого искуса он прозреет, и у него будут новые глаза из изумруда. В чем же так мучительно раскаивался художник? Художник корил себя за неучастие в нравственном совершенствовании жизни, жизни всех людей, от которых он высокомерно отделялся в своем эстетическом индивидуализме, в своем пристрастии к духу отрицания и сомнения. В 1910 году, 54 лет от роду, Врубель скончался от воспаления легких. Академия художеств устроила ему торжественные похороны. Врубель был академиком. Это почетное звание ему присвоили в 1905 году, когда он был уже неизлечимо болен. На похоронах священник Новодевичьего монастыря сказал: «Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, так как ты был работником». Врубелю под конец его творческой жизни все время хотелось вернуться к ее началу, к тому себе, каким он был в первые годы в Киеве, с душой, открытой для добра. Художник тогда только становится достойным пророческой миссии, когда он приобщился к человеческим страданиям и тревогам.
Недаром

0: Врубель продолжал работу над пророком, продолжал до последней черты, даже тогда, когда зрение ему уже отказывало. Остались эскизы и наброски тех последних лет. На завершение работ сил у художника уже не было. Последнюю вариацию темы Врубель назвал «Видение пророка Иезекииля». Здесь фигура ангела и профиль пророка очень сложно различить среди хаотических линий, штрихов и пятен. Художник в это время почти ослеп. Но можно разглядеть лицо ангела и его поднятые тонкие руки, глубокое пронзительное сострадание в его взоре, всечеловеческое сострадание. Этот из последних сил, сделанный рукой полубезумного и полуслепого мастера набросок, потрясает и трогает необыкновенно.
1: «Было слово Господне к Иезекиилю, священнику, в земле халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня».

0: «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?»
1: Ходатай – заступник, проситель и защитник. В 18 главе книги «Бытие» Авраам просит Бога пощадить нечестивые города Содом и Гоморру ради живущих в них праведников. В 32 главе книги «Исход» Моисей ходатайствует пред Богом за впавших в идолопоклонство израильтян, и Господь проявляет к ним милость. Есфирь, рискуя своей жизнью, умоляет персидского царя Артаксеркса сохранить жизнь своих соотечественников. Однако не всегда находились те, кто готов был ходатайствовать пред Богом за свой народ. Господь говорит об иудеях: «И искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». В Новом Завете слово «ходатай» обозначает одну из сторон служения Иисуса Христа, который ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Христос ходатайствовал за людей во время своего земного служения. Он сказал Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». В 17 главе Евангелия от Иоанна Христос просит Бога о том, чтобы Он сохранил верующих в Него от зла, осветил истинную и даровал единство. Ходатайство Христа за свой народ, начатое на земле, продолжилось на небесах после Его вознесения. В 7 главе послания к евреям апостол Павел заявляет, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. А в 9 главе этого же послания он говорит, что Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. В 8 главе книги Откровения Христос изображен в образе ангела с золотой кадильницей, возносящего молитвы святых перед Богом.
0: Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это давний друг телерадиокомпании «Триангела», и мы сотрудничаем с ним уже более 15 лет. Вы можете знать его по таким программам, как «Открытая книга», «10 заповедей», «Верую», «Возрождение» и другим нашим богословским передачам. Это Евгений Владимирович Зайцев. Здравствуйте, Евгений Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Я предлагаю вам, дорогие друзья, познакомиться с ним сегодня поближе. Наша телерадиокомпания находится, если кто не знает, в Нижнем Новгороде. Евгений Владимирович, я знаю, что у вас, ваша жизнь очень тесно связана с этим городом. Вы можете что-то сказать об этом?
1: Совершенно верно. Здесь, в этом замечательном городе, прошло мое детство и прошла моя юность. Мы переехали с родителями в Нижний Новгород, тогда он назывался Горьким, в 59-м году, когда мне было всего 4

0: года. И здесь, в этом городе, я пошел в школу, здесь я закончил школу. Здесь же я поступил в Горьковский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. И, закончив институт, я уехал по распределению из города Горького. Но и после этого периодически сюда возвращаюсь. Мне очень нравится этот город. И всякий раз, когда я возвращаюсь, я этот город не узнаю. Он действительно преображается. Он становится каким-то новым. Он растет. И мне нравится сюда возвращаться снова и снова.
1: Вы считаете, что этот город своим родным городом?
0: Да.
1: Несмотря на то, что вы родились в другом месте?
0: Да, я считаю этот город своим родным.
1: А скажите, пожалуйста, вы закончили школу, вы поступили в институт. Почему вы решили стать врачом?
0: Это, наверное, моя мечта с детства. Я помню, как еще в школе мы писали сочинение на тему, кем я хочу стать. Угу. Это было где-то в 4-м или 5-м классе. Вот. И уже в том школьном сочинении я написал, что хочу стать врачом, хирургом.
1: А почему, именно хирургом. Почему? Врачом, почему хирургом?
0: Я даже не знаю, почему. И я помню, как...
1: Вам хотелось меня... лечить людей, или помогать им, или что способствовало этому? Может быть, у вас кто-то в семье был?
0: Нет, в том-то и дело, что врач. Нет. У нас в семье никогда не было врачей. И я был первым, кто встал на эту стезю. Вот. Но я помню, каким было ко мне отношение других мальчишек в классе. Вот все тогда в те годы мечтали быть космонавтами, вот, моряками, или даже водителями, шоферами. А я написал сочинение, что хочу быть хирургом. И это вызвало где-то даже какие-то насмешки со стороны мальчишек. Им казалось, что это чисто девчачья профессия. Угу. И мальчик, в общем-то, не должен мечтать о таком.
1: Угу. Вы поступили сразу в институт? Вам
0: да, я поступил в институт сразу после окончания школы.
1: И успешно закончили его, да?
0: Успешно.
1: Евгений Владимирович, а ваша семья? У вас большая семья, ваши родители, братья, сестры? Расскажите немного.
0: У нас, нас в семье четверо. У меня еще 3 сестры. Вот, я второй в семье. И все мы учились в одной школе. Но, к сожалению, в те годы только я смог получить высшее образование. Угу. Сестры мои, к сожалению, не смогли, и это связано было с религиозными убеждениями.
1: Так, значит, вы родились в семье верующей.
0: Да, где... мои родители верующие, и я был воспитан в христианской среде.
1: Это было, я понимаю, в советское время было очень сложно, наверное. Каким образом вам удалось сохранить веру и вообще действительно поступить в институт? Я знаю, что почему трудности были с поступлением в институт?
0: Ну, я смог поступить, может быть, я просто догадываюсь, может быть, потому что приемная комиссия не обратила внимания на то, что я не член комсомола. Была такая организация, молодежная организация в Советском Союзе, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз, Союз молодежи. Uh-huh. Вот. И обычно в комсомол вступали уже в старших классах. Я в школе не вступил в комсомол, и я был единственным выпускником в школе не комсомольцем. И я поступил в медицинский институт, не являясь членом этой молодежной организации. Если бы члены приемной комиссии обратили на это внимание, наверняка были бы вопросы. И узнав истинную причину того, почему я не комсомолец, вряд ли бы меня приняли в состав студентов.
1: То есть что-то закрыло им глаза на это, что они не заметили?
0: Я не могу объяснить этого.
1: Это судьба, видимо, да, или да. Провидение.
0: Да. Скорее всего, это перст Божий в моей жизни.
1: Скажите, вы продолжали оставаться верующим человеком, учась в институте?
0: Это сложный вопрос. Вы знаете, я, хотя и вырос в семье верующих родителей, и... с детства усвоил какие-то христианские нормы. Когда стал студентом,

0: потихонечку отошел от всего того, что мне внушали мои родители. И это было связано со страхом. Со страхом потерять учебу, со страхом потерять вот, будущую карьеру врача. Я понимал, что меня очень быстро могут отчислить из советского вуза за мои убеждения, поэтому я вел себя так, чтобы об этих убеждениях моих никто не узнал.
1: Ну хорошо, никто не узнал, но вы-то сохраняли в душе, допустим, веру? Или даже и лично вы уже перестали Богу доверять, молиться, я не знаю, ходить в церковь?
0: Я сохранял веру, но это была вера такая, знаете, незрелая. Она была на каком-то детском уровне. Вот. То есть я не принял Иисуса Христа так осмысленно, осознанно. Я не пережил реального опыта покаяния и обращения. Вот. Я принял как бы это в силу соответствующего воспитания. И поскольку личного духовного опыта, вот, отношений с Богом у меня не было, я понимаю, почему я вел себя так вот в институте, особенно первые три курса, почему я боялся, почему я прятался, почему я скрывал то, что у меня верующие родители, и почему я где-то даже приспосабливался.
1: А вас спрашивали вообще о вашем вероисповедании?
0: Меня спрашивали
1: кто-то знал,
0: постоянно.
1: Наверное, об этом, да?
0: Нет, меня спрашивали постоянно, почему я не комсомолец.
1: А вот как.
0: Да, так получилось, что я был единственным студентом.
1: Все-таки это выяснилось в процессе.
0: Это выяснилось сразу же. Вот. Сразу же выяснилось, что я не комсомолец. Вот. И ко мне буквально с первых месяцев учебы стали подходить руководители комсомольской организации, начиная с комсорга группы и кончая руководителем комсомольской организации факультета, а потом и института, с одним и тем же вопросом. Почему ты не комсомолец? Ты, значит, тянешь все наши показатели вниз. Вот. Ты должен вступить в комсомол. Почему ты не вступаешь в комсомол? Вот с этим вопросом я сталкивался постоянно.
1: И что же вы отвечали?
0: Что я отвечал?
1: Да.
0: Чего я только не отвечал. А вы знаете, мне так было неудобно и дискомфортно от того, что я должен был скрывать истинную причину. Того, почему я не комсомолец. А истинная причина заключалась в том, что по уставу ВЛКСМ вот, член этой организации должен бороться с религиозными предрассудками, там, суевериями, в общем, с религиозной верой. И это было главной причиной, почему я не стал членом этой организации. Но я, к сожалению, из-за вот этих своих страхов сказать об этом открыто не мог.
1: То есть вы стояли на каком-то перепутье, вы не могли и совсем уйти от Бога, да?
0: Да, да.
1: И остаться с ним не могли.
0: Совершенно верно. Мире. Вот я почувствовал какую-то раздвоенность в себе. Я не мог честно ответить, ну, прежде всего, самому себе, а кто я? Вот верующий я человек или я неверующий? Вот на этот вопрос я, к сожалению, для себя ответить не мог.
1: А как родители реагировали на это? Они знали об этом, о вашем отношении, о вашем страхе?
0: Но я почему-то не особенно делился своими внутренними переживаниями. Вот какое-то время я держал это в себе. Но со временем я почувствовал, что мне становится все тяжелее и тяжелее. Вот я даже где-то впал в депрессию. Этот вот внутренний дискомфорт, вот эта неспособность для себя ответить, кто я, так давили на меня, что это стало просто мучительно невыносимо. И однажды отец, он обратил на это внимание, вот, и он прямо спросил меня, что со мной происходит, почему ты постоянно ходишь такой подавленный, может, тебя что-то беспокоит, может быть, в институте что-то происходит, какие-то проблемы у тебя, поделись.
1: Это уже сколько времени прошло после этого?
0: Это я был уже где-то на третьем курсе, в конце третьего курса.
1: И что же вы? Поделились?
0: Да, я поделился, потому что почувствовал, что...
1: Все сказали, как есть, да?
0: Да, я сказал все, как есть, вот, что меня не устраивает вот это.

0: двойственность, меня не устраивает то, что я вынужден играть. По сути дела, я играл две роли. Одну роль в институте, я играл роль светского мальчика, вот, я был, старался быть как все. Другую роль я играл дома, я оставался послушным сыном своих родителей, и им казалось, что у меня все нормально. Вот. Ну, я внешне был благополучным, я не пил, не курил, вот, не участвовал там в каких-то вот вечеринках. И это, кстати, бросалось в глаза с моим сокурсником. Они видели, что я какой-то немножечко не такой, как все.
1: Что вот. Не те причины, которые вы пытались сказать о том, почему вы не вступаете в комсомол.
0: И вы знаете, я помню момент, когда комсорг нашей группы, подойдя ко мне в очередной раз с этим вопросом, почему ты не вступаешь в комсомол, вдруг спросил прямо в лоб: ты что, верующий? И, знаете, в тот момент я готов был просто провалиться от страха. Я вдруг почувствовал, что все, вычислили, узнали. И теперь меня точно выгонят из института, и не видать мне диплома врача. Вот. И знаете, что я ответил тогда своему комсоргу, он парень. Я сказал: да какой я верующий? И вы знаете, мне до сих пор стыдно за эти слова. Хотя тогда я сказал правду. Вот. Какой я верующий, если я боюсь открыто сказать о том, что я верующий. Действительно, какой я верующий.
1: А что посоветовал вам ваш отец?
0: Да, я очень благодарен своему отцу за его житейскую мудрость. Он меня прекрасно понял. И он мне сказал тогда: сынок, все твои проблемы от того, что ты не определился в жизни. Ты не знаешь, кто ты. Тебе нужно честно ответить, прежде всего, самому себе, что я христианин или я неверующий. И жить открыто, так, как ты себе ответил на этот вопрос. Я с уважением отнесусь к любому твоему выбору. Ты уже взрослый человек, и право выбора остается за тобой. И после этого он пригласил меня к молитве. Он помолился за меня, и в молитве он просил Бога помочь мне сделать какой-то решительный шаг. Вот, навстречу любому выбору. Вот. И я благодарен ему за то, что он не давил на меня в тот момент. И вот во время молитвы я вдруг почувствовал какую-то силу Божию, которая меня вдохновила и помогла мне сделать выбор, правильный выбор в жизни, выбрать Бога. И после молитвы я сказал: пап, я хочу принять крещение. Мне было уже 20 лет. Это был выбор всей моей жизни. Когда я принял крещение, я уже точно знал, кто я. И что интересно, от всех моих страхов, этих переживаний, от всей этой депрессии не осталось и следа. Я шел 1 сентября в институт, я был уже студентом 4 курса, и у меня не было никаких страхов, никаких переживаний, что вот теперь узнают все, что я верующий, и теперь меня выгонят. Я даже об этом и не думал. Я доверил свою жизнь всецело в руки Божьи. Как воле Божией будет угодно, так и будет.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с нашим гостем Евгением Владимировичем Зайцевым. Евгений Владимирович, итак, вы сделали выбор в пользу Бога.
0: Да.
1: Вы сказали себе, ответили себе на главный вопрос, что вы являетесь верующим.
0: Я верующий человек.
1: Я верующий человек. Да. И вы успокоились. И вы пошли со спокойной совестью 1 сентября учиться на 4-й курс медицинского института.
0: Совершенно верно.
1: Но впереди было еще два или сколько, три года?
0: Три года.
1: Да. А как вы рассчитывали закончить институт, признав себя верующим человеком в советское время?
0: Вы знаете, после того, как я сделал выбор, вот я уже об этом почему-то не думал. И я просто верился в руки Божьи, вот как будет. Я старался со своей стороны делать все возможное, чтобы получить диплом. Я учился хорошо.
1: Вы не скрывали, что вы уже верили?
0: Я уже не скрывал.
1: Ваши однокурсники знали?
0: Конечно, знали однокурсники, знали преподаватели. Угу. Со временем узнала и...

0: и вся комсомольская организация, и партком
1: института. Они перестали приставать к вам?
0: Ну, конечно, но теперь уже были другие вопросы ко мне, были многочисленные попытки меня переубедить, вот, показать несостоятельность религиозных убеждений.
1: Спасти, вас пытались спасти?
0: Да, пытались спасти. Вот, обещали очень достойное будущее в медицинской науке. Вот, кто-то угрожал, что если ты, скажем, не откажешься от своих убеждений, мы не дадим тебе возможность закончить институт, ты не получишь диплом. Были и такие. Но вы знаете, меня почему-то это не тревожило и не беспокоило. Вот, я верил в то, что я доучусь и получу диплом.
1: Вы доучились и получили? И,
0: совершенно верно.
1: Так.
0: Были проблемы, были трудности, были переживания. Но сейчас вот я, оглядываясь в прошлое, расцениваю это как самый благодатный период своей жизни, самый интересный, самый насыщенный. Было столько вот этих духовных опытов, потрясающих просто опытов отношения с Богом, столько интересных встреч, бесед. Вот, до сих пор я с какой-то ностальгией вспоминаю вот эти годы учебы в институте.
1: Скажите, а кто-то из ваших однокурсников, друзей в то время прислушался к вам, к вашему вероисповеданию, откликнулся тоже,
0: да,
1: на призыв верить?
0: Мы провели столько вечеров вот, в дискуссиях, в обсуждении всех этих вопросов. И я чувствовал поддержку со стороны своих однокурсников, они меня понимали, и они меня уважали за свои убеждения. Более того, я даже чувствовал поддержку со стороны многих преподавателей, которые тоже с уважением относились к моим убеждениям.
1: Была разница между вот первыми тремя годами учебы и последующими тремя?
0: Разница просто...
1: В отношениях?
0: Разница просто кардинальная. Вот. Первые три года отношения были несколько искусственными. Вот. Учитывая то, что я вел себя искусственно, я играл. А те три года это были нормальные, интересные, здоровые отношения, открытые отношения.
1: А вы получили профессию, любимую профессию, насколько я понимаю, врача. Вы уехали работать по распределению
0: совершенно
1: в другой
0: верно.
1: Город. Вы работали, да? Вы были врачом. Сколько у вас была медицинская практика, врачебная практика?
0: Я проработал в сфере здравоохранения 10 лет. Вот, детским врачом. Я закончил педиатрический факультет, вот, и 10 лет я проработал детским врачом.
1: Так, 10 лет. Что же вас подвигло сменить профессию? Я так понимаю, что вы ее сменили?
0: Да, я сменил профессию.
1: Что было причиной?
0: Тоже очень большой вопрос. Вот. Да, в 1988 году открылась первая в постсоветской России высшее учебное заведение, Заокская духовная академия, тогда еще семинария. И меня пригласили преподавать в этом учебном заведении. Вот, конечно, это приглашение было для меня достаточно неожиданным. Все-таки я уже как бы состоялся. Вот, я любил свою работу, я очень любил детей. И это предложение мне пришлось какое-то время обдумывать. Вот, и решение о том, чтобы принять это приглашение, оно далось мне нелегко.
1: Но, а что вы должны были там преподавать, будучи врачом?
0: Да, целый ряд дисциплин, связанных с моим медицинским образованием.
1: Это требовалось?
0: Были у нас тогда такие предметы, как анатомия и физиология человека, основы здорового образа жизни и так далее. И что мне помогло решиться радикально поменять вектор своей жизни, это, наверное, опыт веры моего деда и прадеда, которые в условиях господства, такого атеистического режима, практически не могли открыто исповедовать свою веру. И не могли делиться этой верой. Они были служителями церкви. Они мало что могли делать в плане того, чтобы донести спасительную весть

о Христе Спасителе до своих тогда современников. И мой дед, он так и не дожил до вот того времени, которое мы называем как период гласности, перестройки. Он не дожил до времени свободной России, свободной от идеологического диктата, атеистического диктата. И, знаете, когда вот

0: новый закон о свободе совести, который, в общем-то, предоставлял неограниченные возможности для, не только для личной веры, но и для распространения веры, какой угодно веры в нашей стране. Вот я вдруг почувствовал где-то в глубине души вот этот зов продолжить то благое святое дело, которому мой дед и прадед посвятили свою жизнь и из-за которого они так много страдали. Кстати, дед 10 лет отсидел в лагерях за свою веру. Прадед мой был расстрелян в 1938 году по 58 статье как враг народа, но опять же за религиозные убеждения, за веру. Поэтому вот я решил, я продолжу то дело, за которое страдали.
1: Вот. Но это же можно было продолжать и не будучи преподавателем духовной семинарии. Вы же все равно как-то делились своей верой с людьми, которые встречались.
0: Да, безусловно. Но они у меня были служителями церкви. Я тоже решил встать на эту же стезю. Решил стать священнослужителем.
1: Посвятить полностью себя.
0: Да, да, да, совершенно верно.
1: Евгений Владимирович, вы начали работать в Заокской семинарии с 1988 года.
0: Да.
1: И вы работаете там по сей день.
0: И я работаю там по сей день.
1: Хотя это учебное заведение уже по-другому называется, но мы поговорим немного об этом чуть позже.
0: Хорошо.
1: Дорогие друзья, наша... Знакомство вообще с Евгением Владимировичем, мое лично, я знакомство с ним, оно более чем 15 лет, чем вот он приезжает сюда и здесь снимается. Я знаю его уже более 20 лет, может быть, год уже 23. В 1991 году вы вместе со своими коллегами, которыми вы, видимо, работали в Заокском семинаре, приехали в один такой небольшой городок в Тульской области, это город Алексин, проводить курсы по изучению Библии. Угу. Я на тот момент работала в этом Дворце культуры, где проводились те курсы. Я думаю, что вы меня не помните по тому времени.
0: Нет, не помню.
1: Потому что тогда было много таких страждущих, как я, людей, желающих узнать, открыть для себя Слово Божие, потому что Библия была это что-то такое запредельное, непонятное, недостижимое и вообще незнакомое явление в жизни. Мы даже никогда в глаза не видели. И вот вы приезжали проводить эти курсы. Они длились достаточно длительное время, 3 месяца, насколько помню. Вы преподавали, проводили лекции как раз по здоровью, что-то связано со здоровьем, насколько я помню. Но вопрос вот в чем. Вы же ездили не только в этот город в тот период. У вас было много городов, которые вы посещали.
0: Да, совершенно верно.
1: И вы это делали в свободное от работы время.
0: Да.
1: Вы тратили на это время? Что вас к этому подвигало? Что для вас это значило лично? Вот то, что вы приезжали и проводили эти курсы.
0: Вы знаете, вот это как раз-таки то, чему я и посвятил свою жизнь, когда, скажем, поменял профессию врача на служение священнослужителя, если можно так сказать. Мне хотелось донести спасительную весть до каждого человека. Мне хотелось, чтобы каждый человек вот испытал то же, что я в свое время пережил в своей жизни, когда выбрал Иисуса Христа. И мы вместе со студентами проводили разного рода программы. И программы духовно-просветительские, и оздоровительные. Я как врач проводил профилактические какие-то программы, помогая молодым людям преодолеть какие-то зависимости, наркотическую, алкогольную зависимость от табакокурения. Мы, кстати, в Алексине, я сейчас вспомнил, чуть ли не каждое воскресенье ездили в детскую колонию. И
1: да,
0: там с ребятами занимались, организовали несколько кружков, кружок игры на гитаре, кружок резьбы по дереву, спортивную секцию. У нас были очень интересные взаимоотношения с администрацией этого исправительного учреждения для детей и подростков. И я помню, что к нам поступил даже на учебу один из парней, который освободился из этой колонии, и он закончил.

0: в свое время наше учебное заведение, а совсем недавно его сын поступил к нам на экономический факультет и закончил экономический факультет нашего института.
1: Скажите, Евгений Владимирович, вы довольны результатами тех вот поездок, тех проповедей и лекций, которые вы читали в разных городах?
0: Конечно.
1: Были какие результаты? Сколько было откликов?
0: Очень многие люди откликались на то, что мы им говорили, раскаивались в своих грехах, принимали Христа.
1: Это было искренне в этой
0: жизни? Это было искренне, да. И это приносило мне и всем тем, кто участвовал со мной в этих программах, вот чувство внутреннего удовлетворения.
1: Вы знаете, я хочу вас очень тоже от себя лично поблагодарить за то время, потому что если бы вы не приехали тогда, наверное, мы бы сейчас с вами тоже не беседовали.
0: Спасибо, Ирина.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с Евгением Владимировичем Зайцевым. Евгений Владимирович, вы начинали свою деятельность в Заокской духовной семинарии как преподаватель. Как дальше сложилось ваше служение в этом учебном заведении?
0: Я получил богословское образование, дополнительно к моему первому высшему образованию, медицинскому.
1: И где вы получали это образование?
0: Я получил это образование на Западе, за рубежом, в одном из университетов в Соединенных Штатах Америки. И защитил докторскую диссертацию. Это было в 98 году. И после защиты я вернулся сюда назад, в Россию. Это был год, когда мы пережили дефолт, так называемый. Вот, Россия находилась в состоянии экономического коллапса. И я помню, как многие говорили мне: куда ты возвращаешься? Оставайся здесь, у тебя же есть такие перспективы. Вот, у тебя докторская степень. Или нет, я вернусь к себе на родину, я нужен там. И мы вернулись в 98 году вот, всей семьей и продолжили наше служение.
1: Вы же были какое-то время ректором уже.
0: Да.
1: Духовной семинарии. Потом она была реорганизована в академию, да?
0: Да. После того, как у нас появились магистерские программы, семинария была преобразована в академию. И уже после того, как я вернулся с учебы, ну вот сначала я получил назначение проректора по учебной работе, а потом какое-то время был ректором академии.
1: Я знаю, что потом на базе духовной или как-то рядом с духовной академией организовалось еще одно учебное заведение.
0: Да,
1: это то, где вы сейчас работаете. Как оно называется?
0: Это Заокский христианский гуманитарно-экономический институт.
1: Да. И вот такой вопрос. Да. Экономический институт, вы получили богословское образование, и вдруг экономический, вдруг экономика. Каким образом? Вам что, предложили работать?
0: Нет, мы просто решили расширить возможности получать высшее образование христианской молодежи в христианской среде, в атмосфере христианского вуза. Дело в том, что Заокская духовная академия – это образовательное учреждение, ну, религиозное образовательное учреждение, оно готовит служителей для церкви. Вот. И, естественно, ну, оно ограничивает возможности для христианской молодежи в получении, может быть, даже светской специальности. Поэтому мы решили на той же базе, очень хорошей базе, которая была создана, зарегистрировать еще одно учебное заведение, вот, институт, и предлагать программы, разные программы по государственному образовательному стандарту, в том числе и экономику, и лингвистику, и музыкально-педагогическое образование, менеджмент. Вот. Начали мы с экономики, сейчас у нас гораздо больше этих направлений. И это позволило нам привлечь гораздо больше молодежи, которая хотела бы получить образование в атмосфере христианского вуза. И не обязательно связанное с карьерой священнослужителя. Получая образование по одной из специальностей, они потом трудоустраиваются по своему усмотрению, и нам кажется, что это здорово.
1: А как вы отреагировали на предложение стать ректором экономического института, то есть оставить свои обязанности ректора?

0: богословского учебного заведения стать ректором экономического института?
1: Нормально. Дело в том, что не так просто открыть новое учебное заведение. Для этого требуется очень много сил, энергии и ревности, и посвященности. И учредители увидели во мне те качества, которые необходимы для того, чтобы создать еще одно образовательное учреждение. Доверили мне это большое дело, и с Божьей помощью мы добились этого и получили даже государственную аккредитацию.
0: Насколько я понимаю, что это все успешно произошло, да. И сколько уже лет существует институт?
1: Институту уже больше 10 лет.
0: Выпускники есть?
1: Да, есть выпускники.
0: Они уже устроены?
1: Они устроены, да.
0: Все работают, все счастливы. Конечно. Слава Богу.
1: Наших выпускников ценят за их моральные качества. Когда узнают о том, что человек закончил христианский вуз, к нему другое отношение.
0: А нет проблемы, что с приемом на работу после такого института?
1: Нет. Потому что мы выдаем дипломы государственного образца.
0: Вы продолжаете быть ректором,
1: да,
0: этого учебного заведения.
1: Да.
0: Чем вы еще занимаетесь, кроме того, что вы являетесь ректором, преподавателем, да, вы преподаете богословские дисциплины,
1: да.
0: Продолжаете. Что еще вы делаете?
1: Я занимаюсь еще научно-исследовательской работой. Вот у нас в структуре института есть такое подразделение, как Институт библейских исследований. Вот я возглавляю это направление. Мы периодически проводим научно-практические богословские конференции, готовим сборники с материалами наших исследований. Вот это мне очень нравится.
0: Вы пишете книги?
1: Пишу книги.
0: Что за книги? О чем?
1: В основном это богословские книги. Вот я издал свою диссертацию, которую защитил, как я уже говорил, в Западном университете. Угу. Диссертация посвящена проблеме спасения в теологии или в богословии Владимира Лосского, известного русского богослова и мыслителя, который, к сожалению, вот всю жизнь прожил на Западе, во Франции. Он был изгнан в начале 20-х годов из страны. Вот мне очень нравится богословие этого человека, и я вот докторскую свою посвятил анализу его стрелогической позиции, то есть взглядов, связанных с пониманием спасения.
0: Это какое-то значение имеет для вообще людей, которые, вот, ну, допустим, кто-то прочитает вашу диссертацию? И...
1: Ну, безусловно, имеет значение для тех, кто ориентируется в этих вопросах. Конечно, докторская диссертация, она, наверное, не рассчитана на человека неподготовленного. Но для специалистов она, безусловно, представляет определенный интерес.
0: А по приезде в Россию вы получили еще одну степень?
1: Я просто нострифицировал свою степень PhD, доктор of philosophy, здесь, в ВАКе, и мне дали степень кандидата философских наук.
0: Спасибо, Евгений Владимирович. Я так понимаю, что все складывается у вас хорошо.
1: Спасибо, да, не жалуюсь.
0: Скажите, у вас семья?
1: Да.
0: Расскажите немного о своей семье.
1: Мы с супругой в браке уже 33 года. Вот моя супруга тоже работает вместе со мной в этом же учебном заведении. Она закончила Московский государственный университет, факультет библиотековедения и библиографии и информатики. Угу. Работает в библиотеке Заокской духовной академии. Угу. Вот у нас трое взрослых сыновей. Один из них, кстати, закончил экономический факультет нашего вуза и очень успешно работает сейчас как предприниматель, как финансовый директор одной из компаний. Вот второй сын, старший, он живет и работает в Туле, тоже предприниматель. Самый младший учится. Он у нас студент Тульского государственного университета.
0: Скажите, а ваши сыновья тоже верят в Бога?
1: Да, у нас очень хорошая семья, мы все друг друга понимаем. Вот, ребята очень дружные, и практически каждые выходные мы собираемся все вместе.
0: У них не было таких проблем, как у вас в юности, с определением вот, верующий, неверующий, быть верующим, не быть верующим?
1: Я думаю, были. И, наверное, каждый проходит через это, через осмысление себя. Вот были,

0: особенно у старшего, были очень серьезные проблемы. Но, слава Богу, все это позади.
1: Все это решается. Да. Скажите, наверняка, как у каждого человека, у вас тоже бывают трудности и проблемы. Как вы с ними справляетесь?
0: Конечно, бывают трудности, бывают переживания. Вот я нахожу для себя выход в молитве. Да, Богу открыто представляю все то, что на душе. Вот. И после молитвы всегда чувствую облегчение.
1: Находится решение этих проблем?
0: Даже если я не нахожу решение этих проблем, но я все равно испытываю чувство облегчения. Я доверяюсь Богу. Вот. Может быть, какое-то время нужно подождать, я это понимаю. Не торопись, не делай скоропалительных выводов. Подожди, Бог ответит так, как Ему это угодно.
1: Евгений Владимирович, еще такой вопрос. А чего вы боитесь больше всего в жизни?
0: Больше всего я боюсь, вот, наверное, потерять Бога, потерять Его святое присутствие в своей жизни. В свое время я пережил такое, что возвращаться назад я не хотел бы. Вот я хочу, чтобы в моей жизни всегда был Бог, и чтобы я всегда был с Ним.
1: Спасибо, Евгений Владимирович. Вы можете что-то пожелать нашим телезрителям и радиослушателям в заключение нашей с вами встречи?
0: Да, конечно же. Я хотел бы пожелать всем тем, кто нас смотрит или кто нас слушает, тоже ощущение Божьего присутствия в своей жизни. Вот жизнь непроста. Иногда она преподносит нам такие тяжелые вещи и уроки. Хотелось бы, чтобы вы никогда не терялись, не падали духом, не отчаивались и не сомневались. Помнили о том, что есть над вами тот, кто всегда готов вам помочь, кто всегда готов протянуть вам свою милующую, заботливую руку.
1: Спасибо, Евгений Владимирович, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Вы были в гостях у телерадиокомпании «Три ангела». Желаем вам всего самого наилучшего, самого доброго. Будьте счастливы, здоровы и оставайтесь всегда с Господом.

0: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Одна из самых неотъемлемых частей христианской жизни – это пост. Что мы знаем о нем? Много ли мы сами постимся? Насколько это необходимо? Что о посте говорит Священное Писание? А для чего он вообще нужен? Многие, называющие себя христианами, не участвуют в тех постах, которые предлагает им церковь или которые предлагает им Священное Писание. Несмотря на это, они считают, что они все равно являются нормальными, хорошими, порядочными христианами, ведущими здоровый христианский образ жизни. Что на эту тему говорит Священное Писание? Какой пост предлагает Священное Писание? И вообще, для чего пост нужен? Сначала я хотел бы все-таки спросить, как вы считаете, для чего нужен пост? Для чего вы поститесь, если вы это делаете? Одни говорят, для того, чтобы отказать себе от каких-то удовольствий, в первую очередь от каких-то удовольствий, связанных с питанием, для того, чтобы приблизиться к Богу. Другие скажут, что это делается для того, чтобы Бог быстрее услышал их молитвы и как-то лучше или скорее ответил на них, когда у них есть какие-то особые просьбы или особые проблемы,

назначается пост. Народ постится, может быть, даже не один человек, а группа какая-то. И они ожидают, что Господь в ответ на этот пост разрешит проблему быстрее или каким-то особым образом. Таков ли тот пост, который предлагает Господь? Я предлагаю обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что там говорится о посте. Для этого предлагаю открыть книгу пророка Исаии, 58 главу. Она полностью о посте. Она, может быть, несколько нестандартный вид поста предлагает, но, поверьте, нестандартный вид поста – это как раз то, что мы называем постом, и то, как постимся мы. Начинается эта глава с вопроса. В третьем стихе он записан: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Человек обращается к Богу и спрашивает: «Почему ты не реагируешь на то, что я пощусь?» Бог как бы в ответ отвечает: «Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу». Ты постишься, но исполняешь волю свою. То есть делаешь то, что хочешь ты. А для чего пост? «Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» Является ли постом то время, когда мы отказываем себе в чем-то? Какой пост предлагает Господь? Стих 6 этой же главы. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, и когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Раздели с голодным хлеб твой? Ну, подождите, я всегда думал, что пост – это отказ от принятия пищи. А здесь не просто отдай свою пищу бедному, но раздели ее вместе с ним. То есть ты должен его пригласить, ты должен сесть вместе с ним за стол и вместе с ним ужинать или обедать. Более того, когда увидишь нагого, одень его. Ну ладно, если я увижу человека, у которого не хватает одежды, а у меня есть лишнее, мне, может быть, несложно будет отдать какую-то старую рубашку или потрепанную уже куртку, которая мне, в принципе, не нужна, я был готов ее выбросить. Но дальше идет еще хуже. «От единокровного твоего не укрывайся». Почему я говорю, что это хуже? Потому что, как правило, если есть какие-то проблемы с родственниками, эти проблемы гораздо серьезнее, гораздо длиннее, гораздо острее, чем проблемы с людьми, которых мы знаем меньше и встречаемся с ними реже. «От единокровного твоего не укрывайся», говорит Господь. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Бог говорит, что только тогда, когда ты начнешь по-другому относиться к людям, к ближним твоим, к окружающим тебя, только тогда ты сможешь получить то, о чем ты на самом деле просишь, о чем ты собирался поститься, о чем ты собирался томить свою душу, много часов провести в молитве, о том, чтобы исцелиться, о том, чтобы восторжествовала правда, наконец-то, твоя, о том, чтобы получить благословение у Господа. «Тогда, — говорит Господь в 9 стихе, — ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я». Вот в этот момент Господь начинает отвечать на молитвы. Не тогда, когда я решил: так, сегодня у нас среда, значит, мне не нужно есть такие-то продукты. Или завтра у нас Великий пост начинается, и мне не нужно есть то-то или то-то. Не это пост, который избрал Господь. Господь избирает нечто другое. Господь избирает восстановление взаимоотношений между людьми, между мной и моими ближними. И это помогает мне восстанавливать взаимоотношения с моим Богом. Как я могу любить Бога, если я не люблю

брата моего. Господь продолжает. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Когда ты, наконец, станешь следить за своими словами. Когда ты, наконец, станешь следить за своими жестами, выражениями. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и так далее. И заканчивается эта глава, казалось бы, странным, не относящимся к посту повелению. Но эта глава говорит о посте. 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, то будешь иметь радость в Господе». Это что-то особенное. Почему Бог вдруг вспомнил о своем дне? До этого Он говорил нам о восстановлении взаимоотношений с ближними нашими, о восстановлении взаимоотношений с людьми, а заканчивает Он восстановлением взаимоотношений с Богом. А это неразрывно связано со святым днем, который установил Господь для общения с Ним. Я бы хотел, чтобы каждый из вас, когда будет поститься, обратил внимание на эту главу и в начале поста прочел ее и следовал ее рекомендациям. Да благословит вас Господь. Аминь.

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы продолжаем вместе с вами искать ответы на вопросы, как не потерять себя в большом городе. А если точнее, как настроить свое сердце на то, чтобы оно адекватно и здраво работало в большом городе. Можно ли сказать, что сердцу не прикажешь? Правда ли, что с сердцем нельзя договориться? Будем вместе с вами сегодня искать ответы на эти вопросы. Друзья, здравствуйте. Представьте, что ваше сердце – это диджокей. И он постоянно крутит разные саундтреки. Или же разные песни, или же что-то постоянно там крутится. Если бы вас попросили охарактеризовать то, что происходит в вашем сердце, какой-то одной мелодией, какая-то бы это была мелодия? Да, ситуации разные бывают. И то у нас Шуберт, а то у нас Николай Басков на сердце. То понятно. Но в основном ваше сердце какую мелодию прокручивает? И если бы вы с какой-то мелодией ассоциировали свое сердце, что это была бы за мелодия? Мелодия вашего сердца. Если вы готовы поделиться. Вопрос сложный, я понимаю. Песня «Тысячелетия моего сердца» – это. Или мелодия, которая кажется моей максимально родной.
1: Ну, или... мне сейчас нравится песня, которая характеризует мое сердце. Она так называется «Молитва».
0: Вау. Отлично.
2: У меня нет какой-то конкретной песни. Это просто инди-поп.
0: Вот как раз. Может, да, музыкальный стиль, направление. Спасибо. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились.

0: Теперь представьте, что сердце – это не просто диск-жокей, который какие-то прокручивает мелодии в вашей жизни, но давайте представим сердце как некий пульт управления. И на этом пульте управления есть 4 самых главных кнопочки или 4 самых главных рычага. В зависимости от того, как мы их настроим, то и будет происходить с нашим сердцем. И сегодня мы начнем знакомиться с одной из важнейших кнопок нашего сердца. Итак, вспомним вначале то, что было у нас на прошлых встречах. То, что ты имеешь сегодня, является лишь отражением или проекцией твоего внутреннего мира. Или, другими словами, то, что происходит сегодня в твоей жизни, во многом является отражением твоего сердца, моментов, событий, каких-то процессов, происходящих в твоем сердце. Да, конечно, с оговорками, потому что нет правил без исключения. Но в основном это работает. Мы с вами об этом в прошлый раз заговорили. А теперь откроем Священное Писание для того, чтобы попробовать найти первую кнопку, от регулировки которой зависит работа и сердца нашего, да и всей жизни, в общем-то. Иисус из Назарета пришел на землю, ходил по земле и очень часто искал что-то важное. Если вы помните, что было часто главным объектом поиска Иисуса? Когда он это находил, он нереально радовался. Когда он это не находил или видел, что люди это теряют, он очень сильно огорчался и печалился. Ответ очевиден для знатоков Библии – это?
1: Вера.
0: Это вера. Да. И получается, действительно, Иисус очень много говорил о вере, как ее сохранить, чем она является, чем она не является. Посмотрим несколько отрывков. Во-первых, Матфея, 9 глава, стих 29. Если кто-то готов прочитать, пожалуйста. Один из очень интересных принципов открывает Иисус.
2: Матфея 9, 29. «Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам».
0: Да. То, что сопровождало процесс исцеления Иисусом людей. «По вере вашей да будет вам». Давайте поговорим вот с этим отрывком. От чего зависит исцеление человека?
3: От его веры.
0: От веры. Хорошо. Все, что происходит в жизни человека, все, что приходит в жизнь человека, приходит как эхо его веры. Первая мысль. Смотрим дальше. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стих 7.
1: «Ибо мы ходим верою, а не видением».
0: Мы ходим верою, а не видением. Другими словами, мы ходим благодаря вере, а не тому, что видим. Очень странное утверждение. Давайте вспомним. Слово «ходить» что означает в Библии? Это не просто ходить на двух ногах. Это некая метафора, означающая ходить.
1: Быть.
0: Близко. Не просто быть.
2: Делать.
0: Очень близко, не просто
3: жить.
0: Жить, да. С третьей попытки мы нашли правильный ответ. Молодцы, друзья. Да, ходить означает жить. Получается, что Павел пишет, ибо мы с вами живем благодаря вере, а не тому, что видим. Получается, мы живем благодаря вере. И следующий отрывок. Марка, 9 глава, стих 23.
3: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
0: Вот это очень оптимистично. Сколько нужно веры, чтобы процесс начал происходить? Рост вверх по экспоненте.
2: Скорчичное зернышко.
0: Да, абсолютно верно. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И мы с вами видим, что в Писании очень часто говорится о важности веры. Теперь весь вопрос заключается в том, а что же такое вера? Давайте посмотрим. До сего момента мы смотрели с вами одну сторону медали. Теперь посмотрим другую сторону медали. Книга притчи, 10 глава, стих 24 и 28.
1: «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет».
0: Звучит страшно в плане глобальном, но давайте попробуем посмотреть на этот отрывок более локальным, более частным образом. Чего страшится нечестивый? Нечестивый

0: Это человек, боящийся. Не боящийся Бога, а боящийся обстоятельств. И слово «нечестивый» в данном контексте как раз оно будет означать человека, который боится чего-то очень, очень сильно. И то, чего он боится, ему кажется больше, чем Бог. Вспомните, как вы учились ездить на велосипеде, например. Я надеюсь, вы ни разу не падали. Но некоторые люди, когда садятся на велосипед, они проговаривают: «Я сейчас упаду, я сейчас упаду, я сейчас упаду». И что происходит? Они едут ровно? Да, они в 100% случаев будут падать. Потому что то, во что верит человек, то с ним и происходит. И получается, да, вера, она способна притягивать, если так можно сказать, в нашу жизнь что-то положительное, или наоборот, как мы прочитали, что человек боится, то его и постигнет. И вот тут мы подходим к одному очень любопытному моменту. Один из самых известных в Библии отрывков, посвященных вере, написан в послании к евреям, 11 главе, 1 стих. Давайте мы прочитаем его в классическом переводе, а потом посмотрим возможные варианты перевода, потому что библейский текст очень глубокий и очень многослойный. Если вы прочитаете послание евреям, 11 глава, 1 стих. Буквальный перевод.
1: Первый стих?
0: Да.
1: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
0: Спасибо. А теперь, с вашего позволения, возможен такой вариант перевода. Используя греческие слова, звучит так. «Вера же есть кристаллизация или буквально сгущение того, что ожидаемо, и рассмотрение того, что пока невидимо». Смотрите, как интересно. Мы рассматриваем то, что невидимо, и чем более пристально рассматриваем что-то невидимое, кажется, что-то странное там вообще написано, происходит момент сгущения или выпадения в осадок, кристаллизация того, чего мы ожидаем, а чего обычно мы не видим. Ну, наверное, Создателя, Его Слово, которое Он проговорил, и какие-то ожидания, которых пока перед глазами у нас нет. И вот тут как раз очень интересная подсказка для нас есть, что вера, она позволяет сгущаться или кристаллизовываться чему-то, что находится в нашем сердце, но потом выходит на поверхность нашего сердца и проявляется в нашей жизни. То есть вера – это процесс некой кристаллизации. Соответственно, понимая, как управлять кнопочкой веры, тогда я могу понять, что будет в моей жизни кристаллизовываться, проявляться, а что будет исчезать. И мы с вами подошли к тому, чтобы вспомнить еще разок один из принципов, проговоренных в прошлые разы. Все в твоей жизни и вокруг тебя творится дважды. Сначала в твоем сердце и в воображении, а потом уже в действительности. Ты творишь мир с помощью своей веры. А самое главное тут не включать главного героя сказки «Емеля дурачок», который на печь сел, начал там медитировать и говорит: «Да, там вот хочу там чего-то». Это не поможет. То есть вера – это не просто мысли, да, я верю, но это что-то еще и другое, более интересное. Например, человек с сильной верой, например, скажет: «Я сегодня, когда выйду из этого здания, меня на парковке будет ждать шикарнейший розовый слон в фиолетовых фиалочках». И человек представляет себе этого слона, он визуализирует, он представляет объемы этого слона, как он его там за ушком чешет, как он взбирается на него, как он едет по проспекту на этом слоне. Он уже весь там. Но вот вышел он, и что, этот слон кристаллизировался? Вы понимаете, в чем дело, да? Что очень часто какие-то собственные мечты мы выдаем за веру и говорим: «У меня сильная вера, это получится». Но тут немножечко другое. Сердце как пульт управления. И на этом пульте есть первая кнопка. Это кнопка веры или кнопка твоих убеждений. Хочешь поменять свою жизнь? Проверь, какие убеждения тобой управляют, во что ты веришь. Осознанно или неосознанно. Давайте сейчас представим следующую картинку. Четыре взгляда на одну и ту же ситуацию. Представляем. Папа приехал из командировки. Ему навстречу бежит сынишка. Он подбегает к папе,

0: Папа подхватывает его и подкидывает его. Итак, смотрим. Что происходит? Ну, в общем-то, нормально. Папа подкинул сынишку. А теперь, как ситуацию видит сам сынишка? Вау, какой у меня папа сильный! Как он высоко меня подкинул! Я могу летать! Все бы ничего. Но в этот момент из дома вышла мама. «Ты что делаешь?» Хотела она было закричать, но потом вспомнила, что мужу доверяет, но вот что мама увидела. Все бы ничего. Но в этот момент на балкон вышла бабушка. И она уже не смогла сдержаться. Друзья, вопрос. Почему происходит так, что одно и то же событие, оно абсолютно по-разному воспринимается людьми? Казалось бы, отец, подкидывающий сына, и вот он, вот весь спектр. И главный это вопрос, кто из них прав? Что на самом деле произойдет с ребенком и с отцом? Какая из четырех ситуаций правильная? Как вы думаете?
1: Правильная первая, потому что, мне кажется, папа рассчитывает свои силы, он понимает, что это его ребенок, он бы не причинил ему зла, но его, конечно, поймает.
2: Ну, для каждого свое видение правильное.
0: Да, безусловно. И с таким мы часто в жизни сталкивались, когда одно и то же событие люди совершенно по-разному воспринимают и интерпретируют. Кто-то говорит, это было просто замечательно. Лекция прошлая была просто фантастической. Кто-то говорит, чего? Я не мог даже сказать закончить. Это просто заснул там, под парту сползал. Кто-то говорит, у нас нереальная компания, в которой мы работаем. А кто-то говорит, компания, да побыстрее бы отсюда, как сказать, ну, в другую перейти компанию. Получается, что твоя вера – это фильтр, через который ты видишь абсолютно все, что происходит вокруг тебя. Вот тут маленькая деталька любопытная. Вера – это фильтр. Говорят, веришь ли ты в одно или веришь ты в другое, ты в любом случае будешь прав. Какой бы диаметрально противоположной ни была твоя вера. По крайней мере, ты будешь прав в своих собственных глазах. Вопрос. Можно ли представить себе человека, у которого шикарное здоровье, который имеет финансовую свободу? У него за плечами два высших образования и одна докторская степень. У него все есть, начиная от дома, заканчивая семьей. И может ли быть такой человек несчастен?
3: Да, конечно.
0: Вы понимаете, вопрос риторический. Теперь вопрос, а почему он несчастен? Хотя, казалось бы, все атрибуты, которые необходимы человеку для счастья, да, они у него есть.
1: Я думаю, может, потому что все зависит от настроя. Может быть, у него все есть, но он каждую минуту боится это потерять.
0: Спасибо.
4: А может быть, у него...
0: Да.
4: Может быть, у него не все есть. Может, у него нету того, о чем он мечтает. И все, о чем мы мечтаем, для нас это благо, то для него это само собой разумеющееся.
0: Ага, спасибо. То есть все упирается в то, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь. И
4: ну, да.
0: Именно через призму этого можно рассматривать свою жизнь и понимать, чего ты достиг, чего ты не достиг.
3: Счастлив. Вот скажу такую мысль. Возможно, человек, кажется, у него есть и финансовое состояние, у него все есть, но у него чего-то не хватает. Мне кажется, вот к вопросу веры, если вернуться, то вот если в моей жизни нет Бога, чтобы у меня не было финансы, друзья, здоровье, для меня я буду чувствовать какую-то пустоту, как будто в моей жизни чего-то нет, что-то делаю, что-то плохое, и я не смогу избавиться от этого чувства. Это вот лично мой пример.
0: Спасибо, Илья. Очень честная мысль, да.
5: Еще говорят, что если ты не научишься быть счастливым сам собой, просто вот без всего, то тебя ничто не сделает счастливым. Вот. На самом деле есть люди, которые живут вообще на улице, просто, ну, но у них такой настрой, они общаются там, у них, ну, с такими же, там, как они, не только, например, и делают то, что им нравится, и это делает их счастливыми.
0: Да. Не количество чего-то, чем обладает человек, делать его счастливым и несчастным, а именно вот что-то более сокровенное, более внутреннее. Спасибо. Теперь вопрос вот какой. Даже не вопрос, а нечто попробуем вспомнить. Представьте ситуацию. Мы сейчас вспомним про человека, о котором

0: скорее всего, вы слышали. Если вы учили психологию, даже, возможно, вы изучали его труды. Человек, который, будучи лицензированным доктором, доктором медицины, психиатром, оказывается в концлагере. И с 1942 года по 1945 год этот человек находится в концлагере. Более того, он в концлагере потеряет семью. Но он, слава богу, выживет. И он проживет почти 100 лет. Этого человека зовут Виктор Франкл. Очень известный психолог, очень известный мыслитель. Наверняка вы, может быть, слышали про него или даже книги читали. «Психолог в концлагере. Скажи жизни да». Человек в концлагере. У него интересное наблюдение. Даже в концлагере он остается психиатром. Он наблюдает. И вот несколько мыслей его. Мы должны были пробуждать волю к жизни, к продолжению существования, к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в своей жизни. Девизом всего происходящего в концлагере, всей происходившей в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше. «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Он там занимался психотерапевтической работой среди заключенных, и не только, он даже занимался работой среди надсмотрщиков. Интересная тема. И помогал надсмотрщикам решать их внутренние проблемы. И парадоксальный момент, когда человек, находящийся в заключении, одетый в эту каторжную робу, внутренне свободен, в отличие от того надсмотрщика, который его конвоирует на работы, которые будут происходить, там, дорогу делать или еще что-то. И любопытное замечание делал Виктор Франкл по поводу того, что очень здоровые люди физически, они очень быстро заканчивали свое существование и погибали в концлагере не в печах крематория, а умирали от внутренних стрессов. И в то время, когда человек другой, который, казалось бы, еле-еле жив, непонятно, чем он живет. Он выживал. В чем разница? У одного был смысл жизни, а другой смысл жизни терял, потому что в концлагере происходила радикальная перестройка. Все, чем ты жил, все, чему ты был посвящен, сейчас поменялось. Тебе сделали полный, совершенный делит. Начинается абсолютно новая, жесткая жизнь, и непонятно, чем все это закончится. И вот момент. Еще разок. Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как. Следующая фраза его очень интересная. Он заметил, почему на одно и то же событие люди реагируют по-разному. И наверняка вы слышали подобные ситуации, которые были неоднократно в лагерях, когда в одном углу барака лагерного на досках нацарапано «Бог мертв, его больше нет». Я здесь его потерял. В том же самом бараке в другом углу будет нацарапано. Здесь был Бог. Я пережил встречу с Ним. Как может быть, чтобы два человека, находящиеся в одних обстоятельствах, у одного укрепляется вера, а у другого вера совсем исчезает? Один теряет смысл жизни и начинает реально мечтать, чтобы поскорей умереть. А другой говорит, я выживу, я обязательно выживу. И начинает цепляться за жизнь всем, чем можно, и преодолевает любые препятствия. Предположение ваше. Как такое возможно? Почему? Понятно, вопрос очень сложный, и нам легко сейчас об этом рассуждать, когда у нас, слава богу, все отлично. Но если постараться вот оценку дать, как такое возможно? Одна и та же жесткая ситуация, но люди, вроде бы все более-менее похожие, но реагируют по-разному совершенно на нее.
1: Может быть, банально, но мне кажется, один человек сделал другой выбор. Ну, люди по-разному подходят к определенной ситуации. Один человек сделал один выбор, другой сделал другой выбор. Угу. Мне кажется, только так можно объяснить.
2: Ну, просто когда ты там, вот, например, сидишь в бараке, да, и испытываешь это вот все, что там приходилось испытывать, ты там каждый день просишь помощи у Бога, чтобы он тебя спас, чтобы он не убивал твоих родных. Угу. Вернее, не чтобы он убивал, а чтобы твои родные были живы. А ты видишь, как один за другим умирает, и каждый день и лучше не становится. Скорее всего, это ломает, и здесь, ну, очень сложно, как бы, остаться, ну, иметь свой веру. Внутренний такой стержень, да, и

0: в итоге написать все-таки, что я нашел Бога, а не потерял.
1: Угу, да, спасибо. И часто вера, она иррациональна, она не зависит от нас.
2: Интересная мысль, что вера не зависит от нас. Ага, спасибо.
1: Честно говоря, я немножко не поняла фразу Яны.

0: поводу этого критического момента, когда у тебя уже начинается перестройка тебя.
1: Угу. Каким ты был до того критического момента, да? И критический момент проявляет то, что ты смог создать или не смог создать.
2: Ну, то есть это опыт. Предыдущий опыт.
1: Предыдущий опыт.
2: Да. И этим предыдущим опытом можно подпитываться.
1: А предыдущий опыт может поддерживать тебя. Ага,
2: да.
1: Спасибо. Спасибо, Альбина.
3: Про концлагеря, как там делать выбор? Ведь если это ломает, кто-то сказал, отними у человека все, и что от него останется. Это определяет, кем он был и кем он является.
1: Угу.
3: Именно в такие жесткие ситуации.
1: Спасибо, спасибо, Илья. Давайте посмотрим. То есть мысли, которые для себя увидел Виктор Франкл. Вот почему вот такое происходит? Итак, смотрим, друзья. Вот его открытие. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. Именно здесь лежит наша свобода. У меня нет свободы изменить обстоятельства, но у меня есть свобода, как я отреагирую на неподконтрольные мне обстоятельства. И следующий момент, который он проговаривает. Можно отнять у человека все, кроме одного, последней из всех человеческих свобод. Свободы в любых обстоятельствах выбирать, как к ним отнестись, выбрать свой путь. Вот оно. У меня могут все забрать, кроме моей свободы выбирать. Именно я сам, а не окружающие люди, определяю, как мне реагировать на то или иное событие. Будь оно очень радостным и позитивным, будь оно очень драматичным или травматичным, или еще каким-то. Это моя свобода. И действительно получается, что вот эта тема выбора, она напрямую связана не только со свободой выбрать свою реакцию, но моя реакция на что-либо напрямую связана с верой, во что я верю в данный момент. Мы с вами вспоминали, если ты веришь, что ты царь, то ты будешь ходить как царь. Если ты веришь, что ты Золушка, ты будешь ходить как Золушка. Кем мы себя видим? Кем мы видим других людей? Просто представьте, что было бы, если бы все люди в момент общения друг с другом начинали искренне верить, что тот, кто сейчас напротив них, является самым важным, самым дорогим и самым интересным человеком на Земле. Представьте, какое было бы общение. А теперь представьте, что если люди верят, что тот, кто напротив них сейчас сидит, это вообще ничтожество. Он из себя вообще ничего не представляет, и просто прямо сейчас он забирает мое драгоценное время. Какая будет реакция? Какое будет общение? Понимаем. Одна и та же ситуация, два человека друг против друга, но как они друг друга воспринимают, как они воспринимают происходящее, то есть во что они верят, это определяет то, как они будут реагировать на события. И действительно, когда мы говорим о том, что у нашего сердца есть кнопочка, одна из кнопочек, а их всего четыре, кнопка веры или кнопка убеждений. Регулируя свои убеждения, мы меняем ритм своего сердца, ритм своей реакции на какое-то событие, которое будет происходить. Поэтому один из важных вопросов – во что ты веришь? Какие базовые убеждения лежат в основе твоей жизни, в основе твоих отношений и в основе всех реакций, которые ты вольно или невольно совершаешь по отношению к внешнему миру? Спасибо, друзья, за ваше внимание. С вами еще увидимся. Да, то, о чем мы сегодня с вами говорили, как раз это связано с тем, как можно настраивать сердце на работу. Если у сердца кнопки, если у сердца какой-то пульт управления, если есть, то из чего он состоит и как с ним работать. И первое, что мы с вами увидели, что у сердца есть первая кнопка для его регулировки, это кнопка убеждения и кнопка веры. Как она работает, как ее настраивать, как ее проверять. Об этом с вами будем вместе искать ответы по этому поводу в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.

лимит свободного времени, какова регулярность занятий, качество полученных знаний, их практическая польза. Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет?

0: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Мы с вами с сожалением констатируем, что в этом мире очень много жестокости. Но читая Евангелие, мы с вами находим выход из этой непростой ситуации. В 1994 году молодой человек отправился в африканские регионы в поисках самого лучшего кадра. Его фотография должна была стать фотографией года. Учитывая особый интерес к африканскому региону, он понимал, что у него есть все шансы добиться успеха. В один из дней, идя по пыльным дорогам местных племен, он увидел картину, которая его впечатлила. Маленький чернокожий ребенок лежал на дороге, корчась от боли. Он был оставлен родными, которые уже не хотели видеть, как он умирает от голодной смерти. В нескольких десятках метров от ребенка гордо в ожидании замерла птица, гриф. Она ожидала часа смерти ребенка и момента, когда она и все ее собратья накинутся на него, чтобы в мгновение утолить свой голод. Молодой человек ожидал этого момента, но, замечая, что ребенок долго не умирает, он решил просто запечатлеть этот кадр. Умирающий ребенок и птица, стоящая неподалеку. Чуть позже это фото было продано за большие деньги в Англии и все же стало фотографией года. Когда люди смотрели на этот момент, кто-то восхищался мастерством фотографа, но все же многих интересовала судьба умирающего ребенка. Да, кстати, ему никто так и не помог, он умер. Как оказалось, издательство не могло ничего об этом сообщить, ничего рассказать. Ребенок не удостоился внимания и помощи человека, который мог бы ему помочь, но которому он не был интересен, только как фотография. Сцены жестокости часто появляются на этой земле. К большому сожалению, мы читаем с вами о том, что каждый подросток до 15 лет через средства связи, социальные сети, кинофильмы видит как минимум 280 тысяч сцен насилия.

Это вызывает очень серьезную озабоченность и тревогу. Жестокость, бытующая сегодня в этом мире, это очень серьезный вызов. В некоторых азиатских странах вводят ответственность за преступление уже с 7 лет. Насилие, проявленное в семье, оказывает влияние на подрастающее поколение. Чуть позже они пытаются все это насилие отобразить в своей жизни, отразить, и страдают окружающие их люди. Конечно же, за этим следует уголовная ответственность и не очень приятные годы жизни. К чему призваны мы с вами, как верующие люди? И как сам Иисус относился к этому миру? Для многих людей самая обычная новость, трагичная новость, это не больше, чем призыв пересчитать своих. Если у меня все в порядке, если свои на месте, то остальные сами разберутся со своей жизнью. В Евангелии от Марка в 6 главе, в стихе 34 мы читаем с вами. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Иисус видит людей, оставленных, забытых. Их никто не обучает. Они как овцы, не имеющие пастыря. Он замечает не только их насущные нужды, их голод, их житейские проблемы, но он понимает, что это состояние, оно было достигнуто только потому, что они не получили очень важную информацию, они не получили очень важный духовный урок в своей жизни. Он связывает трагичность этого обстоятельства, жизни человеческой, с отсутствием у них Божьего Слова. На самом деле, мы не испытываем жалость к человеку, если у него есть два дома и нет третьего дома. Мы не испытываем с вами жалость к тем, кто имеет первое и второе блюдо перед собой на столе и остался без десерта. На самом деле Иисус, озирая взором этих людей, не знающих Писаний, ни силы Божьей, ни времени посвящения своего, он замечает, что их жизнь в опасности, и он понимает, что эта безнравственность, эти беззакония, эта несправедливость мира сего, она является следствием того, что они не знают Писаний. И именно для того, чтобы искоренить это состояние, мы читаем с вами, что он начал их учить. Сколько таких людей живет в этом мире? Когда мы читаем сегодня современные исследования, замечаем, что процент библейского мировоззрения среди современной молодежи, он все ниже и ниже. За последние 50 лет происходит очень серьезная духовная деградация нашего общества. Мир без пастыря. Люди пытаются выжить в этом мире без Бога. Можно сказать, что мы заблудились. Мы стали называть черное белым и наоборот. Мы читаем здесь дальше, что Иисус Христос, уча их, он переходит и к следующей, к их физической потребности. И поскольку очень много времени он учил их, то ученики приступили к нему и говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Но Иисус им говорит: «Идите и сами накормите их, дайте им пищи». На что ученики возмущаются, что-то невозможно сделать, потому что более 5000 людей находятся в окружении Иисуса. Но мы читаем, что он спросил: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов. И далее мы читаем, как Иисус благословляет эти хлеба. И написано, что все ели и все насытились. Самая главная проблема, наша с вами проблема – это не материальный недостаток. Первично духовное состояние человека. Именно поэтому в этой истории написано, что Иисус, когда он жалился, когда он увидел, что люди в таком жалком состоянии, что они несчастны, оставлены, забыты, он начинает с духовного возрождения. Именно духовное восстановление в Священном Писании отмечается как главный, важный, недостающий духовный.

элемент. И если мы с вами наладим нашу духовную жизнь, то Господь обещает позаботиться и обо всем остальном. Но очень часто мы с вами думаем о себе даже чуть лучше, чем все есть на самом деле. Евангелие от Луки в 23 главе. Мы читаем с вами сцены, это последние сцены из земной жизни Иисуса. И люди плакали, когда видели, что Иисуса ведут на распятие. Мы читаем с вами 28 текст. «Иисус же, обратившись к ним, и сказал...» Да, до этого упоминается, что великое множество шло тогда из народа, и женщины были там, и написано, что они плакали и рыдали о нем. Им было жалко Иисуса, и они плакали. Но послушайте, что он им скажет. «Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Тем самым Иисус пытается показать, что не Он нуждается в сожалении, а они нуждаются, что не Его ситуация полна трагизма Его жизни, а именно они находятся в более жалком состоянии, потому что Он, являясь этой полнотой Божества, Он был в очень тесной связи с Небесным Отцом, Он нес эту духовную пищу, этот духовный хлеб, и Он делился им. Именно Он изменял мир к лучшему. В то время, когда их жизнь, состояние их детей вызывало очень серьезную тревогу у Спасителя. Именно поэтому Евангелие сообщает, что когда Он видел эти толпы людей, Ему было очень жалко, что они не знают Бога и план Божий о своей жизни не понимают. Понимаем ли мы с вами, для чего мы родились? Понимаем ли мы с вами, как нам с вами необходимо приготовиться к Божьему Царству? Может быть, мы временами завидуем этому миру, и кажется нам, что там лучше. Но вместе с этим мы должны понять, что этот мир находится в опасности. Люди слушали слова Иисуса, а Он не уставал говорить им о Слове Божьем. Они слышали слова благодати, простые и понятные, ложившиеся на душу, как бальзам. Именно Его божественные руки исцеляли людей, несли радость в эти семьи, в жизни умирающих людей. Он давал им облегчение, и Он помогал страдающим от болезни. Интересно, что в Евангелии от Иоанна в 6 главе мы читаем с вами продолжение этой истории. И после того, когда Иисус насытил 5000 людей, этих женщин, этих детей, мужчин, мы читаем с вами, что они дальше искали Иисуса. Они стали понимать, что Иисус – это тот, кто дает благо человеку. И мы читаем с вами, что Иисус, видя, что из того, чему Он учил их, они подзабыли, но они запомнили, что Иисус дает хлеб насущный. Возможно, они подумали, если мы будем всегда идти за Ним, Он всегда будет нас кормить, и не важно, чему Он нас учить будет. Главное, чтобы у нас был хлеб, достаток. Как люди, мы так думаем. Но евангелист Иоанн сообщает, что Иисус все-таки хотел вернуть их к начальному. Он хотел вернуть их в начало этой встречи с ними. Он хотел их научить, и Он говорит им. «Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иисус снова подчеркивает, что первично духовное, а не материальное. Он подчеркивает, что первична встреча с Богом, что именно она дает счастье, именно она является этим благословенным момента в жизни человека. И в этой истории мы дальше читаем, что Иисус сравнивает исторический эпизод с настоящим, и Он напоминает им, что там в пустыне Бог давал манну людям, чтобы они ели хлеб физический. И Он сообщает им о том, что отцы ваши ели манну в пустыне,

пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сообщает Иисус, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Он снова и снова пытается им донести, что хлеб, который я даю, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Спаситель с великой любовью неоднократно пытается сменить фокус человеческого зрения с обычного хлеба, вкусного, мягкого, душистого, на Сына Божьего. Он хлеб жизни, Он дает жизнь вечную. Если этот небесный хлеб человек вкусит, то написано дальше, что он никогда не возжаждет, никогда не будет алкать, никогда не будет испытывать голод, потому что именно этот хлеб насыщает душу человеческую, именно этот хлеб помогает нам с вами всегда ощущать сытость, благосостояние и Божье благословение. Когда люди слушали Иисуса, мы читаем дальше в этой главе, они говорят, какие странные слова, кто может это все слушать? Кто это может понять? Какой хлеб небесный? Какой хлеб живой? Мы хотим жить здесь и сегодня. Нам нужен обычный хлеб каждый день. И все остальное нам непонятно. Но вы знаете, тот, кто пытается услышать, он услышит. И кто ищет, он найдет. И кто стучит, сказано, что ему отворят. Многие люди ушли, но очень много людей осталось. И когда Иисус обращается к своим ученикам, он спрашивает, а вы не хотите уйти? Вы не хотите отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? В Тебе глаголы вечной жизни. Ты имеешь глаголы вечной жизни. На самом деле, очень много людей, кто ел тогда хлеб и насытился, они стали понимать, что Бог желает дать нам нечто большее. Они стали понимать, что Бог является источником благословений. И вы знаете, они вкусили этот небесный хлеб. И они стали принимать Иисуса, и они стали понимать, что Он не дает нам только хлеб на сей день, хотя и это Он дает нам, но Он дает нам хлеб, который дает нам жизнь вечную, ведет нас в жизнь вечную. То, как Иисус утолил голод людей, содержит в себе глубокий духовный урок для всех Его последователей. Христос получил от Отца и отдал ученикам, они раздали людям, а люди друг другу. Так и все, кто соединен со Христом, должны принять от Него хлеб жизни, небесную пищу, и передать ее другим. Без Бога этот мир жестокий, но Бог не прошел мимо умирающих людей. Он дал хлеб, и Он стал хлебом, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Молодой фотограф забыл о человечности. Сделав кадр этого умирающего ребенка, он прославил себя, потому что в этом мире, к большому сожалению, жестокость становится нормой, и ее становится с каждым днем все больше и больше. Но Божий мир, он не таков. Иисус Христос сжалился, накормив тысячи людей. И понимая, что мы духовно погибаем, понимая, что мы утопаем в наших грехах, Он сжалился над нами и прошел крестный путь и умер на Голгофе ради каждого из нас, потому что именно Он – хлеб жизни, и Он – источник этой благости, этой доброты, этой милости по отношению к каждому человеку. И сегодня Он приглашает каждого из нас вкусить этот хлеб жизни – и не только вкусить, но и делиться этим хлебом, умножая Божью благодать, Его доброту и Его милость на этой земле.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Я в мудрости Отца найду ответ. Увижу путь, что мне Он приготовил. Господь в Писании вложил обет, омыл грехи мои священной кровью. И мою боль Он стер заботливой рукою. И заключил со мной святой завет. Он раненое сердце залечил любовью и подарил мне истину и свет. Вся правда заключалась в Боге, что Он — любовь, мы — соль земли. И так, заботясь друг о друге, мы есть пример божественной любви.

0: Здравствуйте. Исаак, сын Авраама, подрастает. В семье, наконец, царят мир и покой. Но именно сейчас наступает момент для самого сурового испытания в жизни Авраама. Нужно принести в жертву своего сына. Почему Бог потребовал это сделать? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Эта история кажется как будто бы не из Библии, а из какого-то совершенно другого, может быть, я не знаю, даже мифа.
1: Да, эта история действительно очень жесткая, и можно даже какие-то еще другие характеристики, да, метафоры.
0: Ненормальная просто какая-то даже.
1: Да, вот так, если хочется более, как сказать, более так
0: простым
1: прямо
0: языком,
1: ее назвать по-другому, да. Но тем не менее, она записана в Библии. Давайте попробуем ее прочитать и сделать какие-то выводы. 22 глава. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Вот, в принципе, такое вот уже вступление к этой главе, но говорит о том, что испытание, которое теперь Бог, которому Бог подвергает Авраама, оно выходит за рамки какие-то, да? Ну, во-первых, оно выходит за рамки 10 заповедей, потому что есть заповедь
0: «Не убивай».
1: Не убивай, да? Потом Бог будет неоднократно осуждать все религиозные деяния, в которых приносились в жертву дети. Это практиковали язычники, и это всегда запрещалось Богом. И даже Израиль уничтожал эти народы, которые практиковали такие языческие обряды. Но здесь вот такое испытание. То есть он выходит за рамки 10 заповедей, за рамки здравого смысла, за рамки какой-то человечности. Поэтому может показаться странным и даже вызывать отторжение.
0: Это вообще может как бы сомнение вызвать. Это Бог говорит?
1: Да.
0: Такое скорее дьявол скажет, чем Бог.
1: Поэтому мы, конечно, ни в коем случае не будем говорить об этой истории в плане вот какого-то там подражания или еще чего-то. Но мы попробуем поговорить о смысле.

0: данного деяния. Что это могло значить для Авраама, то есть конкретно, исключительно для Авраама, потому что это было обращение исключительно Аврааму, и никому другому Бог это не просил повторять.
1: Слава Богу.
0: Поэтому вот даже тот же самый второй текст, который мы прочитали. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Мне кажется, если говорить о смыслах, то Бог здесь с Авраамом вот что делает. Он помогает ему всей своей сущностью, ну, я имею в виду сущностью Авраама, да, всем своим сердцем, всем своим эмоциональным состоянием соприкоснуться с тайной заместительной жертвы. Что такое тайна заместительной жертвы? Дело в том, что вот эту жертву за людей, за грехи людей должен был принести Христос, должен был принести тот, кто произойдет в будущем от Исаака, от народа, который произойдет от Исаака, из народа, который произойдет от Исаака. Да? И вот, чтобы Авраам мог стать вот этим, ну, такое слово я люблю использовать, как стать сопричастником, немножко как бы быть причастным, понять, соприкоснуться к той тайне спасения, которую Бог будет осуществлять. Поэтому он допускает в его жизни такое испытание, он дает ему такое повеление, которое, забегая вперед, не осуществится в прямом смысле, как, да, как это было сказано Богом Аврааму. По-другому будет глава закончиться, слава Богу. Да. Но мы понимаем, что Авраам, идя к этому шагу, он испытывал чувства, которые, или он испытывал переживания, которые Бог потом в будущем будет испытывать, когда отдаст своего сына в жертву за грехи людей. Вот я хочу вот эту 22 главу, второй текст, сравнить с одним очень-очень известным текстом из Евангелия от Иоанна. Его многие знают наизусть. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. Вот я прочитаю его. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да? И мы так привыкли к этому тексту. Да, слава Богу, говорим, Бог возлюбил мир, отдал Сына Своего Единородного. Но это вот это когда, значит, касается Бога, вообще проблем нет. Вообще.
1: Молодец, да, все хорошо.
0: Все хорошо.
1: Так и надо было.
0: Так и надо. Аллилуйя, Бог нас любит, Его Сын, Он отдал Его в жертву. Но вот теперь давай сравним вот этот 16 текст со вторым стихом 22 главы. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Единственный сын у Авраама, а там единородный сын, да, что отдал сына своего единородного. Да, немножечко другой смысл, но то и другое слово в любом случае передают значение единственности. То есть единственный сын у Авраама, единственный сын и единородный, даже больше, чем единственный. Он еще единородный. Это тайна, которую мы, да, не можем до конца понять в Троице между Богом Отцом и Богом Сыном, их взаимоотношения. Да? Но тем не менее, следующее, которого ты любишь, второй текст 22 главы, да, единственное слово, которого ты любишь, а там, что в 16 стихе написано, так возлюбил мир, что дал сына своего единородного. Да, да, тут не сказано, что он его любит, но тут сказано, что Бог возлюбил мир. Но единородный сын Божий, он же тоже его любил. Да? То есть вот здесь вот эти параллели. «И пойди в землю Мориа».

0: себя, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе, что это за гора. И мы знаем, что Сын Божий умер на Голгофской горе в жертву за грехи людей. И вот эти вот параллели...
1: Это было рядом где-то?
0: Да. Дело в том, что по традиции, ну, как сказать, вот считается, что гора Мария – это то место, на котором в будущем Соломон построит свой храм. Но он ему говорит, иди в землю Мария. Вот она, это земля Мария. А гора-то на одной из гор, которую я укажу тебе. Вот считается, что вот эта вот гора, земля Мария, гора Мария, на которой построен был храм. В этом храме как раз приносились жертвы, которые указывали на жертву Иисуса Христа. Но в любом случае это все где-то рядом, это все в одно место. То есть Авраам пошел реально в ту местность, в которой в физическом смысле Бог отдаст сына своего. Да, может быть, не прям место, ну там метр в метр, да, но где-то все это происходило рядом. И вот это как раз, наверное, и является смыслом, смыслом этой истории. Вот так ее можно осмыслить. Бог не просто он испытывает Авраама, это вот насколько ты меня любишь, давай проверим, как дорог тебе твой сын, кто тебе дороже, я или сын, и так далее. Все, речь идет не об этом, а речь идет именно о том, что Бог в жизни Авраама помогает ему пережить опыт, в результате которого он, во-первых, больше начнет понимать смысл заместительной жертвы, он больше начинает понимать вообще, зачем нужен Исаак. Исаак нужен вот как раз для того, чтобы потом Бог осуществил свой замысел. Он начинает понимать, как будет осуществлен Божий замысел.
1: Для нас-то сейчас легко как бы увидеть эти смыслы, да, и параллели, а для него-то?
0: Да, но я думаю, что, конечно, не так ярко он это мог понимать, как мы, с точки зрения такого богословского исследования, но с точки зрения того, как он это прочувствовал на своем собственном опыте, на своем собственном сердце, да, это, наверное, он прочувствовал намного больше, чем чувствуем мы сегодня.
1: Это да.
0: Вот. А это же самое главное. Он мог не знать деталей, конечно, которых знаем мы, потому что они уже свершились. Да? Но он понял смысл и понял его достаточно глубоко.
1: А для него не могло это быть, наоборот, такой мыслью, что Бог разрывает со мной завет и больше не будет со мной никаких дел иметь?
0: Ну, здесь... Нет, я думаю, что нет. Смотри, вот пятый текст. «Сказал Авраам отрокам своим, останьтесь здесь». Да, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и что?
1: Возвратимся.
0: Мы возвратимся. То есть он однозначно говорит, что мы что? Возвратимся. Откуда такая уверенность? Что значит возвратимся?
1: Ну, может быть, это было просто для того, чтобы не было лишних вопросов. Куда вы пошли? Почему ты один вернешься?
0: Да, конечно, такая отмазка своего рода. С одной стороны. С другой стороны, сколько уже было Аврааму дано вот этого... осмысление, что Бог обещал, он это сделает. То есть Авраам, мы говорим, в 100 лет родил Исаак. И сколько было поводов уже разочароваться, но в конце концов он раз, и он рожден. А теперь иди принеси в жертву. А обетование-то осталось. От него произойдет великий народ. Я не знаю, во что верил Авраам, не знаю, с какими мотивами шел он. Ну, с каким переживанием шел. Некоторые говорят, что Авраам верил, что Бог силен воскресить, он принесет его в жертву, но поскольку Бог обещал произвести из него великий народ, то по любому случаю он его воскресит, Исаак будет воскрешен. Некоторые верят так, да? Но на самом деле трудно сказать, но однозначно Авраам, смотри, что происходит, по ходу самой истории Авраам сам начинает понимать некоторые вещи. Вот давай прочитаем дальше. «И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака». Опять параллель ведь с Голгофой, правда? Mm-hmm. На Исаака возложены дрова, а на Христа возложен крест, который он сам нес на вот место, где он должен был принесен быть в жертву. Да? «Взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе». И вот заговорил Исаак наконец-то, что происходит. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал,

0: сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Но обычный такой вопрос ребенка, наивный вопрос. Вряд ли Исаак еще в этот момент мог что-то догадываться, о чем-то думать.
1: Сколько ему примерно лет было? Можно узнать?
0: Да, это вот хороший вопрос, на который я не знаю ответ на данный момент.
1: Наверное, он все-таки был не маленьким. На ребенка, да нет, на маленького дрова не взвалишь.
0: Да, это можно, конечно, все посчитать. И однозначно, что он был не маленький, однозначно, он уже был таким подростком. Вот. И вот смотри дальше. Когда он задает ему этот вопрос, в 8 стихе Авраам отвечает: Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И вот он отвечает. Авраам почему такую фразу говорит? Почему он говорит: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения? Здесь можно по-разному. Либо он просто придумал, что сказать.
1: Не знал, что ответить.
0: Не знал, что ответить, и придумал, что сказать. Либо он идет и доверяет Богу. Либо это и то, и другое. Он не знал, что сказать. Он говорит, что попало. В то же самое время он понимает, что в том, что он сказал, есть глубокий смысл. То есть я почему хочу сказать вот эту мысль, что Авраам по ходу начинает понимать вообще, что происходит. И когда он говорит эту фразу: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения», он потом идет, осмысляет ее, и потом он начинает думать об этом, что Бог-то действительно усмотрит себе агнца для всесожжения. Он даже потом так место назовет. 14 текст, да? «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иегова усмотрится». Мы же говорили, что когда в каждый раз появляется новое имя Божие, которое осмысляет Авраам, которое появляется в жизни Авраама, это всегда связано с каким-то новым откровением. И вот он идет, и для него это новое откровение. Да.
1: А мог Авраам вообще сказать: «Господи, ты мне его обещал, ты мне его дал, я не пойду».
0: Ну, я думаю, что любой здравомыслящий человек на его месте именно так бы и сказал. Ну, правда. Во всяком случае, в контексте нашей действительности, когда мы осмысливаем эту историю, по-другому даже мысли не может возникнуть, правда? Поэтому мы и возвращаемся к тому, о чем мы сказали, что мы говорим о смысле. Мы не пытаемся тут взять какой-то пример для подражания. Мы говорим о смысле, в котором Бог что-то Аврааму открывает. «Пришли», 9 текст, «пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Вот теперь уже Исааку, наверное, тоже что-то стало понятно. Вот.
1: Наверное, уже много что стало понятно.
0: Да, «где же тот агнец, которого Бог должен усмотреть? Где же тот агнец? И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Но, 11 текст, слава Богу, но, появилось но. «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам, он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня». Вот она кульминация, вот она развязка, вот тот момент особого благоговения, когда Авраам мог сказать: «Фух», да? Но опять это откровение по ходу. Он же не знал, буквально несколько мгновений, он же не знал, что так все закончится. Что там у него было в голове? Ну вот он, значит, ладно, Господи, хорошо, что дальше? «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его в всесожжение вместо сына своего». Вот, когда я говорил, Бог открывает Аврааму заместительную жертву. Да? С одной стороны, он показывает Аврааму, что сын Божий будет принесен вместо. И теперь вот он это видит наглядно. Вот сын, вот он должен был сейчас принесен быть в жертву. И вот овен, который сейчас приносится вместо него. Заместительная жертва, смысл, ну, одно из, как сказать, описаний жертвы Христа – это заместительная жертва. Ее смысл как раз и заключается в том, что вместо людей, вместо грешников в жертву приносится Агнец Божий, Иисус Христос, Сын Божий.

0: кожей.
1: А почему ангел сказал Аврааму? Ведь ангел просто так словами-то, наверное, бросаться не будет. А тут он говорит фразу: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». А до этого он не знал? То есть до этого сомнения какие-то возникали? Боится Авраам Бога, не боится? Там уважает он его или нет?
0: Потому что... Хороший вопрос. Вот смотри, апостол Павел всегда приводит Авраама в пример, когда говорит об оправдании по вере. Вот Авраам оправдался не делами, а верой, и все вот это верой, верой. А вот эта история, она как раз показывает, что самое главное дело веры Авраама проявилось ни в чем ином, как в делах, в конкретном деянии, в конкретном действии, на которое бы еще не всякий бы человек согласился бы, да? И вот когда говорит: «Теперь я знаю», да потому что только что был такой, как сказать, такое подтверждение в действии, в конкретном действии, подтверждение покорности Авраама Богу. Он всегда был покорен. Вышел из земли своих предков. Мы говорили, что вообще так не делали дети. Но он взял, пошел. И постоянно надо обрезание, вот, пожалуйста. И он всегда... Всегда все, что Бог ему не говорил, всю свою веру он подкреплял конкретным таким безупречным, там, практически полным послушанием. И здесь, наверное, куда больше кульминация, наверное, послушания Авраама Богу. Да? Вот поэтому все здесь по ходу происходит. Вот это тоже Авраам сам по ходу понимает, по ходу происходящего понимает, что... Он послушен Богу. И Бог как бы тоже встает на такую человеческую позицию и говорит: «Я теперь вижу, вижу, что ты боишься Бога и не пожалел, все, ты самое дорогое отдал». И вот когда он это произвел, вот как это Агарь в пустыне, да? Вода рядом, она ее не видит. Бог слышит молитву Измаила и так раз глаза поднимает: «О, колодец!» Авраам... Овен, что, когда он там запутался? Только что ли? Уже, наверное, там давно приготовленный был, да?
1: Не шевелился, тихонечко сидел.
0: И вот в определенный момент Бог открывает глаза Аврааму, и он видит заместительную жертву, которую теперь он приносит вместо сына своего. «И нарек Авраам имя месту тому и Иегова, и Ре. Посему и ныне говорится, на горе Иегова усмотрится». Поэтому вот эта фраза «Бог усмотрит», она теперь для Авраама не какая-то формальность. Это целая жизнь. Это сверхпереживание, сверхопыт. Он, когда теперь в своем сердце произносит: «Ну, Господь усмотрит», он вкладывает в эту фразу всю свою сущность, всего самого себя, весь свой внутренний мир. Все сердце Авраама откликается, когда вот теперь он говорит: «Бог – это тот, который усмотрит». Он, который усмотрит, да? Много чего же на самом деле в нашей жизни Бог может усмотреть. Много чего, например, мы не видим, не понимаем, но Бог действительно усматривает. Если уже он усмотрел самое главное, если он усмотрел Агнца, который будет принесен за грехи всего мира. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, это дело веры, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, да, то я благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». Вот подобное обетование уже Авраам неоднократно слышал. Это что «умножу», как звезды небесные, как песок на берегу моря. Уже первое откровение было «как песок на берегу моря», да, мы говорили. Второе откровение было «как звезды». А теперь все два в одном. Он все говорит: «Ну все, и как и песок, и как звезды, и все». Это уже Авраам слышал. А вот 18-й текст продолжается, эта мысль, да? «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего. Благословятся в семени твоем». А как все народ-то благословятся? И вот он начинает.

начинает понимать, что именно через него, через это семя, ну, вот оно, семя, которое будет поражать в голову, да, вот это обетование 3.15. Все здесь потихонечку все начинает как бы сходиться в одно место, что именно через Исаака произойдет в будущем Мессия. Тот в семени, ну, то есть Исаак – это семя, да, и вот произойдет Мессия, в котором

0: Здесь много нового врам узнает. Много нового вот в этом, в этой ситуации он приобретает для себя новый опыт. «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии». Вот интересно, да, о чем они разговаривали на обратном пути. Как потом Исаак рассказывал своей маме, как прошло жертвоприношение.
1: Может, там... не рассказывал.
0: Да. Это же, представляешь, это же не выходит за рамки представления, потому что и ребенок бедный тоже. И откровение было не только, наверное, для Авраама, но и для Исаака тоже. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот и Милка родила Нахору брата твоему сынов, Уца первенца его, Вуза брата сему, Кемуила отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Аврааму. И наложница его именем Ариума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». И кажется, вот в конце такой драматичной, непростой, напряженной истории. Раз какая-то родословная. Зачем, да?
1: Причем каких-то дальних родственников, в общем-то.
0: Дальних родственников. Ну, потому что мы уже говорили об этом. Родословная в книге «Бытие» — это всегда какое-то... Это как структура книги, какое-то завершение. Завершилось что-то, начнется теперь что-то другое. Да, так же было вот при потопе, потом было при... когда речь переходила, например, от Ноя уже к Аврааму, всегда вот такие вот родословные ставки, это говорит о том, что сейчас новая история будет начинаться, что-то уже новое, продолжение, Бог будет дальше продолжать осуществлять свое обетование семени, новая история будет продолжение исполнения Божьего обетования. И не зря, конечно, здесь упомянулась вот эта вот девушка по имени Ревека, буквально, может быть, в ближайших главах мы с ней встретимся.
1: Да, к счастью, самые сложные, тяжелые, драматические события закончились, да. И дальше будут истории попроще. Как-то.
0: Но эта глава, вот ее смысл, несмотря на всю драматичность и непонятность действий, которые Авраам должен совершить, все-таки, наверное, это самый глубокий смысл в своей жизни, который Авраам понял в этом деянии.
1: Слава Богу, что и в этой истории открывается милость Божья.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за такую беседу, познавательную, интересную.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас».
1: Знамение – видимое событие или явление, имеющее символическое значение. В Ветхом Завете Бог дает знамение завета или союза со своим народом, главным из которых является суббота. Слово «знамение» также относится к чудесам, которые Бог совершает в истории мира. Такие знамения призваны укрепить веру людей в Божье могущество. В 6 главе книги Второзакония знамениями названы чудеса, совершенные Богом при избавлении израильтян от египетского рабства. Знамения также подтверждали, что Бог говорил с пророками. Движение тени назад на ступеньках дворца Езекии указывало на верность предсказания Исаии о том, что царь исцелится от смертельной болезни. Эта история рассказывается в 20 главе 4 книги Царств и 38 главе книги пророка Исаии. Однако, согласно 13 главе книги Второзакония, лжепророки также могут производить знамения и чудеса в попытке увести народ от Бога. На такие знамения не следует обращать внимания, поскольку они противоречат Слову Божьему. В Новом Завете, 24-й

0: 4 главе Евангелия от Матфея и 21 главе Евангелия от Луки говорится о знамениях времени, событиях и явлениях, которые будут предвестниками приближающегося конца и суда над миром. Эти знамения призваны укрепить веру христиан во второе пришествие Христа.
1: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою».

Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Когда я впервые пришел в церковь, я был это в 90-м году, я побывал на богослужении и почувствовал какую-то атмосферу, которая объединяла всех присутствующих. Здесь хотелось быть. Удивительно, но это было что-то, это не было чем-то совсем новым. Это было что-то очень знакомое, некое чувство, которое я испытывал раньше. Что-то очень по-родственному, теплое и знакомое. Оно – это нечто. Вот эта атмосфера ассоциировалась с объятиями мамы, с теми днями, когда в семье ощущалось благополучие. Казалось, что здесь присутствовал кто-то невидимый. Я сказал тогда то ли самому себе, то ли это была моя первая молитва Богу: «Господи, если это Ты, то я Тебя немного знаю». Я почувствовал, что всю мою жизнь, включая те годы, когда я грешил по инерции, как и все вокруг, Бог был рядом, хотя я об этом тогда не думал. Мои мысли тогда были где-то в другом месте. Когда я пришел в церковь, я узнал Его. Бог был всю жизнь рядом со мной, но меня не было рядом с Ним. Сколько людей живут на земле, не думая о том, что в их жизни есть Тот, кто когда-то создал человека. Живут, не обращая на это никакого внимания. Зачем же Богу мы нужны? А Бог хочет научить человека тому, что ведет к жизни. А люди полюбили до такой степени все то, что ведет к смерти, что старания Всевышнего не всегда венчаются успехом. А Бог человеку не нравится, а волю человека Всевышний не насилует. И в то же время Он рядом с каждым из нас. Вот так вот как-то странно получается. В Евангелии от Иоанна в первой главе есть такие слова: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого, значит, и нас с вами. Абсолютно всех. Как же вот так получается, что человек со своими пагубными нравами все же хоть не всегда, но к Богу обращается? Для меня это одно из чудес. Часто для того, чтобы принять Бога и понять Его правоту, человеку приходится пережить что-то не самое лучшее, и, может быть, даже не один раз. Пообломаться. Пройти через обстоятельства, чтобы понять. Ну,

Да, отсидеть, может быть, срок в тюрьме или два, чтобы понять, что воровство – это не то, что должно быть. Заболеть раком легкого, чтобы понять, что курение – это не то, что должно быть. Хочется сказать, ну, может быть, не надо испытывать судьбу. Бог хочет для нас добра. Эта проблема была всегда. С древних времен Бог хочет от людей одно, а люди, даже искренне верующие, все равно грешили. Вся история Ветхого Завета полна таких историй, где праведные люди тоже грешили. История Ветхого Завета – это история взлетов и падений народа израильского и отдельного человека в частности. Бог сам написал свой закон на скрижалях, но все равно людям это не помогало. И он решил эту проблему кардинально. Заповеди нужны не на скрижалях, заповеди нужны в сердце. Они внутри каждого должны быть. Вот в этом и заключается суть Нового Завета. В книге пророка Иеремии в 31 главе написано: «Но вот завет, который я заключу в будущем с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Как же этого добиться, чтобы законы Всевышнего были написаны в сердцах людей? Апостол Павел сравнил христиан с письмом, читаемым другими людьми. Вот так вот как-то. С письмом, написанным Духом Святым на скрижалях сердца. Но это возможно только в том случае, если человек Богу позволит это сделать, написать, нужно к нему обратиться. Нужен отклик со стороны человека, и тогда это будет возможным благодаря служению Духа Святого. И вот тут есть два понятия в этом удивительном служении. Рождение от Духа и крещение Духом. Бог рядом с каждым из нас, но ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, рождение от Духа. В Евангелии есть повествование о том, как к Иисусу пришел Никодим. Пришел, чтобы побеседовать. Кто такой Никодим? Никодим – это учитель народа, фарисей. Ну, в общем, так получилось, что Иисус начал разговор с самого главного. А самым главным оказалось рождение свыше от Духа. Понимающий все буквально Никодим не понял был сразу, да как можно родиться второй раз. Неужели же можно было второй раз войти в утробу матери и второй раз родиться? Ну, на что Иисус сказал: нет, Никодим, подожди. От плоти рождается плоть. От Духа может родиться только Дух. То есть в человеке должна появиться какая-то новая сущность. И Иисус пояснил, как это может быть. В Евангелии от Иоанна в 3 главе записана эта история. Вот там есть такие слова Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться вам свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его,
потому что они...

Боге соделаны. Вот как Иисус Христос представил рождение от Духа. Вот два обстоятельства. Рождение от воды и рождение от Духа. Ну, рождение от воды, понятно, это крещение, погружение в воду, символ смерти для прошлой жизни. Крещением как бы человек заявляет о своем выборе в пользу Бога, и тот, кто был всегда рядом, теперь сопровождает христианина по жизни всегда. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Для чего? А вот происходит постоянный рост человека. Рост, конечно, не в высоту или в ширину. Духовный рост. Постепенное изменение качества жизни. Если мы говорим о Святом Духе, то именно с ним и связан этот рост. Это изменение человека в лучшую сторону. Этот процесс еще называют освящением. Вот можно ли изменить свою жизнь без помощи Святого Духа? Ну, согласитесь, изменить-то можно, и много тому примеров. Но проблема глубже, чем кажется. Вот она. Она записана в послании к римлянам в 3 главе. Здесь сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вы слышите? Стать лучше человек-то может, но ему не под силам то, что требуется от него Богом. Проблема в том, что не хватает славы Божьей. У Бога свои стандарты и требования, у Бога те же, свои, его. Без Божьего непосредственного участия, ну, человек не в силах стать святым. Так получается. И вот тут в помощь дан дар Святого Духа. Да, Дух Святой – это тот, кто призван запечатлеть закон Божий в сердце человека. Есть в Писании пример, почему человек сам не может достичь требуемого Богом. На эту проблему намекает 10-я заповедь. Помните, как она, что она говорит? Ну, намек такой. Давайте прочитаем послание к римлянам, 7 главу. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». А 10-я заповедь что говорит? Она как раз говорит: не пожелай ни дома ближнего своего, ни жены ближнего своего, ничего, что у ближнего своего. 10-я заповедь связана с пожеланиями. Апостол Павел написал это. Он говорит, что я бы рад бы стать лучше. Он стремился к этому и даже внешне не делал плохих дел. Но он ничего не мог сделать с пожеланиями. 10-я заповедь говорит: не пожелай. Но кто из людей без божественного вмешательства может не просто не делать плохого, но еще и не желать этого, причем учитывая то, что у Бога свои возвышенные стандарты? Как преодолеть желание и измениться до того, чтобы ненавидеть грех? Это может сделать с нами только Бог. Это таинство, это процесс изменения человека, который человек сам не может видеть. Есть в Евангелии метафора, ну, где качественное изменение жизни христианина сравнивается с растением, которое растет, развивается все больше и больше и начинает приносить плоды. Иисус Христос сказал об этом притчу. Вот послушайте Евангелие от Марка, 4 главу. «И сказал: Царствие Божие подобно человеку, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот очень образно и, в общем-то, доступно для понимания. Внутри человек

происходит изменение, духовный рост. Вот Библия сравнивает этот рост с ростом растения, которое в определенный момент начинает приносить плоды. И тот же апостол Павел написал, что во время этого духовного роста внешний человек стареет, а внутренний человек становится моложе. Внешне, как у всех, без изменения. Но внутри. Что происходит внутри? И еще надо сказать, есть еще что-то, что зависит от человека. Вот во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Важно, очень важно взирать на Бога, то есть на хорошее. Тут такой своеобразный закон, закономерность. На что я взираю, в то и преобразовываюсь. Важно смотреть на хорошее, на Бога. Ну, представьте себе, что будет, если в жизни видеть только проблемы или искушения, но при этом совсем не видеть Бога. О каком же духовном росте может идти речь? Да, да, Господь призывает христианина к позитивному мышлению. Иначе ничего не получится. Какой же плод тогда вырастет в душе человека? Какое растение появится у него внутри? В послании к Галатам в 5 главе написано об этом растении духа внутри человека. Вот как написано, 22 стих. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Любите ли вы фрукты, плоды? Ну, кто же не любит взять яблоко, откусить от него кусочек? Вы увидите, как оно покраснело, стало мягкое, душистое, а потом еще вы ощутите его вкус. У яблока много хороших качеств. А какие качества у плода духа? Да, не у плодов, а у плода. Плод духа – это результат его действия внутри человека, действие созидания новой личности. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. В воздержании на таковых написано «нет закона». Бог рядом с каждым из нас, но ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, мы поговорили о рождении от Духа. Картина будет неполной, если мы не поговорим о крещении от Духа. Эти вещи, крещение и рождение от Духа, трудно разделить между собой, но в Писании все-таки говорится и о том, и о другом отдельно. Различие в том, что рождение описано Иисусом Христом как изменение, которое происходит у человека внутри. А крещение – это нечто, что побуждает к действию. Вот история крещения первых учеников Христа очень интересная. В книге «Деяния апостолов» во 2 главе говорится о том, как Святой Дух сошел на учеников. И произошло это во время праздника Седьмин. Ну, почему Седьмин? Ну, просто потому, что праздник отмечался через 7 недель после Пасхи. А 7 недель – это 7 раз по 7, получается 49. Вот как раз на 50-й день его и праздновали. Что же это был за праздник? Ну, праздник Седьмин ознаменовывал события на горе Синай, когда Господь Бог дал народу 10 заповедей. Закон. Вот еще в этот день, в день Пятидесятницы, все, кто выращивал урожай, приносили первый сноп ячменя или пшеницы.

пшеницы в знак благодарности Богу за то, что он дал урожай. Это были почитаемые дни в народе Божьем. И все люди, которые верили в Бога, приходили на поклонение в Иерусалим. А надо сказать, что в Бога верили же не только евреи, а представители других народов, ну, так называемые прозелиты, то есть уверовавшие из язычников. Прозелиты – это те люди, которые перешли из одного вероисповедания в другое. Ну и, конечно, в те времена вот все эти люди, каждый говорили на своем языке, ну, так как были из разных народов. Да плюс ко всему, многие из израильтян, переселяясь из Иудеи в другие места, во втором поколении уже не говорили на арамейском языке, который тогда был в ходу. Вот можно представить себе такой праздник, когда множество паломников стекалось на празднество, не понимая речей друг друга. Наверняка каждому приходилось общаться только с представителями своего языка. Вот именно в этот день ученики Христа увидели нечто странное. Над головой каждого появились языки пламени, которые сошли по одному на каждого. Затем они чудесным образом почувствовали, что владеют иностранными языками, не обучавшись им никогда. Нараставший шум, как бы ветра, внушительно говорил о наступающей непогоде, но солнце продолжало светить, а после христиане начали говорить на иностранных языках. Такого не было никогда. Все же это, конечно, привлекло всех, привлекло внимание всех окружающих, и захотелось послушать, о чем же говорили эти люди. При этом замечали в них тех, кто еще вчера, кроме как по-арамейски, говорить не могли. И в этот день очень многие обратились ко Христу. Да, не просто обратились, они стали исповедовать Его. Много-много веков ранее вот что объяснил апостол Петр. Это записано в Деяниях апостолов. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моих. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но вот в свое время Бог обещал, что спасение придет народам, и что пророчествовать будут получившие особый дар. И это спасение было, конечно же, связано с именем Иисуса Христа. Вот теперь появилась возможность возвещать о Боге. И не просто, а возвещать силой Святого Духа. Помните, перед вознесением на небо к своему Отцу Иисус позвал своих учеников и, собрав их вместе, повелел им: «Не отлучайтесь из города, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня раньше. Ибо Иоанн крестил водой, а вы будете через несколько дней после сего крещены Духом Святым».

Вот так началась новая эра. Это время еще называют эрой служения Святого Духа. Каждый христианин от Бога получает силу служить людям. Вот со дня Пятидесятницы до настоящего времени Святой Дух посылается всем, кто посвятил себя на служение Господу. Интересно то, что в исполнившемся пророчестве Иаиля не сказано о том, что крещение Духа будет связано с даром языков. Там этого нет. Это очевидно. Дар языков просто был в это время необходим для проповеди Иисуса Христа. Интересно, что когда в те времена, когда строилась Вавилонская башня, Богу пришлось смешать языки, чтобы остановить замысел тех, кто хотели возвеличить свое имя и создать свое царство там, где по пророчеству, в общем-то, должно быть царство небесное. А вот в тот день Бог смешал языки. А в день Пятидесятницы, наоборот, Бог разрушил языковые барьеры ради продвижения проповеди Евангелия. Вот пусть таким образом. Бог удивителен, Он непредсказуем. В Него надо верить. Крещение Духом Святым есть не что иное, как исполнение силой Бога для служения Ему. Вот в первом послании к Коринфянам уже апостол Павел говорит: «Дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы, свободные, и все напоены одним Духом. По всему видно, что Бог ведет историю земли к своему концу, который ему угоден. Для чего? Но я думаю, что для того, чтобы спасти как можно больше людей. Вот для какой цели Бог хочет руководить человеком и своей церковью. Но только насильно Он нас не заставит. Бог рядом с каждым из нас, но Ему надо позволить быть еще ближе. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ
мы вышли.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: В Библии имя никогда не было просто формальностью. Оно выражало суть, характер и предназначение человека. Из Писания мы знаем, что у Сына Божьего, как и у Бога Отца, не одно и не два, а много имен. Для чего они нужны? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады мы вас видеть вновь.
1: Взаимно.
0: Мы что, опять будем с вами исследовать Священное Писание?
1: Конечно.
0: Это прекрасно. Это замечательная возможность. И тема ваша тоже сегодня не менее, ну, такая любопытная, как и прошлое. Имена Иисуса. Зачем так много? Имена в Библии отнюдь не случайны. Имя – это самая важная основа и сердцевина сущности человека, как Библия с первых своих строк относится к именоречению. Александр.
1: Ну, давайте мы, может, начнем с вами с знаменитой юмористической повести Андрея Некрасова 1937 года. Ну, вы наверняка ее помните. Значит, там есть такие строки. «Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед, как вы яхту назовете, так она
0: и поплывет».
1: И поплывет.
0: Да,
1: да. Да, помните.
0: Конечно.
1: «Приключения капитана Врунгеля», этакого советского Мюнхгаузена. Значит, ну, суть выражена верно. То есть имя определяет судьбу. Имя отражает характер, сущность того, кто его носит. Вот здесь, ну, давайте мы с примерами...
0: Это в библейском, да? Вот
1: это в библейском, это, видите, это 1937 год.
0: Это не только и вне библейский.
1: И вне библейский, конечно. А библейский в особенном смысле. Ну, давайте мы вспомним пару имен. Те, которые у всех на слуху, которые вы прекрасно знаете. Самого первого человека зовут Адам. Вообще, знаете, Господь не заморачивался, давая ему имя. Как это Адам? Что значит Адам? Это у нас сегодня звучит Адам нормально, хорошо, приемлемо, потому что мы древнееврейского не знаем с вами. Что же значит Адам? Господь, вы помните, сотворил человека из праха земного. Прах земной, вот это вот... Красная глина, красная земля на древнееврейском «адама». Вот это вот «а» – суффикс. Говорит о принадлежности слова к женскому роду. «Адама». Господь сотворил из «адама», сидит и думает, как же мне назвать, как же мне назвать, как же мне назвать. Из «адама» получился
0: «Адам».
1: «Адам», «Адам». Да? То есть это отражает его природу, его физическую, телесную, материальную сущность. Адам. Вы знаете, я с вами делился таким своим экспериментом. У меня всегда была такая мечта, ну, она неосуществима, написать такой специфический перевод Библии. Перевести Библию очень специфически. Так что ее читать никто не будет, поэтому я этим не занимаюсь. Значит, простой пример, который у вас на слуху. Я его всегда привожу. Когда приходит зима,

0: Снежная, замечательная такая, много сугробов навалило снегу. Детки выходят, радуются и вместе с родителями, берут и этот снег, катают и лепят снеговиков. Угу. Все очень просто. Почему снеговиков называют снеговиками? Или снежная баба, не знаю, снежный дед, но вряд ли тут какой-то такой вот сексизм есть, но суть, не суть с ним. Почему снеговик снеговик?
1: Потому что из снега.
0: Потому что из снега. Почему Адам? Адам. Потому что из Адама. Mm-hmm. Да, ну, если бы в русском, то это бы звучало как «И создал Господь Бог из земли землевика». Mm-hmm. Ну, знаете как, я даже нашел более такое подходящее, изящное имя. Землянина.
1: Землянин, да.
0: Да, например. Mm-hmm. Да, то есть, смотрите, что делает имя? Имя не от балды берется. Ох, красиво. Адам... Адам, если попрошу. Нет, Адам, потому что это его природа. Природа, да? Или мы потом вспоминаем, женщина долго не имеет имени. Ну, как не имеет имени? Женщина ее имя. А потом уже после грехопадения она называется Евой. Жизнью. Почему? Потому что всякий, кто приходит в мир, всякий человек, мужчина ли он, женщина, ну, мальчик, девочка, любой ребенок, он переходит через женщину. И в частности, именно через Еву прошла первая жизнь. Поэтому она как бы носительница жизни, посредница, дающая жизнь. Человеку Бог дает, человек получает, но через Еву получает жизнь. Опять-таки суть, но здесь уже предназначение ее отражается. Или вспомним родоначальника еврейского народа. Авраам, Абрам. Был Абрам, помните, отец великий. И вдруг Господь меняет его имя. Что ему не понравилось в этом имени? Буквочку добавляет. Был Абрам, стал Авраам. Тоже мне. Только паспорт меняй. Жди время, плати деньги. Да?
1: Да.
0: А что происходит? А на самом деле Бог в имени запечатлевает его предназначение. Он не просто отец великий, там, знатный, да? А он отец множеств, хотя при этом он бездетный и не может иметь детей вместе со своей супругой Сарой. Но говорит, ты отец множеств. Да? Имя определяет судьбу. Имя настраивает человека на определенную миссию, задачу, на определенное будущее. Поэтому, когда мы читаем библейские имена, мы видим, как они связаны со стержнем человеческой жизни, подчас самому человеку до конца неизвестной. Но они вот настраивают, определяют и в некотором смысле даже предопределяют человеческую судьбу. Что касается небиблейской картины, то и тут то же самое. И нам для этого не обязательно Некрасов ждать 20 века, 30-х годов, да, чтобы узнать об этом, что имя мы не зря даем, что оно как назовем, так и поплывет. Это традиция, вот, например, на Руси распространенная, да и не только на Руси, ну, в частности, на Руси, да, когда деток не просто так называли, все равно что-то учитывалось. Да, скажем, такой простой пример. Ну, детки разные бывают. Один беспокойный, просыпается по ночам, спать не дает маме, папе, орет, кричит. А есть детки спокойные. Родители спят, детки спят, точнее, детки спят, родители спят. Упал там и встал, никакого рева, ничего. Ну, если там, конечно, не... Упал и упал, ходить-то учится. Как такого мальчика можно назвать? Вот он спокойный, тихий, неприметный, не плачет, не слезливый, не сопливый, ничего. Как его назвать идеально? Тихон его назовем.
1: Ну,
0: Тихон.
1: Да,
0: как он логично себя ведет? Да. Тихо он ведет. Как нам назвать этого мальчика? Магершалал Хашбас? Тихон. Все нормально. Например. То есть мы понимаем, как...
1: Алексей Михайлович Царь тоже тишайший, он был тишайший.
0: Ну да, но это уже прозвище. Прозвище тоже отдельная такая интересная вещь. Да, или какие-то обстоятельства рождения, вот, ну, это близко, я уже запомнил как-то, хрестоматийный для меня пример, когда я занимался, опять-таки, антропонимикой и ономастикой. Вот. Бывает, что детки рождаются с разным весом, правильно? их пропорции части тела могут отличаться.

0: встречаться. Иногда роды проходят очень тяжело. Да, бывает, рождается малыш, мальчик, скажем, или девочка, так, ну, с большой, более крупной головой, чем в среднем. Ну и вот как назвать такого мальчика? Такой плод вот по весу крупный, и маме много неприятностей доставивший, и, может быть, акушерке, которая принимала роды. Вот крупная у него головка, больше, чем у других. Оно потом все со временем и станет на свои места. Ну вот на данный момент. И как? И, например, есть такое имя Головач.
1: Ну, фамилия такая есть.
0: Ну, так оно все в фамилии уходит. А что, Тихонов нет такой фамилии?
1: Ну, конечно, конечно.
0: А от какого фамилия? От имени фамилия.
1: Да.
0: В данном случае, да, Головач. Иногда, ну, вы знаете, многодетные семьи в древности были многодетнее, чем современные многодетные семьи. И детей у них было больше, чем 3, и 5, и 12. И много было. И, ну, разные люди. Ну, бывает, что люди там, ну, не особо предприимчивые на какой-то там вымысел. Как его назвать? Как его назвать? Ну, родился он первый. Чего тут долго думать? Первак будет. Да, родился он второй. Опять мальчик. Ну, чего тут долго думать? Первака. Вторак будет. Да, родился там третий. Опять мальчик. Что за дело? Ну, третьяк будет. Да. И так дальше.
1: Ну да, третьяк известно.
0: Ну да, и опять-таки мы видим, как эти имена могут уходить в фамилии. Вот. Поэтому в любом случае какие-то обстоятельства рождения, характер, предназначение, они определяли. Определяли, то есть к имени относятся серьезно, потому что имя – это то, что связывает человека на всю жизнь. Имя не поменяешь, имя не брюки. Ни галстук, ни рубашка, ни пиджак, ни прическа, имя не поменяешь. Все. Как вы яхту назовете, так вперед в путь.
1: Хотя встречается тот, кто меняется.
0: Ну, есть отдельные моменты с неблагозвучием. Ну, конечно, да. Если вы дочь назвали Тракторина, то что ей такой ходить? Тракторина. Это может в 20-е годы круто быть Тракториной. Первый трактор тут, лошади появились.
1: И Тракторина у нас живет. И Тракторина живет.
0: И Тракторина у нас живет, да.
1: Хотя вот. Звучит еще нормально.
0: Ну, попробуйте.
1: Кстати, вы все же точно уверены, что не будете заниматься проектом, о котором вы говорили, в отношении вот такого парафраза библейского с именами, вот то, что вначале вы сказали?
0: Ну, интересно. Я же рассказывал, помните даже тот Исаак, как Исаак появляется. Тоже у меня такая идея была. Я вам первую расскажу, а потом вторую, раз мы об именах говорим. Повод же, мотивация какая? Сара рассмеялась. Подслушивает женщина. А что еще женщина любит делать? Подслушивать, как Господь с Авраамом разговаривает, как муж молится Богу. Подслушала, подглядела и усмехнулась. Говорит, как это 90-летний будет ребенок? И Бог говорит, назови его Ицхак. Ицхак. Я когда-то первое, что мне в голову пришло, вот такая была идея, ну, как бы на русский язык перевести Ицхак. Смешарик, что ли, какой-нибудь. Смешарик. Ну, шарик-то там ни при чем.
1: Ну, шарик, да.
0: Да. Ну, Ицхак, как с еврейского Ицхака?
1: Ну, смех и смех. Да.
0: А потом я нашел замечательный аналог в восточнославянской культуре. Смеян.
1: Смеян, да?
0: Конечно, да. И не Смеяна, не Смеян, Смеян, Смеяна – это имена.
1: Ну, что, мне кажется, имена.
0: Смеян. Что-то пожалуйста.
1: Подобным периодом бы пробовали бы заняться, я думаю, бы интерес вызвал.
0: А он такой был бы вычурный, да. Не, ну в любом случае мы понимаем, что имена это не просто так.
1: Да.
0: Имена это очень серьезно. И у людей, и у вещей. Поэтому здесь нужно подходить соответственно.
1: Хорошо, Александр, вот такого экскурса, да, и в библейские там названия имен и носителей их, и вне библейского. В то же время мы привыкли к тому, что Бог Отец имеет множество имен, и самое известное, из которых обозначается четырьмя буквами, согласными буквами, да, и передается зачастую как Яхва. Угу. Да. А что мы знаем об именах Иисуса Христа?
0: Ну да, вы абсолютно верно сказали, что хотя Яхве или Ягвы иногда передают, оно наиболее употребимо и наиболее частотно в Священном Писании, в Ветхом Завете. Но, тем не менее, это не исчерпывает Божьих имен. Да, мы прекрасно помним Саваоф, мы помним ранние имена в Бытие Эль-Шадай, Эль-Ильон, да? Адонай, это уже не имя, конечно. Вот. Поэтому, да, у Бога достаточно имен, у Бога Отца. Что же касается Иисуса Христа, то он тоже не исключение. Ну, мы говорим о Сыне Божьем, да? Давайте откроем библейский текст. Исаия, пророк Исаия здесь наиболее интересен. Исаия 9 глава, 6 текст. Вот это Исаия 7 главы

0: по 9, по 9 главы, это пророчество об Иисусе Христе. Правда, это не первостепенное пророчество. Оно имеет несколько как бы таких потенций. В том числе, конечно же, главная его цель – это пророчество об Иисусе Христе. И вот мы читаем 9 глава, 6 текст. 9 глава, 6 текст. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему». И дальше двоеточие и перечисление имен. Например, «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Вот вам, пожалуйста, пять имен Иисуса Христа. А мы ведь помним, что еврейские имена переводятся. Конечно. В особенности, если мы слышим, там, ну, не знаю, Даниэль, да, мы «Бог мой судья», да, или там Ильяху,
1: да.
0: Да, или вот везде, где это есть «Эль» или вот это «Я», или «Ях», то мы понимаем, что там либо слово «Бог», либо слово «Господь» на древнееврейском. Поэтому вот там «Бог крепкий», «Чудный советник». Это у нас это переведено. А на самом деле это имена, которые он мог бы носить. Вот, пожалуйста. Но среди этих имен одно выделяется особенно. И нам нужно на него обратить внимание. Здесь в Исаии оно встречается дважды в еврейском тексте. В Септуагинте один раз, но это отдельно интересный момент. Да, кстати, вот здесь, может, маленькое такое лирическое отступление сделаем. Дело в том, что не только Бог Отец и Иисус Христос, Сын Божий, носит не одно имя. Да, то, что люди носят несколько имен, это вещь довольно-таки распространенная. Ну, вот такой яркий пример. Мы с вами любим этого человека, очень уважаем, благодарны ему, восхищаемся им. Да, его звали Лабегот Фридрих Константин фон Тишендорф. Вы представляете себе, как замучаются родители? Лабегот Фридрих Константин, пожалуйста, чай пить. Лабегот Фридрих Константин, положи ложечку.
1: Не пойду, потому что я еще фон Тишендорф.
0: Да, да,
1: только тогда.
0: Да, ну, понимаю. То есть вот у человека, ну, фон Тишендорф, мы скажем, это титул, фамилия, три имени. Лабегот Фридрих Константин. Три имени. И при том, это же не исключение. Это вещь такая типичная. А с двумя именами вообще сплошь и рядом. Да, мы возьмем апостолов, да у них у всех почти по два имени. Но некоторых мы не знаем второе имя. Да, возьмите апостола Павла. Это мы привыкли. Апостол Павел, да, Павел Шауль.
1: Шауль, или Саул,
0: более привычным, да, еврейское имя, и римское имя. Или, да, Петр. А Петр — это кличка. Петр не имя. Его зовут Симеон, Шимон он. Да, а это уже мянушка, прозвище.
1: Да,
0: Петр, да. Или там, кого мы зовем? Фома кличка. Его не зовут Фома. Его зовут Иуда. Иехуда Фома. Вот. Поэтому у них тоже два имени, три имени. Это в человеческой практике такая вещь тоже присутствует. Да? Ну, то, что касается Господа, конечно, имен уже больше. И вот мы возвращаемся. Вот мы вспомнили этих пять имен у пророка Исаии. Но есть еще одно очень важное, знаковое. Давайте мы эти два места прочитаем. Опять-таки Исаия, 7 глава. 7 глава пророка Исаии. 14 текст. Знаменитейшее пророчество. Знаменитейшее. Итак. «Сам Господь даст вам знамение». Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Да? Или давайте 8.8 прочитаем, Исаия. «И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей Эммануил». Да? То есть его вот так будут звать, но... Особое имя Исаия повторяет дважды.
1: А вот, кстати, перебью вас. Именно вот здесь, в Септуагинте, в 8 главе, не встречается, да?
0: В 8 главе. Ну, мы сейчас коснемся этого момента. Получается, 7.14 Септуагинта транслитерирует еврейское «Эммануил». Ну, конечно, уже значение теряется. То есть как греку понять, что значит еврейское «Эммануил»? А на самом деле вы же хорошо понимаете, лучше, чем я, что это не одно слово «Эммануил».
1: Не, ну лучше не лучше, но это не одно слово.
0: Да, это
1: «Эммануэль». Три практические слова.
0: Да.
1: «Эммануэль».
0: Да. которое переводится «с нами Бог».
1: «С нами Бог».

0: Сами Бог, получается, у нас предлог, местоимение, существительное вдруг раз спаялись, и стало имя. С нами Бог. А вот там по два слова, там, да, Бог крепкий, да, Отец вечность. Ну, а здесь три слова. Ну, предлог не самостоятельное слово. Вы помните, что не в древнерусском языке, а тогда вообще все это слитно писали. Вот. Предлог в этом смысле функционировал орфографически, как и приставка, то есть рядышком стоял.
1: Ну, я, может, этих тонкостей, Александр, не знаю, но вам я верю.
0: Ну, пожалуйста, я вам верьте мне. Да. Вот. Поэтому вот Эммануил, с нами Бог. Итак, вот знамение, итак, сам Господь даст знамени, все дерево в чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. А когда мы 8.8 читаем, 8.8, и читаем там «во всю широту земли твоей Эммануил», то что делает Септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык? Оно не переводит, не транслитерирует имя Эммануил, а оно переводит его «хэмон хотеос», «с нами Бог», то есть «и распростерте крыльев ее», «будет во всю широту земли твоей с нами Бог». То есть переводят это имя, чтобы было понятно. Может, они и намеренно это делают для тех, кто вот этот момент еврейский не знает. В одном случае оставляют Эммануила, во втором переводят. Да. Вы помните вот эту особенность?
1: Говорящих на других языках.
0: Да, да, да. Знающих греческий и не знающих древнееврейский. Ну, это типичная картина. Откуда они там древнееврейский могут знать? Ну, это отдельные люди. Ну, да, вот мы вспомним отцов церкви, к примеру, раз говорим об этом. Из отцов церкви кто знал древнееврейский? Один человек знал древнееврейский. Ну, может быть, два. То есть точно знал древнееврейский Августин Гиппонийский. Августин Блаженный, которого мы хорошо знаем. Потому что он переводил Библию. Кто еще? Да, наверное, никто. Иногда говорят, что, возможно, Егизип знал. Но под вопросом остается. То есть, ну и все. А, ну, кто его знает?
1: Надо вам, Александр, проверить картотеку внимательнее, чтобы...
0: Да, да, да. Вот, поэтому Эммануил. И мы видим, что это пророчество. Вот давайте откроем Матфея, первую главу. Матфей напоминает нам. И там, знаете, как интересно происходит? Интересно происходит. Первая глава, он вспоминает это пророчество. С 21 текста, так это звучит. Первая глава с 21 текста. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Мотивация. «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Почему Иисус? Потому что вот это судьба, предназначение, миссия. «А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом». Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». «И назовешь его Иисус, и тут же пророчество, и нарекут ему имя Эммануил».
1: Да-да-да.
0: «Ты назовешь, да?» Ему нарекут, и будут его называть. Да? Поэтому здесь тоже есть вот этот момент разницы. Более того, мы говорим, что человек может носить не одно имя. Никто никогда... Прочитайте, перечитайте, как угодно, с начала от конца, с конца от начала, по диагонали, как угодно, через страницу. Евангелие, и вы не найдете, чтобы Иисуса называли Эммануилом. Ну, не найдете.
1: Хоть имя Эммануилу у нас, вот у христиан, читающих Священное Писание, оно на слуху, но тем не менее, вот в сравнении с именем Иисус, оно отходит вообще куда-то на второй план. Так вот, хорошо ли это или плохо?
0: Ну, конечно, плохо. Потому что плохо, а может, и не отходит. У большинства-то, наверное, отходит, но все-таки не у всех. Потому что, опять-таки, Эммануил говорит о некоем важном свойстве, сущности этого младенца или этого человека, Сына Божьего, воплотившегося в человеческую плоть. О чем говорит? Давайте разберемся. Откроем Откровение. Откровение давайте откроем. Или давайте здесь же. Матфей, кстати, вот это я вот только накануне понял, такую простую вещь, а вот как-то смотрел и не видел. А мы в начале, в первой главе Матфея прочитали. Наречешь ему имя Эммануил. А вот чем хорош Матфей, а Матфей все равно крутой литератор. Очень крутой. Он любит закольцовывать. И смотрите, что я понял. Какую простую я вещь понял. Вот буквально...
1: Крутой, это не второе его имя Матфей, да? Это вот...
0: Не, может, его так и называли среди апостолов. Марк сказал, ну ты, Матфей, крут. Я только столько глав написал, а ты в два раза больше. Да, ну, конечно, нет. Крутой — это фамилия такого поп-музыканта. Смотрите, как в конце... последний текст Евангелия от Матфея.

0: Христос говорит, да, опять-таки, это сильная текстуальная позиция с точки зрения лингвистики текста. 28.20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Се я с вами. Эммануил, с нами Бог.
1: Да, да, да, да.
0: То есть смотрите, что делает интересно Матфей. Матфей, на мой взгляд, закольцовывает.
1: А в начале и в конце.
0: Да, да. И опять-таки он это делает, как делает Септуагинта.

0: Давайте откроем Откровение, 21 главу, и увидим, как это работает и у Иоанна. Интересно. 21:3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Он будет обитать с ними, да? «Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
1: Тоже Эммануил.
0: Эммануил, да. Только очень важно помнить и знать, что значит Эммануил. Здесь быстро вам скажу. Конечно, разные люди на протяжении истории говорили: с нами Бог». Там Суворов там переходил Альпы, и мы русские, с нами Бог. Или римские воины Римской империи: «Nobis cum Deus», с нами Бог. Или армия Третьего Рейха, нацисты: «Gott mit uns», с нами Бог. Многие люди претендуют в своей пропаганде, что с ними Бог. Но на самом деле мы видим, что именно христианам, тем, кто последует Иисуса, за Иисусом Христом, вопреки, будут ли это лишения, будут ли это благословения, Иисус говорит: «И се я с вами во веки веков. Я Эммануил. Тебе трудно. Ты падаешь, ты в отчаянии, или ты радуешься. Знай простую вещь. Я не только пришел спасти тебя, я всегда с тобой». И это имя отражает великую сущность, великую задачу, великое откровение Бога, которое Он дает нам, Его детям.
1: Александр, тоже, может быть, так быстро. Текст Священного Писания, что призовущий имя Господне вроде бы тогда спасется. Uh-huh. Это достаточно просто называть имя?
0: Нет, это совершенно на другом. Призовущий имя Господне – это призовущий Господа.
1: То есть,
0: конечно,
1: Господь.
0: Такой технический термин, но это отдельная история.
1: Но это предполагает отношения.
0: Ну, конечно, конечно. Да.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Казалось бы, вот вопрос: ну что тут в этом имени, да? А все же какая вот глубина огромная, и здесь огромное значение в этом. И то, что показывает, что вот Господь, да, с нами, с человеком, благодаря Его вот спасительной крови и возможности приобрести эти взаимоотношения. Будем ждать вас, Александр. Успехов вам.
0: Приду.
1: Всего наилучшего. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы смотрите наши программы. Мы благодарны, что вы пишете свои комментарии. Господь в будущем обещает человеку дать новое имя. И, может быть, кто-то из вас скажет: ну, зачем мне другое имя, у меня уже оно есть. Вопрос не в самом имени, а в важности приобрести спасение и вечную жизнь благодаря искупительной крови Христа. Стремитесь к этому, дорожите, цените этот дар, что Господь нам подарил. Читайте Священное Писание, и до новых встреч. Будем ждать вас на очередных наших встречах. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

Дорогие друзья, сегодня тема наших духовных размышлений называется «Успех в том, что имеешь». На протяжении нескольких тем мы говорили о том, как Бог участвует в нуждах каждого из нас, в различных аспектах нашей жизни, как Иисус Христос и Сын и Святой Дух участвуют в деле каждого из нас, в нашем спасении. Сегодня наша тема заключается в том, какова же наша роль в том, чтобы еще многие нашли своего Господа и Спасителя. И когда мы задаемся над тем, насколько мы можем быть полезны Господу в осуществлении Его воли, мы часто задаемся вопросом, а что есть такое у меня? Что есть такое у меня, мы начинаем искать и не находим. Самые простые пути – облеченные в силу Святого Духа, могут сделать нас успешными в провозглашении проповеди Евангелия, успешными в деле распространения благой вести. Давайте посмотрим несколько библейских историй, чтобы найти подтверждение тому, что Дух Святой действует через самые простые пути и человеческие средства. Первая из библейских личностей, предлагаемая нашему вниманию, это Моисей. Моисей получил прекраснейшее образование в университетах Египта. И книга «Исход», 2 глава, 11 текст говорит, «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и, видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке». Когда Моисей думал о том, что он был готов быть орудием Бога, он был наиболее всего далек от этого. И это самая распространенная человеческая реакция. Другая реакция заключается в том, когда человек говорит, «Я не могу сделать это. Я не могу сделать это». И для врага человеческого рода совершенно не важно, какая из этих реакций свойственна нам, лишь бы мы с вами не чувствовали полной зависимости от Бога. Богу понадобилось 40 лет, чтобы переучить Моисея простым путям Господним. Это не значит, что и для нашего обучения потребуются долгие годы и подобное образование. Просто мы должны извлечь из этого очень важный урок. Нам необходимо воспитывать в себе чувство совершенной зависимости от силы и присутствия Господа. Какой же учебник Бог избирает, и какое же учебное заведение Бог избирает для Моисея? Обучение терпению в заботе о нуждах беспомощных овец дало Моисею больше, чем вся мудрость Египта. Подумайте над этими словами. Бог очень терпелив. Он обращает внимание не на то, кто мы есть, а на то, кем мы можем стать. И именно поэтому Он любит нас. Он поступал также и по отношению к Моисею. Прошло 40 лет, и Бог обращается к Моисею следующими словами в 3 главе, в 10 тексте. «Итак, пойди». Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Обратите внимание, как Моисей откликается на призыв Господа. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Интересно, что совсем несколько иначе

Моисей говорил об этом несколько лет назад. Теперь же он полностью сознает свою неспособность и, вы знаете, подчиняется водительству Господа. В 4 главе книги «Исход» мы удивляемся, мы восхищаемся тому, как Бог может использовать простые вещи, находящиеся под рукой человека, чтобы исполнить свою волю. Сначала для Моисея это был несгораемый куст, затем это был его посох. После этого ему было сказано, что простая вода из реки также будет успешно использована для откровения воли Господа. Бог охотно изгонит наши сомнения, если мы подчинимся Ему. И только тогда, когда мы подчинимся Ему, Он сможет совершить через нас невозможное, используя самые простые вещи, средства, которые буквально находятся под рукою. Давайте посмотрим на еще одну интересную библейскую личность. И я приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Глава начинается словами. «После сего моавитяне и манитяне, а с ними некоторые страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И сказали ему, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Посмотрите, какой удивительный урок совершенной зависимости от Бога предлагается нам в этой интереснейшей истории. Когда люди осознают свою беспомощность и соглашаются с тем, что они беспомощны, Бог может совершить невозможное. В стихах 14 и 15 мы читаем следующие слова. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванея, сына Иеила, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и он сказал, «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества великого, ибо не ваша война, а Божия». Интересно, что в 17 тексте этой же главы Дух Господень продолжает говорить через этого левита. «Не вам сражаться на сей раз, вы станьте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Часто в нашей жизни мы встречаем неразрешимые вопросы. Часто мы ужасаемся. И сегодня Слово Господне говорит нам о том, что нам нет никакой нужды решать эти вопросы, непростые вопросы жизни, и сражаться нашим человеческим оружием. Бог желает, Бог обещает, и Бог хочет выступить за нас в этой битве. С нашей стороны нам нужно только довериться в проведению Божьему. Затем Иосафат, будучи мужем Божьим, принял весть от Бога и сказал очень сильные и очень весомые и очень великие по своему значению слова. «Стал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему. И верьте, и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». Бог через своих слуг говорит нам, что дело спасения людей – будет совершено Его Святым Духом с помощью самых простых средств. Давайте будем верить Его обещанию. И еще одна интересная личность предлагается нашему вниманию на страницах Священного Писания. История Зарававеля, который трудился в деле восстановления храма,
Трудился десятки лет, но дело было не завершено и наполовину. И Бог предлагает ему эту миссию.

и начать заново. Интересно, что Бог именно через ангела показывает простые средства, которые будут использованы им для осуществления его дела. В книге пророка Захарии, в 4 главе, в 6 тексте, мы читаем эти изумительные слова: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Дело спасения людей, дело проповеди Евангелия этому миру будет бесполезной без постоянного присутствия Святого Духа. Будет бесполезной без постоянного присутствия и помощи Святого Духа. Он – единственный учитель божественной истины. Еще один пример Священного Писания предлагается нам в книге «Исход», 31 глава, 3, 1, 2, 3 тексты. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством“». Очень интересный библейский текст. Веселиил не был священником, служителем, он был просто ремесленником, который находился под влиянием Святого Духа для выполнения особой, уникальной работы превосходного качества. Так и сегодня Бог не смотрит на звания, чины, регалия. Будь мы простыми тружениками, учителями, студентами или домохозяйками. Если мы готовы подчинить себя воле Божией, мы можем быть наполнены Его Святым Духом и стать свидетелями Его славы и силы. Наилучшим примером в Священном Писании, оставленным для нас, является Господь Иисус Христос. Вся Его жизнь свидетельствует о том, что в деле спасения людей Он использовал самые простые средства. Использование простых средств в некотором роде было девизом Господа Иисуса Христа. И евангелист Лука во 2 главе, 47 тексте, повествует следующее: «Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответам Его». Иисус Христос задавал искренние вопросы тем, кто получил официальное образование, и эти мудрые мужи не могли ответить, они были смущены. Когда мы исследуем жизнь Господа Иисуса Христа, мы восхищаемся тем, как Он использовал для спасения людей и объяснял великие истины спасения простыми, доступными методами, средствами и примерами. Господь Иисус Христос оставил нам пример, чтобы мы должны быть более и более зависимы от Бога и менее всего полагались на самих себя. И там, где мы видим всего несколько путей осуществления воли Божией, христианская писательница Эллен Уайт говорит: «Он приготовил для нас тысячи путей, о которых мы ничего не знаем». Задумывались ли вы над тем, почему Бог использует простые средства и простых тружеников, чувствующих полную зависимость от Него? Спаситель желает излить на нас поздний дождь и затем через нас предупредить весь мир и приготовить ко спасению. Если мы заняты тем, что упорно трудимся своими силами, как мы воспримем это излитие? Мы припишем всю славу своим способностям. Согласно первой ангельской вести, записанной в книге Откровения в 14 главе в 7 тексте, вся слава, вся честь принадлежит Богу. Однако в человеческом греховном естестве нет желания воздавать всю славу Ему. Эгоистическое человеческое сердце склонно приписать всю славу себе. Поэтому Бог не может нам доверить эту могущественную, непревзойденную силу позднего дождя, пока мы не приготовлены к этому. Давайте же придем к подножию Иисуса Христа. Давайте смиримся. Давайте взглянем с верой на Его достоинство и будем умолять о том, чтобы стать Его проводниками, чтобы Его праведность очистила нас и покрыла наготу нашего эгоизма. Помните, Бог желает, чтобы вы

и я поняли, если Святой Дух не будет обитать внутри нас, мы никогда не сможем выполнить это поручение, которое Он предложил нам в Слове Своем. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да, Бог сегодня желает, чтобы мы пришли к осознанию того, что нашими усилиями и с помощью наших планов дело спасения людей никогда не будет окончено. Эллен Уайт в одной из своих книг писала следующие слова. «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу. Для таких вестников истины нет преград». Несколько лет назад в Румынии проводилась уникальная общенациональная программа по изучению книги Откровения. И когда собирались плоды и результаты этой программы, много людей было подготовлено к крещению, много людей познакомились с Господом, с Иисусом Христом, как своим Господом и Спасителем. Но больше всех в этой удивительной программе был пример одной немолодой женщины, которая приготовила к крещению более 50 человек. И самое интересное в этой истории заключается в том, что когда эти люди стояли у кромки бассейна, тогда они узнали, что эта женщина ни читать, ни писать не умеет. Как она могла им преподавать эти семинары, эти уроки по книге Откровения? Давайте еще раз вспомним эту цитату. «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу». Дорогие друзья, мы живем в особое время. Время, о котором писал пророк Сафония. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос Дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый». Дорогие друзья, сегодня Спаситель готов сделать нас проводниками Его благодати. Сегодня через нас Святой Дух готов излиться на нуждающийся в этом мир. Сегодня Его сила может нас сделать теми добрыми свидетелями, в которых так нуждаются люди этого мира. Давайте примем сейчас, прямо сейчас решение посвятить себя этому служению, чтобы еще многие люди на нашей планете, в нашей стране и в нашем городе могли найти для себя весть надежды и спасения.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Каждая программа на телеканале 3 «Ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты.

0: готовые поделиться своим опытом.
1: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
2: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

чтоб вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной.

Знаете ли вы о том, какая книга является мировым бестселлером? Это Библия. Ежемесячно продается больше 1,5 миллиона экземпляров этой книги. Библия пользуется вполне стабильным спросом. Но все ли купившие эту книгу действительно ее читают? Мы предлагаем вам серию встреч «Новый шанс для Библии». Мы покажем вам, что Библию можно и читать, и осмысливать. Библия доступна для понимания современного человека.

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я очень рада вас видеть в нашей студии. Приветствую вас.
1: Здравствуйте. Это взаимно.
0: И еще в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Тоже очень рада встрече с тобой. Рада тебя видеть.
2: Спасибо,
0: в нашей студии.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Итак, вот когда человек приходит в церковь, начинает верить в Бога, он начинает активно читать Библию, не расстается с этой книгой и восторженно и радостно говорит: «Я получаю такие великие благословения от чтения Библии». А человеку стороннему это не всегда понятно. О чем он говорит? О чем вообще идет речь? Какие благословения? Как его понять? Вот скажите, пожалуйста, как священнослужитель, Роман Владимирович, какие благословения реально человек может получить от чтения Библии?
1: Ну, вы нарисовали картину идеального христианина, который не расстается с Библией. Хотелось бы, чтобы так было, и я думаю, эти благословения не иссякали бы. На самом деле есть сопутствующие, отвлекающие факторы, мы знаем. Угу. Молитва «Отче наш», «Избавь нас от лукавого», который на нашем пути ставит очень много преград, и вы в своей жизни также, наверное, можете вспомнить. Вот только соберешься читать, что-то помешает. Угу. Но еще называют Библию лучшим лекарством от бессонницы. Слышали, наверное, да?
2: Угу, да.
1: То есть, если не спится, возьми в руки Библию, особенно на начальном этапе, кто ее только открывает. Вот работает, проверено не на одном человеке. Ну а как вот сделать так, чтобы она была увлекательной? Вот как раз-таки на это и было нацелено эти курсы разработаны, которые лично меня возрождают регулярно. То есть, вы знаете, вот уже хочется где-то взять паузу, но ты открываешь книгу, и эти методы, они постоянно тебя погружают, и ты тут же тянешься за ручкой и начинаешь что-то отмечать, и начинает у тебя текст таким выпуклым становиться.
2: То есть вы сами постоянно этим пользуетесь, да? И уже без
1: регулярно.
2: Этого не можете читать,
0: получается. Хочу отметить, как я и сказала в начале программы, что Роман Владимирович как раз автор курса по углубленному изучению Священного Писания. И вы как раз сейчас об этом курсе и говорите.
1: Да.
0: И там есть определенная структура у этого курса. И нам интересно послушать о том, из чего этот курс состоит, чтобы потом уже более подробно в него погрузиться.
1: Да-да-да. Но есть еще выражение. То есть почему мы не получаем, как христиане, благословения? Пыль на Библии, ржавчина на душе. Понимаете?
0: То есть известное выражение.
1: Известное.
0: Да.
1: Но его нужно переосмыслить. Получается, покрываясь наша Библия пылью, получается, что-то с нашими отношениями с Богом начинает происходить. Они начинают блекнуть. А взаимоотношения с Богом, они непременно отражаются зеркально во взаимоотношениях с ближними. То кош

0: Девочка начинает пятый угол искать, то не знает, дети куда спрятаться, то жена не так сварила, понимаете? То есть мы же знаем известное также выражение вертикаль, крест и горизонталь.
1: Да.
0: И вертикальная линия, она всегда выше, длиннее. То есть чем у нас ближе отношения с Богом? А отношения мы выстраиваем с Богом каким образом? Когда я читаю Библию, Бог говорит со мной. Мы говорим классическими, да, сегодня выражениями. А когда я молюсь, я говорю Богу. Но как услышать голос Божий? Ну, да, вот... устоявшееся выражение, да, то есть Бог говорит со мной. Так он говорит со мной или нет?
1: Да. А у меня вот такой вопрос возник. То есть ваш курс, он помогает не только понимать Библию, но и также через чтение Библии обретать отношения с Богом?
0: Конечно, на это был рассчитан. Это, можно сказать, как припев и красная линия. Говоря о содержании курса, первое, с чего бы я начал, это такая аббревиатура МЧС.
1: Это что-то спасающее?
0: Да. Это не министерство по чрезвычайным ситуациям. Хотя жизнь с Богом, это уже, когда мы посвятили себя Ему, когда мы встали на путь христианства, это уже чрезвычайное что-то в нашей жизни произошло, потому что мы бросили вызов князю этого мира, который будет всячески нам мешать развитию этих отношений, нашему духовному росту.
2: Князю этого мира вы имеете в виду? Дьяволу и сатану, да?
0: Да,
2: как это, как он назван в Библии.
0: Да. Так, спасибо за дополнение. Поэтому в курсе будут содержаться определенные аббревиатуры, известные в другом направлении, с другой коннотацией, но, держа их на слуху, они помогают, чтобы этот курс был понятен. Когда мы учились, один из преподавателей говорит, что мы должны проповедовать и доносить информацию так, чтобы бабушка из Чемкентской области могла понимать. Ну, это я понял, Чемкент совсем недавно в Казахстане был. Есть такая область. Ну, речь идет о том, чтобы обыватель, не искушенный, скажем, какими-то научными познаниями, человек, скажем, среднего звена, мог бы понимать эти вещи. Поэтому у меня аудитория – это где-то подростки и люди преклонного возраста. То есть диапазон.
2: Такой, да.
0: Да. И понятно, что средний класс, средний возраст сможет это понять. Я старался их, скажем так, приблизить.
2: Ну вот для меня, конечно, это тоже загадка. Я не совсем согласна с тем, что любой человек поймет любой текст и любой отрывок Библии. Потому что есть же в Библии и простые отрывки. Да. Книга Псалмов, например, те же Евангелия, есть пророческие книги, есть книги исторические, где мы не можем так быстро понять логику событий и понять Бога, почему Он именно так действует, и именно это велит сделать своему народу. И, конечно, может быть, как вы говорили в предыдущей программе, 22-й псалом бабушка и поймет, или подросток поймет, а вот какие-то сложные, да,
1: например,
2: отрывки, да, не поймет. Поэтому меня вот всегда удивляло вот такое заявление. Но я думаю, Роман Владимирович, вы нам объясните, как это возможно. Да?
0: Конечно, может быть, это звучит громко. Я еще раз говорю, этот курс апробирован. Два потока прошло. И у меня были экзамены. Одна из сестер наших говорит, ну, у вас очень научный подход. Я говорю, а как быть с бабушкой, которой больше 80 лет? И она успешно выполняет задание.
1: То есть ей это понятно, доступно.
0: Да. Ну, конечно, скидка, что она была бухгалтером, но возраст не помеха, понимаете? То есть у человека было высшее образование. Есть свидетельство участников, когда мамочка донесла на доступном уровне деткам, это в районе 6-9 лет, может быть, даже и 5, сейчас точно не скажу. И они проходят по определенным методам, часть из которых является этот курс. И она присылала, и показывала, посмотрите, они уже не хотят смотреть мультики, они хотят изучать Библию. Их это увлекало.
2: Ну, она хороший преподаватель, наверное.
1: То есть она адаптировала.
0: Да. Это нельзя снять. Но, с другой стороны, она автор многих методичек для подростков. Она смогла это. Но, с другой стороны, вы знаете, имея даже профессионализм, когда ребенку неинтересно, он порой где-то отстраненно ведет. Ну, я думаю, мы позже поговорим. Речь шла о карандашах, когда просто подчеркивалось или вычленялись какие-то слова. Давайте, наверное, мы чуть глубже скажем о данном курсе. Говоря об обывателе, я не претендую, что вообще, ну, всем она будет интересна. Но, скажем, кто хочет, мы в прошлой передаче говорили, узнать, тот узнает.
1: То есть тот человек, который стремится к Богу, стремится к вере, хочет развиваться в этом, углублять свою веру, да?
0: Да.
1: То есть это предназначено для такого человека.
0: В Нагорной проповеди сказано: «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть, когда у человека есть запрос, и когда он уже дошел до определенной кондиции, и есть определенная готовность быть честным с Богом, это то состояние, когда Дух Святой может с человеком сотрудничать и открывать те вещи. В 118-м псалме написано: «Я стал сведущ более старцев, потому что слово твое храню». О чем идет речь? Это пишет Давид, молодой.
1: В любом возрасте человек может иметь мудрость, если
0: свыше.
1: Он... Да, свыше,
0: если его сердце открыто. Понимаете, когда есть честность. Я хочу парировать вам, Юлия. Когда Христос взял ребенка и посадил на колени и сказал: если не умолитесь, не можете войти в Царство Божие, как дети. Понимаете? Есть выражение, что Бог все упростил, человек все усложнил. И мне нравится выражение, это слоган Шкоды, машины, на которой езжу. Simply clever, то есть гениально просто. Вот Библия написана простым языком. Просто нужен соответствующий подход. И когда мы заходим с той двери, с нужной двери, и пользуемся нужным методом, все работает, как механизм. Ну, у всех же были часы с кукушкой, правда же? Ты завел, и оно...
2: Нельзя, вот как тоже вы отметили буквально минутой ранее, нельзя сбрасывать со счетов, и более того, это надо ставить во главу угла. Влияние Духа Святого на человека при чтении Библии.
0: Это сотрудничество.
2: Потому что сколько было таких случаев, когда люди открывали Библию скептически настроенные. Я сейчас все развенчаю, я сейчас этим верующим покажу. Прочитали буквально там Евангелие одно, второе, и верующим стал человек. Все, без Бога никуда он уже.
1: Это Божье влияние, да?
0: Да. Но мы должны понимать, что когда мы открываем Слово Божье, мы входим в приемную к Небесному Отцу. Это нужен уровень определенной соответствующей подготовки. Ну, мы чуть дальше скажем об этом. В плане, что нельзя наскоком. Нужно для этого подготовиться и настроиться. Это минимально. Хотя бы 15 минут мы должны располагать, чтобы что-то извлечь.
1: Нужно время, место, да?
0: Да.
1: Не на ходу.
0: В Иеремии, 15 глава, 19 стих, сказано: если ты будешь извлекать драгоценное
1: из
0: ничтожного. Вот то, что, на наш взгляд, кажется ничтожным. Ну, я Библию читал многократно. Вот давайте поговорим о верующих со стажем. Ну, что там я нового могу найти? Ну, говорят, в одну реку дважды не войдешь. Ты уже не тот, который был год назад. В течение года последнего прошло столько у тебя событий, что ты уже не тот Роман, который был в 2024 году.
1: И то есть, получается, ты по-другому читаешь Библию.
0: С новым взглядом ты заходишь в нее.
1: Потому что многие удивляются, как вы можете из года в год читать одну и ту же книгу, постольку, в общем-то...
0: И глаза не перестают расширяться. Как я этого раньше не видел.
1: Что вы здесь находите, что столько раз ее перечитываете?
0: Давайте поговорим о подходах.
2: Да.
0: Первый МЧС, служба спасения. Ну, христианство в комплексе, я его называю, или христиане-спасатели. Это аббревиатура МЧС. Есть какие-то мысли?
1: Ну, «С», наверное, «спасение».
0: «Спасение» приходит на ум. Хорошо.
2: Я сейчас подгляжу, что у вас там. Нет, не буду. Я даже не знаю, у меня нет идей. Вот,
1: нет,
0: Вот смотрите, с чего, по сути, состоит наше общение или отношение с Богом? С каких составляющих? Это компоненты.
1: Молитва.
0: Молитва.
2: Да.
0: Ну, без чтения
2: чтение,
0: никуда.
2: Чтение, наверное, да.
0: И вы знаете, на этом
1: этапе... служение, наверное, другим людям, да?
0: Служение. Вы знаете, почему... Некоторые уходят из церкви. По сути, в них не загорелся огонь. Вот как у нас на фоне. Огонь Духа. Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю». Луки 12 глава. «О, как я желал, чтобы он возгорелся». Как вы думаете, о каком огне Христос говорит?
1: Вы знаете, я первый раз в жизни эти слова стала понимать по-другому. Всегда я думала о каких-то...
2: Огонь возмездия, суда там своего он пришел низвести.
1: Да.
2: Он и пришел низвести огонь, действительно, когда человек вот горит каким-то делом, профессионал, он самородок, он, ну, может, и не обязательно самородок, он действительно, он учился, и он и готов спать по 3-4 часа в сутки, и его это не напрягает, и забывает поесть, но у него есть дело жизни.
1: Вдохновение,
2: А у некоторых христиан бывает так, что им скучно в церкви.
0: Да.
2: Им скучно Библию читать. Их напрягает Бог и то, что с ним связано, да. И сообщество верующих.
0: И раздражает.
2: И вот это, к сожалению, страшно.
0: Да. Да. Ну, опять здесь подсказка. У меня просто, когда говорим Ленин, сразу подразумеваем партию.

0: Да.
1: То есть я хочу, чтобы вы уже начинали впитывать и сразу улавливали, кто написал. Вот когда я задаю вопрос, вы сразу должны, вот у вас какой-то ассоциативный ряд должен сработать. Где это написано? Я уже его произносил.
0: Про авторство. То, что огонь не завести пришел с неба.
2: По-моему, это Евангелие.
1: Какое? Да?
0: О, это уже...
1: Я уже назвал его. Сложный... Евангелие от Луки, 12 глава. Да. Огонь пришел не завести на землю, как я желал, чтобы он возгорелся. 49 стих. Да, да. И 50-й там дальше развивается мысль. А если со словом огонь, Евангелие от Луки, еще какие-то слова? То есть вот теперь мы начинаем этот клубок разгребать. Мы уже даже какие-то практические вещи начинаем с вами разбирать. Огонь пришел, хотел, чтобы разгорелся. Вот с этим существительным глаголом, есть ли у Луки еще подобные слова в его Евангелии?
2: Наверное, нам бы помогло, если
0: бы
2: полистали.
0: Это надо либо по симфонии, наверное, искать, либо прям ставить себе цель читать это Евангелие с целью найти именно это слово и выражение.
1: Но теперь вы немного понимаете, как это примерно работает.
0: Это как работает вот этот вот
2: метод.
1: Это известный отрывок. Он называется формула, когда мы слышим одно и находим его в другом. Один плюс один равно третье значение, скажем так. А плюс Б равно С. Называю его формулой. Известная история, произошедшая с учениками, шедшими в Эммаус. Это подсказка. После встречи со Христом, что с ними произошло?
2: Открылись глаза.
1: Не горело ли у нас сердце, когда он говорил к нам? Слышите? То есть Библия сама себя истолковывает. Нам нужно просто взять одного автора и считать его. Называется почерк автора. Один из подходов будет.
2: То есть можно сказать, что Лука писал об огне.
1: Об огне. И вот нам теперь
2: зажег
1: нужно...
2: Христос в душах своих учеников, так?
1: Конечно. И нам теперь нужно, чтобы правильно истолковать этот текст, потому что иногда вы правильно сказали, огонь может отображать суд. Лопата в руке его. Помните? Он будет очистит огнем, написано. Вот у Матфея немножко другая была коннотация. Что мы делаем? Мы берем одно Евангелие, берем слова, переводим их в глаголы, к примеру, и у нас в арсенале есть слова одного автора. И теперь мы соотносим по контексту, что нам подходит. И когда мы находим одно выражение, соотносим его с другим, в другом контексте, у нас расширяется понимание.
2: Ну а как вот для этого автора найти такие слова? Вот вы нам сейчас
1: сказали, что симфония. Вы знаете,
2: а как узнать вот именно, как вычленить для этого автора его слова? Вот это ведь вы нам сейчас просто подсказали, что Лука огонь.
0: Что нам надо обратить внимание на слово огонь. И мы так что-то вспоминаем, не помним ничего, да?
1: Мы не сказали, как работает. Вот по сути Библия таким языком написана. Если вы начнете эти крючочки, есть будет метод репешок. Уже зацепочка. Вы должны выработать у себя навык цепляться. Вы не просто прочитали текст. Он сухой, он скучный. Вы должны сразу у вас в голове единичка ноль какой-то, знаете, у компьютера. Сразу файлы пробежат, по файлам пробежаться и вспомнить, где это. И вы знаете, это текст по-новому открывается.
0: То есть мы можем, в принципе, читать, если я правильно понимаю, читая, например, Евангелие, да? Вдруг обратить внимание на какое-то слово, на любое.
1: Сакцентировать.
0: Да.
2: Оно часто повторяться должно или как?
1: Соотнести его.
0: Да, и начать это слово искать, где оно еще этим автором упоминается, и в каком контексте.
2: А это должно быть часто повторяемое слово этим автором или не обязательно?
1: Зависит от текста. Где-то вам, конечно, нужна будет симфония, но есть просто они настолько банальные, настолько из детской субботней школы, где у вас оно просто сразу Дух Святой напоминает. Вы просто свели и говорим, а о каком огне Христос говорил, чтобы он разгорелся? После встречи со Христом, вот идет само толкование. Они встретились со Христом и говорят, не горело ли сердце у нас? Итак, МЧС, закрепляем. Молитва, чтение Библии, ЧЕДА, М, ЧЕ, чтение Библии и свидетельство. Мы говорим о том, что многие верующие, вы знаете, на территории Европы, так как и у нас во время Советского Союза, закрывались под амбары церкви. Сегодня это какие-то пивные бары становятся. То есть, по сути, церковь теряет свою популярность. Она перестает быть актуальной. Скажите, у христиан во всех странах нету сегодня Библии? Мы сказали, это самое издаваемое, печатное. Она в шаговой доступности, онлайн. Мы можем сегодня прочитать?
2: Конечно,
0: можем.
1: Что не так? Почему Библия перестала работать? Разве христиане не молятся? МЧ. И читают Библию, и молятся.

0: Но вы знаете, что и молитвы порой затухают. Мы говорим об огне.
1: Угу.
0: И вот Курск, почему? Я каждое слово старался подбирать, и Господь, я верю, подсказывал. Второй шанс для Библии. Реформация. Давайте вспомним, в той же Европе с чего началась?
2: Именно со
0: священного. Именно со Слова Божьего,
2: да,
0: понимаете?
2: Слова Божьего.
0: Угу. Почему Федор Михайлович Достоевский говорит, гибель народу без Слова Божьего? Без откровения свыше, на предыдущем мы говорили, народ не обуздан. Посмотрите, какие страсти кипят в соседних странах. Почему человек теряет любовь? Нету этих отношений с тем, кто создал нас. Мы его боимся. Ну, когда мы начинаем креститься, когда гром грянет, что это за отношение? Это отношение, подогреваемое определенным животным страхом. Можно ли выстроить эти отношения со своим Творцом подобным образом? И вот, пожалуйста, мы говорим о молитве «Отче наш». Почему обращается Бог «Отче»? Ведь это же тоже определенный посыл. Ну, если он наш отец, кто мы между собой?
2: Братья,
1: мы дети, сестры.
2: Да. Мы дети.
0: Сможем ли мы...
2: Но это что-то родственное.
0: Что-то близкое. Родственное.
2: Отец,
0: так
2: это
0: сколько
2: родственник.
0: Притч. Да. Вспомните, где Бог представлен отцом. У того же опять Луки, врача. Понимаем, да?
1: Угу.
0: То есть хотелось бы, конечно, начать, и это будет задавать весь тон. МЧС. Люди молятся, но молитвы порой переходят в формат чего-то, знаете, заученного уже.
1: Выше потолка, как говорят, не уходит.
0: То есть, вы знаете, студент перед сном, Боже, благослови эту пищу. Слышали, наверное, молитву такую, да? То есть, у кого что болит, тот о том и говорит. То есть, его не болит сердце о том, а что же беспокоит Бога. Это такая высшая материя. Его беспокоит что? Хлеб наш насущный. Где-то здесь. Но скажите, а интересует ли Бога этот насущный хлеб наш?
1: Да, наверное. Он же
0: если
1: нас
0: он
1: любит.
0: Все самое дорогое Иисуса отдал. Так вот, опять же, я вижу, что просто молитва, она не работает. Где этот пусковой механизм? В автомобилях это стартер. И я понял, что это Библия. Но мы только что ранее немножко сказали выше, что читая Библию, она не преображает. Молясь, мы не меняемся. Что не так? Я понял, шестеренка, которая не прокручивается, это Библия. Неверный подход. Не созданы условия. То есть ряд факторов, которые не соблюдены. Мы или по пыхах, когда молоко убегает, машина прогревается. Я вот открыл Библию. Ну, чтение по плану. То есть я не погружаюсь, я не отдаюсь этому. И хотелось бы на корню сразу обозначить, да, мы Библию читаем по плану. Есть один из методов.
2: Ну, годовой план.
0: Да.
2: Вы, кстати, как к нему относитесь?
0: То вот вы я чтению. Думаю, знаете ответ на этот вопрос.
2: Нет.
0: Вы знаете, что один текст можно разбирать месяц. Я несколько лет. То есть я отношусь положительно, но для ознакомления. Но если, допустим, в течение 20 лет я читал Библию по плану, но она продолжает не питать меня полноценно.
2: Потому что я должен план выполнить.
0: Да. Потому что меня всегда гонит.
2: Да.
0: У меня есть пример, когда я читаю Библию, и вот, к примеру, 10 глава «Бытие». Я знаю, там же вот, ну, расы произошли. Сим, Хам и Афет. Я географию очень люблю. Я всегда мечтал погрузиться в это и расширить. С картами, с энциклопедиями, словарями. Но план меня гонит.
2: Да.
0: Мне нужно уже 11-ю читать главу. И я все время, знаете, несколько лет. И знаете, наступил момент, когда я сказал, баста, хватит. Я ставлю на паузу. Я тогда вот просто отодвину. То есть я уже несколько лет читал. Поэтому те, кто не читали, для полного ознакомления, это важно. Но чтобы оно грело, чтобы оно нас преобразовывало, нужно зайти с другой стороны. И вы знаете, я где-то месяца два 10 главу изучал.
1: Ну, то есть нам
0: я
1: надо...
0: наелся, знаете, я просто насытился. Я сказал, Боже, спасибо тебе. Я наконец-то достиг той точки. Я думаю, у каждого из вас, когда вы читали определенную молитву в псалтыре, вы хотели на ней остановиться и поразмыслить, но вы уже убежали. Вас подгоняет уже следующая глава, вы же понимаете. А мы не любим, когда у нас хвосты. И получается, мы сами себя загнали в определенные рамки. Пришло время из этих рамок выйти, создать
1: надлежащую... То есть вы против формальности, получается?
0: Ну, я думаю, вы понимаете, что нужно зайти с другой стороны. Было одно, долгие годы, но давайте мы теперь попробуем попрактиковать другой подход. Это просто по желанию.
2: То есть, насколько я понимаю, вот этот метод молитва, чтение, свидетельство, это как некий фундамент
0: всего курса.
2: В принципе, всего курса. Вот да. Как раз. То есть мы должны молиться.

0: практиковать. Естественно, чтение, потому что курс, собственно, чтения Библии. И свидетельство
1: другим.
0: Другим, да, что-то обращали. Мы об этом еще, да, мы будем об этом говорить.
2: Благословение,
0: да, то есть
2: да?
0: Это фундамент. Это не просто один из методов, это фундамент, вводное. Все понятно.
2: Угу. А

0: Мы не привыкли к такому формату, но мы как раз и теряем. Вы помните притчу? И Царство Божие подобно сокровищу сокрытому. Сокровище, оно сокрыто. И наспех он его не раздает, потому что это, знаете, как жемчуг псам. Христос сказал. И Дух Святой настолько деликатная и тонкая личность. И он столько нам заготовок на день сделал, но мы ими, к сожалению, пренебрегаем. Но если мы сделаем паузу, остановитесь на путях ваших, помните? И познайте, что я Бог. Не будет остановки, не будет надлежащих условий, не будет и благословения, не будет и познания, что я Бог.
1: Но эти условия мы сами как-то должны себе создавать. Да? Когда-то понятно, что бывают такие дни, когда мы очень сильно загружены. Конечно. Понятно, что люди работают, да. Ясно, что у них надо учить уроки с детьми. Да, там. Да. Вот. Но есть время свободное, которое мы тратим на все, что угодно, но пренебрегаем тем, чтобы почитать несколько текстов Библии вдумчиво.
0: Речь идет о дисциплине. Если мы понимаем, что это жизненно важно, мы пересмотрим свое расписание. Вы знаете, налистание шотсов в соцсетях, мы просто говорим, у нас нет времени, когда мы не заинтересованы. Говорят, кто не хочет, тот ищет причину. Кто хочет, ищет возможность. Почему мы вначале сказали, если мы разглядим, что это наша таблетка от депрессии, от одиночества, это путь к счастью, я думаю, мы готовы посвятить. Мы будем на это. И это будет внутренний побудительный мотив, когда не будет кто-то под палки стоять и подгонять тебя. Тебя самого будет влечь туда, потому что ты говоришь, как сериалы, на самом интересном месте, да? И вот Библия, она все время будет эту интригу сохранять. И чем вы глубже будете погружаться, тем вам больше будет захотеть узнать о дорогом нашем Спасителе.
2: И да, хочется уже познакомиться с этими методами.
1: Итак, Роман Владимирович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Мы продолжим обязательно эту тему на наших следующих встречах. Благодарю и тебя, Аня, за участие и поддержку. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Изучайте Священное Писание и ощутите радость от этого. Всего вам доброго. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой.

0: большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: У них 4 лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты – очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
2: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
1: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдышняя группа собак.
2: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
1: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
2: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах и даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
2: Это потому, что они спокойные по характеру и просто очень умные.
1: А еще они очень преданные.
0: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
2: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно если хозяин отсутствовал, ну, очень долго.
1: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
2: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
1: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
2: Для них это значит быть в своей стае.
1: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
1: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
0: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
1: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
2: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
0: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
1: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
0: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
1: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
2: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
0: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
1: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
2: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
0: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи. Даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
1: Когда мы играли, и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
0: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
1: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
0: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
1: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ну вот, сегодня у меня было много работы. И даже вот срочный заказ. Это Юленькины туфельки. Знаете, кто такая Юленька? О, в нашем дворе это очень известный человек. Она и петь, и стихи сочинять, и разные конкурсы устраивать умеет. Вот такая вот она у нас талантливая. Пряжечка у нее отвалилась на туфельке. Я эту пряжечку и пришил. Вот, теперь не отвалится.
2: Чего себе?
3: Афанась Филиппович.
1: Да, да, Марина.
3: Здрасте. Доброе Это что у нас за инструмент? Утро. На лавочке отдыхает.
1: Какой такой инструмент? Не знаю.
3: Какой инструмент? Музыкальный инструмент. Вот пойдите-ка, посмотрите.
1: Да что вы говорите? Угу. Правда, что?
3: Да-да-да, идемте-ка.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
3: Вон.
1: Ну, в самом деле. Не знаю, Марья Ивановна. Может, кто-то из молодежи вечером оставил?
3: Вот уж не знаю. Но ведь нет никого. Инструмент-то дорогой.
1: Да я никого не видал. Прям не знаю.
3: Ох уж мне эта молодежь.
4: Ой.
1: О!
4: Здрасте, Афанась Филипповна.
3: Да здрасте.
4: Здрасте, Мария Ивановна. Это я гитару сторожу.
1: Здравствуй, дядя.
3: А мы вообще думали, что ее кто-то забыл. Лежит тут дорогой инструмент.
1: Ну, да.
4: А, да это Женькина гитара. Он меня ее просил посторожить, пока за Юлей сходит.
1: Женька.
3: Ну, из четвертого подъезда.
1: Ну, так, ну. Так Женька что, на гитаре умеет играть? Ну,
4: еще как умеет, а Юля поет.
1: Ну, Юлька у нас талантище.
3: Так, погодите. Женька играет. На гитаре играет. Юлька поет.
1: Поет.
3: Гитара вот, а они-то сами где?
1: Вот, а они где?
4: Ну, я же говорю, Женька гитару принес и попросил меня посторожить инструмент, пока за Юлей сходит. А она все не идет и не идет.
1: Ну, понятно.
3: А они что будут тут на гитаре делать?
4: У них сейчас тут будет репетиция.
1: Ух ты!
3: Репетиция? А что ж они будут репетировать-то песню, что ли?
4: Да, очень важную песню. Они ее к празднику четвертого подъезда готовят.
3: К празднику четвертого подъезда? Я что-то такого не слыхал. Что-то Номи как-то что-то придумал-то.
4: Ну, вообще, Юля придумала. Знаете, когда наш дом построили, в четвертый подъезд много семей заселилось. Именно 10 сентября. С тех пор прошло 5 лет.
3: Слушайте, а где же этот праздник будет проходить-то?
4: Да прямо тут, на лавочке. Юля такую замечательную песню сочинила. Она будет петь, Женя играть, а все смотреть. И жители подъезда порадуются за этот день. Как на дне рождения, знаете?
1: Я, кажется, понял. Я понял, почему Юленька принесла мне починить свои туфельки сегодня утром. У нее пряжечка отскочила.
3: Ну.
1: Она в них на празднике будет петь. Слушайте, неужели 5 лет прошло?
3: Слушайте, подождите. Вот я, например, в первом подъезде живу. Я могу на этот праздник прийти?
4: Это надо у Юленьки с Женей спросить. Они организаторы. Они этот праздник будут вдвоем проводить.
3: Только они. А ты что же?
4: А я так, на подхвате.
1: Что значит на подхвате? На подхвате. Ты вот здесь что делаешь? Ну, чем ты?
4: Гитару сторожу.
1: О, ты гитару сторожишь?
3: Ну.
1: Значит, у Жени на подхвате.
3: Конечно.
4: Сторожить это любой сможет. А вот петь, стихи сочинять, на гитаре играть, это да.
5: Здравствуйте.
6: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Ну,
1: здравствуйте,
4: наконец-то.
1: Здравствуйте.
4: Я уже вас заждалась. Вернее, мы.
1: Да уж.
5: Вот здорово посторожила.
3: А вот скажите, я вот могу на ваш праздник прийти?
5: Ну, конечно, можете. Нам же слушатели тоже нужны.
1: А между прочим, эта Дианочка нам про ваш праздник рассказала.
5: Ну вот и хорошо, и вы, Афанасий Филиппович, приходите праздник.

0: 10 сентября будет.
1: С удовольствием приду и с удовольствием посмотрю и послушаю. А почему же у вас вот Дианочка ни в чем не участвует?
0: Ну почему? Она слушать будет. Ничего же больше у нее не получается.
2: Да особых талантов у нее пока не наблюдается.
1: Зря вы так, ребята. Диана для вашего праздника очень многое делает, о чем вы, как мне кажется, пока не догадываетесь.
2: О чем мы не догадываемся?
1: А вот разрешите, я расскажу вам одну историю, если у вас есть одна минуточка, для того, чтобы вы могли догадаться.
0: Да, Афанасий Филиппович, у вас настоящий талант. Конечно, послушаем.
1: Ну, чем могу? Марья Ивановна. Так. Давным-давно в стране, называемой Самарией, жила женщина. Однажды она собралась за водой к большому колодцу, который находился за ее селением. В это время мимо того самого места проходил Иисус. Он утомился от долгого пути и очень хотел пить. Но у него не было ни веревки, ни кувшина, чтобы зачерпнуть воду из глубокого колодца. Вокруг было пустынно. Утомленный, жаждущий, он присел отдохнуть и подождать, не придет ли кто-нибудь почерпнуть воды. Когда самарянка подошла к колодцу, Иисус попросил у нее попить. Они стали разговаривать, и Иисус рассказал ей много того, что ей было интересно о Боге. Когда женщина слушала Иисуса, невыразимая радость наполнила ее. Чудесное откровение заставило трепетать ее сердце. Тогда самарянка поняла, что Иисус – это тот великий пророк и спаситель, о котором она раньше слышала от людей. Она так обрадовалась этому, что даже забыла про свой кувшин с водой и поспешила в свое селение. По пути она встречала знакомых, просто прохожих, и торопилась поделиться с ними тем открытием, которое так взволновало ее. Лицо женщины светилось от счастья. Тогда многие захотели видеть Иисуса. Самаряне, несмотря на жару, поспешили к колодцу и засыпали Иисуса вопросами о Боге и спасении от греха. Они выслушивали объяснения тех слов, их пророчеств, которых раньше не понимали. И когда Иисус говорил, сомнения их рассеивались. Они поняли, что нужно изменить каждому из них в своей жизни, чтобы жить в мире с Богом. Благодаря этой простой женщине многие жители той местности подружились с Иисусом и услышали его слова о спасении и вере.
2: Вот молодец эта самарянка, всех к Иисусу привела. Я вот не умею просто так начинать разговор с людьми, стесняюсь.
1: Да, у нее был особый талант, можно сказать, дар, зажигающий взгляд, убеждающие речи. Она умела привлечь людей и позвала к Иисусу очень много народу. Кстати, о вашем празднике-то люди знают? Пригласили вы кого-то к себе? Как?
0: Пока так мы нет. Никого пока не приглашали.
1: А как же вы собираетесь праздник-то проводить? Кому петь-то будете?
0: Мы как-то этот момент упустили. Ну, вы-то как-то узнали про этот праздник?
3: Так нам Диана рассказала.
1: Да.
2: Так вот, кто у нас самарянка.
0: Я.
3: А ты бы видела свое личико, когда ты о празднике говорила. А ты думаешь, чего мне захотелось прийти на этот праздник?
1: Так что у тебя, Диана, есть определенный талант.
3: Это точно.
1: Ты можешь приглашать людей на праздник, и у тебя это замечательно получается.
3: Да.
2: Слушай, теперь я понял, какое это дело можешь сделать для этого праздника. Пригласить всех жителей 4-го подъезда. Хочешь?
0: Хочу! Я даже могу красивые пригласительные распечатать и разнести в каждую квартиру.
4: Диана, ну какой ты молодец! Без тебя бы у нас ничего не получилось!
2: Слушай, а когда будешь рассказывать жителям подъезда об этом празднике, не забудь сказать, что это не только наш, но и твой праздник. Ты ведь у нас тоже организатор, да еще какой!
0: Да? А я думала, организатор – это тот, кто поет и играет.
1: Ну, знаешь ли ты, приглашать людей на праздник не каждый сможет. Да-да.
4: И не каждый успеет. Вот у меня, например, то учеба, то репетиция. А у тебя, Диана, репетиции нет. Кстати, репетиции. Нам же пора репетировать.
0: А я пойду пригласительный составлять.
5: Ой, а я тоже репетицию слушать не буду. Поработаю пока.
1: Вот и я не буду. Только прежде всего хочу Юленьке кое-какую красоту дать. О!
4: Красоту для меня!
1: Да, туфельки твои готовы.
4: Ну вот и хорошо, Афанасий Филиппович, спасибо.
1: Да пожалуйста,
4: до свидания.
1: Пожалуйста.
4: До свидания.
1: Всегда рад. До свидания, дорогие мои. Ребята, а вы знаете свой талант? Ну есть же у вас что-то такое, что у вас лучше всего получается. Или, может быть, вы можете сказать какому-нибудь мальчику или девочке о его таланте, чтобы он не думал о том, что он совсем бесполезен. Я вот свой талант знаю. Я умею обувь чинить, возвращать ей былую красоту. Так что, если что, обращайтесь. Ну, а мне пора работать. Всего доброго. До свидания.

Затем Иисус рассказал следующую притчу, желая показать, что нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила: «Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывался, но потом сказал самому себе: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне». И сказал Господь: «Послушайте, что говорит этот нечестивый судья. Так неужели Бог не защитит тех, кого он избрал, тех, кто взывает к нему день и ночь? И станет ли он медлить? Говорю вам, он защитит их вскоре».

Тема моей проповеди – «Кто у тебя крадет радость?» И для этого мы с вами посмотрим на два послания. Это послание апостола Павла к филиппийцам и послание апостола Павла к галатам. Два этих послания, они нам очень нужны. Начнем с послания к филиппийцам. Давайте мы откроем эту замечательную книгу. И вы знаете, одна из тем этого послания – это тема радости. Не случайно многие исследователи и богословы говорят о том, что послание к филиппийцам – это послание радости. Почему они так думают? Давайте попробуем просто это увидеть. Например, существительное слово «радость», встречается в послании к филиппийцам 5 раз. Глагол «радоваться» встречается 9 раз. И 2 тоже глагола «сорадоваться», точнее, второй глагол «сорадоваться» встречается 2 раза. Итак, сколько в общем о радости говорит апостол Павел? Давайте посчитаем. 5 плюс 9, сколько выходит? 14 и плюс 2 – 16. 16 раз в таком небольшом послании, всего состоящем из четырех глав, который можно прочитать за 12 минут, употребляется 16 раз радость и радоваться. Отсюда мы делаем вывод, что когда Павел пишет это письмо, то один из акцентов или из одной из тем этого послания – это радость. Но более интересным становится вот что, что апостол, когда пишет это послание, находится не на побережье Средиземного моря, на берегу песчаного пляжа, под приятными лучами солнца. И он в такой вот атмосферной обстановке решил вдохновиться и написать письмо своим единоверцам. Кто знает, где находится апостол Павел, когда он пишет свое послание? В тюрьме. Более того, он не просто находится в тюрьме, в заточении, да, хотя у него он находится при таком более-менее таких щадящих обстоятельств, как говорят некоторые исследователи, потому что люди к нему приходили, он мог писать письма и их передавать, но он находится вот при каких обстоятельствах. Он ждет решения суда. Либо он будет казнен, либо его отпустят. То есть его жизнь на волоске. И человек, находясь в таких стесненных обстоятельствах, пишет о радости. Поэтому, когда мы говорим о радости, мы, как верующие люди, ну и вообще просто как люди, то часто говоря о радости, мы говорим о радости, которая часто зависит от жизненных обстоятельств. Ну, например, сдали экзамен. Радостно? Радостно. Вас повысили в должность. Приятный момент? Приятный. Зарплату тоже прибавили. Хорошо. Пенсия? Замечательно вообще, да? Просто нету слов. Мы радуемся. Нас поздравили с днем рождения, хотя мы этого не ожидали. Поздравили. Приятно? Приятно. Много есть обстоятельств, которые возникают в нашей жизни, и они нас наполняют этой радостью. Но они, как мы знаем, заканчиваются. Так ведь? Прибавили пенсию, через какое-то время что? Мало. Хочется еще. Да? Нужно, чтобы пенсию прибавили. Зарплаты тоже так же, правда ведь? Поэтому нам не хватает. Мы привыкаем к всегда хорошему, и нам хочется продолжение банкета. Мы хотим, чтобы дальше это продолжилось. Но потому

что мы радость связываем с определенными обстоятельствами нашей жизни. Мы привязываем к каким-то важным моментам. Да, они нужны. И чем больше их происходит в нашей жизни, тем, конечно же, лучше. Но радость, о которой говорит апостол Павел, это не та радость, которая связана от обстоятельств. Это радость, которая связана с Богом, с тем, как Бог относится к тебе, что Он делает в твоей жизни. И когда ты это видишь, и не только видишь, но переживаешь это общение с Богом, и очень близкое общение с Богом, ты пребываешь в этом состоянии радости. Это, скорее всего, отношение к тому, что происходит вокруг. Это твой взгляд на жизнь глазами Божьими. Ты смотришь на эту жизнь, на жизненные обстоятельства, даже на трудности Божьими глазами. Ты смотришь гораздо дальше и шире. То есть, другими словами, радость, о которой говорит апостол Павел, это такая неизменная величина, которая будет постоянной у верующего человека, если он действительно пребывает с Богом. И вот давайте будем смотреть несколько этих моментов, когда апостол Павел говорит о радости. Итак, послание к филиппийцам. Нам нужно вначале пока сейчас эту ситуацию оценить, как Павел пишет о радости. Первая глава, в самом начале фактически этого письма, в пятом стихе, в четвертом стихе он говорит: «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Первый раз мы видим, употребляется слово «радость». Да? Потом мы видим с вами, что апостол Павел радуется даже тому, что когда он оказался в темнице, люди усердно стали проповедовать Евангелие. Давайте смотреть. Первая глава, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Во второй главе мы читаем. Апостол Павел говорит о том, чтобы верующие люди дополнили радость Павла, да, то дополните мою радость. В 17 стихе 2 главы. «Но если я и соделываюсь жертвой за жертвой служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сем самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне». В 28 стихе. «Посему я скорее послал его», но это речь идет о Эпафродите, который заболел, да, и вот потом он выздоровел после болезни, Павел его направляет, да. «Вот, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении». Но далее, в третьей главе, есть один очень интересный момент, к которому мы сейчас более подробно вернемся. В первом стихе Павел говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о ком? О Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И, наконец, мы приходим к четвертой главе, где тоже апостол говорит о радости. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». И в четвертом стихе: «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь». Ну и так далее. Там еще есть некоторые слова, которые мы упустили, но это потом вы можете почитать. Вот мы видим с вами общий настрой апостола Павла. Человек находится в темнице, ожидает вердикта, решения суда, и неизвестно, что произойдет, останется ли он в живых или он будет казнен. Но человек наполнен радостью, потому что его радость не привязана к жизненным обстоятельствам, не связана с ними, меняются они или не меняются, есть они или их нет, он радуется –

потому что его отношение с Богом – это его истинная причина для радости. И если мы вспомним более широкий с вами контекст, это мы сейчас вернемся к посланиям Галатам, не вернемся, а перейдем к посланию к Галатам, то мы увидим с вами в 5 главе, что апостол Павел тоже там использует слово «радость». Правда, мало, вот, но это послание нам нужно для другого случая, для той причины, которой мы будем выяснять, кто же у нас крадет радость. А сейчас давайте вспомним одну немаловажную деталь о радости, которая нам нужна. Итак, послание к Галатам, 5 глава. Здесь мы читаем с вами, где апостол Павел пытается решить проблему галатийских церквей. Это очень острый внутренний конфликт, который произошел между двумя мировоззрениями. Это еврейское мировоззрение и языческое. Но не в смысле, что были христиане из язычников и были христиане из евреев. И они по-разному смотрели на некоторые вещи, например, на обрезание, да, и так далее. Иудействующие, они поверили в Иисуса Мессии, но считали, что нужно все в точности исполнять, как предписано Торой. Апостол Павел на этот счет смотрел по-другому, потому что он считал, что главное для язычников, которые принимают Иисуса Христа, веруя, это вера. Она является ключевой, и благодаря ей они оправдываются, ну и так далее. Но когда возникает этот конфликт, и эти ссоры и разногласия, то апостол Павел заговорит о плоде Духа. Да? Давайте мы посмотрим. Итак, 5 глава, стих 22, 23 и далее. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Смотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что плод Святого Духа и перечисляет что? Любовь, дальше что? Радость. Так вот, важный момент и отличие радости от нашей земной радости и радости христианской. Она является плодом Духа Святого. То есть христианин пребывать будет в состоянии радости только тогда, когда он будет наполнен кем? Святым Духом. Вот только тогда, когда он во Святом Духе пребывает в этом общении, наполнен Святым Духом, тогда он будет радоваться. И этот плод Святого Духа будет в нем. Это как раз работа Святого Духа, это следствие. То есть это плод не мой, это не результат моего труда и моей деятельности, а плод Духа – это как раз действие Святого Духа во мне. Это Он во мне взращивает это определенное качество и отношение к жизни и к людям окружающим. Радость – это один из плодов Святого Духа, и это важно понимать. Поэтому, когда апостол Павел говорит о христианской радости, он говорит о плоде, который совершает Божий Дух в моей жизни. Вот именно Он это делает – и Он наполняет меня этой радостью. И она теперь независима от жизненных обстоятельств. Я смогу смотреть другими глазами на то, что происходит. Но вопрос в моей проповеди прозвучал в самом начале. Какой был вопрос? Кто крадет у меня радость? Вот вопрос. Кто ее у меня похищает? Как так получается, что если я прихожу в церковь, слышу благую весть и всем сердцем на нее откликаюсь, как так получается, что эта радость куда-то уходит? И верующий человек иногда становится такой суровый, такой серьезный. Его даже трогнуть нельзя. Да? То он усердно молится, то он постится, да, и еще что-то делает, и всякие усилия, старания прилагает такие, да, так напряжен, что вся его жизнь становится каким-то напряжением, да? И смотришь на его лицо и думаешь, да, тяжело человеку, трудная христианская жизнь, да? Да, Христос говорил о том, что иго его легко и благо получается, да, ведь? А что-то, кто-то на него что-то

взвалил. И он, видимо, несет такую тяжкую ношу. Давайте серьезно к делу. Кто крадет радость? Я вспоминаю один отрывочек из Евангелия от Иоанна. Помните эти слова Иисуса Христа, где он говорит о том, что вор приходит для чего? Чтобы что сделать? Украсть и убить и погубить. А я пришел для чего? Для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот когда Христос там говорит о воре, который приходит украсть, это не сатана. Очень часто верующие люди воспринимают это, что это речь идет о сатане. Но если вы посмотрите на Евангелие от Иоанна, сам контекст, то вы увидите, то речь идет не сейчас я объясню, почему я говорю к Евангелию это подвожу. Просто это важный момент, от которого мы сейчас оттолкнемся. Да? Давайте вспомним. 10 глава Евангелия от Иоанна. Там очень интересное, кто именно это эти воры, о которых говорит Христос. Давайте смотреть. 10 глава. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот кто? Вор и разбойник». Так ведь? «А входящий дверью есть пастырь овц». И вот он сравнивает, да? А потом дальше он переходит к очень интересной мысли. Посмотрите на стих 8. «Все, сколько их не приходило предо мною, суть кто? Воры и разбойники. Кто эти люди, которые предо мною приходили? Кто это? Это верующие религиозные люди, которые в определенный момент управляли Божьим народом Израиля. Это духовные лидеры. Они управляли. И Христос говорит о том, что вот все, которые были, да, вот эти предводители, духовные лидеры, пастыри, которые себя называли, кем они были? Они были ворами и разбойниками. Но такая оценка Христа, духовных лидеров и вождей. Но сейчас мы возвращаемся к Галатам. Я просто показываю, видите, как интересно получается, что есть люди, верующие, люди религиозные, которые могут воровать. И что они воруют в первую очередь? Радость. Вот они что могут украсть. Радость, как плод твоих отношений с кем? С Богом. Да, я понимаю, что как это можно нарушить эти отношения с Богом, да, казалось бы. Ты общаешься, ты молишься, никто же эту связь не может разорвать, она личная, но как так получается? А вот как получается, мои дорогие. Послание Галатам, 1 глава. Апостол Павел, вот почему нам нужно послание Галатам. Апостол Павел говорит о том, в самом начале этого письма, что сделал Иисус. Давайте читать. Первая глава, стих, давайте с третьего даже, да, чтобы немножечко предложения Павла были так связаны, не вырваны. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, с какой целью? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Ему слава во веки веков. Аминь. Слушайте, Павел говорит о том, что Христос кое-что совершил. Что он сделал? Он избавил нас от чего? От настоящего лукавого века. Это не в смысле, что время теперь остановилось и времени не существует, а в том смысле, что есть некая концепция, некая философия. Вот она существует, как некое мировоззренческое такой взгляд на жизнь, на вещи, на происходящее. Вот он существует и есть. Но Христос, получается, что делает? Он умирает, отдает себя за наши грехи с целью избавить нас от настоящего лукавого века. То есть века, где вот царит зло, где царит дьявол, и он этими умами управляет. Так? А Христос, получается, избавил нас от этого. Но давайте дальше читать. Это очень любопытно. 6 стих.
удивляясь, что вы от

призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к чему? К иному благовествованию, ну или другими словами, к иному Евангелию, которое, Павел уточняет, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить Евангелие Христово, я просто перевожу дословно, да, потому что здесь как раз используется слово греческое «евангелие». Евангелие здесь используется. Так вот, получается, есть люди, которые хотят это Евангелие что сделать? Превратить, исказить его, изменить его суть, Евангелие. И вот когда есть такие люди, которые меняются, то что происходит дальше, Павел говорит? Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет что? Анафема. И вот дальше апостол Павел задает вопрос жителям Галатийской области и верующим. Третья глава, давайте читать. И он называет их не очень хорошим словом. Но у нас в синодальном тексте слово «хорошее», а в греческом «не очень хорошее». Нужно сказать, каким словом он их называет? Сказать грубо или более литературно? Тупые. Вот так. Тупые, да. Более литературно глупцы. Ну, глупые. Глупые. Но реально тупые. Да, потому что все-таки греческий язык, который использует апостол Павел, это не литературный греческий язык, древнегреческий. Это язык коины, язык рынка, базарный язык. Как на базаре говорят люди? Литературно выражается, да? Поэтому иногда нужно понимать, на каком языке пишется благая весть. Пишется вот немножечко на таком грубоватом языке. Да. Поэтому дословно можно перевести так. «О, тупые галаты, кто вас сглазил? Или кто вас заколдовал, заворожил, загипнотизировал? Кто?» Кто это сделал, он спрашивает. И давайте читать, что они сделали. Это очень важно. Смотрите. Кто прельстил вас или обворожил, да, вот околдовал вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере. Здесь наставление в вере подразумевает что? Проповедь благой вести, Евангелие. Павел спрашивает, вот я вам когда благую весть проповедовал, ее приняли? Приняли. Как так получилось, что вы отошли от основ Евангелия? Как так получилось, что вы оставили благую весть и начали, поверили людям, которые стали вам, ну, втирать какую-то чушь, нести? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столько много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление веры? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И 9 стих. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом. И дальше 12 стих. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву» и так далее. «Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веруя». Важный момент, очень важный момент. Получается, апостол Павел, сейчас нам нужно посмотреть на послание к филиппийцам, 3 главу, потому что я вначале об этом и говорил, что мы к этой главе вернемся. Нам нужно сейчас кое-что увидеть. Потому что и в Галатах, и в Филиппийцах Павел затрагивает одну тему, хотя в Филиппийцах, как и я уже говорил, основная тема – это тема радости. И, возможно, жителей, ну, точнее, верующих города Филиппа не так волнует этот вопрос остро, но, тем не менее, он предупреждает. Павел предупреждает. Потому что в Галатии эта проблема уже была, и она всю церковь накрыла, эта проблема, законничество.

тяга к, вот именно к закону, к исполнению и желание им оправдаться, она погубила верующих Галатии и лишила их Духа Святого. И вместо того, чтобы они поступали по духу, они стали поступать по плоти. И поэтому у них начались разногласия, конфликты, ереси и так далее. Он говорит,

Вот твои плоды твоей христианской жизни будут именно такие. А если ты по плоти поступаешь, то у тебя будет как раз все то, что будет и на лице в том числе. Скорбь, печаль и тому подобное. Потому что да, если жить в таком мире, реально очень тяжело. Тут улыбаться не будешь уже. Да? Но посмотрите, что он говорит. Третья глава послания к филиппийцам очень важна. Целая глава посвящена заблуждению одному, с которым Павел борется. И посмотрите, как он начинает и чем он заканчивает это заблуждение. Читаем. «Впрочем, братья мои, что? Радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно». И заканчивается этот раздел 4 главой, 1 стихом. Но вы понимаете, что Павел не пишет письмо, состоящее из глав и стихов. Вы со мной согласны? Павел просто цельно пишет текст. Это потом стали дробить на главы и стихи, и этим испортили иногда цельный текст. Это плохо очень. На самом деле его вот этот отрывок начинается, он говорит «радуйтесь о Господе» и заканчивает он этот отрывок чем? «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой в Господе, стойте так в Господе возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихи, мыслить тоже о Господе, ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшийся в благовествовании вместе со мной и с Климентом». И с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, что радуйтесь. Вот этот отрывочек заканчивается этим наставлением. Павел как бы говорит, я вам сейчас вдалбливаю важную мысль. Радоваться в Боге нужно. Но есть одна печаль в центре этого отрывка. Знаете, какая? Он предостерегает против кое-каких людей. Читаем. Второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь чего? Обрезания, членовредительства, дословно. Псы – это не язычники, но и не в буквальном смысле слова собаки. Действительно, в Израиле собаки были очень... бездомными животными, они бегали. Ну, вы видели, какие собаки бывают бездомные, да? Все, там и болезни, и всякие жители в этой шерсти, их уже там обитающие, да? И поэтому собаки в Израиле, они были действительно нечистыми животными такими и пренебрежительные. Поэтому евреи, считая себя чистыми, называли язычников как? Псами. Это как бы... В Ветхом Завете есть несколько отсылок к этому, и в Новом Завете как бы это есть момент такой. Иисус иногда говорит, что псам, крошки, помните, да, когда язычница просит исцеления, да, вот, он говорит, что вначале сыны должны напитаться. Но здесь апостол Павел псами называет кого? Людей религиозных, которые продолжают настаивать на обрезании и соблюдать всю Тору. Понимаете? И интересно, три раза он их предостерегает. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Это не злые делатели, это как раз вот эти люди. Что это за люди? Это люди, которые идут по следам апостола Павла и... Как он здесь пишет, некоторые, правда, по зависти и любопрению проповедуют Христа. Видите, как интересно, и с какой целью они проповедуют Христа? Чтобы увеличить тяжесть моих, что? Уз. То есть еще хуже сделать мне. И вот эти вот люди, верующие, они, получается, идут за Павлом и начинают проповедовать не благую весть, а совершенно другие вещи. И Павел их называет, простите меня, псами, злыми делателями и членовредителями. И почему мы так говорим о том, что Павел об этом говорит? Потому что дальше он пишет, потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся кем?
Иисусом Христом, а не на плоть надеющийся. В данном случае апостол Павел, говоря о плоти,

говорит не о каких-то плотских страстях, да, потому что на слово «плоть» ассоциация с сексуальными какими-то грехами. Плоть еще – это пьянство, обжорство. Вот, например. Но здесь Павел плотью называет определенные вещи – законничество, приверженность закону, где этот закон становится для тебя оправданием, средством угождения вот Богу, и ты этими делами своими хочешь перед Богом выслужиться и показать. И Павел дальше говорит: «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениамина, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести кого, скажите, пожалуйста, Христа, и найтись в ком? В Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот, мои дорогие, сегодня нету такой проблемы глобальной, и люди не спорят между собой, евреи и язычники, потому что, по большему счету, многие церкви, они уже люди-выходцы откуда? Сами из язычников, ну, в смысле, неверующие, да, и они стали частью теперь Христовой общины, но проблема в другом. Есть другая тенденция, которая все время возникает в церкви. Это законничество. Может быть, Павел не поднимает этой проблемы, которая есть сейчас, да, и у апостола Павла свой контекст, и нужно понимать прекрасно, о чем он говорит. Но законничество – это одна из проблем, которая есть в христианстве вообще. И многие вероисповедания страдают от таких людей, когда они вначале принимают за основу своей веры и основание своей жизни живого Иисуса Христа, который им открывается как Бог спасающий, и вначале они начинают свою христианскую жизнь со Христом и в единении с Ним, а потом приходят люди, которые начинают втирать им и говорить о том, что нет, этого недостаточно, и начинают придумывать всякие, этого не ешь, того не трогай, это не смотри, на не делай, и куча запретов, сотни запретов. И когда ты в эти запреты погружаешься, и когда ты ими живешь, ты перестаешь радоваться. Ты смотришь в лицо, ой, в зеркало, и не узнаешь. Потому что стоит другой совсем человек, изможденный, уставший и измученный чем? Измученный догмами, измученный доктринами правильными, измученный всякими положениями и установлениями и потерявший из вида Бога, живого и истинного. Бога настоящего, который единственный спасает. Тебя не закон спасает, хотя его нужно соблюдать, как следствие того, что ты во Христе пребываешь. Когда ты по духу поступаешь, когда в тебе Бог начерчивает вот эти заповеди, скрижали где? В сердце. И ты живешь легко и естественно. А не когда ты пытаешься выжать из себя эту праведность и показаться перед другими людьми, что ты такой святой и так далее. Это серьезная проблема. Поэтому, дорогие мои, вот кто крадет у тебя радость. Это религиозный человек. Религиозный человек, который сам не пребывает во Христе, в единении с Ним, и не пребывает в этом общении, но который обкладывает тебя кучей всякими правилами. В заключение я расскажу один случай. Мне позвонила одна сестра верующая, в такой, ну, прям вот реально чувствовалось в голосе, что она дрожала и уже не могла просто дальше нормально говорить, и она сказала: «Пастор, я больше не могу ходить в церковь». Я говорю: «Что случилось?» «Я устала. Я устала от этого, вот от этого страха, что мне все время говорят о том, что будет просеивание, что я должна быть кристально чистой, что я должна быть безгрешной, что будет просеивание, будет гонение, Дух Святой будет взят от земли, и что я не выдержу этого последнего испытания, и никто не выдержит, но только самый стойкий и тому подобное. Я устал от всяких вот этих запретов, когда я

пришла в церковь, она говорила, я испытывала такую легкость, когда я покаялась. Я испытывала такую легкость и такую радость, потому что я видела, что Господь меня любит, и Он меня освободил. И я стала жить и поступать вот то, как читала Писание. И мне хотелось так жить. Но потом эта радость куда-то ушла. Она исчезла. Знаете, пастор, что сейчас в моем сердце происходит? В моем сердце страх. Я просто боюсь всего. Вы тревожитесь, братья и сестры? Вы живете в тревоге? Подумайте над этим. Это очень важно. Кто у меня крадет радость? Законник. Вот кто. Человек, который живет не на Евангелии. Он его не пережил. Но он хочет своими силами утвердить определенные вещи. Тебе нужен Христос. Тебе нужен Христос, живой, истинный. И тебе нужно Ему прежде всего, если у тебя что-то в жизни не ладится, отдать свою жизнь. Ему довериться, на Него опереться и положиться. Вот если ты сделаешь это, Бог дарует тебе снова Духа Святого и даст тебе радости. Избавься от этого, этих людей. Да, избавьтесь, потому что апостол Павел в послании к Галатам об этом и говорит. Прогони кого? Почитайте, что Павел в послании пишет. Надо агарь изгнать. Вот что он пишет. Изгони ее. Потому что этот человек, прекрати общение с этим человеком или с этими людьми, которые насаждают и ограничивают, и сковывают, вносят страх, вносят смуту, вносят беспокойство, которые не по Христу говорят и не по Святому Духу. С этими людьми нет ничего общего. Они отступники, потому что они лишились Духа, они лишились благодати. Вот что самое важное. Пусть нам Господь поможет снова эту радость вернуть и снова ее обрести. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, когда-то мы радовались тому, что Ты нас спас. Но почему-то так происходит в нашей жизни, что мы обкладываем себя какими-то правилами. Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, и начинаем погружаться в какую-то бездну каких-то предписаний, каких-то деталей, мелочей. Не ешь того, не смотри это, не слушай четвертого, то не пей, то и так далее. Безусловно, какие-то вещи, они важны. Безусловно, Ты, вселяясь в нас и наполняя нас радостью, хочешь освободить нас от плоти, вдохнуть в нашу жизнь Духа Святого, чтобы мы жили, поступали так, как Ты хочешь, как Ты велишь, чтобы мы действительно Тебе угождали и шли праведным путем. Но, Господь, помоги нам избавиться от каких-то вещей, которые стали главными для нас и стали для нас фундаментом, тогда как основанием нашей веры можешь быть только Ты. Помоги нам снова обрести с Тобой живую связь и обрести эту новую силу, и Ты обнови нас, нашу жизнь Духом Твоим Святым. Благослови нас, Господь, ради Иисуса Христа мы об этом молимся. Возроди нас и даруй нам снова именно подлинную христианскую радость. Аминь.

молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. –

молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, считаете ли вы себя взрослыми, повзрослевшими людьми? Или же наоборот, может кто-то еще хочет стремиться повзрослеть? Замечали ли вы такую тенденцию, что маленькие дети, что они больше всего хотят? Повзрослеть, они хотят подражать своим родителям. А если мы возьмем старшее поколение, что они хотят? Вернуть свою молодость, они хотят вернуться, да, вернуться в свое детство. Давайте мы сегодня с вами поговорим о взрослении, о том, какие проблемы могли повлиять, проблемы в нашем детстве могли повлиять на наше взросление, на его задержку. И давайте мы прочитаем определение. Что такое взросление? Взросление – это смена системы ценностей, достижение которых напрямую связано с принятием на себя ответственности, причем не только за себя, но еще и за других людей. Взросление определяется умениями человека и объемом ответственности, который на него возложен или который он взял на себя сам. В этой такой непростой теме я предлагаю нам помочь нашему специалисту. Я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария, здравствуй.
1: Здравствуйте, рада всех видеть.
0: Мария, тема довольно-таки, с одной стороны, кажется на слух простой, но в то же время и мы все слышали что, такую фразу, что это у него проблема из детства.
1: Согласна, Вадим, тема и вправду и простая, и вместе с тем очень непростая.
0: Какие-нибудь, может быть, еще аспекты мы затронем? Расскажи немножечко об этом.
1: Ну, мне кажется, что гораздо проще говорить о взрослении, чем вступить на путь взросления, потому что можно много знать и можно много читать об этом, но когда дело касается вот каких-то конкретных шагов, чтобы двинуться туда, всегда это очень непросто.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, я предлагаю вам быть активными. Вы можете задавать свои вопросы, поднимайте руки, берите микрофоны. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Через нашего оператора вы сможете передать все интересующие вас вопросы, а после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю тебе слово, а всех вас я приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что ж, друзья, тема, которую мы сегодня задали, о которой мы сегодня будем говорить, она непростая. И я надеюсь, что нам сейчас как раз подключат слайды. Очень интересно, что Вадим, наш ведущий, нам обозначил уже даже определение этого. Так что же такое взрослость? Кого можно назвать взрослым? Вот как вы считаете? Поделитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: Ответственного человека.
1: Ответственного человека. Кто еще как думает? Вот кого вы назвали бы взрослым? Взрослость – это всегда про возраст или про что-то другое? Пожалуйста.
2: Взрослый человек – это человек, у которого уже сложился определенный склад ума, который может посмотреть на свои ошибки назад и сказать, ну да, я тогда был глупый.
1: Ага, то есть тот, который может иметь некие уже убеждения и плюс к тому может анализировать себя, да? Угу, классно, здорово. Кто еще как думает, кто такой вообще взрослый?
3: Возможно, зрелый человек, который уже понимает, как работает общество, понимает, как себя нужно вести в определенных ситуациях, знает... Для чего нужна вежливость? Вот.
1: Классно, пожалуйста.
4: Взрослый человек, который берет ответственность за что-то либо.
1: Ага. Ну вот, интересно, мы с вами говорили несколько раз об ответственности, и на самом деле, согласитесь, даже когда вы ответственно выполняете школьные уроки, это тоже уже о какой-то зрелости.

0: Идет речь. Но вместе с тем, когда мы говорим о взрослости, да, мы говорим о том, что есть некое вот что-то, да, и мы слушали определение, позже его посмотрим, есть некая осознанность по отношению к себе и осознанность по отношению к другим, ответственность за себя и за других. Когда я сталкиваюсь с разными проблемами, консультирую людей, и эти проблемы на первый взгляд очень не похожи. У одного могут быть там сложности в взаимоотношениях, другой не может найти работу, у третьего проблемы, к примеру, там с родителями, даже если он взрослый. И несмотря на весь очень широкий диапазон проблем, я вижу, что за каждой этой проблемой, за каждым этим вопросом их можно суммировать, в принципе, в один большой вопрос: кто я? Кто я в действительности и кем я должен быть, каким я должен быть? Эти же вопросы стоят и за теми поисками, когда мы ищем себя и мечемся в различных метаниях таких. Ну, мы с вами прочитали уже определение взросления. Одно Вадим прочитал, я еще одно нашла. На мой взгляд, ну, такое более простое, если можно так сказать. Это вот... здесь интересная мысль. Переход от мира ощущения, как я чувствую, да, к мировоззрению, я так думаю. Это уже ориентир. Вот в этой фразе мы встречаем такой критерий, когда человек ориентируется не на свои чувства, не на то, как на меня посмотрели или не посмотрели, а что про меня скажут, а что не скажут. Это все про чувства. А зрелость – это когда я ориентируюсь не на чувства, а на, не на эмоции, вернее, а на глубинное ощущение себя, на некие базовые вещи. И здесь вот еще один критерий. От «я не могу», да, когда я буду это делать, да, от «я не могу» к тому, что я буду это делать. На самом деле, когда я анализировала, готовясь к этой теме, я увидела, что вот это искушение впасть в детство, оно есть у каждого человека. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вам неприятна или которую вам не очень хочется делать, всегда создается некое такое искушение обратно скатиться в детство и сказать: «Ну, я это не могу». Это выше моих сил. Вот это «я это не могу», «я не буду это делать» – это вот про детство. А про взрослость – это когда не я надеюсь, что за меня кто-то это сделает, а тогда, когда я беру это на себя. И я помню, как одна женщина где-то вот на четвертой или пятой консультации стала меня теребить тем, что она спрашивала: «Ну скажите же, как мне делать? Вы не даете никаких готовых шаблонов. Дайте мне какие-то указания». Вот эти указания, да, и она говорила: «Я жду, что кто-то меня вот возьмет за руку и поведет в жизни». То есть человек 40 лет, он ждет, что кто-то возьмет в жизни и поведет. Вот это вот все про это. Мы сегодня будем об этом с вами как раз говорить. Вот эта готовность, да, вы подметили очень верно, вот эта готовность взять на себя, это не просто, потому что очень многие корни, да, кроются и в нашем детстве, нам страшно брать что-то на себя, мы боимся ошибиться, мы вообще много чего боимся. И в одной из наших последующих тем мы как раз будем говорить об этих страхах. Но давайте попробуем поразмышлять, какие плюсы и минусы есть во взрослении. Ну, в чем классность, не знаю, в чем прелести взрослой жизни, взрослости. Как вы думаете? Да, пожалуйста.
1: Твое мнение учитывают?
0: Твое мнение учитывают. Угу, классно, да. Ну, классно, когда и с ребенком считаются, но когда ты сам что-то думаешь и можешь сказать, это здорово. Хорошо, что еще? Какие еще плюсы есть, пожалуйста?
2: Свобода выбирать.
0: Ага, свобода выбирать. Угу. Когда не за тебя выбирают, да, если противоположность детства, не за тебя выбирают, а ты выбираешь. Угу. Что еще, как вы думаете?
1: Когда ты можешь воплощать свои мечты в реальность. Вот говорила я в детстве, вот когда у меня будет много денег, я куплю себе всяких чупа-чупсов и жвачек. Я реально могу это сделать?

0: сейчас.
1: Угу. Купила?
0: Другое кое-что купила.
1: Классно. То есть, когда я о чем-то мечтал, и вот во взрослой жизни, да, во взрослении, я могу это сделать, я могу выбирать, и моя жизнь, да, подчиняется мне. Угу. Еще плюсы есть? Как-то вы так мало плюсов назвали. Вроде как взрослым мне очень классно быть. Пожалуйста.
2: Независимость от кого-либо. То есть, если дети раньше, если мы дети зависим от взрослых, от родителей своих, то есть мы сейчас зависим, мы сейчас, ну, то есть взрослый человек может вообще ни от кого не зависеть. Он может быть, он может начальствовать кем-то, он может просто, ну, например, зависеть только от босса.
1: Классно, вот. И вообще на себя работать, правда? Тебе сколько лет, дружок?
3: 13.
1: А ты можешь себя назвать, вот исходя из этих критерий, взрослым человеком, зрелым?
2: Нет.
1: Нет, почему? Что нужно для того, чтобы ты сказала, вот да, я уже теперь все, перешагнула?
2: Я не готова взять на себя ответственность.
1: Угу. За кого?
2: Ну, например, за брата. Там. Ага. То есть, если мне родители попросят последить за братом, я не готова.
1: Угу. То есть, в принципе, тебе сейчас пока классно в детстве? Угу. Что интересно, вот эти границы подросткового возраста сегодня так резко, ну не знаю, резко, не резко, очень далеко двинулись. И современные психологи вот склоняются к тому, что подростковый возраст теперь завершается в 26-27 лет. Поэтому там, получается, до зрелости еще очень далеко. Но на самом деле это то, к чему мы должны стремиться. А какие есть плюсы? Может быть, те, кто нас смотрят в эфире, тоже нам напишут в чате, какие есть минусы, плюсы. Какие плюсы есть? Да, плюсы мы говорили, а какие минусы есть во взрослении? Те же самые, только наоборот. К примеру.
4: Слишком много выбора, решений, ответственности. И очень иногда это слишком много.
1: Когда много выбора, иногда сложно выбирать. Вроде ты вырос, и ты реально можешь выбирать, но выбирать сложно. Угу. Так, еще.
5: Иногда падает очень много на тебя всяких решений и задач, и как-то...
1: Ответственность.
5: И со всем этим надо справиться вот одновременно, и непривычно так, и надо вот что-то с этим делать.
1: Классно, оно прям так плющит, давит, да? Пожалуйста.
6: Большой, наверное, самый минус — это то, что ты как ребенок не поведешь себя, ну, во взрослость. Ну, как ребенок себя ведет.
1: Ага. Ну, вроде не можешь повести себя, но иногда в эмоциональном плане мы очень даже можем туда скатиться. То есть, вот молодой человек сказал о том, что очень много ответственности, да, она давит эта ответственность, много решений надо принимать, много каких-то важных вещей. И для зрелого человека, даже если его, ну, я так выражаюсь, да, прессует, да, плющит его, он все равно двигается туда. А тот человек, который незрелый, ему легче скатиться и избежать эту ситуацию. А, знаете, там, надо выбирать, куда поступать, да вообще забью на все. Надо выбирать что-то еще делать, нет, не буду, потому что это все очень сильно страшит. Ну, давайте двинемся дальше. Все ли хотят расти? Я встретилась вот с таким парадоксом, с тем, что когда мы маленькие, действительно, мы хотим расти, и самый лучший комплимент маленькому ребенку – это сказать: «О, ты там взрослый, или ты совсем как папа, или ты как мама», да? Но при этом, когда мы взрослеем, и вот оно, надо теперь столько всего делать. В детстве мы играем, да, в роли мамы, папы, что-то там изображаем, там, в 5-6 лет. Но когда мы вырастаем, и надо принять эту роль, иногда мы начинаем пятиться от этих ролей, мы начинаем пятиться от этой ответственности, она нас страшит, и, конечно, хочется в детство. Наша взрослость, она тесно связана с детством, и, наверное, вы это, ну, где-то уже осознаете. Вот этот страх взросления, он напрямую связан с тем, как мы проживали первые годы нашей жизни. Очень важно в это время нам для того, чтобы стать зрелыми людьми, чувствовать поддержку и руководство. Когда мы видим, что в нашем окружении вот тот взрослый, он не боится трудностей, когда мы видим, что этот человек, сталкиваясь с трудностями, находит какие-то способы и решает их, то нам гораздо легче двигаться туда. Более того, родители могут в этом способствовать, когда ребенок делает какие-то первые шаги, что-то вылепил, что-то нарисовал, что-то выучил, и родитель говорит: «Какой молодец, у тебя получается, я в тебя верю». Мы на этих маленьких моментиках начинаем расправлять свои крылышки, чувствовать себя уверенными. Но если мы этого не получаем, и наша та же самая подделка встречает критику, и наша пропись в ответ, что мы написали, нам говорят: руки, пишешь, курица лапой, руки не оттуда растут, если мы что-то сделали, то, конечно, нам страшно в следующий раз браться за что-то. Ну и если, конечно, сильно нас опекают, то нам тоже где-то удобно застрять в детстве. Сильно опекающие родители, да, тоже могут тормозить это. Очень важно на всех стадиях роста нам ощущать, да, вот эту теплоту и поддержку. Но что интересно, я обратила внимание, что внешне-то мы никогда не сможем понять, кто зрелый, кто незрелый. Вот вы как определяете в своем окружении людей, кто зрелый, кто незрелый? По возрасту, как вы определяете?
5: По уровню серьезности.
1: Ага, по уровню серьезности. Ну вот давайте попробуем это конкретизировать. Классно, да, пожалуйста.
2: По общению с человеком.
1: Ну вот ты с ним общаешься, общаешься. Ему, допустим, ну, 30 лет. Взрослый уже? Взрослый. Как мы поймем, что 30 лет – это зрелый взрослый человек?
6: По поведению.
1: Ага, по поведению. Что мы можем видеть, какие, ну, такие симптомчики нам будут говорить, что тело взрослое, а сам на самом деле не взрослый? Есть некие вещи, вот мы с вами опять возвращаемся к определению понятия нашего. Когда мы встречаемся с человеком, который боится взять на себя ответственность, который в стрессовых ситуациях срывается эмоционально, не выдерживает, да? Эти моменты, если мы с вами тоже так склонны действовать, эти моменты говорят нам о том, что где-то мы внешне выросли и можем быть, знаете, такими, вот я встречаю таких огромных мальчиков, но при этом вся их взрослость – это вот в росте и, может быть, съеденных там, да, вот этих таблетках, которыми мышцы накачали. А здесь страх ответственности, эмоциональная неустойчивость, да. Поэтому, когда взросление, да, прерывается, мы можем видеть какие-то вещи, которые говорят о том, что что-то не так пошло. И классно, когда мы это видим не в другом, когда вы это видите не в вашей подруге, не в ваших друзьях, а когда вы это отслеживаете в себе. Потому что на самом деле, я вернусь к этой мысли, у каждого из нас есть искушение в моменты прессинга, в моменты трудностей включить маленького мальчика или маленькую девочку, чтобы за нас порешали, чтобы за нас приняли решение, чтобы за нас все сказали, как нам делать, как нам быть. Мы можем, да, быть взрослыми внешне, но в эмоциях, да, оставаться ребенком. И, конечно, это всегда вызывает напряжение, когда нужно принять решение, а ты при этом не можешь его принять, оно тебя пугает. Конечно, это вызывает, ну, некое напряжение. Конечно же, как же стать этой целостной личностью? Мы сейчас с вами немножечко об этом поговорим. Я последний слайд, наверное, который сейчас включила, вот опять о проблематике, да, буду говорить. Очень часто мешают нашему взрослению те установки, которые мы приняли из семьи. И вроде внешне, вот если вы посмотрите, мы выглядим все вроде нормальными. И кажется, ну, мы выросли, все у нас нормально, все хорошо. Но на самом деле то мышление, которое внутри нас, оно может остаться незрелым. И мы выросли внешне, но внутри мы маленькие, напуганные, боящиеся ответственности. Как это выглядит, вот это искаженное мышление? Когда мы в своей семье усваиваем такое правило «не говори», не говори о своих чувствах, не говори о своих проблемах, о том, что ты думаешь, это либо неинтересно,

Естественно, никому, либо ты очень маленький, тебе еще не по возрасту вообще что-то, что-либо думать. Никому не верь. Тоже одна из таких установок, которые, возможно, были правил, одно из правил, которые могли быть в семье вашей. Когда нас учат не доверять людям, не доверять себе, да, знаете, наверное, эту такая шуточная история, как мама открыла окно, зовет своего мальчика, ну, назовем его Мишей условно, «Мишенька, беги, иди домой», и он кричит, «Мама, я кушать хочу или писать», да, то есть как бы он не знает, чего хочет он, кушать или писать, мама знает, что хочет Миша. Вот это «никому не верь», это как раз «не доверяй своим чувствам», «я лучше знаю, что ты чувствуешь сейчас», да, и не доверять другим, не доверять себе. И еще глубже, если коснуться, то эта же установка распространяется и на отношения с Богом. Очень сложно доверять и Богу, если в семье существует такое негласное правило. Эти правила никогда, конечно, не обсуждаются, не декларируются, но они есть. И последнее правило – не доверяй, да, своим чувствам, не давай волю своим чувствам. И это всегда пугает по этому человека чувства, эмоции, когда ты привык их, знаете, как консервную банку, закрываешь эти чувства, ты уже взрослый. А когда-то тебе было больно, сейчас ты давно банку с болью закупорил. Когда-то тебе было, может быть, ты чувствовал отвержение или еще что-то, или тебя не услышали, не приняли, ты плакала, тебе сказали, перестань плакать, как тебе не стыдно, ты же мальчик. И ты все это закупорил в бутылку. Очень так, знаете, плотненько. Но во взрослой жизни эти эмоции так или иначе начинают иногда нас расшатывать изнутри. Но мы им не даем волю. Потому что мы считаем, что что-то чувствовать – это слабость. Хотя на самом деле чувствовать и контролировать свои чувства – это прозрелость. Поэтому, чтобы начать расти, важно вот те установки, которые у нас есть, которые мы приобрели из дома, которые мы как-то так усвоили, эти установки изменить на жизнеутверждающие. И вот я не могу перейти к фразе, которая в нашей голове будет говорить «я буду делать, я буду пробовать». Да? И от фразы «не чувствуй, не доверяй», потому что это риск. Я буду двигаться и пробовать рисковать в отношениях с собой, в отношениях с другими. Вот здесь некоторые шаги к зрелости. Как же стать зрелым? Итак, как же стать зрелым? Самое первое и, наверное, самое болезненное. На самом деле, вот эти шаги, я уже говорила Вадиму, легко об этом говорить, но когда дело касается, чтобы двинуться туда, это больно и это сложно. Поэтому можно об этом много раз слышать, но пока мы не дойдем до своего дна некоего, в отчаянии, мы будем это только знать. Но вот эта точка отчаяния, она, по идее, должна подвинуть нас куда-то шагнуть. И вот самое первое проникновение под маску – это посмотреть за вот это взрослое лицо внутрь, а что там внутри. И это самое, на мой взгляд, непростое. Увидеть, что у меня есть проблема, самое сложное, потому что мне гораздо легче жить, как все, делать вид, что у меня все хорошо, пытаться всякими суррогатами ощутить себя взрослым. Ну, иногда мы ощущаем себя взрослыми, когда можем деньги тратить. Я взрослый, да, я зарабатываю, много зарабатываю, много трачу. Но это не про взрослость. Я имею отношения, у меня есть кто-то. Это тоже еще не про взрослость. Или я могу ездить, куда я хочу, но это тоже не про взрослость. Очень непросто иногда посмотреть внутрь себя и увидеть, а где я, беру ли я на себя ответственность, или я бегу за ней такой уже 40-летний, 50-летний, да, или 30-летний мальчишка, пытаюсь удрать от ответственности за себя, за других. Ну, кстати, очень заметно это вот эта попытка бегства от ответственности в отношениях, когда человек чуть-чуть только что-то, уже близость какая-то возникает, он панически убегает. Первое – проникновение под маску, да? И вот когда мы проникаем под маску, да, когда мы заглядываем внутрь себя,

честно так, искренне. А еще просим, верующие люди, еще просим Духа Святого, чтобы Он открыл наши слепые пятна. Вот что я о себе не вижу? Потому что реально увидеть себя в истинном свете непросто. Хочется выглядеть красивым даже перед собой.

да, можно позволить себе вести себя как-то по-другому, что это не запрещено, да, помните предыдущий слайд, не верь чувствам своим, эмоции закупоривай, да, это все слабость, это все нехорошо. Да, это можно проявлять, но это, этим всем нужно контролировать. И, конечно, переживать чувства и переживать эмоции реально страшно, потому что если ты все время давил, давил свои эмоции, а потом вдруг ты решил их выпустить. Каждый раз я спрашиваю одну женщину на консультации, что вы чувствуете? Вот если бы я сейчас спросила, что вы чувствуете? Иногда человеку даже сложно определить, что он чувствует. Может быть, сидящие уже устали, что-то где-то затекло. Но мы иногда не чувствуем ни свое тело, ни уж тем более, что я устала, и я уже засыпаю, не могу слушать. Вот это проживание чувств, позволить себе чувствовать это, не бояться этих чувств, даже если они некрасивые, потому что не бывает красивых, некрасивых чувств. Вот эти чувства, они, когда мы позволяем себе открываться, они помогают нам сделать следующий шаг – это открываться новому опыту. Потому что я тогда начинаю думать, о, а я, оказывается, вот так могу. Я могу еще вот так попробовать, а не только жить по шаблонам, которые мне дали мама и папа. Вот эта открытость новому опыту, она иногда проявляется в мелочах. Когда мы не боимся что-то новое попробовать, когда мы не боимся выйти за рамки неких шаблонов, да, беру все время, грубо говоря, это масло, потому что вот я его знаю. Выйти за рамки очень сложно иногда. Вот зрелый человек, он пытается выходить за рамки, пробовать себя в новых отношениях. И вот в этом новом опыте он как раз себя и познает. Я помню, как мы были в кафешке, про открытость новому опыту. Женщина спросила, ты выбираешь вот это блюдо, ты когда-то брала его? Я говорю, нет, мне просто интересно узнать, что это. Она сидела минут 5 после этого, переваривала и говорит, надо же, я никогда не беру что-то новое, потому что я всегда беру проверенное. Проверенная фирма, проверенные люди, проверенные отношения, все испытанное, долгосрочное. Вот эти вещи очень пугают человека, и когда мы с этим это встречаем в себе, это те вещи, которые мы должны себе проработать. И доверие себе, своим ощущениям, это когда я понимаю, что если я сейчас устал, я чувствую, что я устал. И я себе доверяю. Я понимаю, что если мне другие говорят, нет, ты не устала, нет, это ты сейчас не расстроена, я доверяю себе, я понимаю, что да, это выше моих сил, я устала, я расстроена. И мне вот эта фраза еще нравится про внутренний локус контроля. Это тоже шаг к зрелости. Когда мы не ориентируемся на то, что обо мне скажут другие, как на меня смотрят другие. Но это тоже непростой шаг. Ведь, по большому счету, гораздо легче жить по стандартам. Так сейчас носят или не носят. Так сейчас делают или не делают. Или, к примеру, вы пришли, и, значит, вот вам подали нож с вилкой, да? А вы не едите ножом, но все вокруг ножом пользуются. И вот здесь вот некий ориентир. Я смогу поступить, как мне удобно? Или я буду как все? Если пиццерии подали мне нож и вилку, буду ли я есть руками, потому что мне нравится вкус пиццы, когда я ее руками ем и трогаю горячее тесто? Вот здесь ориентир, когда мы растем в зрелости, это не значит, что мы нарушаем какие-то социальные правила, конечно, я не призываю вас там, да, где-то чесаться или что-то еще в обществе делать неприемлемое, но тем не менее, тогда не общество двигает моим выбором. Я возьму это, потому что все так делают. Я сделаю, потому что все так делают. Зрелость – это когда я не оглядываюсь на то, а что люди скажут. А я ориентируюсь на себя, на то, что я чувствую. И если я чувствую, что мне это сейчас не нужно, я это не делаю. Вот это вот те шаги, которые на самом деле помогают нам в зрелости.
Ну и если можно вообще все это сузить, все то, о чем я говорила,

взрослеть нам помогают три Божьих инструмента. Это люди Божьи, это Дух Божий и Слово Божие. Вот люди Божьи – это те люди, которые вокруг нас. И во взаимодействии с которыми они не говорят нам напрямую, вот тебе надо повзрослеть, тебе уже 30 лет, а никакой ответственности. Тебе нет. Люди Божьи – это те люди, с которыми мы сталкиваемся. Иногда нам с ними неприятно, потому что они ведут себя по-другому. Они что-то на нас, какую-то обязанность возлагают, или что-то, они от нас ожидают, ответственность какую-то ожидают от нас, а мы не хотим. И вот это сигнальчики, которые могут нам подсказать, что это вот та зона, куда мы можем расти. Слово Божие, оно тоже открывает нам вот эти, да, моменты. Мы знаем с вами текст, по-младенчески рассуждал, да, а вот пора уже повзрослеть. Ну, и Дух Божий – это, наверное, самый мощный инструмент, на самом деле, любого изменения. Когда вы просите Бога, просите Духа Святого показать ваши слепые пятна. И я вам скажу, такие молитвы не остаются неотвеченными. Когда я прошу: «Боже, покажи мне, что, где мне еще надо повзрослеть, да, вырасти», обязательно создается какая-то ситуация, в которой, ну, такая какая-то-нибудь провальная, неприятная ситуация, в которой у меня есть возможность как раз-таки это все проявить. И еще один важный момент, на котором я хочу остановиться, это то, что для того, чтобы расти, если мы не доросли, если семья что-то не додала, для того, чтобы вырасти, очень важно найти того принимающего человека, то принимающее окружение, рядом с которым вы сможете дорасти. Тот, кто не будет осуждать, не будет критиковать, кто будет где-то терпелив и поможет вам увериться, что вы любимы не за что-то, не потому что, а что вас не отвергнут. Да? Мне нравится эта фраза про то, что Бог – главный садовник нашего роста. И я думаю, что вы, конечно, вряд ли, молодые люди, занимаетесь там каким-то цветоводством или садоводством, но все равно вы видели растение, и вы понимаете, что невозможно растение взять и вот за листики и вытянуть, и вот оно вырастет. Не вырастет. Мы можем выдрать с корнем это растение. Оно растет своими темпами, и Господь – садовник этого растения. Но для того, чтобы оно выросло, Бог нас как раз-таки обкладывает вот этим самым, да, людьми Божьими, Духом Божьим и Словом Божьим. Да. Итак, когда мы начинаем видеть, что Бог хочет в нас реализовать что-то другое, что Бог не просто задумал нас, и вот-вот и иди по жизни, каким ты сложился, может быть, кривеньким так немножко удался, ну вот какой комом удался, блин, ну и ладно. На самом деле Бог заложил в нас потенциал, и поэтому Он помогает нам расти до этого потенциала. Он помогает нам вырасти до того, чтобы... Он помогает нам вырасти до того, чтобы это могло в нас проявиться. Вот эта зрелость, которой Он нас ведет, это та идеальная цель, которой Он о нас задумал. Конечно, на самом деле, возвращаюсь опять к тому, с чего начинала. Расти очень страшно. И когда мы начинаем двигаться к росту, у нас много страхов, нас многое пугает. Но, тем не менее, давайте будем помнить, что Бог заинтересован в нашем росте, что Он хочет, чтобы мы обновились умом, что Он садовник, который знает, как нам достичь этого роста, и будем Ему в этом доверять. Спасибо за внимание.

Мария, большое спасибо за вашу тему. Нам пришло несколько вопросов, которые мы сейчас зачитаем. Вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы начнем, наверное, с тех вопросов, которые пришли, и потом вы сможете задать то, что есть у вас. Итак, первый вопрос. Часто дети говорят, что не хотят поступать так, как их родители.

0: родителей. Но в итоге они не могут этого делать. Почему?
1: Ну, потому что есть такая вещь, если можно просто сказать, импринтинг, запечатление. Очень часто мы сильно хотим поступать совершенно по-другому, не так, как наши родители, но эта модель, она впитывается, она проникает в наш мозг очень глубоко, но при этом я хочу сказать, что есть надежда. Точно так же, как вы можете, если у вас там сломана рука, переучиться и научиться другой рукой писать, или если у вас переделали выключатель в доме, вы переучиваетесь автоматически нажимать в другом месте. Этим негативным шаблоном, который мы усвоили из родительской семьи, можно переучиться.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Что бы вы посоветовали взять от детства, что очень пригодится нам в жизни?
1: Я думаю, что из детства нужно взять все теплые моменты. Иногда, когда мы оглядываемся назад, мы иногда можем сфокусироваться только на том, что нам не додали, не доделали, и застрять на этом, жалеть себя. Поэтому ищите те теплые моменты, которые были в вашем детстве. И пусть эти теплые моменты будут той шкатулкой, которая поддерживает вас в жизни. Доставайте периодически эти моменты, эти воспоминания, теплые воспоминания, какие-то связанные с людьми, которые были рядом с вами, тем, что они могли дать, не осуждая, не критикуя их, а вот собирая вот эти маленькие, не знаю, бусины, что ли, которые бусины воспоминаний. Иногда они по таким большим слоем пыли, забвения, но нужно актуализировать их, вспоминать. Это на самом деле те места в нашей памяти, которые делают нас сильнее. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы вспоминаем, что там, да, было тепло, принятие. Вот это тепло и принятие нужно держать внутри, и вот оно будет греть в жизни.
0: Спасибо. Я смотрю, еще вопросы есть.
3: Да, когда мы выходим из семьи, и там в нас что-то вложили, это же не всегда положительное что-то, и оно идет с нами во взрослую жизнь, и, как вы говорили, уже бывают какие-то всплывают моменты. И вот я думаю, можно ли это исправить, если, например, это заниженная самооценка или что-то другое негативное, можно ли это исправить самой или нужно обращаться за помощью к специалисту?
1: Я думаю, что что-то можно самой сделать, но если самому человеку сложно, конечно, есть смысл обратиться за помощью. И это не обязательно может быть психолог, это может быть какой-то друг, доверенное лицо, пастор, кому вы доверяете. Но самый мощный инструмент, все-таки вернусь, это люди Божьи, да, мы можем обратиться за помощью, это Слово Божие, но и Дух Божий. Иногда человек может слышать информацию и один раз, и два раза, и три раза, но она как будто ускальзывает от него. И потом наступает такой момент, когда уже нет рядом ни психолога, никого, и ты вдруг осознаешь, о, так это же про меня. И вот этот волшебный момент не может культивировать ни психолог, ни кто-то другой. Это то, что Дух Святой дает, и ты начинаешь видеть себя. Он немножко прочищает наши очки духовные, да, и мы на себя смотрим не через туманные стекла и думаем, о, все классно. То есть на самом деле есть моменты, когда человек с помощью чтения книг каких-то развивающих может эти вещи читать, узнавать, но ориентироваться нужно на три все-таки канала. Да, Слово Божие плюс книги, да, какие-то по саморазвитию, люди Божии. А как я с людьми? Получается мне или не получается? И почему? И Дух Божий.
3: Нерелигиозный, тогда что делать?
1: Если этот человек нерелигиозный, тогда посмотрите, какой большой пласт у него уходит. И насколько объединенно тогда получается помощь, которую можно оказать этому человеку. Тогда нет ресурса такого, как Бог. Нет такого ресурса, как доверие Богу и то, что Бог на тебя смотрит любящими глазами, даже если родители не смотрели на тебя так. И остается только саморазвитие. Но это тоже достаточно объединенно, потому что опять ты должен упираться на себя, тогда не Бог опора. А ты упираешься на себя, а сам на себя тоже там сложно опираться, самооценка низкая. А на что там болото такое топкое? Поэтому, на мой взгляд, такие люди тоже справляются как-то с жизненными трудностями, учатся брать на себя ответственность, но гораздо сложнее.
0: Давайте еще несколько вопросов зачитаем. У нас их, ну, их еще есть.

0: Что делать, если я не чувствую себя готовой взрослеть? Например, я боюсь заводить детей, потому что понимаю, что сама еще ребенок.
1: Угу. Классный вопрос. У нас будет еще тема о страхах, о том, как принять решение. И вот предваряя эту тему, я бы ответила так, что нужно посмотреть в лицо своему страху, и нужно посмотреть, что именно там пугает. Иногда посмотреть в лицо своему страху – очень полезная вещь. То есть, когда ты сам себе задаешь вопрос, а что именно тебя там пугает? То есть, вот я бы порекомендовала подумать, поразмыслить, написать, может быть, какой-то список, что именно меня пугает. Почему я боюсь детей? То ли так со мной плохо обращались, то ли я чувствую, что я не смогу. То есть вот эти вещи нужно конкретизировать. Иногда страх, он такой, знаете, бесформенный, страшный, такой микроб. Да? А когда мы его поизучали, и мы понимаем, да, вот он вот так выглядит, мой страх, да, значит, тогда есть видение, куда двигаться. Отлично. Как работать.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста.
2: Как преодолеть страхи во период самого взросления?
1: Как преодолеть страхи? Хороший вопрос. Но нужно искать поддержку какую-то среди людей, которые помогут сделать эти маленькие шаги. Нужно самому себе помогать, не быть к себе строгим, когда ты даже если начал делать шаги и сделал ошибку, не критиковать себя, не съедать себя за эти ошибки. Вот быть к себе как-то бережнее. И обязательно за каждый шажок себя как-то хвалить тоже, да, что я это сделал, я достиг. Я сделал шаг, осмотрелся. О, ничего, вроде получилось, двигаюсь дальше. На самом деле, они страхи будут, но с ними нужно работать. То есть они будут, они приходят к нам дозированно все равно, каждый день какие-то страхи. Они есть у взрослых, у совсем взрослых и у пожилых. Мы все напичканы страхом, но важно эти страхи как-то вот разобрать. Вот я сейчас чего боюсь? Поступления, ЕГЭ. А если я не сдам ЕГЭ, что случится в моей жизни? Это крах моей жизни? Это значит, что я совсем никчемный? Я больше ничего не умею, если я ЕГЭ не сдам? Но вот как-то нужно проанализировать эти страхи эти. Не бойтесь с ними сталкиваться.
0: Да, еще вопрос есть, давайте.
3: А как больше доверять себе? То есть больше прислушиваться к себе, чем смотреть на других людей, вот как вы говорили про нож.
1: Ну, это тоже как некая попытка выйти из зоны комфорта. Когда мы пробуем это. И сначала доверять себе мы можем пробовать с теми людьми, которые не очень агрессивные, не очень токсичные. С токсичными людьми сложно это делать. Ты скажешь, я не хочу, ну, где-то, я не знаю, в универе преподавателю, а ему вообще все равно, что ты там думаешь и чувствуешь. Но где-то с теми людьми, которые могут тебя услышать, нужно практиковать вот это доверие, ну и, конечно, почаще себя спрашивать. Вот это доверие себе, оно связано с рефлексией, неким самоанализом, когда ты сидишь и думаешь, а я вот сейчас хочу это или нет? То есть для начала нужно хотя бы услышать, а что я хочу. И только потом второй шаг уже действовать, как я хочу. Для начала мы-то даже не слышим, как я хочу. Мы делаем, как все, как положено. И вот услышать, это нужно вот периодически задавать себе вопрос. И я помню, как я приходила на встречи, каждый раз меня спрашивали, а что ты сейчас чувствуешь? И я думала, да сколько можно один и тот же банальный вопрос? Да нормально я себя чувствую. Но на самом деле за нормально много оттенков. И поэтому, когда каждый раз в течение дня вы себе анализируете, думаете, а что сейчас происходит со мной? Я вот сейчас завелся, а что сейчас со мной? Я завелся, потому что вот из-за этой ситуации, или на самом деле я перегружен, устал, не выспался. Вот это и есть прислушивание к себе.
0: Отлично, спасибо. Там еще были вопросы у кого-то. Ага.
4: Я хотела бы узнать ваше мнение насчет, каких стратегий можно придерживаться в общении с людьми, уже взрослыми, состоявшимися людьми, но по характеру незрелыми. Особенно, когда с ними приходится продолжать общаться в профессиональной сфере или в какой-то общественной организации, и ты не можешь просто этого общения избежать. Как лучше строить

0: разговор и как вообще находить общие какие-то моменты, когда другой человек начинает вести себя незрело и по-детски, и использует какие-то такие очень...
1: Манипуляции какие-то.
0: Да, что-то вроде молчания, игнорирования, что-то очень показное. И как бы это очень видно, что это несерьезно.
1: Классный вопрос, спасибо большое. На самом деле... Такие люди могут в нас включать либо раздражение очень сильное, либо желание вообще прервать всякое общение. И еще есть самый, на мой взгляд, опасный вариант, это когда такие люди нас включают маму. И мы начинаем что-то за них доделывать, что-то за них решать. К примеру, моя коллега звонит мне и говорит, вот я там, вот он меня не слышит, вот он меня не понимает. И я говорю... Ты ему звонила? Да нет, он меня никогда не слышит. Он мне... И вот этот человек пытается во мне включить вот эту маму, которая... То есть человек взрослый, да, это женщина, она у меня старше. Она пытается включить во мне маму, которая пойдет и с тем человеком порешает, все поставит, решит на место, все сделает. Вот эти вещи... Но нужно в себе опять отслеживать и не выполнять за человека эту работу на работе или еще где-то, потому что мы тем самым оказываем медвежью услугу, мы мешаем ему расти. Мы над ним раскрываем зонт, чтобы дождь не лил, не промочил его, и мы ему мешаем расти. Я думаю, что в общении с незрелым человеком нужно оставаться вот на позиции, наверное, слышали, у Эрика Берна есть, да, родитель, ребенок и взрослый. Вот оставаться на позиции взрослого. Он с позиции ребенка пытается вас включить родителя, что ты сейчас все порешаешь, все сделаешь, но важно оставаться на вот этой позиции взрослого. Только тогда есть шансы, что он потихонечку дорастет вот в вашем присутствии и принятии.
2: Но это то же самое, что касается, наверное, отношений, потому что есть подобный вопрос. Мой молодой человек очень инфантильный. Как грамотно ему намекнуть, что пора бы уже повзрослеть?
1: Да, бесполезно намекать. Можно даже тонко и толсто, и напрямую говорить. А знание не меняет человека. Угу. Вот то, что я сейчас рассказала, оно не изменило вас. Вы просто что-то об этом услышали. Но, тем не менее, когда вы столкнетесь с ситуацией выбора, ответственности или еще чего-то, вот тогда и начнется какая-то работа. Либо вы пойдете в эту ситуацию и что-то в себе будете менять, либо вы плотно закроете шторки, ставни, и вы просто даже не пойдете в эту сторону. Поэтому, ну, если это верующие люди, я предлагаю молиться за этого человека, говорить о том, чтобы он обращался за помощью, что ему нужна помощь, да, ему нужно, чтобы кто-то подсказал, как ему расти. Может быть, и в его окружении создать общение с такими людьми, которые зрелые, на кого бы он мог ориентироваться. Но в гендерных отношениях, когда парень, девушка, это бесполезный вариант что-то пытаться изменить. Вы не измените другого человека. Вы включите кнут, вы включите пряник, что угодно, все эти методы, но вы не измените человека. Вы измените внешнее поведение, но вы не измените вот те установки, о которых я говорила.
2: Спасибо. Вот во время программы вы так сказали, что было бы хорошо иметь поддержку от человека, и было бы хорошо, чтобы человек был, как вы сказали, фразу «человек Божий».
1: Угу.
2: Что вы имели в виду? Вопрос, который пришел. Как вообще понять, что этот человек, вот он Божий в данном случае?
1: Ну, для меня человек Божий – это тот, который ориентируется со Словом Божьим, живет по Слову Божьему, у которого... Знаете, искренние отношения с Богом. И я думаю, что вы где-то чувствуете, когда оно искреннее, который не держится за форму только так или только вот так, а который думает, который ищет, который не боится открыть Богу, когда у него есть провалы, и он это приносит молитве Богу, не лицемерит ни перед Богом, ни перед людьми. Вот мне кажется, человек Божий – это тот, который позволяет Богу в себе действовать.
2: Отлично. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.

Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Однажды Иисус Христос рассказал притчу о талантах. Что означает эта притча? И действительно ли Бог дает каждому из нас какие-то таланты, и чего Он от нас ожидает? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада видеть вас в нашей студии. Итак, притча Иисуса Христа о талантах. Иисус Христос вообще рассказывал своим слушателям немало притч. И вот одна из них – это притча о талантах. Скажите, вот кому и при каких обстоятельствах она была рассказана?
1: Да, мы как-то в одной передаче уже затрагивали тему другой притчи из этой же главы, 25 главы Матфея. Мы тогда тоже говорили, что это продолжение того ответа Иисуса Христа, который Он дает на вопрос учеников, когда будет Его пришествие и какие признаки всех этих событий. И в 24 главе Матфея Иисус рассказывает о признаках. Заканчивая 24 главу,

0: то главу Матфея после всех этих признаков предостережением, что «бодрствуйте и молитесь, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Mm-hmm. То есть это будет все равно неожиданно. И потом он переходит, ну, тогда не было деления на главы, как сейчас, да, переходит к следующим притчам, мы скажем, к 25 главе Матфея, mm-hmm. где располагаются три притчи, отвечающие на вопрос, какими нам нужно быть в канун пришествия Иисуса Христа. То есть очень многие люди сегодня тоже повторяют, ну, ошибку, не ошибку, но как бы то, что делали ученики, они тоже хотят знать, когда будет второе пришествие. Иисус показывает, все равно оно будет неожиданно. И Он говорит, гораздо важнее вопрос, каким нужно быть в преддверии второго пришествия. Поэтому вот эта притча, притча о талантах, она тоже отвечает на этот вопрос, какими мы должны быть перед пришествием Иисуса Христа.
1: Угу. Ну вот, как бы в нашем представлении, талант – это какая-то суперспособность, вот кто-то талантливо поет, кто-то такой талантливый, ну, руками может делать, прям руки золотые, кто-то актер талантливый, кто-то талантливый врач, да. То есть мы под талантами подразумеваем какие-то вот сверхспособности. Угу. То ли подразумевал под талантами Христос? Угу. Вот почему вот это названо талантами, то, о чем здесь идет речь.
0: Я бы предложил нам прочитать притчу, да, и согласна. Давайте мы поразмышляем. Итак, 25 глава Матфея, с 14 текста мы читаем. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех, требует у них отчета. Подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». Вот другие 5 талантов, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб, ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав все, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышать да слышит. Ну вот перед нами текст этой притчи заканчивается, как мы заметили, вот этим важным призывом. Между прочим, где встречаются вот эти слова Господа, кто имеет уши да слышит, слышать да слышит, угу. Это всегда как бы подчеркивание важности этой вести. Угу. В чем же ее важность? Что нам важно увидеть в вопросе о том, какими мы должны быть в преддверии и в ожидании второго пришествия Иисуса Христа. Прежде всего, из притчи мы видим, что нет человека, не одаренного талантами. Ну, нет. Угу. То есть вот здесь 3 категории, скажем, действующих персонажей, кому доверены таланты. Все они талантливые. Ну, угу. Одаренные таланты.
1: У кого-то больше, да. У кого-то меньше.
0: Да, и причем здесь вот очень такой интересный был момент, где он говорит в 15 тексте, каждому по его силе. 15 стих mm-hmm. говорит нам, что mm-hmm. он раздал каждому таланты по его силе и тотчас отправился. То есть господин хорошо знает, какие способности, скажем так, расположенность, какая сила. И то, что он дает,

0: правильно. То есть он дает именно то, что нужно, и так, как нужно, и столько, сколько нужно.
1: Он знает возможности.
0: Возможности.
1: Кому 10, кому 1.
0: Да, да, кто что сможет сделать, он все знает. И вот смотрите, получается, по этой притче даже не столько важно, сколько талантов. Важно другое, что ты с этим сделал. То есть иногда вот люди, знаете, они просто зацикливаются на вот этой мысли, почему я не такой талантливый, почему у меня нет того, почему я не могу петь, почему я не могу проповедовать, почему я не могу там искусством каким-то заниматься, почему я вот такой бездарный. Но по притче, получается, мы этим огорчаем Господа, потому что мы как бы хотим сказать перед лицом Божьим, что вот, а меня ты ничем не наделил, а я вот такой, что вот ничего у меня нету, да. Вы помните, когда Моисей спорил с Богом, мы тоже как-то с вами в одной из передач касались этого момента, да, и он не хотел идти в Египет, и он думал, что у него недостаточно талантов, он думал, что он косноязычный, потому что так и есть, у него дефект речи, и вообще он под следствие может попасть в Египте, потому что он убежал оттуда за убийство человека, то есть все не подходит, все не то, все не про него. И помните, что ему Господь говорит, что у тебя в руке твоей? Он просто спрашивает, Моисей, ты считаешь, что ты вообще непригоден, не способен, речи у тебя нет никакой, того другого нет, ты не можешь. А ну-ка, что у тебя в руке твоей? И Моисей посмотрел, посох. Палка, сухая, деревянная, простая палка погонял овец. А, палка, да? Ну, хорошо, брось ее. И вы помните, он бросает палку, палка превращается в змея. Ого, это уже не просто палка. И вы знаете, у меня даже была вот в свое время такая идея приготовить проповедь на тему «Жезл Моисея». И когда я впервые оказался, вообще, да, оказался на вершине горы Нева, то есть исторически считается, что это та вершина, с которой Бог показал Моисею обетованную землю, то вы, если помните и были там, то вы, конечно, помните, что там что изображено?
1: Там медные змеи.
0: Медные змеи, да. Да. На шесте. И там рядом тоже изображение посоха. То есть Моисей прошел весь этот путь с этой палкой. И когда вы посмотрите, что делала эта палка в руках Моисея, когда он ударял по скале, когда он разверзлись волны моря, и они прошли по посоху, да, как по суше. То есть мы видим, что вот это тоже назидательная история, что вот она палка, ну что-то, куда ты меня отправляешь с этой палкой? Ах, это палка, да? Посмотри, как она у тебя будет работать. Посмотри, что ты с ней сможешь сделать. То есть много назидательных примеров в Священном Писании, где Господь говорит, не пренебрегай тем, что у тебя есть. Не пренебрегай. Вместо того, чтобы думать, много ли, мало ли, да, ты просто бери то, что у тебя есть, и начинай употреблять. И вот я хотел бы прочитать еще одни слова из Священного Писания. Книга Иеремии, 15 глава, стих 19. Там Господь говорит, «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним». Извлечешь драгоценное из чего?
1: Из ничтожного.
0: Из ничтожного.
1: Того, то есть, чего вообще нет.
0: Да, да, вот Господь ничего, говорит, да. А ты вот возьми, извлеки. Ты вот возьми то, что тебе кажется таким ничтожным, извлеки. И вот здесь еще важно нам заметить по этой притче такую деталь. На самом деле Господь не обидел этого последнего третьего раба, не обидел.
1: Которому один талант.
0: Которому один. Он дал ему очень много. Потому что, ну, как бы исследователи считают, что по минимальным меркам, ну, там, вавилонской, как бы, вот, меры исчисления, греческие, ну, по самым минимальным. Вот это означало один талант где-то от 20 и выше килограмм серебра. Угу. Представляете?
1: Угу. То есть талант – это мера серебра.
0: Мера веса, да.
1: Мера веса серебра.
0: Или же 15 килограмм золота. Ну, вы представляете, да. Это исследователи вот, ну, смотрят, и ну, похоже, что так. Что этим говорит Господин? Он говорит, это на самом деле очень много. То есть я даже когда даю один талант, на самом деле это очень много. И оно должно еще приумножиться. Оно еще должно...

0: То есть была задача каждому рабу поставлена, приумножить, так? Не просто сохранить где-то в сейфе это хранить, да? А приумножить. Вот первые два-то приумножили,
1: но вообще,
0: а третий нет.
1: Да, по притче мы прямо не видим такого, знаете, значения, что он им прямо пригрозил, сказал, ну-ка давайте, ага, давайте вот, чтобы вложили там в банк какое-то дело, виноградник.
0: А, ну да,
1: но
0: да.
1: Как бы тут он дает и дает, кстати, да?
0: Угу.
1: То есть, ну, наверное, мы можем сказать, вот основываясь на буквальном тексте, мы, наверное, можем сказать, что вот эти два раба, они очень любили своего господина.
0: Угу.
1: И они хотели что-то сделать для него приятное. То есть, ну, естественно, самый простой был выход, это поступок третьего раба. Закопал, засыпал, земелькой прикрыл, ходишь, проверяешь, никто там не раскопал. Угу. Живешь в свое удовольствие.
0: Угу.
1: Ну, что тебе мучиться? Как говорят, горбатиться там, на кого-то, зачем это все? Живи, как жил, зачем, что, какой господин? Ты ему отдашь то, что тебе было дано. И знаете, вот иногда так к этому, к жизни относятся люди. А вот Бог мне дал такую жизнь, ну вот, вот, вот я такой, вот принимайте. И вот он придет, а что мне ему? Вот я такой, вот он не дал мне ни красоты, ни ума не дал, ни хорошей жены или мужа не дал, ни денег, ни... вот я такой. Вот эта притча говорит, неправильный подход. Не закапывай свою жизнь. Не пытайся просто вот, ну, как бы наблюдать, что вот это все, что у тебя есть. Начинай что-то делать с Божьей помощью. Приумножай, чтобы оно приумножалось, чтобы оно росло. И вот в этой связи вот я как пастор могу целый ряд примеров вспомнить. Ну, один из них, первая церковь, где я только начинал служение, это в городе Москве было. И я помню, у нас была одна сестричка, она такая скромная, была одинокая. И вот она работала где-то на заводе. И, знаете, вот ее не видно, не слышно. И она вот всегда придет, на задние скамеечки сядет. У меня подружка была, и вот они сидят. Ну, и вот, ну просто вот подсидит, улыбается, скромно уходит. И вот прошло где-то, наверное, года полтора. Ну просто вот такой молчаливый член церкви. Вот приходит, послушал, улыбается, уходит. Все. Ну, с одной стороны, как бы пастору хорошо. Нет проблем, уже хорошо, да? Но мы, я помню, у нас появился человек в церкви, который... У нас не было хорошо организованного музыкального служения. Это новая община, она только вот становится в своем служении, становление идет. И один человек пришел, говорит, давайте создадим хор. Иван Ильич, давайте. Я говорю, мы вас только и ждали. Ну, вот не было кто... Давайте. И мы стали, вот, ну, знаете, создавать из чего есть. Ну, так и есть. Кто как мог петь, пели. Все, но люди откликнулись, пошли вот с теми талантами, которые были. И хор там начал как бы пытаться петь, у них репетиции. И он подходит к этой сестричке и говорит, ну, называет ее по имени и говорит, пойдем, попробуй, ну, вот надо, послушайте. Она говорит, что вы, братец, что ты, мне... Медведь два уха наступил на два уха, топтал, и там ничего не понимаю, не слышу, вообще петь не умею. Он говорит, ну попробуй, ну что ты там сидишь, давай, попробуй. Не-не. И вот знаете, несколько раз она отказывалась. Но вот такой этот был брат, что он такой был очень конкретный, настойчивый, говорит, какие-то слова нашел, и говорит, нет, давай, вот давай просто пуши, ходить, тренироваться, будем молиться, петь во славу Божию, подумай, во славу Божию ты будешь петь. Не какие-то частушки, не какие-то гимны там, каких-то светских значений. Ты во славу Божию. Вот как-то он, знаете, достиг ее. Ну ладно, кое-как она пошла. Вы знаете, вот сокращаю рассказ. Когда я уезжал из той церкви, меня переводили в другой город, в другую общину. Она была главным солистом хора. Хор развился. К нам пришли в общину люди очень способные, с музыкальным образованием, которые могли солировать, петь, играть. На начальной стадии ничего этого у нас не было. Но она по-прежнему была лидирующим солистом. Мы вдруг вот с удивлением увидели, как Господь развил этот талант. Какой голос красивый он дал. Такое было ощущение, что она еще до рождения уже умела петь. Вот знаете, просто так, ну, я вот не могу, я лучше не пробовать, да. Хотя надо, притча говорит, нужно пробовать, да. А вот она так красиво могла

0: управлять голосом. Вот, ну, просто все были восхищены. Я так, знаете, сидел, слушал и думал, а если бы эта сестра осталась на последней скамеечке? Так и осталась. Вот что бы было? И вот притча говорит, не сиди на последней скамеечке, не просто повторяй эту пословицу, моя хата с краю, я никого не знаю, не трогайте, ничего. Начни что-то делать. Для чего? Ради чего? С какой целью?
1: Да.
0: Для своего господина. Вот это очень важная деталь.
1: То есть получается, что служение в церкви – это служение прежде всего для своего господина, для Бога. Ведь некоторые люди думают, ну что вот я в церкви? В церкви вообще какие-то странные люди, и пастор особо мне не нравится, и вот эти приставучие там сестры, и пресвитер-то у нас не такой, и я Бога люблю, я просто буду приходить на субботние богослужения, сидеть и уходить. А получается, что, ну, невзирая на то, кто тебя в церкви окружает, это же твои братья и сестры все-таки, какие бы они ни были, берешь какое-то служение по силам и все-таки выполняешь. То есть к этому Бог призывает.
0: Да, вы знаете, вот я вообще пришел к выводу с Божьей помощью, как я считаю, что самая успешная церковь – это та церковь, где у каждого есть служение. Угу. Да, это могут быть простые люди, не такие одаренные, как где-то, да. Но когда ты приходишь в церковь, и ты видишь, что каждый занят каким-то служением. Кто-то встречает, кто-то провожает, кто-то что-то раздает, кто-то что-то объявляет, кто-то молится, кто-то рассказывает стихотворение, да? Кто-то сидит на молитвенном кружке, на молитвенном часе, берет записочки, за кого нужно молиться. Кто-то идет после служения посещать кого-то, приходить на дом, кому там трудно, одиноко. Все. Вот ты смотришь на эту церковь, и ты понимаешь, что в этой церкви все заняты каким-то служением. И вот из того, что я наблюдал, из моей пастырской практики, я могу сказать, что такие церкви растут. То есть происходит то, что происходит в этой притче. Приумножаются не только таланты, приумножается достояние господина, а это его народ, это его церковь. Угу. И это все растет. Это все растет для славы Божьей. И мы с вами уже заметили, что вот эти вот слуги, они же как? Они, ну, во-первых, целый там у нас, знаете, спектр вариантов может, мог бы быть, как они могли поступить. Ну, они могли бы что-то заработать и сказать, ну, он же все равно далеко. Угу. Ну, вот ладно, я 5 приобрел, но я отдам 2. Угу. 3? Ну, простите, я заработал, 3 я заработал. Это мой труд, это мои мозоли, это мой риск. Я рисковал, рисковал головой, сумма большая. Я вложил, ну, неужели я не могу, да? Вот мы у этих двух даже не видим тени какого-то, знаете, такого мысли о себе, какого-то эгоистичного начала. Или что они, ну вот, господин, ну да, ты же видишь, ну может, ты меня поощришь, может, как-то отметишь, я старался, да, ты видишь. Ничего. Притча говорит, не, они просто, для них было радостно, что они смогли послужить, что они могли вот это сделать, что они могли вложить для дела Божьего что-то, какие-то силы, средства. И вот я хочу сказать, вот замечал много раз, когда человек что-то искренне делает для Бога, вот как та бедная вдова, помните, Христос сидел, наблюдал, люди, там написано, многие, богатые, клали много, то есть, а тогда как жертвовали люди? Такие, говорят, были при храме медные трубы, такие раструбы, которые сходились к сокровищнице, к ящикам, и люди подходили, и они бросали деньги, деньги были железные, в эти медные трубы, и когда вот было много денег, такой шум, все зашумело, все оглянулись, человек много пожертвовал, знаете, и обычно эти люди, они так издалека бросали со звоном, со звуком, что вот это слышно, все оборачиваются, много пожертвовали. И представляете, там украдкой подошла, тынь, что-то бросила, а Христос услышал, Христос увидел, и он заметил, он сказал, на самом деле вот эта бедная вдова, она положила больше всех. Почему? Те, он говорит, клали от избытка своего, от богатства своего, а она от скудости своей положила все пропитание свое. То есть вот все, что было, вот больше нет, она положила. Вот так и вот с этими талантами. Они ничего не оставили для себя. Ну, то есть как бы Они все вложили для славы Господина, вложили для Его дела.

0: Я вот замечаю, я как бы уже говорил, что люди, которые пусть не такие талантливые, одаренные, но искренне служат, делают, что могут. Бог их очень обильно благословляет.
1: Да, и регулярно выполняют свои обязанности. Иван Ильич, все-таки здесь написано, например, 21 текст. «Господин сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». То есть это поощрение, на повышение пойдешь, да? «И дальше войди в радость господина твоего». Да. То есть это и есть поощрение?
0: Да, можем так сказать, но давайте не забывать контекст, о котором мы сказали в самом начале. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. И когда мы помещаем снова эту притчу, все эти высказывания в этот контекст, то мы можем представить, Господь как бы говорит: талант, который тебе доверил, это твоя жизнь. Вот твоя жизнь на земле. Я ожидаю, что ты не просто ее, ну, как бы, знаете, проживешь, прожгешь, да, как-то вот изживешь свою жизнь, все, придешь к тому, что она закончилась. Я не этого ожидаю тебя. Я ожидаю, чтобы ты взял вот такую жизнь, такую, какая она у тебя есть, и попытался вложить в мое дело. Что это значит? Дело Господина – это дело прославления Отца Небесного. Это добрые дела, о которых Он говорит, дабы люди видели, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего, чтобы ты вложил. И тогда, когда вот этот человек старается, делает, Бог говорит: в малом ты был верен, всего лишь в этой земной жизни, я тебя над многим поставлю. Я тебя возьму в свое царствие, да. Я тебе дам многое, потому что вот на этой земле иногда все срабатывает не по притче. То есть бывает так, что, знаете, я вот сейчас слушаю такую книгу, она мне так нравится, аудиокнигу христианского писателя «Радость потерянной жизни». Написал ее человек, который 5 раз сидел в тюрьме за Слово Божие, который умер в тюрьме 5 раз, уже в возрасте 62, по-моему, лет. Можно сказать, вся его жизнь пошла не туда. Ну, то есть, как вот, ну, дети, жена, все, он умер, в 60 лет он умер, да. Таких примеров очень много. Апостолы были обезглавлены, пронзены копьем, распяты, да, были апостолы. Христос, его жизнь, куда она пошла? Она как бы, какое приумножение? Но вот именно в контексте вечности мы видим, что эта притча, она имеет значение в контексте вечности. Ты так жил. Ты свою жизнь посвятил этому. Я тебя поставлю над многим, говорит Господь. И вот здесь, видите, мне кажется, еще нам важно помнить, что притча заканчивается тем, что как бы не очень справедливо некоторые скажут.
1: Да, вот я как раз скажут, сейчас да? про конец и думаю. Вы имеете в виду, что сказал господин, что негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, да?
0: Ну, и даже 29 текст, смотрите. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет». То есть, но тут показан как бы закон, как я понимаю. Какой закон? Если ты не употребляешь что-то для славы Божией в своей жизни, на что угодно употребляешь, но не для славы Божией, это все отнимется. То есть все эти таланты, все в перспективе вечности, оно все сгорит. Все, а будет отдано все тому, кто имеет и приумножает. И потом как раз идет 30 стих, который вы тоже вспомнили. «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов».
1: Кажется, это жестоко очень.
0: Почему так? Да, почему? Да. Потому что, смотрите, мы смотрим на ответ чуть выше этого раба в 24 стихе. «Подошел и, получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Чем отличается отношение господина этого раба от тех остальных? Чем оно отличается?
1: Ну, те двое первые, они уважительно себя ведут. Они трудятся на господина, приумножили. Он ведь им верил, как написано, им поручил имение свое. Они как управленцы. Они не обвиняют.
0: Да, вы знаете, вот,
1: да, господин.
0: Вот эта притча показывает, что проблема была не в талантах. Проблема была во взаимоотношениях со своим господином. То, что помешало ему также быть в череде тех рабов, он бы тоже ему сказал. И даже если бы он там пол таланта только заработал на этот талант, да, он бы все равно его похвалил.

мы видим, что проблема по этой притче у третьего раба в том, что у него нет добрых отношений с господином. И когда ты живешь своей жизнью, и вот у тебя нет добрых отношений с твоим Отцом Небесным, когда ты не ценишь то, что делает Господь в твоей жизни, вот оно тем и закончится. То есть ты в итоге, ты вот эту жизнь закопал, ты просто ничего не приумножил, и ты в итоге прошел мимо самого главного. Но вы сказали жестоко, насколько, ну, жестоко это или нет. А вы знаете, кто-то сказал так однажды: будет очень жестоко вечность,

0: которые не любят Бога и мучаются в этом всю вечность. Как им жить? У них нет отношений. У них нет этих добрых отношений с Господином.
1: Но если здесь, конечно, иллюстрируется конец этого мира, так скажем, когда действительно праведников Бог возьмет с собой, а грешники, ну, вечной смерти достойны, да, они как бы получат вечную смерть, то, в принципе, тогда понятно, если здесь имеется в виду, что этот раб был признан, ну, таким недостойным вечности, так скажем.
0: Ну, она ему не нужна. Понимаете? То есть вот все это, притча показывает, этому рабу все это уже ничего не нужно. Я бы хотел в конце, если можно, вспомнить рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, по-моему, называется этот рассказ «Живые мощи». И там описывается история, как они с другом во время охоты набрели на какую-то избушку. Там лежала, умирала женщина, которая была похожа на живые мощи. То есть она вся уже высохла, она умирает, все, какая-то болезнь ее иссушила, она не может встать. И вот они, дождь их загнал в эту избушку, и они увидели, и вот, как я помню из этого рассказа, какими они вышли из этой избушки, какими они пришли, какими они вышли. Потому что, когда они вынуждены были общаться с этой женщиной, они услышали столько хвалы в адрес Бога, столько благодарности, столько того, как она ценит, что Бог сделал в ее жизни, делает и в этом дне, она иссыхает, она уже все, дыхание скоро уйдет из нее, она не может пошевелиться, у нее, казалось бы, ничего нет. Но у нее есть уста, которые славят Господа. Очень назидательный рассказ, который показывает, что, будучи нищим, этот человек был намного богаче тех, которые пришли к нему. И в завершение я хотел бы прочитать два текста, если можно. Да? В первом послании Коринфской церкви, в 10 главе, в 31 в тексте Господь говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете?» Все делаете как?
1: Во славу Божию.
0: Знаете, вот я в своей жизни замечал. Вот ты начинаешь что-то делать. Поставь цель, чтобы с Божьей помощью это было для Его славы. Не для того, чтобы тебя заметили, не для того, чтобы ты успешным. Вот поставь цель, встань на колени, помолись. Господи, помоги вот это скромное или большое, или какое угодно дело – но с Твоей помощью сделать так, чтобы оно прославило Тебя. И вот хочу еще последний, наверное, текст, который зачитаю. Иоанна, 17 глава, стих 4. Это первосвященническая молитва Сына Божьего к Отцу. Он как бы отчитывается в этой молитве о том, что Он смог сделать на этой земле перед Голгофой. И смотрите в 4 тексте, как Он говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот оно дело, которое Господь поручил каждому из нас с теми талантами, которые у нас есть, употребить их так, чтобы имя Господа было прославлено.
1: Да. Большое спасибо, Иван Ильич, за программу, за участие в программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Uh-huh. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
1: Uh-huh.
0: Агнец или баран, да, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на

0: истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
1: Да, которая... на ту милость Аллаха, да. которую он должен оказать.
0: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк. Но почему-то сегодня в современном исламе его роль, его место, оно не столь велико, не столь высоко. Угу. Почему?
1: Да, есть два величайших пророка. Один пророк Мухаммед, саля алейху, алейху вассалам. И второй Иса Масих, алейхи ассалам. Эти два величайших пророка, они вот на самом деле стоят в исламском мире. И есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество. Но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Исе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется Иса Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
0: Что то есть, это, кстати, признак часа?
1: Признак часа – это значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
0: А признак часа – это признак последнего времени?
1: Да,
0: получается?
1: Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит, здесь мы читаем в 19 тексте, то есть легко запомнить, сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит, «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
0: А Джибриил — это евангельский,
1: да, ангел Гавриил. Да, та же самая история фактически, так же вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству. Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах пречист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит, вот это было в тебе от шайтана. То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близкая к пророку Иеремии, когда говорит, возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
0: Ну, а чистым сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
1: Да, да, да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исы не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин «субхана», это значит «причист». То есть однозначно к ним он не был грешен.
0: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса...

0: Он величайший из пророков?
1: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
0: Он не просто человек.
1: Да, да, да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он и установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень честный. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой, да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что это лишний род, и там много других проблем возникало с этим. Сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
0: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
1: Да-да-да.
0: Глиняную птицу оживить.
1: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытие, когда вылепил из глины
0: Творческая функция фактически, он творец.
1: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Иса, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное и запрещу что-то. То есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, и в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже, ну, несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Иса сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину он и сам признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе, и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
0: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и незнакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
1: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
0: То есть это истинная вера, можно
1: сказать. Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит: веди нас прямым путем. Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути. Есть несколько текстов, которые хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь — это Писание. Первое всего, отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это 2 сура, 53 аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в 5 суре, в трапезе, говорится так: «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом, и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
0: То есть фактически все было ниспослано от того же Бога.
1: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют.
0: Таурат, Тора, Инжил,
1: да,
0: Евангелие.
1: Да,
0: то есть и Ветхий, и Новый Завет
1: направляют на прямой путь,
0: Богом,
1: точно так же. То есть смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают, вот там прямой путь. Это два указательных знака в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, данное на арабском языке, именно Библия. Это священное писание, данное на еврейском, на греческом языке.
0: Наоборот, на греческом?
1: Да, да, да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывают, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг – это вера, именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути – это поклонение. Тот же Иса говорит: «Воистину Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему – это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу – это прямой путь. Но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути. Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано: «Он – признак часа, и не сомневайтесь в этом», то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: „Я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь“». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
0: и повиновение,
1: Исы. Вот это и есть прямой путь.
0: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично, а повиновение ему – это значит исполнение его заповедей, записанных в Евангелии.
1: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают подлинность текста Писания.
0: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам, вдруг взять и начать читать Евангелие.
1: Да, но это барьер, заложенный вот этими многовековыми, может быть, предрассудками, когда тебя всегда говорили...
0: Противоборством.
1: Да, неправильно, это она изменена, она искажена. Ну, сегодня люди науки, а ислам очень любит науку, и вот сегодня научные мужи, они говорят: нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
0: Так мало того, он призывает читать.
1: Да, поэтому надо отважиться просто верить, отважиться верить то, что принес Иса, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути хотелось бы уже ближе к заканчиванию, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Иса, о чем мы и говорили.
0: Итак, возвращение, вы имеете в виду,
1: второе пришествие? Да, второе пришествие, что Иса вернется, и здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы. То есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые пять праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инжиле, в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля, то есть Антихриста. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение».
0: Это в Коране сказано, что спустится с неба
1: Иса и убьет Даджаля.
0: И убьет Антихриста.
1: Да, то есть будет вот это противоборство.
0: Так это фактически послание новозаветнее, апостольское.
1: Да,
0: то же самое.
1: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава. Она заявляет просто об этом. «И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке». Но надо понять, что 40 лет лет на Востоке это еще и некоторый пророческий такой возраст.
0: Символический.
1: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает, ну, своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, ну, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, ну, число полноты, скажем.

0: скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой, будет исполнена невиданным достатком жизнь и не будет стремления к богатству». И, а вот дальше еще интересней. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог, взымавшийся с немусульман. К баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята. Между людьми не останется ни вражды, ни злобы. У скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
0: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, вот, и некоторые другие.
1: Ну, а ссылку конкретную можно, прямо вот, индекс на эти тексты?
0: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
1: То есть, чтобы наши телезрители, да, если вдруг у них, да, возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
0: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
0: Малое,
1: да,
0: дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет смеять, играть над норой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность, или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
1: И он, именно он придет, и он установит новое, да, царство, да, которое вовеки не, да, разрушится и не будет передано другому народу, да, но будет стоять вечно. Если, да, говорить словами книги пророка Даниила, что в принципе полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном существуют вот такие... Да, параллели. Да. Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но перес Коран, да, но пересказанным, да, уже, да, да, да,
0: на понятном языке,
1: на понятном для, языке для арабов. Mm-hmm. Да?
0: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно, ну, достичь вот этого единства. Чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга, как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
1: Ну, слава Богу, в нашей стране это не так. Да, в нашей, да, стране Богу, христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей, традиционных России, протестантских, да, католических, и мусульманские. Лидеры, да, присутствуют, поэтому Россия как раз и является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
0: Да, да, оно однозначно усилится. Мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Евус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит: «Я сначала хочу услышать их учение, чему они учат». И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение, как от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит: «Разница между нами и вами не более этой черты». К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. Угу. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Угу. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать.
1: При
0: можно
1: этом сохраняя делать свои традиции, да, при этом, да, сохраняя свою, да, самобытность. Однозначно. Не обязательно нужно переходить из одной религии, да, в другую, да, но то понимать, что очень много общего.
0: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженные миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Смотрите программу «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.

0: И все эти люди, вся эта категория людей Царство Божие не наследуют.
1: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да. Он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
0: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Валерий Татаркин. Валерий, мы вас приветствуем, очень рады этой встрече. Валерий – главный редактор одной из газет в Тюмени, также информационного портала. Валерий – юрист, инженер-энергетик, и то, что для нас особенно интересно, он автор христианских книг и публикаций. Также у нас в гостях сегодня вы, дорогие наши зрители. Мы очень рады вновь приветствовать вас на нашей передаче. Валерий, вы на телекомпании «Три ангела» уже не новичок. Мы вас пригласили для того, чтобы вы у нас записали несколько программ в цикле «Открытая книга». Эти программы уже записаны. Да, сколько вы программ записали?
1: 15 программ.
0: 15 программ. Вот какие особенно темы для вас были важны вот в рамках этих передач, которые вы записали?
1: Ну, сложно выделять какие-то из них. Мне кажется, когда мы готовились к этим программам, они все стали какие-то родные, темы близкие, и пытались искать темы, которые были бы интересны ну, большинству людей. Пытались, по крайней мере, не знаю, получилось у нас это или нет, но зрители, наверное, скажут потом.
0: Ну, все-таки хотя бы какие-то темы назовите, потому что, да, у нас действительно есть постоянная наша аудитория зрительская. Люди нам пишут, говорят, что они смотрят все наши передачи, они знают все новое, что появляется на телекомпании «Три ангела». Но некоторые могут быть и не в курсе. Хотя бы какие-то немножко темы назовите вот этих передач.
1: Мы говорили о разницах Ветхого и Нового Заветов. Наверное, очень это интересная тема, да. И сегодня не все, наверное, правильно понимают какие-то

0: богословские, они вроде и простые моменты, но их желательно простым языком рассказать, чтобы люди понимали, в чем вот есть сходство между этими двумя большими книгами, большими заветами, в чем разница, о важности закона Божьего для людей мы говорили, что нужно знать волю Божью в своей жизни, искать ее, исполнять. Ну, было много, на самом деле, тем, но эти, наверное, самые такие актуальные.
1: Очень интересно. Вот, вы знаете, когда мы задумывали этот цикл в гостях у телекомпании «Три ангела», мы именно сюда хотели приглашать тех людей, которые записываются в наших других циклах. В богословских, в социальных, в психологических, в разных. И нам хотелось вот именно на этих встречах, на этой передаче показать, что такое человек на самом деле. Просто ли это для него профессия? Просто ли это для него способ зарабатывания денег? Может быть, это дань моде, как вот сейчас, ну ведь вот модно говорить, что я верующий? Или же это, ну вот что-то, это жизнь, это действительно какое-то глубокое внутреннее состояние, которое требует того, чтобы человек вот именно так самовыражался, чтобы он так помогал другим людям. Вот сегодня с Валерием мы будем знакомиться. Валерий, я так, глядя на вот ваш внешний вид, могу предположить, что вы из очень такой благополучной семьи, что вы, наверное, верующий не в первом поколении, что вас приучили вот к такому образу жизни с самого вашего детства. Права я или я ошибаюсь?
0: Лестно это слышать, но нет.
1: Это не так?
0: Это не так, да. То есть я из очень скромной семьи, рос, воспитывался с одной матерью, и до 25 лет практически был неверующим, если можно так сказать. Неверующим, конечно, какая-то, может быть, вера и была, какой-то высший разум. Вот поэтому я, наверное, и крестился первый раз лет 18, наверное, в православной церкви. Вот. А так нет.
1: А что вы были за человек? Вот я перечислила все-таки, у вас два высших образования, у вас такие хорошие профессии. А как вот складывалась ваша жизнь до 25 лет или до 18 лет? Я не знаю, когда, ну вот, сформировались вы уже как человек.
0: Я думаю, 18 лет я, когда прошел обряд крещения в церкви православной, я еще не испытал обращения. Это, наверное, было... Может быть, дань моды, наверное, дань моде, или совместно мой какой-то начало поиска Бога плюс дань моде, может быть, и что привело меня как раз вот в православный храм за крещением. Но жизнь, конечно, я свою так не менял в 25 лет, да и не собирался, ой, в 18 лет, соответственно, да и не собирался, наверное.
1: А если я могу задать такой вопрос, как вот я говорю, я в этих интервью никогда заранее человека не расспрашиваю. Я не знаю, что на самом деле. Все вопросы, которые я задаю в первый раз. Вам было ли что меня? То есть какова была ваша жизнь, каковы были особенности вашей жизни?
0: Я не могу сказать, что я был плохим человеком совсем, но объективно оценивая себя того и себя после обращения, каким я начал становиться после, наверное, все-таки есть разница, я, по крайней мере, надеюсь. Вот. Но я и любил выпить, и любил, значит, шумные компании, гулянки, и... сквернословие, и вот все, что угодно, вот все, что как-то наполняет наш вот современный, наверное, мир, было мне не то, что не чуждо, это было частью моей жизни. Вот. Но после обращения, вот интересно, как-то это все потом стало от меня отходить.
1: Угу. После обращения, что вы имеете в виду под этим термином? Что такое обращение?
0: В моей жизни произошла большая беда. В 25 лет от меня ушла жена к другому мужчине, и для меня, я думаю, в то время жизнь практически прекратилась, по крайней мере, в том ключе, в котором она у меня была. То есть, и,
1: сколько лет вы с ней прожили?
0: 7 лет.
1: Дети были у вас?
0: Да, сын. Сыну в то время было 5 лет, и для него это тоже была, естественно, трагедия огромная.
1: Это был первоначально брак по любви?
0: Да, это был первый брак мирских парня и девушки по любви.
1: Сколько вы были знакомы друг с другом?
0: Мало перед браком. Какая-то вот любовь произошла, наверное, чуть не с первого взгляда, и то есть мы после знакомства довольно-таки быстро поженились, и у нас родился сын.
1: И, а 7 лет эти в браке, они как проходили?
0: Я считаю, что счастливо. Я считаю, что счастлива. И вот поэтому-то, наверное, и все мои как бы воззрения и чаяния были на любимую супругу и на ребенка. И, конечно, даже не догадывался, что может жизнь вот так вот взять и резко измениться, кардинально измениться. И вот после этого момента как раз я и начал искать, наверное, по-настоящему Бога. Потому что если вот у меня ушло

0: то, во что я верил, вот то надежная, да, та платформа жизненная, как семья, которая раз неожиданно рухнула, то, конечно, хотелось что-то такого вечного, надежного, что уже точно не рухнет и точно меня снова не повернет в депрессию, вот в тот ужас, который я перенес, тот стресс. То есть я помню, что за месяц 8 килограмм первых потерял в весе, будучи и так не полным далеко человеком, в то время тем более.
1: А да, поиск, вот поиск опоры в каких направлениях шел? Он сразу же к религии или все-таки был поиск иной какой-то?
0: Нет, вот именно сразу в сторону Бога. Видимо, у меня все-таки было. Сейчас уже оцениваешь, когда себя того, конечно, сложно, раз это был практически другой человек. Но тем не менее, раз я все-таки в 18 лет крестился, меня за уши туда никто не тянул. То есть у меня был какой-то интерес, то есть к высшему разуму. Я помню, читал и литературу, и, допустим, эзотерическую, и какую-то там околорелигиозную, там Новый Завет, я помню, ходили, раздавали, тоже что-то пытался заглядывать. Но это все было на уровне простого интереса, который довольно-таки поверхностный был. Но раз вот такая беда, такая трагедия и такая нужда в чем-то твердом, основательном у меня настало, я сразу с головой думаю, я пошел в том направлении, в направлении поиска Бога. И это путь, конечно, очень интересный, мне кажется, очень интересный путь.
1: А расскажите, пожалуйста, немножко, что такое, вот ведь я уверена, что многие люди проходят сейчас через что-то подобное. Кто-то, может быть, вот именно через такую трагедию личных отношений в семье. Кто-то, может быть, не знаю, там, потеря близкого человека, какая-то неожиданная перемена в жизни, такая несправедливая, непонятная. Поэтому я думаю, что то, что вы вот сейчас будете рассказывать, оно может очень многим оказаться интересным. Расскажите, что такое вдруг вот поиск Бога? Ну или не вдруг?
0: Наверное, не вдруг, а в чем-то и вдруг, да. То есть наша жизнь такая интересная, что какие-то вот такие переломные моменты, да, какие-то знаковые события в нашей жизни, они помогают нам, и к счастью, потом мы понимаем, что к счастью помогают нам познакомиться с Богом, и кто его найдет, и кто с ним познакомится ближе, наверное, уже не жалеют о том, что вот они пошли в сторону Бога.
1: Как вы,
0: было интересно, да. То есть я помню, что сначала, конечно, я прошел православный храм. Ну, то, что было известно, то, что было рядом, то, о чем говорили, то есть церковь не находилась недалеко от дома, но, конечно, хотелось посмотреть и ту, и другую церковь, то есть где красивее, где там, я не знаю, может быть, на разных батюшек посмотреть мне очень хотелось, поэтому я туда и сюда, то есть как бы искал, интересовался. Помню, хотел Библию купить. У меня это не получалось в православных храмах. Там везде были разные книжки, посвященные там святым, посвященные праздникам, постам. Но Библию никак не мог купить. И удивительно, что у меня сестра живет на первом этаже, жила на первом этаже, и попала в такую компанию, связанную с наркотиками, и попала в тюрьму. Из-за наркотиков. И я как бы ее провожал, и у нее Библия лежит. Угу. То есть ей она не нужна. Куда она уходила, и она так спокойно мне ее отдает. Для меня это было шоком. И вообще в то время, вспоминая, я сейчас удивляюсь, как Бог стучал в мою дверь разными людьми с разных сторон. То есть помню, что постоянно ко мне в организацию то в одну, то в другую приходил один и тот же книгоноша. То есть я тогда сменил место работы, и один и тот же книгоноша, значит, приходит и заговаривает о Боге. То есть я как бы не помню, покупал, не покупал что-то у него. Но разговоры вот эти какие-то оставили во мне воспоминания. Опять же на работу пришла потом женщина. Тоже с Библией все помню, ходила с Библией, мне интересно. Я говорю, тоже верующий. Она говорит, как замечательно. То есть потом, правда, когда мы с ней поближе познакомились, она мне показала, то есть закон Божий показала, заповеди его. Я сравнил эти заповеди с заповедями той церкви, которую посещаю, как бы немножко удивился разнице между тем, что я слышал там, и то, что я читаю здесь. И вот тут у меня уже началось такой более серьезный, наверное, поиск Бога и истины. И во мне вот такая борьба шла, ну, наверное, несколько лет. Борьба, я так в кавычках, конечно, говорю, но вот это вот поиск истины, поиск истинного Бога, поиск его учения. А все это время, пока во мне шла борьба, я, как теперь уже вижу, менялся как-то изнутри. То есть, если раньше я любил сквернословить, то есть для меня рассказать,

0: рассказать пошлый анекдот и уйти, вернее, не рассказав пошлый анекдот из компании, это не я. То есть я был душой некоторых компаний из-за знания большого количества как раз пошлых анекдотических историй или песенок там под гитару. И тут я смотрю, я не могу как бы... как сказать-то сейчас, ну, выразиться нецензурно, когда сейчас говорят, ну, просто не могу.
1: А вот это вот очень интересно. Действительно, многие говорят о том, что вот именно такое состояние, что ли, внутреннее, когда вот брань, оно естественное, оно для вас перестало быть естественным?
0: Вот именно, что какие-то вещи, которые раньше для меня были естественными, они перестали быть естественными. Они более того, они начали мне докучать, и они не стали уже частью меня, того прежнего меня, а чем-то таким, которое теперь вроде как и мое, но уже не родное. То есть я понимал, что это мне мешает, и какие-то вещи такие, как, допустим, я 20 лет с лишним курил. То есть, или там вот любил выпивать алкоголь довольно-таки приличный. Может быть, если бы я тогда не оставил это дело, я, может быть, сейчас бы пристрастился к нему. Вот, и такие вещи, я просто говорю, очевидные такие вещи, а ведь есть еще черты характера, которые потом в себе начинаешь анализировать.
1: Все-таки про алкоголь, про никотин, вот, пристрастие хотела бы еще спросить. Это произошло тоже как-то вот неожиданно, что вот то вы были такой, вы стали другой, или же это было постепенно?
0: Это постепенно, да, то есть постепенно просто это стало чужим, это стало как бы... как это правильнее сказать, как правильнее выразить мысль, я понимал, что это не угодно Богу. Я понимал,
1: то есть вам никто не говорил, ай-яй-яй-яй-яй?
0: Да, вот, в принципе, вот такого нет. Ну, я понятно, что, наверное, жене не нравилось, да, ну, разве интересует человека, который любит выпить, мнение жены? Вот, то есть, ну, навряд ли. И именно навряд ли сильно, да, вот беспокоит это. А то, когда начал больше знакомиться с Богом, больше его узнавать, у меня как внутри пошло вот какое-то...
1: Как? Что значит узнавать? Через Священное Писание?
0: Да, именно через Священное Писание.
1: То есть вот
0: да.
1: Могу ли я сказать, что вот у Валерия, он не знал истину, он не знал, где истина, он ее искал везде, где мог ее найти. И вдруг он говорит, что он начал находить истину. Могу утверждать, что это просто при чтении Библии?
0: Ну, не без этого, это однозначно. То есть, наверное, это было, ну, основополагающим, решающим фактором, то есть поиск, то, что я, как считаю, сейчас нашел истину, конечно, связано напрямую с тем, что я читал и исследовал Священное Писание, потом, причем я старался это делать не как учит какая-либо конфессия, а как учит непосредственно Библия. То есть я пытался долгое время себя не связывать с какой-то церковью как таковой. Я потом понял, что их много. Если я сначала, допустим, боялся, знал, что вот есть православная церковь, а все остальное для меня это было пугающими сектантами, то, конечно, со временем, когда я уже начал изучать Библию, там, интересоваться христианством, я понял, что, оказывается, вокруг церкви это много. И все они, и многие из них христианские, и кто из них лучше, это еще надо как бы поспорить, да, что много церквей таких, которые гораздо больше, чем даже православная церковь, и по количеству членов, и по количеству посвященных людей, и по служению. То есть я имею в виду все относительно. Для меня стало уже вопросом, а где же, интересно, более правильно учат? Угу. Какой из церквей?
1: Да, то есть Библия для вас оставалась основополагающим
0: моментом, да. Я долгое время не мог сказать, что я принадлежу именно к этой церкви. Я говорю, я христианин.
1: Но все же вот интересно то, что пока оказалось, что жизнь складывается благополучно, стремления к поиску истины не было, стремления к чтению Священного Писания не было, видимо. А когда вот случилась великая трагедия в жизни, то тогда как раз вот эти перемены и начали происходить, да?
0: Ну, наверное, что-то было, тяга какая-то была, потому что я пытался что-то, наверное, открывать. Я помню, что да, что я, да, мне подарили, Новый Завет, я что-то пытался там читать. Просто пока не было вот этой вот жажды, этой необходимости, всегда находилось что-то более важное, более нужное, более ценное в тот момент времени. Теперь я понимаю, что лукавый, конечно, меня не хотел допускать, да, вот, чтобы я пораньше узнал Бога. Если бы я раньше узнал Бога, я бы не совершил тех многих ошибок, которые совершил.
1: И... У вас в какой-то момент прозвучало, что вы благодарны Богу вот за трагедию, потому что она вас привела к Нему. Я знаю... хотя подробно вас не расспрашивала, что погибла ваша первая жена, да? Что произошло?
0: Спустя большое время после этого события.
1: После того, как вы расстались?
0: После того, как мы расстались, да. То есть после этого у нее были несколько браков. Ну, наверное, неудачных раз несколько. И потом она умерла от рака. Да, вот год назад.
1: А, она недавно умерла.
0: Да. Молодая женщина.

0: такое бывает.
1: Дорогие друзья, все истории, которые вы слышите на этих встречах, они настоящие, они не выдуманные, они подлинные. Валерий, очень благодарю вас за то, что вы так искренне рассказываете нам о своей жизни, потому что я уверена, что те, кто нас смотрит, во-первых, они смотрят с интересом, потому что вы говорите правду, а во-вторых, кто-то, может быть, что-то и извлекает из этой истории для себя. Итак, вот произошла эта трагедия, когда распалась семья, потом произошел вот всплеск такой какой-то внутренний духовный, когда вы нашли истину в Священном Писании, когда, как вот мы с вами до этого говорили, произошло обращение к Богу, когда Он начал вас менять изнутри. Да, то есть вот это вот, когда сквернословие часть жизни, и вдруг оно полностью уходит, когда там алкоголь, никотин, это то, без чего нельзя жить, и вдруг оно полностью уходит. Расскажите немножко поподробнее, что вот это вот такое было в вашей жизни, как она складывалась дальше, именно уже с Богом теперь.
0: Господь мне помог перенести вот, пережить ту трагедию, которая произошла. Потом я второй раз женился. Мы тоже родили детей, то есть сейчас у нас уже двое, но в то время еще была одна дочка, и я начал продолжать расти в Боге, то есть я начал продолжать изучать Библию, ходить в церковь, но, правда, ходил это один пока.
1: Ага, вот про это я и хотела спросить. А жена была в курсе, что вот это сфера ваших интересов? Кстати, когда вы с ней знакомились, и когда вы с ней принимали решение о совместной жизни, она была уже в курсе, что вы верующий человек?
0: Да я и сам, наверное, в то время еще не был убежден, что я стал вот таким хорошим верующим человеком. Нет, в принципе, я, наверное, в то время можно было сказать, что я как бы мирской еще, да, то есть совсем еще обыкновенный человек. И она хоть была верующая, но тоже она как бы, ну, не была настолько верующей.
1: Да, то есть каких-то глубинных таких отношений,
0: да, глубинных отношений с Богом не было.
1: Вот, и что стало происходить дальше в вашей жизни?
0: Я начал ходить в церковь, изучать Священное Писание, сначала понемножку, то есть потом больше погружаясь в Слово Божье.
1: А супруга делиться стали этим?
0: Да, то есть приглашать ее начал с собой, ее и мать начала звать с собой, и, ну, безрезультатно. То есть мне жена сказала, когда вот у тебя произойдут какие-то изменения, которые я увижу, тогда вот я пойду за тобой.
1: Интересно.
0: Да, и я сейчас уже не помню, я не знаю, надо у нее спрашивать, какие у меня изменения произошли. Uh-huh. Но она понемножку начала со мной ходить, раз, два, три. Uh-huh. То есть спустя какое-то время она уже стала очень активным верующим, и сейчас она в детском отделе служит, и
1: очень посвященный человек. Детишек Священному Писанию.
0: Да, детишек приобщает Священному Писанию.
1: Угу. Вот, и, угу. Вот упомянуто как-то вами было такое, что Бог вот, ну, совершает какие-то действия определенные в вашей жизни. Может быть, вы расскажете о каких-то случаях?
0: Наверное, не только в моей жизни, но раз передача, то есть, как бы обо мне, и в моей семье. То есть, вот и жена моя, не знаю, она обидится, нет, если я скажу, то и курила, и любила выпить, и по праздникам, и вне их. То есть, а потом уже не только у меня ведь, но началось вообще даже, больше говорю, с нее, что у нее начало первое вот такое вот результаты обращения в плане того, что вот все, что нам нехорошо и вредно, и то, что вредит, понемножку начало отходить. То есть, как естественный процесс. Угу. Сейчас уже сложно сказать, нас никто же не заставлял, то есть, и никаких кодирований мы не проходили, но вот так понемножку, помаленьку. Я вижу просто, что и в членах нашей церкви это тоже происходит. Это не я такой один индивидуум, что вот раз так и такие вещи, как мы говорили, да, черты характера, какие-то вредные привычки, они берут и просто-напросто оставляют человека.
1: Потрясающе. То есть не то, что человек усилием воли принял решение прекратить, не то, что он поддался убеждениям своих родных и близких, а просто вот Бог меняет изнутри, да?
0: Да. Но свое стремление, свои усилия, конечно, тоже какие-то прикладывать надо, но они не такие сильные, как вот я вижу, допустим, люди другие, да, которые пытаются оставить какие-то вредные привычки. Ну, конечно, им без помощи помощью Божией это тяжело сделать, да, своей силой. Mm-hmm. А я не думаю, что я какие-то большие усилия прикладывал. Mm-hmm. Конечно, я, наверное, что-то с своей стороны делал, но я вот не помню, чтобы это для меня какие-то было стрессом или какой-то болезнью страшной, как говорят, там уши пухли, там, да, mm-hmm. или что-то в этом роде. Как-то это...
1: Это, знаете, это вот очень интересный вопрос. Какие все-таки усилия вам с вашей стороны приходилось прилагать? Вот одно дело, когда человек сам по себе, да, вот, ой, я хочу бросить, и никак не могу, и опять вот очень меня влечет это пристрастие. Или же, когда это с помощью Божьей. Но ведь это же не значит, что человек совершенно перестал прилагать какие бы то ни было усилия, что ли, к участию в этом процессе, а просто Бог, вот ты мне сделай, вот сделаешь, будет, не сделаешь, не будет. С вашей стороны молитва, с вашей стороны размышления. Какие все-таки усилия со стороны человека нужны, когда он полагается на волю Божью, когда он опирается на силу Божью? Что делает сам человек?
0: Вы уже, в принципе, ответили. Конечно, это желание и молитва. Ну и вот стремление, да, какое-то. А Бог потом помогает. И кто больше тут уже влияние оказывает, чтобы добиться результата, тут сказать сложно. Но, конечно, это двухсторонний процесс, в смысле процесс, когда обе стороны прикладывают какие-то усилия. Угу. Но, по крайней мере, вот я говорю, что как эффект... Эффект, конечно, замечательный, и многие как бы не верят, что все от меня, то, что отошло, это результат помощи Божьей. Говорят, ну, ты, наверное, сам там осознал и изменился, а не связывают это с Богом. Но я же вижу, если то же самое происходит в жизни моих братьев и сестер в церкви, да, то есть понятно, значит, это не может быть таким совпадением. Значит, это все-таки результат работы Духа Святого на человека, помощь его.
1: Можно ли сказать такое, что действие освобождения от вот этих вот дьявольских наваждений осуществляет Бог, и только Его сила может это сделать. Но Бог не может это сделать независимо...
0: Пересилив нас, допустим.
1: Да, пересилив наши желания.
0: То есть, сломав нас.
1: Да, да.
0: Да, поэтому здесь, конечно, здесь нужно и свое желание, и свои какие-то вот эти стремления, свои какие-то потуги по сравнению с помощью Бога, Божьей, их можно так назвать, но... Божья помощь просто помогает это все осуществить.
1: То есть действует Божья сила, но действует она через желание человека.
0: Как помощь ему большая.
1: Да. Что-то еще интересное, может быть, вы из своей жизни расскажете? Или об изменениях черта характера? Либо я вот слышала, что какие-то исцеления интересные происходили с вашими родными.
0: Да. Про черты характера говорить сложно самому человеку. То есть я не знаю, это, наверное, должны сказать те, кто меня знал до и после.
1: Ну, жена вот. Что говорит, она лучше всех.
0: Надо знать. У нее спросить. Я вот про себя вот то, что знаю, вот то, что я могу объективно, да, вот если раньше, допустим, я вот любил, помню, сквернословие, да, если помню, что раньше для меня смыслом жизни, там, смыслом выходных это было бросить семью, уехать на рыбалку. То есть и не важно, что нравится это жене, не нравится. Для меня это было последним делом. То есть главное, что мне хорошо. Вот, и то после уже для меня стало более важным провести время с семьей, с Богом. То есть это не знаю, как это тоже объяснить. Я тоже это
1: то
0: не могу как-то...
1: То есть это вот, опять же, да, это какая-то... Это Божья сила в вас действует?
0: Я думаю, да. То есть произошла подмена ценностей. То есть то, что раньше было ценно, но мешало и мне, и моей любимой супруге, и детям, то потом как-то все изменились вот эти вот ценности. Произошла смена ценностей. И для меня стало теперь ценным другое время провести с ними, а не без них.
1: То есть это вы не себя пересиливаете, чтобы не поехать на рыбалку, да. А наоборот, вам хочется...
0: Хочется быть... остаться с семьей, да, хочется быть...
1: Или их взять с собой.
0: А уж если, да, если уж ехать на рыбалку, то с семьей. Я так и говорю, вот мы палатку, да, потом... Не то, что там я все от рыбалки отрекся, допустим, да, или я отрекся смотреть телевизор, там, как раньше, допустим, любил. Нет, ну просто это не стало центром моей жизни. То есть это стало чем-то таким дополнительным, но никак не основным, основополагающим.
1: Как это удивительно. Вот, кстати, то, что вы говорите, конечно, мы сейчас, скорее всего, в телевизионном эфире, но, может быть, в интернет-пространстве для кого-то. Но, тем не менее, вот эта вот зависимость от просмотра передач. Ведь так часто человек не может контролировать, что он смотрит. Он выбирает далеко не то, что благотворно на него действует. То есть вы утверждаете, что даже в этом сила Божья действует в человеке. Да? То есть он меняет вот эти вот пристрастия, он меняет эти стремления?
0: Он меняет человека изнутри. То есть почему в Новом Завете христианин часто называется новым творением? И почему говорится, что закон Божий у него в сердце? Вот именно, что это становится частью жизни, частью характера, вот та Божья воля, которую он имеет о нас, она становится частью характера человека. Мы, наверное, чего-то даже не понимаем, что происходит в нас. Ну, что-то происходит, происходят какие-то преобразования.
1: Которые... Они сверхъестественные?
0: Я считаю, что да. Я считаю, что это под действием Духа Святого.

0: Слово Божье мы изучаем, опять помню, да, там говорил Павел, Слово Божье живо и действенно, и оно меняет человека. То есть так на самом деле и происходит. Дух Святой, Слово Божье, то есть меняет человека. Угу. И это видно не только по мне, это видно по многим людям.
1: Да. А при этом человек не становится каким-то странным, например, отшельником, я не знаю, там, в которого не интересует эта жизнь, в котором нет ни жизнелюбия, ни стремления там развиваться,

0: нет, все люди обыкновенные, то есть и нравится нам, и отдыхать нравится, и с удовольствием мы съездим куда-нибудь на море, даст Бог такую возможность. Почему нет? Просто меняются приоритеты, ценности меняются. То, что нехорошо и то, что вредно, оно просто становится ни родным, ни близким. Вот в этом смысл. И взаимоотношения, конечно, меняются и в любви, и в семье, и с детьми, и, наверное, даже в коллективе, надеюсь, что тоже, как бы, надеюсь, меняются взаимоотношения.
1: А вот позвольте мне зацепиться за эту вашу оговорку «и в любви». Потому что я, например, считаю, что и в любви меняются отношения благодаря
0: влиянию Божьему. Да, но я хотел сказать «в семье».
1: Ну, а давайте скажем это, потому что редко кто отваживается все-таки говорить на эту тему, как меняются отношения в любви, когда человек становится близким с Богом. Может быть, вы немножко про это скажете?
0: Ну, я, в принципе, об этом и говорил, что если раньше, то есть я был я, все для меня, то теперь, надеюсь, мне хочется что-то отдавать и время проводить с семьей. Наверное, это было ответом в какой-то мере.
1: Да-да-да.
0: Что уже любовь на практике, она, любовь же она не разъединяет, она соединяет, да, наверное? Так вот, наверное, это и есть какие-то ее плоды своего рода. Если говорили о чудесах исцеления, помню, вы спросили, я могу рассказать, в моей жизни были такие примеры, довольно-таки яркие. Ну, про меня. То есть у меня в 20 лет была прободная язва. Это для моего возраста довольно-таки рано.
1: Желудка? Вообще,
0: желудка, да, 12-перстной кишки. И потом несколько лет у меня буквально-таки каждая осень и весна проходили на таблетках, на, помню, Алмагель назывался, Аденол, то есть на препаратах, которые я пил, без которых я жить не мог. Угу. Они облегчали страдания, потому что были каждую весну и осень обострения вот этой язвы. И когда я узнал Бога, удивительно, через год я вспомнил. Однажды, заметив в своем чемодане, значит, пачку Аденола, я думал, а что такое? У меня лежит. И я потом только понял, что у меня год не было обострения. Прошел год, прошла весна, осень, не помню, там какие были времена года, но два сезона. То есть это невероятно, потому что с кем я разговаривал, да, с врачами, такого не бывает. То есть меня ложат, даже в больницу уже меня ложили. То есть это же не залечивается. Она же просто отступает, там, да, а тут полностью исчез. Вот вообще даже воспоминание исчезло об этой болезни. Вот как оно исчезло тогда, когда я познакомился с Богом. Я думаю, что это своего рода дар, укрепление веры было.
1: А могу я предположить, что причина такова? Вот когда человек находит опору в Боге, у него проходит беспокойство, потому что, ну вот, по крайней мере, для меня, не знаю, ну, для многих тех, кого я знаю, вот беспокойство, неуверенность какая-то в этой жизни, незащищенность, когда человек опирается только на свои силы. Ведь все наши болезни желудочно-кишечного тракта, все наши сердечно-сосудистые, да все наши, вообще все наши болезни,
0: связаны с нервами,
1: они все связаны именно вот с нашим неустройством, с нашими страхами, с нашей незащищенностью. Вот могу я предположить, что исцеление вашей язвы произошло именно благодаря тому, что вы вдруг стали защищены Богом от всего того, что происходит в вашей жизни, ну, страшного, а там неожиданно?
0: Предположить можно, но тут Богу виднее. Угу. Вот, и я думаю, в то время я как раз только начал быть в поисках Бога, и у меня еще, наверное, не было такой платформы. Но процесс уже пошел в том направлении. Uh-huh. Я это воспринимаю как дар от Бога, который укрепил меня. Uh-huh. Укрепил меня в моем движении, в моем направлении. Что Бог всесилен, Бог может все, для Него нет ничего невозможного. И вот на моей матери я как раз он продемонстрировал, насколько он может всего, что даже невозможно вообще. Uh-huh. Казалось бы, невозможно. У нее был рак 2 года назад. Конечно, значит, симптомы все это было раньше, и ее положили, в смысле, ее направили на операцию, на ампутацию части тела, потому что дальше некуда, то есть это уже было опасным. Она уже тоже стала ходить в церковь, как я уже говорил, то есть у меня и жена, и дети, и сын начали посещать церковь, слава Богу, сын у меня сейчас учится в духовной академии.
1: Это сын от первого брака, да?
0: Сын от первого брака, да. То есть он со мной большую часть времени жил. И сейчас как бы у нас живет, но он сейчас учится в академии, как раз на богословском факультете. То есть он пошел у меня в академические знания богословские начал расти. Я очень рад за это.

0: Так вот, мать, она, конечно, верующая, но вот шаг доверия Богу мы делаем, наверное, не сразу. И надо, наверное, вот какой-то опыт иметь, чтобы сделать шаг доверия Богу, шаг веры, как его называют. Верить мы можем, а вот шаг веры делать сложно. И для нее, наверное, вот нужен был такой опыт. Да не только для нее, вот сейчас телезрители узнают об этом. В нашей церкви многие знают. Конечно, много чудес было в церкви, в нашей. И, наверное, у многих людей верующих было много таких вот событий. Раз я здесь, я просто о своем расскажу. О своем чуде, о своей семье. И вот у матери такая вот, да, трагедия. То есть, на самом деле, потому что ампутация части тела, да еще с ее сердцем, могло вообще все нехорошо закончиться. Вот что происходит, мы знаем, довольно-таки часто. И перед этим событием, то есть я ее смог убедить на необходимость елея помазания. То есть если мы откроем Библию и послание Иакова, 5 главу, 16 текст, там конкретно Бог через своего апостола говорит, болен ли кто из вас, то призовите пресвитера, пресвитеров, помолятся над тем человеком, и молитва веры исцелит болящего, и простятся ему грехи его. И все, как Бог обещал. То есть мы позвали пресвитеров, и они помолились над моей матерью. Ну, конечно, я здесь хочу сразу акцентировать внимание на том, что это не обряд волшебная палочка. То есть Бог дает обетование, но нужно стремление человека измениться. То есть если вот происходит вот это внутреннее какое-то обращение, да, желание изменить свою жизнь, если в чем-то был неправ, а ведь у каждого из нас, наверное, есть куда изменяться, да, в лучшую сторону. То есть если есть вот это желание искать нового, да, более светлого в своей жизни, то Господь выполняет свои обетования. Господь говорит, я обещал. И в данном случае...
1: Искать силу в Боге, я бы вот так сказала, да?
0: Ну, можно и так сказать. То есть, и мать доверилась. То есть она сначала не хотела, как бы, поверив специалистам, медикам, что надо. Но, тем не менее, мы пошли вот на это, как сказать, вот... На этот обряд, да. Он, хотя он называется обрядом, но на самом деле это ну, люди собрались, помолились, в принципе, простые люди, простые пресвитеры, которых я прекрасно знаю, такие же, как я, братья. Ну, я, конечно, молился не с ними, а отдельно. Вот. Но, тем не менее, то есть мы все молились и даже иногда постились, то есть какой-то пост накладывали на себя определенный, конечно.
1: И что было дальше?
0: И в итоге ее положили, когда в больницу, на операцию, начали ей эту операцию перекладывать. То есть отодвигать, назначили сроки, и потом начали их отодвигать. Потом нам уже начали объяснять, что... Она, в смысле, начала объяснять, что меня начинают водить от кабинета в кабинет. То есть заново начали анализы проводить, заново начали УЗИ проводить, потом начали в другой части тела искать, что куда подевалось, не поняли. Потом, говорит, все-таки решили сделать операцию на всякий случай. Вот. И потом уже она мне звонит, все, мне назначили даже час, уже в который будет делать. Я говорю, у Бога нет ничего невозможного, не хочу даже, в смысле, я верю в то, что у Бога вообще нет ничего невозможного. И она потом звонит через там, час-два, не знаю, ревет уже, плачет, говорит, меня выписывают, меня выпроваживают отсюда, потому что у меня нету, у меня все, они ничего не могут найти. Куда что делось, непонятно. То есть вот такая история была, конечно. И с тех времен прошло 2 года. И, конечно, естественно, ничего не болит и даже ничего не напоминает. Они говорят, ну ты приходи все-таки на обследование-то, там, куда-то что-то. Ну, сами врачи, вот я слышал, то есть и через наших сестер, братьев, они говорят, что да, вот такие чудеса случаются. Абсолютно необъяснимые. То есть медицины или физиологии, они абсолютно необъяснимы. Это чудо Божье. И вот такое может произойти, скажем, человеком, кто ищет Бога, кто ищет Его волю в своей жизни, кто вызывает Его к обетованиям и сам желает измениться и расти в Нем.
1: Дорогие друзья, очень интересный у нас сегодня разговор. Я прямо огромную радость от него получаю. Если у вас есть желание лично обратиться к Валерию, написать ему письмо, еще каким-то образом его найти, Валерий, вы согласитесь пообщаться с нашими зрителями, дать какой-то совет, что-то объяснить, может быть?
0: Конечно, с удовольствием. У меня в интернете есть сайт, называется он apologetica.ru, либо по-русски можно кириллицей apologetic.rf. У меня там есть форма обратной связи, у меня там есть электронная почта, мне и так пишут, вопросы задают. И я многие ответы на опросы выставляю на этом сайте. И
1: люди популярный сайт у вас?
0: Да, там есть посетители там, больше 2000 в день. Там есть Библия с поисковиком, и вот как раз там есть мои книги выложены.
1: Если про книги расскажите немножко, пожалуйста.
0: Одна из моих книг, первая книга моя, это называется «Возвращаясь к истокам христианства».

0: христианское вероучение. В этой книге...
1: Она опубликована?
0: Да, в этой книге как раз история нашей церкви, история христианской церкви, угу. как раз рассказывается, как христианство развивалось вообще изначально. Немножко, конечно, про израильский народ тоже рассказано. И потом...
1: Первоапостольские времена.
0: Первоапостольские времена, да. И рассказано уже о вероучениях, которые потом... О разделениях в церкви, которые начались. О разнице в вероучениях разных христианских церквей. Для тех, кто учит... Для тех, кто ищет истину и учит, изучает, я хотел сказать, Библию. Для тех эта книга может очень пригодиться. Там есть интересные, рассмотрены спорные библейские тексты. Очень многие с учетом контекста повествования, с учетом... оригинала языка даже. Поэтому, милости прошу. Книжка у меня есть, еще написал после, под влиянием, думаю, Духа Святого очень меня побуждал написать книгу «Познакомьтесь с Богом». Она сейчас планируется только к изданию. И там как, а там, наоборот, простым языком человек знакомится с Богом. То есть, почему нужно Библию читать, что такое Библия, да, чему она учит. И одна книжка – это о теории эволюции. Как раз вот помогает людям, еще неверующим, убедиться, что есть Бог. Ага. Эта книга тоже готовится сейчас к изданию.
1: Очень интересно, Валерий. А для тех из вас, кто не интернет, пользователи активны, кто не особо это умеет делать, пожалуйста, вы можете обратиться на телекомпанию «Три ангела», написать нам простое письмо или позвонить, каким-то еще другим способом нас найти. Мы с удовольствием любые ваши вопросы, любые ваши письма передадим Валерию Татаркину. Валерий, огромная благодарность за участие в этой передаче. Очень хотим, чтобы широко распространялись ваши книги, чтобы много людей приходило к вам на сайт. Пусть Господь действует через вас. Вы живете им, и вы позволяете ему сиять через вас и через вашу жизнь. Спасибо большое.
0: Вам большое спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья. До новых встреч на телекомпании «Три ангела». До свидания.

«Кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Хочу рассказать небольшую историю из своей жизни, что делает меня счастливым. Вот. Что делает меня действительно счастливым, так это мои родители. Почему? Так потому что я учился, когда кататься на машине, ездить, совершал, так сказать, ошибки, связанные с тем, первое вождение, оно всегда какое-то неудачное или неуверенное. Я был молод, мне было около 18 лет. Когда я отучился и получил права, я брал машину у своих родителей, то есть либо у мамы, либо у папы. И всегда на их машинах, если вот так вот обойти стороной, можно было увидеть царапины. И это был признак того, что Размик учится водить. Но самое яркое и в то же время шокирующее событие из этих всех – это то, как мои родители относились в этих ситуациях. То есть они меня не наказывали, не забирали дома, не запрещали там ездить на этих машинах впредь. Но они всегда с любовью и... я бы не сказал, что они объясняли, они, конечно, и воспитывали по кавказским традициям. Отец мне «а-та-та», там то все. Вот. Но родители всегда давали мне второй шанс. Не второй, а, можно сказать, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. И я всегда получал эту возможность покататься на папиной или маминой машине. Та самая история, которую я хочу рассказать, это когда отец купил для себя красивую, дорогую машину, я бы сказал, роскошную. Если кто-то понимает, это Volkswagen марки CC. И

Это была очень классная машина, 250 лошадей. Нажимаешь чуть-чуть на газ, и она все, ты просто впереди всех. И случилось мне кататься на этой машине под конец осени, было дело, примерно ноябрь, середина, там, 15-20 числа. Вот. Тогда только идет первый снег, и машина была не подготовлена к этому, то есть на ней была летняя резина. И в тот день я был с друзьями, мы гуляли, и друзья попросили меня их подвезти. А то, где они живут, эта местность, она такая, ну, что ли, горная. То есть нужно было подниматься вверх. Мы поехали. Все начиналось спокойно. То есть все, в принципе, движение было очень медленное, поэтому мы сильно не отличались от других. И когда мы начали движение, поначалу все шло хорошо, начали мы подниматься. Конечно, колеса буксовали, понятно, летняя резина, пошел снег, и ну, этого не избежать. Вот. И мы начали подниматься вверх по горе, поднимались, как уже ну, подступ такой, чтобы уже ровная дорога началась, и мы застряли. Ну, как бы машина буксовала, колеса буксовали, машина не двигалась дальше. Ну, конечно, я начал тревожиться в этот момент. Я понимал, что она, сколько бы я ни газовал, она дальше не поедет. Мы решили, что будет правильнее, если друзья выйдут, и как-то машина облегчится, мы поднимемся все-таки. Но и это не помогло, и машина как бы не двинулась дальше. Тогда я решил, что я просто сверну назад и поеду другой дорогой. А пока мы стояли, то есть буксовали, сзади уже собралась пробка. И какие-то умные водители начали обгонять эту пробку, то есть встали на встречную полосу. И когда я развернулся, а там как бы крутой склон, вот, я начал съезжать вниз, а колеса не тормозят. Я перепугался. Это вот в этот момент время просто остановилось, и я начал молиться. Просто я молился, Боже, спаси, там я буду себя вести впредь хорошо, слушать родителей и не гонять и прочее. И я тогда был под большим впечатлением, что сейчас будет. Представлял, что родители скажут дома, как я им скажу, что с машины случилось. Когда я начал уже близко подъезжать к этой машине, как сказать, подъезжать. У меня не было варианта. И я просто неизбежен был столкнуться. Вот. Но когда я приблизился в последний момент каким-то чудесным образом, я верю в чудеса, и машина, она проскользнула, буквально проскользнула, потому что ничего в машине не случилось. Между машиной, вот, которая навстречу выехала, и железным бордюром, которая должна была ну, как-то меня задеть, машину вернее, и какие-то следы свои оставить. Вот. Проскочил. Спустился, доехал. Я, конечно, остановился и не мог поверить, что это случилось со мной, что машина целая. И что, ну, как потом оказалось, там буквально пару маленьких царапин осталось. Вот. Но я уже готовился, как я буду рассказывать эту историю родителям. Конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, я им не рассказывал в таких подробностях. Я сказал, ну, там что-то случилось, там маленькие царапины. Да, пап, ничего страшного, мы сделаем. У тебя же есть знакомые, что-нибудь придумаем. Вот. Но вот так круто, как вам, я не рассказывал им. И в итоге я подготовил отца, папа. Там такая-то ситуация, на машине пару царапин, вот. И отец, конечно, как всегда, меня поругал, отчитал, но мое счастье заключается в том, что родители, они всегда давали мне второй шанс, и на этой машине я продолжал и кататься и дальше, вот. Но я всегда, навсегда запомню вот эту вот любовь, эту поддержку, доверие, которое они давали мне, еще одну возможность. Вот, я благодарен Богу, что они именно такие, какие они есть. Конечно, эти ситуации, они не прошли даром, и вот это вот родительское воспитание, оно сыграло очень важную роль в моем становлении личности, как не просто

водителя, но и как человека, и их ребенка. Вот. Как человек сейчас я катаюсь, так сказать, на опыте. Там пропускаю пешеходов, никого не обгоняю, езжу очень-очень аккуратно. И все благодаря тем, той доверии, той любви, что мне родители дали в тот момент. И если бы они не дали, не знаю, наверное, я бы не имел свою машину, боялся бы садиться за руль. Но сейчас я, благодаря их поддержке, чувствую себя намного увереннее не только за рулем, но и в любых сферах своей жизни.

0: Я думаю, что со стороны религиозных организаций это может быть просветительская работа, это могут быть различные семинары, образовательные инициативы, это может быть и пример многодетных семей и активное участие в государственных программах, конкурсах каких-либо, и чтобы церковь представляла свои ведущие, интересные, красивые, многодетные, яркие семьи, а государство их могло поддерживать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

0: Собеседник нахмурил бровь, и внутри уже знакомое «ты опять все испортил». Любое недовольство другого человека кажется доказательством твоей вины. В итоге ты живешь так, будто должен контролировать чужие чувства. Как отделить реальную ответственность от того, что делает нас эмоциональными рабами? На эту тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день, Мария.
0: Вот такая тема, когда мы будем говорить про наше восприятие этого мира, и особенно эмоции других людей. Очень часто такое бывает, что мы чувствуем вину, и нам кажется, что у нас вся эта проблема, и это мы где-то что-то сделали не так. Вот в чем причина такого восприятия и этой злой шутки над нами?
1: Да, действительно, многие люди склонны на себя брать ответственность за чувства других людей. Давайте разберем причины. Ну, во-первых, с детства нас учат быть внимательным к другим. И это, в общем-то, хорошо. Не шуми, разбудишь бабушку, не расстраивай маму. И если этого очень много, то это формирует установку, мои действия напрямую влияют на эмоции других. Я расстрою маму, я там разозлю кого-то, да, что-то сделаю не так. Далее. Ну, заниженная самооценка тоже ищет подтверждение всегда своей ценности через одобрение других людей. Если кто-то расстроен, то человек думает, все это из-за меня. И иногда это бывает такое свойство человека, очень высокая эмпатия. Это хорошо, конечно, когда мы можем проникнуться, да, и почувствовать, что чувствует другой человек. Но когда она не сбалансирована, мы как бы начинаем заряжаться чужими эмоциями и считать их зоной своей ответственности. Семейный сценарий. Если была в семье такая установка, ты виноват в маминых слезах.

0: то это тоже закрепляется как норма. И страх отвержения. Мы боимся, что если кто-то расстроится, он от нас отвернется, а так как мы знаем, что потребность в любви, в значимости, она очень важна, то мы...
1: Угу. Ну, вообще, на самом деле, звучит тоже так достаточно непозитивно в плане того, что опять все у нас родом из детства, и вот эти вот все негативные вот эти вот моменты, которые мы проживаем уже и во взрослом возрасте, ведь, да, то есть которые мы, так скажем, захватили, вот, и это сверх какая-то эмпатия, сверхчувствительность, и наше какое-то, наверное, даже, может быть, грубо будет грубо звучать, неправильное восприятие самих себя. Вот даже низкая самооценка – это когда мы вот не видим своей вот этой вот ценности. То есть мы все оцениваем, что вот все к нам, вот как к липкому все прилипает, вот, и мы также. Вот низкая самооценка для меня сравнима вот с чем-то таким, вот, что все-все-все, это все ко мне, все про меня, все вот это такое негативное, все сразу ко мне. Все со мной связано. Почему так происходит? То есть какой механизм вообще вот, запускает это? Почему так это работает? Это все потому, что у нас в детстве было таким вот очень ярким восприятие, и наше внимание и воображение рисовало такую картину? Или почему? Вот что здесь вы можете сказать?
0: Да, на самом деле, знаете, вот к детству-то претензии мы сильно не можем предъявлять. Здесь момент такой, нам нужно это осознать, посмотреть, что запускает эти механизмы, да. И перенастроить, скажем так, вот эти вот глубинные настроечки, да, что чтобы у нас другие мысли, скажем так, продуцировал наш мозг. И вот здесь основной когнитивный механизм – это наши искажения. То есть здесь мы чтение мыслей. Это очень... Я знаю, что вот там он расстроен из-за меня.
1: Да, думать.
0: Я знаю. Или персонализация. Все, что не случается в мире. Знаете, как этот фильм какой-то был? А вот, как он говорит, башню тоже я... Нет, говорит, она до вас уже там в каком-то веке разрушилась. Да.
1: Да?
0: Про Шурика. Вот этот фильм. Поэтому персонализация, что все, что происходит вокруг, все связано со мной. Это тоже такая дисфункциональная установка. Потом эмоциональная созависимость. Это тоже так, это размытые же личные границы, когда чужие чувства воспринимаются как свои. То есть это вот когда мы говорим о таком вот обостренной эмпатии. Хотя, с другой стороны, это хорошо, когда человек эмпатичен. Гиперответственность, убеждение в том, что я все должен контролировать. И не только действия свои, но еще и, что очень важно для человека, реакции других людей. Я тоже должен предугадывать, контролировать. Да,
1: да, и вот здесь такие моменты, да, которые вот вы сейчас привели в пример, они вызывают внутри чувство вины. Вот бывает ли действительно, Надежда, такие случаи, когда вот фраза «ты виноват» вот используется все-таки вот искренне, а где-то неискренне? Вот можете
0: да.
1: ли вы пояснить?
0: Там, это тоже очень важный момент. Иногда вот такая установка «ты виноват» – это осознанная манипуляция. И разберем, как же ее распознавать. Это тоже для нас очень важно. То есть это повторяемость. Это очень часто говорится. Фраза «из-за тебя я расстроен» звучит постоянно. В ситуациях даже, где ваша роль вообще минимальна.
1: Да.
0: Отсутствие диалога. На попытку прояснить ситуацию, да, следует жесткая реакция. Ты что, не понимаешь, что мне вот плохо и все, вот плохо и все. Без готовности даже обсуждать. Значит, это манипуляция. Человек не хочет признаваться, что он вами манипулирует. Давление на чувство вины. Цель – вызвать у вас острое чувство вины, что вы сделали что-то не так, чтобы вы потом извинились, уступили, изменили поведение. Вот. И еще это несоответствие ситуации, реакция несоизмерима событию. Например, истерика из-за того, что вы там на 5 минут опоздали. Понимаете? То есть это тоже вот... И я чувствую себя виноватым, какой кошмар, да, вот случилось у моей подруги и такая истерика. Всего лишь на 5 минут опоздал, и то по каким-то видимым причинам. И использование в корыстных целях. После того, как вы искупите вину, от вас что-то требуют. Денег, внимания, уступок.
1: Ну вот здесь получается, что вот в этих во всех случаях, вот когда мы порой осознаем или не осознаем манипуляцию, которая производится над нами, мы все равно пытаемся брать ответственность за чувства других людей. То есть, ой, я действительно, наверное, вот в этом во всем виноват, неправ там и тому подобное. И что же происходит с человеком? Какие вот для него, может быть, последствия, чтобы мы могли простроить вот эту картину и видеть, осознать, что же с нами?

0: нами происходит?
1: Ну, знаете, такой пример, как говорят, если тебе все время говорят, что ты поросенок, ты захрюкаешь, да? Если тебе все время говорить, что ты виноват, то ты будешь испытывать уже хроническое чувство вины. Ты будешь виноват вот во всех бедах вообще человечества. Да. Наступает эмоциональное выгорание, потеря связи со своими потребностями. Ты только живешь ощущением и эмоциями, а вот что чувствуют другие. Ну, тревожность, депрессия, сложности в отношениях. То есть весь вот этот вот набор психологических и, как следствие, физиологических последствий.
0: Ну да, то есть вот эти негативные моменты, которые осложняют, мне кажется, нашу жизнь, когда мы вот внутри испытываем даже, можно, может быть, сказать, трагедию какую-то, потому что мы постоянно проживаем и переживаем, а что кто подумает, а что кто как скажет, а действительно ли это не из-за меня, или вот этот вот фокус внимания на том, как вот люди чувствуют, как они это поняли, может быть, да, или додумывание вот это вот, оно порой очень часто вредит внутри нашему эмоциональному состоянию, и мы не можем двигаться дальше в плане отношений и своей какой-то жизни. Так как же нам решить вот эти проблемы, что, может быть, здесь стоит предпринять и вот перенастроить вот эту нашу внутреннюю волну?
1: Да, еще хочу сказать, что на самом деле, да, умение слышать чувства других людей – это очень хорошее качество. Да? Мы сейчас здесь говорим, чтобы нас тоже зрители поняли правильно, да, что мы говорим о гипертрофированном вот этом чувстве ответственности за чужие эмоции. И здесь я хотела бы предложить несколько техник. Да? Первое – это три территории. Можете нарисовать такие три круга, да, моя территория – это то, что я могу контролировать с Божьей помощью. То есть мои мысли, слова, действия, эмоции. Мы сегодня говорим про эмоции. То есть нам нужно очень ответственно относиться к этой категории. Я за свои эмоции несу 100% ответственность. Дальше идет общая территория. То есть это какие-то частичные. Это то, что мы со своими близкими, друзьями, домашними можем разделить. То есть, да, я здесь где-то могу на что-то повлиять, но не контролирую полностью. То есть здесь могут быть договоренности, совместные решения, уважение к себе и другому. Здесь у нас как бы разделение ответственности. И есть чужая территория вне вашего контроля. Это вот как раз-таки чужие мысли.
0: Так.
1: Мы не Господь Бог, мы не можем за других мыслить, решать, додумывать, решать. Чужие эмоции. То есть это мы должны уважительно относиться вообще-то к чужой территории. То есть это выборы других людей, на которые мы, в принципе, повлиять не можем. В большей степени даже на выбор мы можем оказать какое-то влияние, а именно на вот эту эмоцию. То есть каждый человек должен находиться в зоне своей территории. И когда, допустим, возникла мысль «из-за меня», он расстроился, да, находится ли эта эмоция в моей территории? Нет. Это эмоция, это его ответственность. Конечно, мы не говорим здесь о случаях безнравственного поведения, да, но если вы случайно, ну, случайно стукнули машину или пересолили суп, то плохое настроение или крик вашего супруга, то есть это зона все-таки его ответственности, ведь не все же так делают, да? Кто-то орет, как потерпевший, а кто-то, ну, печалится и говорит, ну, что сделаешь, да? Всякое бывает в жизни.
0: То есть какие-то обстоятельства, которые действительно от нас, допустим, ну, не зависят, или так произошло по стечению обстоятельств. И здесь мы можем понять, наверное, а что мы можем изменить, а что не можем. Вот, ну, как бы, и, соответственно, если, мне кажется, мы...
1: Да, здесь, знаете, вот еще хорошая техника пирог ответственности. Да. Представьте ситуацию, да, как будто бы мы хотим съесть вот вообще весь пирог, взять на себя всю вину. Мы рисуем такой круг, а потом начинаем на сегменты его делить, вклад каждого фактора. Допустим, мои действия, ну, там 20% привели вот там к чему-то, да. Ну, допустим, я не знаю, там умер... кто-то из близких, да, у него была онкология, все, и мне кажется, что это вот только из-за меня, потому что я там что-то не сделал, да, а возможно, это какие-то другие действия, его восприятие того человека, или какие-то внешние обстоятельства, или, я не знаю, там, человек не следил за своим здоровьем вообще, не ходил к врачу никогда, и я себя начинаю винить, что я его не взяла за руку, не схватила в охапку, не повела к врачу. То есть, и вот здесь вот мы смотрим, да, его прошлый опыт, какие-то стечения обстоятельств, финансовые какие-то проблемы. То есть, и, соответственно, тогда мы понимаем, что мы не 100% виноваты.

0: То есть вот здесь нужно...
1: А еще какие, может быть, есть техники, которые можно здесь также использовать?
0: Да, здесь нам нужно, да, немножечко отвести от себя вот эту вот манипуляцию, когда говорят, допустим, да, это из-за тебя, или ты сам можешь брать это, вот я сам, да, на себя беру эту. То есть можно сделать паузу и сказать человеку: я тебя услышал, но мне нужно время, чтобы подумать над тем, что ты сказал. И это тогда лишает манипулятора такого вот мгновенного эффекта, когда он на тебя быстренько перекладывает свою эмоцию. То есть вот муж кричит на жену, да, там, за машину, за ту же.
1: Ну да.
0: Да? Говорит, мне нужно подумать. Все, ты сама виновата, и жена, все, она кается потом, и еще полгода, значит, там вот что-то делает такое, что она бы, может быть, и не делала.
1: Вот здесь еще хотела спросить, а как отличить вот эту адекватную вину от неадекватного чувства вины?
0: Да, здесь тоже нужно не запутаться, да, чтобы мы не переросли из «я всегда был виноват», «я всегда не виноват». То есть адекватная вина возникает, когда вы действительно сделали что-то неправильное. Вы лично там нагрубили, нарушили договоренность. И она мотивирует, ну, исправить ситуацию, изменить ее, компенсировать ущерб. Вот, да, я здесь могу, когда я стукнула машину, я могу компенсировать этот ущерб. Ну, кричать по этому поводу на меня и обзывать меня, да, тоже не надо. Да, я виновата, если это по моей вине. А неадекватная вина, она проявляется без каких-то реальных оснований или там, из-за мелочей каких-то. Она парализует, и вы начинаете вот просто извиняться без причины. Чувствуете себя плохо, но не знаете, как это исправить.
1: И вот здесь, поскольку мы говорим про чувства, про то, что мы очень часто многое берем на себя, в Библии есть текст «носите бремена друг друга». Вот как бы вы могли его здесь, может быть, цитировать, потому что, с одной стороны, нам действительно порой нужно быть эмпатичным, да, понимающим, понимать, что, допустим, нашему собеседнику действительно может быть плохо, или мы как-то раним его какими-то своими словами, действиями, да, и если мы испытываем здесь чувство вины или стыда, мы должны понимать, можем ли мы что-то изменить или нет. А бывает так, что действительно мы в какой-то ситуации, когда мы понимаем, что, может быть, мы что-то и делаем не так, но человек нам об этом говорит, да, и при этом мы все равно испытываем вот это чувство вины. Как вот здесь все-таки мудро подойти к вот этому тексту и понимать, что вот где-то нам нужно действительно носить, да, и помогать?
0: Именно, да, мы можем поддерживать, сочувствовать, помогать, но каждый свои эмоции должен контролировать сам. Да, мы можем быть здесь помощниками, мы не должны на себя брать вину или ответственность за эмоции другого человека. Здесь же есть такой текст, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу.
1: Да, да.
0: То есть в Римлянах 14:12 мы читаем, что мы не можем отвечать за выборы эмоций других людей. И поэтому Бог призывает заботиться о чувствах ближнего, любить, поддерживать, но он не может нести эмоциональный груз вместо человека другого.
1: Да.
0: То есть эмоциональный груз – это тоже человек сам должен проживать эти эмоции, справляться, а не так вот он выложил на вас все, и вы несете. Опять-таки мы говорим о тех людях, которые слишком часто несут этот груз ответственности. Поэтому, конечно же, нужно просто осознать нашу реакцию, применять вот эти инструменты, территория моей ответственности и чужой ответственности, дать время подумать, не позволять манипулировать и заставлять меня все время испытывать это чувство вины, то есть не отвечать на эти манипуляции, работать над самооценкой и, в общем-то, все-таки немножечко обратить внимание на свой внутренний мир, на свои эмоции, что я чувствую, когда несу на себе все грехи мира. Вообще это Иисус только может взять на себя.
1: Да, действительно.
0: Это бремя. Нам это не подвластно.
1: Надежда, я благодарю вас за такие практичные советы и то, что вы помогли разобрать, как вот найти этот баланс между заботой о себе, да, о своих эмоциях и чувствах, и также понимать, какую ответственность мы можем нести в своей жизни за себя и за то, как мы должны общаться с окружающими, чтобы не брать ответственность за их эмоции на себя. Спасибо.

0: вам большое.
1: Спасибо за такой важный разговор.
0: Благодарю. Заботиться о ближних важно. Наносить на себе их эмоции вместо них – не наша задача. Мы отвечаем за свои слова и поступки, а не за чужое настроение. Там, где мы учимся держать свои и чужие границы, становится легче и дышать, и любить по-настоящему.
2: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, а что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично, и хорошо, и комфортно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Вечер дня рождения. На кухне тесно, шумно, свечи горят на торте, телефоны снимают сторис, именинник улыбается и как будто шутя произносит пожелание самому себе. «Хочу, чтобы у меня все было и чтобы мне за это ничего не было!» И задувает свечи. Смех, хлопки, кто-то кричит «подписываюсь», кто-то кивает, знакомый мем, старый тост, яркая фраза. Да и, честно говоря, все больше прилипает, ты глядишь, а кто-то уже мечтает о такой жизни. Мир сложный, жить порой совсем непросто. Хочется результата без боли, аплодисментов без сцены, диплома без бессонных ночей, отношений без уязвимости, денег без рисков. Да и внутри, что уж говорить, теплится желание жить без последствий. И где-то глубоко под шумом праздника шевелится вопрос, все ли со мной в порядке, если мне начинает нравиться эта идея. Запрос, чтобы у меня все было и чтобы за это ничего не было, общечеловечен. Он похож на мечту о круглом квадрате. В каждом из нас живут два сильных стремления – тянуться к максимальной свободе и одновременно искать максимальную безопасность. И наш мозг любит оба состояния. Новизна и расширение дают энергию и чувство жизни. Предсказуемость и защищенность дарят покой и устойчивость. Но вместе, в полной мере и сразу, они не помещаются в одну реальность. Где прибавляется свободы, там меньший слой защиты. А где наращивается защита, там сужается коридор свободы. Именно с этой внутренней коллизией чаще всего приходят на первую сессию к психологу. Только формулируют ее по-разному. «Хочу большего, но боюсь последствий». «Люблю этого человека, но а вдруг это не тот самый? Хочу гарантий». «Мечтаю начать проект, но боюсь ошибиться». «Хочу вложить деньги под большой процент, но чтобы максимально безопасно». За словами скрывается один и тот же несовместимый заказ. Одновременно максимальная автономия, свобода и одновременно максимальная безошибочная безопасность.

Из этого же желания, чтобы все было и за это ничего не было, вырастает особый стиль воспитания. Взрослые начинают мечтать о такой жизни не только для себя, но и для детей. И стараются дать им все, особенно то, чего сами были лишены, и одновременно снимая с них болезненные последствия и тяжелые усилия. На языке психологии это превращается в попустительский сценарий. Границы расплываются, правила, да их-то и нет, или не соблюдаются. Ответственность подменяется спасательством, а фрустрация купируется подарками и уступками. Ребенок усваивает простую логику. Любовь отменяет цену и погашает последствия. Мир должен быть мягким по умолчанию. Усилие – это ошибка взрослых. Но дело в том, что за дверью квартиры действуют другие законы. Дедлайны не ждут, задания не выполняются по желанию. Договоренности требуют надежности. Люди не обязаны угадывать чувства. Столкновение двух парадигм делает ребенка беззащитным перед болью. Растет нетерпимость к отказам, обида на несправедливый мир, тревога перед самостоятельностью и привычка требовать вместо умения договариваться. Желание уберечь от боли парадоксально лишает ребенка мышц, которыми та самая боль реальности и переносится. В практике семейного консультирования это выглядит примерно так. Семья Елены и Сергея много работала и клялась, что их сын Марк не узнает той нехватки, которую знали они. Лучшие кружки, быстрое решение конфликтов с учителями через личные звонки, домашние задания решаются всегда вместе с мамой, пропущенные тренировки – не трагедия, пусть ребенок отдохнет, но не заставлять же его! Любые ошибки – исправим подарками. Пока был в садике, вроде все было нормально. В начальной школе родственники уже намекали, что ребенок немного избалованный растет. В средней школе начались проблемы с дисциплиной, с выполнением школьных правил, вызовы к школьному психологу. Что что-то идет не так, стали задумываться, когда подросток стал неуправляемым и агрессивным. Да, для подросткового периода бунт естественен, но в такой модели воспитания родителю нечем помочь подростку преобразовать этот бунт в зрелость. Правила не устанавливались, принимать последствия не учили. Чаще всего от безысходности родители переходят на крик. Но вместо эффекта воспитания это вызывает у подростка агрессию и закрытость. А в университете у уже молодого человека происходит столкновение с другой реальностью. Четкие дедлайны, групповая работа, где за тебя никто не доделает, стажировка, на которой промахи обозначают вслух и просят назвать план исправления. Марк переживал это как обиду и несправедливость, хотя вокруг были обычные требования. Родители искренне не понимали, почему хороший, добрый, талантливый ребенок так тяжело входит во взрослую жизнь. Ответ оказался неприятен. Много лет их любовь принимала на себя последствия, которые должны были формировать его внутренний стержень. История отрезвляющая, но я в своей консультативной практике сталкиваюсь с подобным все чаще. Классические лонгитюдные исследования стиля воспитания у Дианы Баумрид и последующие работы Элеонор Маккаби и Джона Мартина показывают устойчивую картину. При теплом, но попустительском стиле, то есть много принятия и мало требований, у детей ниже саморегуляция, слабее контроль импульсов и чаще встречаются академические провалы и проблемное поведение по сравнению с авторитетным стилем воспитания, то есть теплым и требовательным одновременно. Метаанализы за последние десятилетия, где суммарно рассматриваются тысячи семей, подтверждают связь попустительства с повышенным риском употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте, также с более ранним началом рискованного поведения и с меньшей настойчивостью в учебных задачах. При этом авторитетный стиль связан с лучшей успеваемостью, более высоким уровнем благополучия и социальной адаптацией. Исследования про отсрочку удовольствия от первых работ Уолтера Мишела до более поздних корректировок, учитывающих социально-экономический фон, сходятся в одном. Навык держать фрустрацию и доводить начатое предсказывает более стабильность.

не образовательные и поведенческие траектории. А среда, где последствия систематически снимают, этот навык ослабляет. В реальной жизни это значит, что не нужно больше строгости, а нужна предсказуемость границ. Заранее оговоренные правила, понятные последствия, доброжелательное, но твердое «да» и такое же осмысленное «нет». Отказ от спасательства там –

существует. И тогда уже взрослый мир учит жестко, не потому что злой, а потому что устроен на причинно-следственных связях. Чем раньше ребенок встречает последствия в теплой, поддерживающей среде, тем мягче он проходит свои первые штормы там, где ураганы действительно случаются. У такого так называемого попустительского сценария есть и последствия, связанные с мировоззрением. Ребенок, который годами живет в атмосфере снятых последствий и расплывчатых границ, привыкает к картине мира без подлинного авторитета. Когда он приходит к вере, ему трудно услышать призыв Христа. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». По сути, это как принять присягу, присягнуть на верность Христу, распяв все свои похоти, соблазны. Признать господство Христа, подчинить Ему волю, признать грех и доверить Ему свою жизнь. И вот для человека, воспитанного в логике «любовь всегда отменяет последствия», Евангелие звучит дико. Его приучили, что любовь выглядит иначе. Интересно, что любовь Христа, она не попустительская. Она вообще не про «пусть у нас будет все и ничего за это не будет». В Писании мы видим любовь, которая формирует зрелость. Кого любит Господь, того наказывает. Но всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после приносит мирный плод праведности, упражненный в нем. Там, где долго не было границ, пастырский жезл путают с насилием, требование называть грех с унижением. Клайв Льюис однажды сформулировал это так. Мы не просто несовершенные существа, которые нужно улучшить. Мы мятежники, которые должны сложить оружие. Этот поворот невозможен без практики подчинять свою волю, признавать чужую мудрость, жить в правилах, где есть «да» и «нет». Вот почему попустительская модель воспитания создает как бы иммунитет к покаянию. Человек привык, что любовь отменяет счет, а не оплачивает его. В Евангелии же величие благодати видно именно в том, что счет оплачен Христом, а не отменен. Дешевая благодать, как писал Дитрих Бонхёфер, это прощение без покаяния, благодать без ученичества, крест без Иисуса Христа, живого и воплощенного. Нужда во Христе проясняется, когда проявляется трение реальности, когда человек впервые остается один на один с последствиями и видит, что собственных ресурсов не хватает. Парадоксальным образом именно ясные границы и ответственность в семье делают путь к Богу ближе. Привычка признавать вину в малом подготавливает сердце к словам покаяния. Опыт послушания доверенным людям делает правдоподобной присягу Христу. Нести последствия за свои решения помогает осознать весь смысл и величие жертвы Христа за нас. В реальной жизни речь не о закручивании гаек, а о предсказуемой архитектуре границ. Это когда правила оговариваются заранее и совместно с ребенком, формулируются коротко и конкретно, когда последствия логично связаны с действием и применяются последовательно, когда теплый, уважительный тон сочетается с устойчивым «да» и таким же ясным «нет». Когда взрослые не перехватывают у ребенка его долю ответственности, если он способен ее нести, а оказывают опору. Обсуждают, как исправить, предлагают выбор из 2-3 приемлемых вариантов, помогают довести начатое до конца. Такой формат требовательной доброжелательности не путает любовь с отменой причинно-следственных связей. Он позволяет безопасно проживать небольшие справедливые последствия, укрепляет саморегуляцию и делает первые штормы управляемыми задолго до того, как начнутся настоящие ураганы. Один садовник построил идеальный купол, где деревья росли быстро. Тепло там было, влажно, никакого сопротивления, никакого платежа ветром и холодом. Саженцы тянулись вверх и радовали глаз, пока однажды купол не треснул от бури. Наутро садовник увидел, что у деревьев тонкие стволы и слабые корни. Они не умели держать себя, потому что никогда не встречались с ветром.
С тех пор он делал в куполе регулируемые форточки, пуская ровно столько ветра, чтобы деревья учились стоять.

Желание жить без ветра, оно понятное, особенно когда холодно. Но деревья без ветра растут красивыми, но ломкими. Люди тоже. И здесь хочется сказать честно. Само желание, чтобы все было, неплохое. Оно родом из очень понятного стремления к полноте жизни, к достатку, к признанию. В Евангелии нет проклятия на радость, успех или награду. Зато есть крайне честная линия о путях к ним. Сцена искушения Христа в пустыне звучит как то самое предложение получить все, но без цены. Скажи, чтобы камни стали хлебами, бросься вниз, ангелы подхватят, возьми царство мира и без креста. В этой истории так четко отражена реальность. Кратчайшие дороги часто ведут мимо того, ради чего вообще стоило идти. Христианский взгляд на этот вопрос не превращает жизнь в таблицу штрафов. Он предлагает радикально иной путь – брать на себя последствия добровольно. Не потому, что иначе накажут, а потому, что мы хотим быть похожими на того, кто взял на себя чужие последствия. В центре христианства не история, как человек избежал боли, а история, как Бог не уклонился от цены. И это меняет интонацию. Платить перестает звучать как проигрыш. Цена становится формой любви. Мы любим эту фразу. И чтобы мне за это ничего не было. Пока речь не о нас. Как только кто-то обгоняет в очереди, включается иной регистр. Где справедливость? И это не про двойные стандарты. Это про встроенный в нас детектор последствий. Поэтому история справедливости и благородства так притягивают. Они возвращают миру нормальную гравитацию. Пусть у нас будет не все и сразу ничего нам за это не будет, а сердце, которое умеет быть верным в малом. Пусть у нас будет ровно столько благ, сколько мы способны вынести без потери себя и близких, и достаточно мудрости, чтобы этим управлять, и мужества принимать последствия своих решений.

0: Здравствуйте! В детстве мы мечтаем стать взрослыми, иметь значимость и принимать решения. Но становимся ли мы таковыми, став старше? Что мешает нам становиться взрослыми? Об этом сегодня поговорим. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Является самим собой разумеющимся то, что человек с годами становится старше. И когда он взрослеет физиологически, физически, мы уже ждем от него определенного поведения. Но психологи сейчас часто говорят о том, что не каждый взрослый человек является взрослым именно психически, взрослым по уму. Вот как понять вообще, я являюсь взрослым человеком, и что мне мешает им быть, и как действительно стать по-настоящему взрослым и стать по-настоящему зрелым?
1: Если в детстве ребенок не получает того, что ему необходимо для гармоничного развития, то на каком-то этапе этот рост, эмоциональный рост, психологический рост может замедлиться или прерваться. И тогда человек растет действительно физически, мы можем видеть перед собой высокого, взрослого, крепкого человека, но при этом мы замечаем, что поведение, его эмоциональные порывы, они не соответствуют его возрасту. То есть как будто бы психологическое, эмоциональное развитие замедляется, а физический человек продолжает расти, но в этом теле взрослого продолжает жить ребенок с его импульсами, с его реакциями. И, наверное, основной такой яркий сигнал – это неумение контролировать свои эмоции, свои импульсы, желания. Это жить, когда человек живет с сиюминутными порывами, откликаясь на эти порывы, отвлекаясь на эти порывы. И, конечно, еще один, наверное, важный сигнал, когда человек замедлилось его взросление, это когда человек не готов и не хочет брать на себя ответственность ни за себя, ни за других. И это, конечно, видно в его жизни. Это сказывается однозначно на его сферах жизни, на отношениях в первую очередь и на том, что насколько он может сам о себе позаботиться, чтобы спланировать свой бюджет так, чтобы ему хватало, а не в порыве что-то купить, какую-то вещь, какой-то гаджет, который очень хотелось. Это заметно в отношениях, когда уже человеку по возрасту надо строить отношения и надо брать за кого-то ответственность, а он жутко боится отношений, он жутко боится ответственности и старается всячески избежать этого.
0: Кстати, насчет того, чтобы брать на себя ответственность уже за кого-то, с кем создавать семью, да? Сейчас все равно мы видим, что молодые люди не торопятся жениться, выходить замуж. Они часто и около 30, и после 30 создают семьи. И мы понимаем это как тенденцию времени. Мы понимаем это даже как какой-то плюс. Всегда ли это, факт того, что человек один, означает, что он вообще Незрел.
1: Я бы не сказала, что это обязательно показатель незрелости, если человек не женат до 30 или старше возраста. Потому что если в этом возрасте человек может о себе позаботиться, он реализовывается, работает, он может о себе взять ответственность за свою жизнь в первую очередь. Это важный показатель. Может ли человек сам для себя заработать средства, обеспечить себя жильем, чтобы снять себе жилье? Умеет ли он как-то планировать бюджет, свои средства, распоряжаться этими средствами? Это, на мой взгляд, показатель, а не то, женат человек или не женат. Когда он берет на себя ответственность за свою жизнь, за свою работу, за свое здоровье, за какие-то такие сферы личного своего пространства, то есть большая вероятность, что его не будет пугать, и когда в его окружении появится еще кто-то, за кого нужно нести ответственность. И это тогда органично. Но если человеку сложно за себя нести ответственность, и ему где-то даже не хочется нести эту ответственность, и в этом окружении, если появляется какая-то сверхзаботливая, гиперопекающая мама, она решает эту задачу долгие годы, она супермама, а он при этом сохраняет за собой вот эту позицию эмоциональную ребенка. И она, он придет, она уже и сварила, она уже и постирала, и вот на тебе денежку, и вот на тебе. И получается, что вот показателем как раз-таки незрелости является даже не женатый, а могу ли я о себе заботиться, хочу ли я о себе заботиться. Если я могу, хочу, стремлюсь к этому. И при этом, даже если нет отношений, ну, это, по крайней мере, уже вопрос времени просто, что нет отношений.
0: Угу. Вот вы еще сказали о том, что когда человек импульсивно реагирует, да, на какие-то, может быть, конфликтные ситуации, или когда он принимает решение, руководствуясь просто своими желаниями. Вот захотел купить это, купил, пол зарплаты на это ушло. Ну, вот, но я думаю, что многие из нас вообще бывает, что в жизни реагируют импульсивно, и даже вот в межличностных отношениях бывает, что люди срываются, это ведь, наверное, и от темперамента тоже зависит. Вот где эта грань между просто особенностью характера, темперамента, нервной системы, да, и отсутствием взрослости?
1: Ну, мне кажется, что вот сейчас устанавливать эту грань мы не сможем четко. Важно понять, что даже если это у нас особенность темперамента, но мы раз за разом так поступаем, это свидетельствует о какой-то нашей личностной стороне, которая незрела и нуждается в росте. Поэтому мы не можем сказать полностью про человека, что вот он весь незрелый, вот он весь такой инфантильный, что он не взрослый. Мы не можем так сказать. Но мы можем видеть, что в каких-то моментах, важных моментах для этого человека, и он сам замечает, он не может, не готов и не хочет взять на себя ответственность за какие-то вопросы или за урегулирование своих личных эмоциональных порывов. И это та сфера, в которой, ну, по большому счету, человек должен расти. Поэтому

0: Где-то, наверное, будет честным сказать, что мы все, даже если взрослые, мы продолжаем расти. Вот этот личностный рост, он на самом деле для каждого все время открытая книга, для того, чтобы открытая тема для обучения, потому что мы можем очень сильно контролировать свои эмоции внешне, но при этом незрело реагировать, обижаться, не прощать кого-то. Поэтому зрелость, она измеряется как раз-таки вот этой способностью честно посмотреть на себя и расти.
1: Угу. Вот, допустим, человек незрелый, недостаточно зрелый, так скажем, да? Ну, может быть, в каких-то сферах он действительно преуспевает, а в каких-то просто не дотягивает и инфантилизм проявляет. Это вообще чья проблема? Это проблема окружающих, которым приходится каждый раз за ним там что-то разгребать и дорешивать, так скажем, да? Или это его проблема? Потому что, или и то, и другое. Потому что на первый взгляд кажется, что, может быть, у человека вообще нет никаких проблем. Он это так вот просто откинул от себя, другие проблемы решают. Или у этого самого человека тоже проблемы есть?
0: Я думаю, что однозначно это заметно в его отношениях с окружающими. И однозначно будут страдать его отношения с окружающим. Будет сфера, в которой это будет восприниматься норма, где-то домашние уже привыкли, уже знают, что вот он такой, этот человек. И, возможно, где-то перед другими людьми это не будет так заметно. В первую очередь, эта незрелость должна стать очевидной для самого человека, что он не готов к чему-то, что он боится какого-то шага. И, может быть, в сфере даже карьеры он достиг высот, он зарабатывает деньги, он имеет все возможности для того, чтобы развивать свою карьеру. Но если мы посмотрим на сферу отношений и увидим, что там он боится отношений, долгосрочных отношений, к примеру, и он не хочет туда вступать, это говорит о том, что все-таки есть сфера, в которой ему нужно расти. И поэтому мне так кажется, что все-таки важно, чтобы сам человек осознал, что ему нужно в чем-то подрасти, чтобы он сам увидел, что у него есть сфера, которая нуждается в проработке, в росте. Может быть, это эмоциональная сфера. Есть люди, которые срываются, и им и по 40, и по 50 лет, но они не умеют абсолютно регулировать свои эмоции, они сливают все на окружающих. И на самом деле это говорит о какой-то незрелости, неумении и нежелании, в том числе, взять на себя ответственность за свои эмоции, за свое поведение, за то, как я поступаю и как я регулирую, управляю собой.
1: Угу. Но увидеть это человек сам может каким образом? Просто как повезет вдруг, внутреннее зрение открылось,
0: и все. Если человек раз за разом срывается, угу. Я такой пример классический, допустим, приведу. Он один раз сорвался, он в отношениях, второй раз в отношениях сорвался, и на 10-й, 20-й какой, не знаю, раз, после даже бесконечно бурных попыток его помириться и красиво помириться, любимый человек уходит. Он говорит, так больше невозможно. И вот здесь тогда человек стоит перед выбором. Он будет искать нового партнера, который будет снова это терпеть и проглатывать. Или он начнет что-то делать над собой, работать над собой, исследовать причины своей несдержанности, работать над своим характером. Поэтому мне так или иначе кажется, что в жизни так Бог делает, чтобы мы сталкивались с чем-то, в чем мы можем вырасти. Бог по милосердию своему показывает нам, вот тебе здесь надо подрасти, тебе вот здесь нужно подрасти, чтобы быть более зрелым, более ответственным.
1: Угу. Итак, как начать путь к зрелости? Вы уже отчасти начали отвечать, что надо это увидеть, и наш опыт нам поможет это увидеть, когда мы будем видеть результат своего поведения, да? Итак, дальше, какие еще шаги?
0: Я думаю, что очень важно вот в этом поиске, в этом росте, конечно, сегодня много об этом можно и почитать. Человек, который хочет озадачиться и углубиться в эту тему, он может прочитать, он может заглянуть в свое прошлое, поискать истоки этой незрелости, чего не хватало, почему остановился рост эмоциональный, где эта задержка и что нужно человеку, чтобы вырасти.

0: вместе. Потому что если человек рос в семье, где были какие-то табуированные правила, запреты, то он считает, что он живет нормально вообще-то, и что все так живут в этой норме. Мне кажется, что для роста очень важно иметь здоровое окружение. Люди, которые дают обратную оценку и говорят, то, что ты вот так поступаешь, или то, что ты сейчас не можешь и не хочешь взять на себя ответственность, это не та тенденция, нездоровая тенденция. Ты можешь больше, попробуй. То есть нужны люди, которые бы показали, что ты что-то делаешь не так, подсказали и были бы терпеливы к этому человеку во время его роста, чтобы они могли помочь ему и поддержать, когда он будет, может быть, срываться, что-то у него не будет получаться, или ему будет страшно сделать этот шаг и, наконец, решиться на долгосрочные отношения. То есть очень важно в этом пути иметь поддержку, иметь людей, которые бы, ну, таких здоровых, зрелых людей, на которых можно опираться, равняться. Еще, на мой взгляд, очень важно, чтобы у нас были вот эти, через эти здоровые отношения изменялось внутреннее содержание, когда бы мы анализировали себя, ставили перед собой какие-то новые задачи, когда бы мы анализировали, почему я так поступаю сейчас, как я еще могу поступить. Эта внутренняя работа, она однозначно проявится во внешнем, она проявится в поведении и поступках человека. И поэтому получается, что большая часть взросления, поскольку это задержка в эмоциональном росте и развитии, она происходит внутри, через работу с самим собой, встречу с самим собой и через поддерживающее окружение близких людей, может быть, друзей, а людей, на которых можно равняться в какой-то из сфер, которая, как человек видит, у него западает. Ну, к примеру, у кого-то очень хорошо получается строить отношения, и у него можно поучиться, на него можно равняться, что-то спросить, где-то получить поддержку для того, чтобы расти в этих отношениях.
1: Ну вот интересно, конечно, вы сказали про поддерживающее окружение. Да, это здорово, когда рядом есть, ну, такие люди, сильные духом, которые подают хороший пример. Но мне кажется, что человек, который год за годом проявляет незрелость, особенно в отношениях, рано или поздно такое окружение теряет. Да, конечно, у него остаются какие-то особо преданные там люди рядом, такие как родители, например, да, которые вряд ли куда-то денутся. Вот. Но он может потерять любимую женщину, женщина может потерять любимого мужчину. Легко потерять друзей, потому что дружба, она, ну как бы мы вместе просто по любви, по уважению. Если их нет, друзья очень быстро могут тоже уйти от нас. Вот в этом проблема.
0: Да, Юль, и вот здесь как раз очень важно, чтобы такой человек не перекладывал ответственность на этих людей. Вот они ушли, вот они плохие, вот они не настоящие. Не настоящие влюбленные, не настоящие друзья. Взросление начинается тогда, когда человек, сталкиваясь с самим собой, берет на себя ответственность и говорит, может быть, это я причина, что у меня не стало друзей и что этот человек ушел. Может быть, во мне причина. Если человек продолжает искать еще объяснение, оправдание, на кого свалить ответственность, он еще долго будет ходить незрелым, и мы можем встретить людей и очень-очень взрослых биологически, но незрелых внутри, которые так и не взяли на себя эту ответственность, которые всю жизнь ее перекладывали на кого-то. Поэтому, когда мы говорим о зрелости, она подразумевает, что мы не обвиняем взрослых наших родителей, что они не так нас воспитали, что они нас сломали, а потом виновата была школа, а потом виновата жена и друзья, и работодатель туда же вместе с ними. Зрелый человек как раз-таки начинает задумываться, если он сталкивается с тем, что вот уже изоляции все оставили, он рано или поздно должен озадачиться вопросом, а почему? И вот это почему для такого человека это просто космический вопрос. Найдя ответ на него, начиная брать ответственность, не обвинять других, а брать ответственность на себя, это, ну, очень большой путь к тому, чтобы начинать взрослеть. Когда человек не обвиняет других, но берет ответственность на себя, берет ответственность за себя, на свою жизнь, за свою жизнь, за свои поступки, за свои эмоции. Это, конечно, большой путь, непростой путь, но это очень благодатный путь для личностного роста.
1: То есть однажды плоды будут, а они будут
0: однозначно

0: прекрасно.
1: Однозначно.
0: Да. Спасибо, Маша, большое за участие в программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами. Это была программа «Я и мой характер». У нас в гостях была психолог Мария Вачева. Всего доброго, до свидания.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Так часто с любимой

прочно на камне, и верю в забвение, труд наш не конец. Спаси и сохрани

0: Смотри, Вита.
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло.
1: Куда она пропала?
0: Алло.
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле-оп.
1: Ну и что, и я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.
1: Алле-оп. А папа тоже так умеет.
3: Что папа умеет?
1: Ура, папа пришел.
3: Так что там папа умеет?
1: Они мне тут разные фокусы показывают.
3: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
4: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
5: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду?
4: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
6: Они показывали фокусы?
4: И не только.
1: Дедушка, расскажи.
4: Хорошо.
5: Иди ко мне.
4: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
1: Я помню.
4: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
3: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
4: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
3: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
4: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
5: В тот же день фараон издал новый указ.
4: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
5: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
4: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
5: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
4: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
3: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что

0: мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему.
1: Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше.
0: Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня.
2: Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса.
3: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
0: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
1: Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?
3: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
0: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
1: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?
3: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал
0: Моисей. Господи, фараон не отступает. Он больше и больше ожесточается.
1: Попроси его снова отпустить мой народ. Но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом. Так, что весь Египет будет поражен жабами.
4: Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта.
1: Нет, не отпустил.
4: Почему?
0: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго. До новых встреч!

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я.

0: Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
2: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
0: Его сотворил Бог.
2: Правильно, Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
3: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
2: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
0: И носороги.
1: И носороги.
0: И жирафы.
1: И жирафы.
2: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
0: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
2: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
2: человек.
0: Человек.
3: Точно, человек.
0: Человека тоже создал Бог.
2: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
5: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
6: Все известные мне люди ни при чем.
5: Кто по небу звезды ночью раскидал?
6: Я не знаю, может.

0: за правду!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну и пошла через огород. Там пасека. Я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул, что ли?
1: Угу. Извини. Вот, смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказал, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары,

0: было.
1: Ну, не так уж их и много на самом деле.
0: Да еще обманщики развелись.
1: Мальчики-обманщики.
0: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
1: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
0: Нашему Богу.
1: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет 1000 змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе, и сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан, Надюш, а я займусь остальными фруктами.
2: Угу.

0: апельсин. Я люблю чистить. Вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток. Второй лепесток. И последний.
1: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
1: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
1: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
1: Она зеленая?
0: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: сюда кладем дощечку, давай свой банан, уберем все лишнее, и теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: Теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: и одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце.
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно. А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех. Thank you.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.

0: Немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы живем в интересном мире. Сегодня огромное количество развелось так называемых инфо-цыган. Это люди, которые предлагают вам стать успешным в этом мире. Стать number one, номер один в этом мире. И сегодня люди говорят, ты должен быть успешен, ты в этом должен завоевать, ты должен быть первый здесь, первый там. И родители в погоне за этим так же, как птички, как вот эти курочки над своими цыплятами, кружатся для того, чтобы их дети достигли совершенства во всех областях жизни. Сегодня проповедь называется не «Евгеника», а «Евангелие». И мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос, почему она так называется. Первое, с чего хотелось бы начать, с определения слова «Евгеника». Что такое «Евгеника»? В 1869 году брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Галтон, исследователь, антрополог и географ, своей монографии «Наследственный гений. Исследование его законов и следствий» в 1869 году написал идею целенаправленной селекции гениев. Евгеника – это движение за улучшение наследственных качеств человека. Последователи евгеники начала 20 века верили, что они могут усовершенствовать людей, устранить их физические и нравственные недостатки с помощью евгенических методов. Что это за методы? Стерилизация не лучших образцов человечества, да, и стимулирование рождаемости от определенных групп людей. Например, каких? Ну, допустим, если вы художник, если вы артистом выдающийся, если вы писатель какой-то, если вы научный деятель, если вы там математик или физик. Вот нужно было путем селекции вывести вот такого суперчеловека. Кстати, евгеника была очень сильно распространена в начале 20 века и сильно и широко использовалась одним очень известным человеком, имя которого носит только отрицательные качества. Гитлер был озабочен евгеникой. И он начал с чего? С уничтожения вначале психов, психбольных людей, с психическими расстройствами. Потом перешел на стариков и закончил различными больными. То есть он пытался свою нацию очистить от всего вот этого мусора и сделать супернацию, суперлюдей. Кстати, это же отношение к людям я и встречал внутри христианства, внутри христианской церкви. Когда люди, попадая в церковь, начинают думать, что церковь должна из них сделать суперменов или супервумен, суперлюдей. Каких? Которые не имеют ни пятна, ни порока, которые совершенны во всех областях жизни. Будучи служителем церкви, я встречался с такой интересной вещью. Ну, я не сетую, я,

я ни на кого не жалуюсь, но это бытность такая, что от служителя требуется, чтобы он был чтец, жнец и на дуде игрец. Друзья мои, допустим, очень сильно требуется определенный отчетности, да, то есть тебе надо писать отчет один, отчет второй, отчет третий. Я хочу вам сразу сказать, что с отчетами у меня проблема. У меня проблема с отчетами. Но зато при этом я считаю, что у меня есть дар хорошего учительства или дар проповедовать Евангелие. Я хочу задать вам вопрос, вот, чтобы вы увидели, как устроено наше общество. Общество, в котором мы с вами живем. Я не знаю, как живут в других странах, но в нашей стране устроено все так, в России. К примеру, вы водите ребенка в школу. Вот он учится. По математике 5, без усилий получает пятерку по математике, к примеру, там, пятерку по истории, ну и, допустим, троечку по литературе, ну и троечку с минусом по русскому языку. Скажите, пожалуйста, каких вы наймете преподавателей по каким предметам, чтобы работать с вашими детьми? Чаще всего нанимают родителей, нанимают учителей, которые будут подтягивать детей по предметам, у которых у них проблемы. Ну, можно сказать, вот именно в плане нашего образования, нашего этноса, в котором мы живем, да, может быть, это и правильно. Но хорошая мама или хороший родитель, он будет прикладывать все усилия, чтобы развить те качества, которые у него уже есть. То есть, если он получает по математике 5, то он нанимает репетиторов, которые развивают его именно эти способности. Если у него по русскому языку 5, нам, допустим, или по физике 5, то будут нанимать репетиторов, которые будут еще больше развивать то дарование, которое в нем есть. Но мы живем с вами в мире, когда пытаются из человека вытянуть все, чтобы он был, знаете, 7 пядей во лбу, чтобы здесь был супермен, здесь был супермен, здесь был супермен, здесь был супермен. И я называю это евгеникой. То есть попытка произвести суперчеловека путем определенной эмоциональной, там, я не знаю, селекции образования. Я хочу сказать вам, что у Бога к этому совершенно отрицательное отношение. Как в этом мире, так и внутри церкви. Может, вы со мной не согласитесь, но я попытаюсь вместе с вами посмотреть это на предмете Писания. Первое, с чего хотелось бы начать, что Бог любит этот мир. Бог любит всех людей, которые находятся в этом мире. Когда вы открываете Библию, когда вы открываете Библию в Ветхом Завете, к примеру, книга Даниила, 10 глава, 19 стих, Бог обращается к Даниилу, и Он говорит ему: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся». Еще раз, запятая стоит, мужайся. «И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Какими словами он его укрепил? «Мир тебе», обратился Бог к нему. Книга Судей, 6 глава, 22-23 текст. Бог обращается к Гедеону и обращается с такими словами: «И увидел Гедеон, что ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». То есть по-еврейски это звучит так: шалом, да, шалом. И в это понятие мира вкладывается, что не просто мир как здравствуйте, да, то есть в нашем русском языке, когда мы встречаемся, мы говорим «здравствуйте». И это слово «здравствуйте» можно перевести как «желаю тебе здоровья», да, или, допустим, когда мы говорим «благодарю тебя», то мы желаем человеку блага. Так вот, в еврейском языке вот это слово «мир тебе» обозначает, что человек или Бог в данном контексте, обращаясь к Гедеону или к Даниилу, он желает ему блага во всех сферах его жизни. В материальной, в духовной, физической. Во всех. Благо также и в мире отношений. Почему это так происходит? Друзья мои, потому что Бог любит этот мир и любит людей в этом мире, которые живут. Бог не любит что-то однообразное. Бог устроил удивительный мир, и этот мир разнообразный. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него

не погиб, но имел жизнь вечную. Замечательно. Бог любит мир. Но я встречал таких людей, которые мне говорят: «О, Виталий Вальтерович, что вы говорите? Вот Библия нас учит быть совершенными, надо совершенными быть во всем в этом мире. То есть, если я музыкант, значит, я должен быть совершенным в этом плане». Давайте мы прочитаем этот текст, и чтобы нам было понятно, о каком совершенстве идет речь. Этот текст записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, начиная с 45 стиха. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вернемся к 45 стиху. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». И дальше начинается объяснение. «Ибо Он любит, ибо Он посылает». То есть, другими словами, когда речь идет о совершенстве, когда в Библии написано, что «будьте совершенны», совершенство это должно выражаться в любви. Будьте совершенны. Совершенный человек – это тот, кто любит кого? Написано: добрых и злых, праведных и неправедных, любящих вас и не любящих вас. Вот что значит слово «совершенство», которое обращено к людям, которые живут на этой земле. Итак, быть совершенным – это значит любить. Любить этот мир точно так же, как любит его Бог. Ну, не в смысле «любящий мир не любит Бога», да? Не в смысле «мир этот греховный любить», а в смысле «любить этот мир сотворенных существ, кого создал Бог», в данном контексте людей. Это евгеника. Евгеника – любить только самое лучшее, выделять самое лучшее, доводить до совершенства. А что такое Евангелие? Евангелие от греческого – «благовестие». Благая весть, награда гонцу за радостную весть. В христианстве эта весть о наступлении Царства Божьего и спасении рода человеческого, провозглашенное Иисусом Христом и апостолами. Итак, Евангелие говорит о том, что род человеческий приобретен Иисусом Христом, выкуплен дорогою ценою, за вас заплачено кровью Христа, и вы наследуете Царство Божие. Написано, что Иисус Христос пришел, проповедуя Царство Божие. Приблизилось Царство Божие для вас. Для кого? Да для всех. Сразу возникает вопрос, почему вот этот мир настолько многогранен, многообразен, и в духовной сфере точно так же. Порой мы приходим в церковь, и от нас, вы приходите в церковь, там, я прихожу в церковь, и от нас требуется многого. От нас требуется, чтобы мы стали совершенны во всех наших делах. Совершенны в отношениях с людьми, совершенны в проповеди Евангелия, совершенны в изучении Библии, совершенны в молитве, совершенны во взаимоотношениях там с родными и близкими, совершенны в пении, в хоре. Мы должны в хор ходить, мы должны книги разносить, распространять. То есть требуется от нас это совершенство. Друзья мои, Евангелие не об этом. Евангелие говорит о принятии всех людей, живущих на этой земле. Потому что Бог любит этих людей, которых сотворил. И в чем эта любовь выражается? Друзья мои, она выражается в том, что Бог уважает всех живых существ на этой земле. И базовая основа для того, чтобы в нашей жизни действовало, как фундаментом в нашей жизни было не евгеника, а Евангелие, это умение уважать людей, которые нас с вами окружают. Что такое уважение? Что такое уважение? Во-первых, уважение – это базовая потребность каждого человека. Каждого человека. Кто такой человек? Знаете, иногда говорят, там, только взрослые люди нуждаются в уважении. Ничего подобного. В уважении нуждаются даже самые маленькие дети. Как только человек начинает приходит к человеку самосознание, он уже нуждается в уважении. Потому что это базовая его потребность.

Это базовая потребность человека – важность значимости в семье, в профессии, в социуме. Уважение – это признание прав, достоинств, умение видеть границы и личные особенности другого человека, почтительное отношение, основанное на признании этого. То есть, другими словами, если мы проповедуем Евангелие, если мы несем миру этому весть о спасении, о том, что Бог приобрел этот мир, людей в этом мире, своей жертвой, своей кровью, это должно строиться на первой базовой потребности человека – это уважение. Если мы не уважаем людей, то мы никогда не принесем им Евангелие. Мы всегда на них будем смотреть свысока, с позиции евгеники, превосходства. Где же берется уважение? Оно начинается в семье. Уважение взращивается с раннего возраста, и от этого зависит гармоничное развитие личности. То есть, другими словами, если вы не уважаете ребенка, если вы не уважаете его потребности, если вы не уважаете его человеческие качества и достоинства, если вы не замечаете то, о чем я сказал вам, что у детей с детства проявляются определенные дарования, и если внимательно посмотреть, можно их увидеть. И уважительно относиться к этому. Знаете, как родители говорят? Допустим, ребенку нравится рисовать или еще что-то делать, может быть, поделки какие-то. Ну, я утрирую, пример такой простой вам привожу. А родители приходят, заходят, посмотрят и говорят, что ты тут занимаешься, что они говорят, какое слово? Ерундой, да, ты занимаешься ерундой. Вот это и есть проявление неуважения к человеческим качествам, к личности человеческой. Вот с этого именно начинается неуважение. И потом перерастает, вначале он не понимает, что такое уважение, ребенок не понимает границ этих, его не уважают, и он начинает не уважать людей, которые окружают его. Как завоевывать уважение? Уважение многогранно и складывается не из громадных каких-то вещей и поступков, одноразовых каких-то, а из незначительных, но каждодневных поступков. То есть, если вы хотите научить своего ребенка, научить родного или близкого себе человека уважению, то есть вы их хотите научить его уважению, и хотите, чтобы вас уважали, то значит, мы должны с вами вести себя каждый день в малых вещах, уважительно, чтобы их научить уважать и чтобы нас уважали. Как Бог учит уважению? Давайте мы посмотрим на страницах Библии, как это делает Бог. Первое. Бог учит уважать людей. Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Почитать один другого выше себя. О чем это говорит? Что значит почитать один другого выше себя? То есть, когда вы подходите к человеку, просите, чтобы он что-то вам сделал, или просите, ну, элементарно давайте пример возьмем. Допустим, я прошу свою дочь убрать у себя в комнате. Допустим, я говорю, доча, Диночка, пожалуйста, прошу тебя, убери в своей комнате. Она сказала, хорошо, папа, я уберу, я вижу, что она убрала, занялась уборкой, сделала порядок. Что я должен сделать? Ну, каковы мои действия, каковы мои слова, если я уважаю своего ребенка? Конечно, я должен выразить благодарность. Это простое действие, но оно обладает мощной силой и не отнимает многого времени. Вы знаете, интересно, если по законам психологии изучать именно как работает благодарность, да, на человека, то есть когда вы его поблагодарили, то есть как это действует, да, человек испытывает чувство удовлетворения, у него вырабатываются определенные гормоны, которые положительно влияют на его организм. И, конечно, он будет к вам относиться уважительно, если вы его поблагодарили, да, то есть вы ему проявили благодарность. У меня был один случай, я учился в Заокской духовной академии, и мы раз, я не помню, то ли в 3 месяца ездили с Подмосковья сюда, в Нижний Новгород, где я жил, вот, на машине. Ко мне подошел один преподаватель, я не буду имя его называть, и он говорит,

слушайте, вы едете там в Нижний Новгород? Я говорю, да, еду. Он говорит, могли бы вы подбросить мою супругу, довезти до Нижнего Новгорода? Я говорю, не проблема, ну, по дороге едем, как бы могу туда и назад отвезти. Машина не полная у меня. Вот я отвез его супругу, привез, прошло уже много времени, и я иду по университету этому Заокскому, и он идет, встречает меня, увидел, обрадовался, подходит ко мне, говорит, брат, я так вам благодарен, что вы мою супругу отвезли туда-сюда. Я говорю, да не стоит благодарности, мне не составляло этого труда. Но вы знаете, я в душе ощутил такой прилив позитивных эмоций, что человек выразил свою благодарность. И всякий раз, когда он видел меня, он подходил ко мне и говорил, брат, я так благодарю тебя. Я думаю, что в этом человеке вот действительно жил вот этот дух Божий, дух благодарности. И я до сих пор помню, прошло уже больше 25 лет с этого времени, но я до сих пор благодарен ему за то, что он поблагодарил меня. Вы видите, как работает уважение, как работает вот эта благодарность. Что еще нужно делать? В чем нуждается человек? Да в комплиментах он нуждается. Выражение восхищения, восхищаться этим человеком нужно. Вы знаете, сколько я встречаю в церкви, когда, допустим, даже... Есть люди новенькие, приходят в церковь, есть там вновь обращенные люди. Да, к ним очень много внимания обращают. Но, тем не менее, когда с ним начинают контактировать и общаться, вместо того, чтобы делать человеку комплименты, начинают делать замечания. Я в своей жизни сколько раз встречал, допустим, со стороны членов церкви, когда я что-то забыл, где-то я допустил ошибку. Подойдут и вечно скажут, вот здесь ты сделал ошибку, вот тут ты ошибся, вот тут ты сделал неправильно ударение поставил. Но при этом эти люди никогда мне не говорили ни слов похвалы, и никогда не говорили комплиментов, и не выражали своего восхищения. Это как раз говорит о неуважении. Это говорит о том, что они смотрят на меня, как в Библии вот здесь написано, апостол Петр говорит, считай другого выше себя, но здесь они подходят со стороны, что они выше меня. Я ниже их, а они выше. Вот в чем проблема, друзья мои. Если мы говорим о проповеди Евангелия, то очень часто в нашей жизни не Евангелие происходит, а Евгеника. Следующее, что нужно делать, умение ставить себя на место другого человека. Я очень часто встречаю людей, которые говорят, терпи, ну ничего, все будет нормально, но... Если уважать человека, то нужно поставить себя на его место. И не просто себя с позиции. Вы знаете, что, допустим, я физически сильнее вас, вы устали. Я так подумал, ну, мешок этот, я бы тоже перенес этот километр, я бы, наверное, не устал. Вот. И именно влезти в шкуру человека, который переживает ту или иную ситуацию, и посочувствовать ему. Умение выслушать до конца. Если вы заметите в своей речи, даже повседневной, заметите во взаимоотношениях, у себя дома, не надо далеко ходить. Вы увидите, что очень часто вы, во-первых, совершенно не слушаете того, что вам говорят. Во-вторых, вы не выслушиваете до конца, что вам говорят. Перебиваете, начинаете говорить свое. Это как раз говорит о неуважении. Радуйтесь успехам человека. Будьте открытыми и доброжелательными. Не допускайте насмешек ни в свой адрес, ни в адрес других людей. Вот это и как раз и говорит о вашем уважении к людям, которые вас окружают. И еще чему Бог учит? Уважение родителей. Уважение к своим родителям. Исход 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою». Как быть к ним уважительными? Друзья мои, несложно. Будьте вежливы, будьте тактичны, будьте внимательны. Оказывайте им помощь, не упрекайте, уделяйте время. Подросткам очень свойственно, знаете, относиться к своим родителям в уничижительной форме, потому что общаются и пересекаются с людьми. Вы знаете, что у каждого человека разный может быть уровень социального положения, может быть... разный уровень экономический какой-то. И когда подросток видит, что кто-то живет лучше, он начинает с упреком относиться к своим родителям. Не делайте этого, потому что таким образом вы и не уважаете их. И Бог дальше учит уважению в отношениях между людьми. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. «Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Как поступать с людьми? Во-первых, у каждого человека есть личные границы, личное пространство.

И уважительно относиться к человеку, это значит уважать его пространство. Я сколько встречаю людей, которые совершенно, ну, они вроде даже и не понимают, знаете, что у человека есть личные границы. Кто-то говорит, все зависит от места, где ты жил. Там, допустим, если оно сильно населено, то у человека личные границы, ну, в смысле пространство личное, оно может быть там на расстоянии вытянутой руки. Ну, допустим, я не знаю, я себя комфортно чувствую, когда человек стоит, ну да, где-то вот так, на расстоянии вытянутой руки. Но есть люди, которые вторгаются в мое личное пространство. Они словно, знаете, так вот нависают надо мной. Мне приходится вот так назад отгибаться, чтобы от них отодвинуться. Потому что люди нарушают мое пространство личное. Но речь идет не только о физическом пространстве, но и о эмоциональном. Есть вещи, куда никого не хочется впускать, а люди, не имея вот этого понимания, уважения к тебе, он начинает задавать вопросы и вторгаться в твое личное пространство. Что еще нужно? Мнение другого партнера должно быть, даже если оно отличается от вашего собственного мнения, к нему нужно относиться уважительно, и его нужно принимать. Особенно это в религиозной среде, знаете, я это называю так. Сегодня интернет сделал доступным религиозные войны. Мы, может быть, не бегаем с мечом или там, я не знаю, с кулаками друг на друга, но зато в интернете почитаешь, как мнение, если твое не соответствует мнению другого человека, то он готов тебя разорвать на куски, как Иоанн и Иаков, которые Иисусу сказали: «О, они не хотят пускать меня, давай огонь с неба и убьем их, сожрем их». Иисус говорит: «Разве вы не знаете, какого вы духа?» Итак, друзья мои, научитесь уважать людей, уважительно относиться к ним. Уважительное отношение к природе, потому что в Библии написано, Откровение 11 глава 18 стих, что Бог придет погубить губивших землю. Это люди те, которые неуважительно относятся к ресурсам, которые нас окружают, кидают мусор и так далее и тому подобное. И последнее, на чем хотелось бы закончить. Все это вы будете делать, если научитесь уважать себя. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь к себе выражается в знании своих сильных и слабых сторон, к развитию, к стремлению развиваться, быть честным самим собой и работать над недостатками. Друзья мои, и самое главное, что вы должны осознать, чтобы уважительно относиться к себе и к другим людям, вы должны осознать свое происхождение, что все мы с вами произошли от одного Отца. Все мы с вами дети Божьи. Потому что в Библии написано, что Бог произвел нас всех от одной крови и насадил нас по всему лицу земли. Для чего? Чтобы мы искали Бога. Не найдем ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Итак, друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы хорошо запомнили, что такое евгеника. Это селекция, это выведение каких-то суперлюдей. А что такое Евангелие? Евангелие – это любовь к людям, к таким, какие они есть. И принятие людей, такие, какие они есть. Любовь и уважение к ним. И да благословит нас всех Господь. Аминь.

0: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все –

0: побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
1: И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет. –

0: призвание, самореализация. Со всех сторон мы слышим, как важно найти себя и свой жизненный путь. Но не часто мы слышим ответ, а как же это сделать? Приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии совершенно не секретно. Я поздравляю вас с началом нашего нового цикла «Путь к самореализации». Я думаю, что в рамках этого цикла встреч мы поговорим о том, как вообще открыть свои таланты, да, найти свои сильные стороны, преодолеть барьеры, которые мы испытываем вот на пути к самореализации.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Мой первый вопрос к вам. Вот как вы лично определяете вот это понятие, такое расхожее, да, как призвание?
2: Ну, для меня это больше про склонность. Склонность к чему-либо, что приносит такое чувство смысла, удовлетворения, какое-то жизненное дело, которое ты находишь, и которое приносит тебе вот это удовлетворение и наполняет смыслом.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Ну, если с библейской точки зрения посмотреть, вот, например, Христос начинает свое служение и призывает учеников, да? И вот написано, например, в Евангелии от Матфея, что он призвал, да? Призвал там Иакова, Иоанна. Если мы смотрим, как это слово переводится на русский язык, вот, да, да, греческое слово «калео», то это «звать», «позвать». На самом деле, что он сделал? Просто позвал их следовать за собой. Но это в таком религиозном контексте. Я думаю, что мы немножко выйдем за его пределы сегодня, будем говорить немножко шире об этом.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну да, мне тоже нравится то, что призвание – это термин достаточно такой широкий, да? Он предполагает именно какой-то смысл, определяющий жизнь, определяющий какой-то жизненный вектор. Но в то же время, если чуть-чуть придать большее значение этому слову, то оно уже начинает вызывать напряжение какое-то. А как мне найти призвание? И это приводит к тому, что многие люди там годами сидят и пытаются, так сказать, себя найти. По сути, можно сказать, что призвание – это твоя готовность принять на себя какую-то роль, какое-то придать значение своим действиям при выборе профессии, при выборе интересов, при реализации своего потенциала. То есть это не обязательно что-то навязанное извне, такое, знаете, давлеющее, а что-то, что является твоим аутентичным внутренним состоянием, которое ты реализуешь.

0: в процессе своей жизни.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
2: Спасибо. Да, давайте чуть расширим тогда. А вот кто или что влияет на вот это формирование понимания нашего призвания?
3: Вот Айгуль уже отметила, что иногда это что-то внешнее. Угу. И, наверное, не секрет, что для многих людей это что-то, что с детства культивируется, иногда в семье. Когда, знаете, шутка такая, наш сыночек будет, да, это будущий доктор, познакомьтесь, да, или это будущий юрист. И когда человек растет, там в семье какие-то есть поколения, да, там военная карьера у всех там или еще какая-то карьера педагогическая, то это что-то, что возможно извне, и ты растешь с этой мыслью, человек растет с тем осознанием, что вот это его как будто бы и призвание, как будто так его дорожка складывается, что узенькие возможности вот туда-туда-туда его направляют к этому призванию. Но это одно из вариантов.
4: Я бы сказал, что это в особых случаях, это реально Бог может позвать человека для выполнения какой-то задачи, для выполнения какой-то миссии. Там Бог позвал Авраама, там, выйти в землю Ханаанскую, Бог позвал учеников, да, Бог обратился к той же Марии, чтобы как бы через нее в мир пришел Спаситель. То есть это особые случаи для осуществления Богом своего, как сказать, да, своего дела, спасения людей.
5: Но мне тут кажется, что мы как раз-таки эти два момента можем между собой сравнить. То есть когда социальная среда, да, формирует о том, кем я должен быть и какой путь реализовывать, когда есть какое-то духовное призвание. Но мне кажется, и то, и другое – это всего лишь такие, знаете, внешние. Как внешние факторы. По сути же, вот мне нравится, когда мы разговариваем в духовном аспекте, о том, что в каждом из нас заложен потенциал, данный Богом. И этот потенциал каждый из нас может реализовать каким-то вот присущим именно тебе образом. Но как его найти, это вот все-таки нужно сочетание. Да? Бог не зря тебя поместил в эту социальную среду. Бог не зря тебе дал какие-то предпочтения. Да? Бог не зря тебе дал какие-то жизненные обстоятельства, которые влияют на твою самооценку, на твое формирование. И нужно все эти факторы учитывать и все-таки ориентироваться больше на внутреннюю составляющую, на то, насколько я внимателен ко всем этим деталям и готов выделить из них самое ценное для меня, чтобы это впоследствии реализовать. Потому что вот под влиянием социальной среды ты живешь с мыслью, что я родился в династии педагогов, значит, я педагог. А внутри у тебя какой-то протест, какое-то неприятие, да, этого призвания. И возникает конфликт.
2: Прошу прощения, да, вот бывает же ситуация, когда мы видим там актерская семья, а ребенок не хочет, он говорит, я в эту стезю не пойду, и он вообще совершенно в другую. Это от чего зависит? То есть на него вот это социальное внешнее давление не повлияло. Это как-то открыл он в себе сам, прислушался к внутреннему голосу, либо отталкивался от там, темперамента своего. Это вот что?
3: Ну, вот часто я вижу, что молодые люди куда-то идут в какую-то профессию, потому что, ну, социальное окружение так продиктовало. И иногда люди не прислушиваются или не могут услышать. Это действительно не просто услышать, а чего я хочу. И когда социальное окружение, да, все остальные говорят о том, что вот сюда иди, здесь будет хорошо, человек идет туда, в это хорошо, но рано или поздно он сталкивается с каким-то внутренним конфликтом и противоречием от того, что он вроде дошел туда, куда его социум направлял, да, родители, друзья сказали, вот давай туда поступай. Но потом так или иначе он ощущает неудовлетворенность. Вот нет вот этого ощущения, это смысл, это мое дело. И поэтому человек так или иначе вынужден, оказывается, перед выбором прислушаться, а чего я на самом деле теперь хочу. То есть не всегда мы сразу начинаем слушать, чего я хочу. Иногда проще действовать в тех рамках, которые указаны.
4: Пробовать, экспериментировать. Ты еще сам не знаешь, чего ты хочешь. И очень часто, когда, например, тот же ребенок вырастает и делает путь, вопреки, там, как сказать, социальному влиянию, он иногда просто это какой-то бунт определенный, просто там момент, когда он просто хочет всех.
2: Да, но это же отставить. Очень важный момент. Вот как определить человеку, что это его бунт и некий протест против, ну, вот того, что он видел, да, и, возможно, у него-то есть

0: таланты пойти вот по пути, там, ну, как мы говорили, актерская семья, да, а у него определенный протест, и он идет против.
1: Тоже не прислушиваясь, получается, к своим каким-то...
2: Вот я, знаете, что думаю? Вот я сказал, что в исключительных случаях Бог прям конкретно к чему-то призывает. Но я думаю, что все-таки основной, как бы основным как фундаментом для выбора своего призвания, для определения своего призвания является твои способности. Кто к чему ты, как бы сказать, то, с чем ты рожден, да, к чему ты предрасположен, то, что тебе нравится, то, что приносит другим пользу и тебе удовлетворение. Но чтобы это понять, можно совершать и ошибки, можно пробовать, экспериментировать.
1: Да. Кстати, хорошая идея, потому что у нас же есть и такая позиция, что если ты что-то выбрал, то все, ты должен в этом, даже если ты встречаешься с трудностями, там, с каким-то несоответствием, это нормально, ты все равно должен продолжать реализовываться в этом направлении. А бывает такое, что ты изначально выбрал что-то, что не совсем тебе соответствует. И вот эта вот способность соглашаться с тем, что я имею право ошибиться, сделать неправильный выбор, она столько свободы дает человеку к тому, чтобы действительно расширять свой веер вариантов и искать себя. Вот. И, кстати, мне кажется, ключевое слово здесь «себя». Потому что вот то, что говорили, да, можно действовать из бунта, можно действовать из согласия. Это две крайности, да?
0: Противоположности.
1: А вот срединная, золотая середина, о которой, например, даже Иисус говорил, ищите, да, путь золотой середины. Он как раз-таки связан с тем, чтобы вот этот поиск был таким очень... целеустремленным, глубоким, направленным, последовательным. И он, в конце концов, проявится.
3: Ну, это как раз про пересечение какое-то между вот этими задатками, которые даны Богом человека, и между каким-то социальным запросом, а что вообще нужно, где мне нужно себя проявить. Потому что, ну, не секрет, что сегодня, когда перед ребятами стоит вопрос выбора, какие экзамены сдавать, это уже вопрос про, где я дальше применю эти экзамены, куда я буду поступать, и это уже начало про самореализацию. И, конечно, иногда очень сложно, вот говорят, прислушайся к себе, и человек слушает, уже я не знаю, какие уши открыл, а он не может себя услышать, он не знает, чего он хочет. И поэтому я очень часто говорю молодым людям о том, что сегодня замечательное время, когда человек может в любом возрасте сменить парадигму, искать себя снова и снова в разных видах деятельности для того, чтобы найти себя в том деле, в котором он действительно будет чувствовать себя реализованным.
0: Я думаю, что вот в цикле наших встреч мы точно ответим и на эти вопросы, потому что мы будем говорить и о том, как раскрыть себя, найти свои таланты, как их правильно реализовывать. Вот, я думаю, что наши зрители точно найдут ответы на эти вопросы. И вот здесь звучал момент такой выбор, да, либо зов Бога к нам. И вот мой вопрос, связано ли призвание вот с этим таинственным словом «судьба»? Выбрано ли уже за нас, или все-таки мы в этом тоже принимаем участие? Что думаете?
1: Мне так нравится вообще вот сама постановка вопроса, потому что вот действительно у многих людей слово «призвание» вызывает такое ощущение какой-то сакральности, какого-то такого давлеющего влияния, да, сверхъестественного.
2: Но, предопределенности.
1: Да,
2: тоже.
1: Предопределенности. Но в то же время я понимаю, что если мы живем с этой мыслью предопределенности, то мы где-то теряем ту часть, способность к инициативе, которую сам Творец в нас вложил. То есть способность исследовать, способность преодолевать трудности. И вот если мы говорим о призвании, то все-таки, наверное, это не судьба. Судьба, она такая навязанная, она такая... Ты в ней как пассивная такой, вот куда тебя понесло, туда ты и пошел.
0: Мария Нитович, какой-то городок, в котором тобой управляют.
1: Да. А призвание же это про... самоопределение, про самовыражение, про саморазвитие. И это вот здесь такой мощный потенциал к тому, чтобы реализовать себя вот фактически по всем направлениям. Мы многие говорим про призвание там, в русле там, профессии, в русле каких-то интересов, а это же касается всех сфер личности человека. То есть это и про волю, это и про характер, это и про эмоции, это и про интеллект, это и про социальное взаимодействие, это и про пользу, которую ты приносишь другим людям. И если мы в центр вот этого вот призвание, поставим способность человека одновременно во всех этих сферах себя реализовывать, то это очень мощный такой заряд. И он не связан с пассивностью.

0: ревностью и с, ну, с какой-то банальной подчиненностью внешним обстоятельствам.
1: Ну, я соглашусь с Айгуль, но тем не менее есть такие вещи, как жизненные обстоятельства, и мне кажется, их тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что...
2: Как некое Божье провидение, да?
1: Ты имеешь да, в которое... обстоятельства, в которые Бог тебя поместил, и поэтому действительно есть многие люди, которые, может быть, могли бы стать, не знаю, великими пианистами или еще кем-либо, но...
2: Врачами,
1: но у них были другие обстоятельства жизни, они были в каких-то обстоятельствах, в которых не могли вот эту часть свою реализовать. И поэтому мне кажется, что не в контексте какой-то такой фатальности слова «судьба», а есть некие обстоятельства, из-за которых, ну, не секрет, что многие люди, я не знаю, сколько процентов отношений, не могли реализоваться на полную, потому что они были в неких жизненных обстоятельствах. Это тоже не про пассивность. Да, может быть, в этих жизненных обстоятельствах это минимум, они насколько смогли, реализовались по максимуму. Но, тем не менее, возможно, их задатки были и на большее. И я думаю, что здесь тоже про какое-то принятие, что да, в моей жизни это, ну, вот что-то не реализовалось. Иногда, кстати, такие нереализованные люди начинают это пытаться компенсировать в детях.
2: Ну, либо чуть позже. Не обязательно либо, как бы, реализовать это
1: позже,
2: в молодом возрасте.
1: Да.
2: Можно там чуть постарше и все-таки прийти к этому и начать реализовывать.
1: Да? Да, я помню, что я читала биографию пожилой женщины, которая, если не ошибаюсь, в 72 года стала рисовать. То есть она всю жизнь работала в деревне, много труда, тяжко. Вот 72 года ей попались в руки краски. Ей попались в руки краски, и она стала рисовать. И она стала в этом выражать себя. Поэтому,
3: вот я хотел вот то, о чем Мария говорила, немножко еще добавить. Знаете, вот мы говорим, Бог поместил в эти обстоятельства. Это не обязательно даже так. Ты просто родился в определенную эпоху. И ты не можешь свою эпоху перепрыгнуть и выпрыгнуть из нее. Она во многом определяет то, чем ты будешь заниматься. И, может быть, действительно, твои дары, способности...
1: К большему.
3: К большему, намного к большему. Но если ты родился в эпоху там, восстановления, грубо говоря, там, руины, развалин, ты просто не можешь по-другому реализовываться. Вот. И как раз вот фишка нашего времени, она заключается в том, что вот, вот эта вот эпоха благополучия и разнообразия, она как раз сегодня дает людям возможность, огромную возможность к выбору, к различным, как сказать,
1: вариантам
3: самореализации. Мы живем в удивительное время вот именно с этой точки зрения. Родились бы мы чуть-чуть в другое время, мы бы тут вообще даже об этом бы не говорили.
0: Не сидела.
2: Да-да-да. И не записывали бы сейчас зрителям эту передачу, например, да? Хорошо, мы поговорили немного про призвание. И часто используем второе такое понятие, как самореализация. Параллельно к этому. Давайте немножко разделим, что ли, эти понятия, да, вот. Призвание, какие-то таланты, да, которые мы открываем в себе. А что же такое самореализация? Это вот о чем? Это как мы используем это слово в нашей жизни?
1: Ну, это больше как будто бы про то, что есть некое призвание, влечение, да, как мы говорим, изнутри, стремление к чему-либо. А самореализация – это как раз возможность это все применить.
0: Практика,
1: потом
0: да?
1: Практики, движение к этому. Даже если не по максимуму, но некое движение к этому. Потому что, ну, сегодня действительно слово «самореализация» очень много используется. И оно немножко даже, наверное, приобрело такой негативный оттенок. Но как бы мне все равно на всех, я самореализуюсь.
3: Да.
1: Вот. Я думаю, что в нашем контексте, я думаю, что самореализация – это как раз следование за этим голосом, за этим побуждением.
3: На самореализация еще определяет как некую потребность самого человека. И поэтому здесь вот как раз и вот эта грань, вот о чем Мария сказала. Я самореализуюсь, отстаньте от меня, я свою потребность удовлетворяю. Да? Это вот целый такой, как сказать, подход к жизни. Или самореализация – как то, чем ты можешь быть полезным для других.
1: Миру.
3: Да, и это разные вещи.
2: Точно, точно. Вот мы говорили о том, что найти свой путь, найти свое призвание и самореализовываться – это важно. Да, и мы как бы уже воспринимаем это как некую аксиому. А почему это важно? Вот есть же люди, которые, ну, знаете, там, лежу на диване, мне ничего не надо.
3: Вот. Он так самореализуется.
2: Он так самореализовывается, да? Почему важно все-таки найти себя и самореализовываться, вот этот вот свой талант реализовать в практике, в жизни?
1: Ну, сегодня очень много исследований есть по этому поводу, что действительно люди, которые самореализовались, да,

0: в том позитивном ключе, да, как мы говорим, или нашли вот то стремление своей жизни, мы даже говорим не о профессии, да, мы шире взяли сегодня, что они более удовлетворены жизнью, у них гораздо лучше социальные связи, как ни странно. Они делают то, что им нравится, они получают это удовольствие, осмысленная их жизнь. Ну и, естественно, их эмоциональное состояние лучше, и они физически лучше себя чувствуют. И где-то они чувствуют, что они нашли вот то, в чем они могут себя чувствовать счастливыми в итоге.
1: Uh-huh. А вот можно я все-таки, вот знаете, я вначале не сказал, что для меня все-таки призвание и самореализация. Есть один библейский текст, который мне помогает эти термины понимать. И это Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 текст, очень знакомый библейский текст. Написано так. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многим». Вот для меня ключевое слово вообще в призвании и в самореализации – это послужить. У тебя есть дары, способности, у тебя есть обстоятельства, у тебя есть что, но почему ты это делаешь? Ты это делаешь, потому что ты можешь быть полезным обществу. Неважно, в какой сфере. Многие думают, что служение – это только с религией связано и в церкви. Нет. Вот чем бы ты ни занимался, с любой профессией, ты вносишь вклад в общество. Ты служишь. Если ты с этой перспективы относишься к своему призванию, то у тебя и самореализация тоже, как сказать, ты удовлетворен. Потому что у человека действительно есть потребность самореализации. Но если он просто эгоистично это делает, он не получает удовлетворения от жизни. Да, что-то не хватает.
0: И потребность нужности опять.
1: Да, но если он понимает, что он нужен, вот тогда он поистине самореализуется. Потому что он понимает, что то, что он делает, это не просто он ходит на работу, чтобы деньги зарабатывать, чтобы прожить. Он это делает, потому что он нужен. И на самом деле это тренд. Многие сегодня, все продвинутые фирмы, они первым делом начинают
2: писать миссию.
1: Да. Чем он может быть полезен? У каждого человека миссия, это вот его как раз призвание и самореализация.
3: Да. И, кстати, вот по этому поводу тоже хочу добавить, потому что мы понимаем, что призвание, да, это та... энергия, на которой ты начинаешь себя самореализовывать, но что итогом ее является? Это то самое состояние счастья. И как раз-таки вот спасибо большое Дмитрию за то, что он на это внимание обратил, что исследования современных психологов говорят о том, что человек действительно обретает больший уровень счастья, когда он служит другим, когда он что-то отдает, когда его потенциал реализуется не на то, чтобы накопить для себя чего-то побольше, а для того, чтобы поделиться, для того, чтобы быть полезным. И вот это вот состояние и нужности, и состояние вот этой вот способности развивать свой потенциал, и создание каких-то новых вызовов, да, на этапе самореализации, оно и формирует вот это состояние смысла жизни. То есть ты понимаешь, что мои поступки, мои выборы, мои слова, мое воздействие принесет какой-то положительный результат не только для меня, но и для тех, кто рядом со мной. И это действительно наполняет.
2: Да-да-да. У меня тоже есть такой же подход в продолжении этой темы. Когда-то я прочитал в Священном Писании очень важный такой посыл для меня, где было сказано, что человек создан на добрые дела. И я думаю, ну как же это важно, понимать, что все, что ты делаешь в жизни, ты просто направляй на добрые дела. И не надо очень глубоко уходить в поиск смысла жизни. Вот он, смысл жизни, добрые дела. Все, что ты делаешь, просто проверяй. Это на добро, и тогда как бы ты не проживешь жизнь зря, что называется. Да? Продолжая эту тему, хочется спросить, вот, когда мы говорим о самореализации, о призвании, очень часто у людей, знаете как, у одних людей это вот прям мысль про творчество, это вот что-то туда, я должен рисовать, да, как Маша говорит, там вот нашла женщина себе рисовать. Это где-то вот в творчество. У других же людей призвание и самореализация – это прям про профессиональный путь. А где же вот правильный ответ, что называется? Может ли в человеке быть и то, и другое, а может быть, должно быть и то, и другое? Вот что вы по этому поводу думаете?
3: Я обратила внимание, что вот это вот разделение на творческое и там,
0: профессиональное, да,
3: с практическим приложением, оно как будто бы немножко искусственное, потому что больших результатов и большего удовлетворения в профессии и в творчестве получают те люди, которые совмещают этот подход, что с одной

0: стороны, они реализуют такой достаточно системный подход, когда они ставят задачи, там, разделяют их на этапы, достигают результатов, но при этом проявляют творческий элемент в решении этих задач. И наоборот, творческие люди, которые системно работают над развитием своих навыков, да, творческих, они и те, и другие получают лучшие результаты. Поэтому, наверное, все-таки это не про разделение между профессией и творчеством, а это про понимание того, что мне актуально, и применение и творческого, и логического мышления для развития своих навыков. Вот в этой сфере, которую ты для себя определил.
1: Я вспоминаю, как я общалась с человеком, который занимается очень структурированными вещами своей жизни. И он в IT-сфере развивается. И он говорит, я люблю таблицы Excel. Вот я люблю, он для него творчество, он говорит, если бы можно было, все в таблице Excel бы загнал. То есть он от этого получает удовлетворение от таких вещей, которые явно не связаны в нашем традиционном понимании с рисованием или еще чем-либо. Мне кажется, вот это та мысль, когда ты сказал о деле твоей жизни, да, мы созданы на добрые дела, вот это... осознанность, что даже если я, не знаю, мою полы, и кажется, это выглядит незначительно то, что я делаю, может быть, механическую какую-то работу выполняю. Даже если я туда передаю осмысленность, что это доброе дело, что это что-то созидает, и это приносит какую-то в глобальную цепь какую-то свою часть свою, оно дает ощущение, что я это делаю, тогда я даже это буду делать творчески.
2: Ну, я вот думаю, здесь еще, знаете, какая мысль может смущать? Некоторые его считают, да, я могу делать некоторые вещи, добрые дела, я могу делать творчески, могу делать практично, как угодно. А если я вот просто тупо устал, сижу там, вижу не для того, чтобы что-то сделать, а просто отдыхаю, да? Это, с одной стороны, творчество, а не трачу ли я время впустую, вот что может волновать людей, очень. Я вот разбрасываюсь временем, с жизнью, я считаю, что нет. Есть время для... самореализации в работе, в служении, а есть время, когда нужно просто тупо отдохнуть. И не надо, и не надо бояться, что ты тратишь время зря.
3: Себе. Это же добро по отношению к себе. Да? То, что мы говорим, забота о себе. Это же тоже важно в нынешнее время.
2: Если ты будешь восстанавливаться, у тебя нет времени
1: на другое. Вот это вязание, оно же дает восстановление. Это про то, чтобы были ресурсы и не выгореть. Почему иногда люди, когда делают только те вещи, которые надо, социальный заказ, да, и находятся без своего внутреннего, не отвечая на свой внутренний призыв, на той профессии, которая, ну, образно говоря, денег приносит или еще чего-либо, то очень часто это ведет человека к выгоранию, к какому-то цинизму в этом виде деятельности, если мы говорим о профессии. Поэтому, конечно, очень важно прислушиваться к себе и заряжаться.
2: Поэтому творчество в этом смысле, оно тоже важно.
3: Да.
2: Оно важно.
3: Конечно, да.
2: Творчество вот ради... Просто того, что тебе это нравится.
3: Если это социально приемлемое. Личная самореализация, да? Время неумолимо уходит, и поэтому мой такой заключительный вопрос к вам. Вот, чтобы мы порекомендовали нашим зрителям, ну, знаете, как первые шаги, что ли, к поиску, открытию себя, своего призвания. Небольшие советы от каждого из вас хотелось бы услышать. Что посоветовать?
1: Я бы, наверное, сказала, что очень важно искать, от чего я хочу прислушиваться к себе. Это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, не так сложно прислушаться к самому себе и не бояться пробовать, не бояться ошибок.
2: Ну, я бы добавил, вот, к тому, что Мария сказала, абсолютно согласен. Можно ко всему этому еще попросить у Бога молитвы, сказать, Господи, а вообще, что ты думаешь по поводу моей жизни? И это, кстати, помогает.
0: Да. Да, я полностью согласна с тем, что это помогает. Еще хочу отметить, да, что есть вот три элемента в нашей жизни, которые влияют на нашу способность к самореализации. Это элемент «хочу», элемент «могу» и элемент «надо». И очень многие люди не могут найти какое-то свое вот истинное призвание, свой путь. Почему? Потому что они путаются между этими элементами. Если мы четко распишем, что является моим истинным желанием, что меня заряжает, радует, вдохновляет, что приносит пользу тем, кто рядом со мной находится, и что требует от меня окружающая действительность, какие она передо мной условия ставит. И если каждый из этих элементов расписать, то на самом деле гораздо легче увидеть ту картину, да, тех шагов ближайших, которые тебе помогут в самореализации.
3: Спасибо вам. Мы сегодня только затронули и открыли важность этой темы. И, конечно, на следующих встречах мы будем обсуждать более практические подходы, как открыть в себе этот талант, как его начать реализовывать, как преодолевать барьеры. Поэтому мы поговорим об этих всех темах. И я благодарю вас за такие глубокие, интересные размышления.
0: Спасибо.

Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Приветствую вас, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях пастор и магистр богословия Раннев Евгений Леонидович. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами поговорим о бизнесе. Ну и не просто, наверное, о бизнесе, а о христианском бизнесе. Насколько вообще эти понятия совместимы? Насколько понятие «бизнес» подходит вообще христианину? Может ли он действительно заниматься бизнесом, честным бизнесом? Да и вообще существует ли честный бизнес? И, наверное, давайте начнем с последнего. Честный бизнес, как вы думаете?
1: Ну, сказать, что честный бизнес существует везде, во всех аспектах, наверное, трудно. Потому что аспектов много, пробовать себя можно во многих направлениях. И я все-таки верю, что есть те направления, которые христианин может избрать. Честный бизнес существует там. Многое зависит от самого человека.
0: Ну, я хотел бы сразу оговориться. То есть, когда я говорю «честный бизнес», я не имею в виду, что там просто нет откровенных таких... откровенной лжи, откровенного недоброкачественного или недобросовестного ведения дел с партнерами или, там, или еще что-то в этом роде, или там неуплаты налогов. Или, я имею в виду честность на более глубоком уровне, как вот Христос постоянно на заповеди показывал, говорит, вот написано «не убей», я говорю вам, что каждый, кто там злое слово брату сказал, уже убил. Ведь бывает необходимость не в том, чтобы просто вот нагло соврать или предоставить ложную информацию, а какое-то лукавство, где-то что-то не договорил, где-то что-то не доделал. Вот так вот, чтобы выкрутиться, просто чтобы выжить.
1: Ну, я бы сказал так, что такая проблема и такого рода искушение существует, наверное, не только в бизнесе. В любой сфере, где мы находимся.
0: Естественно.
1: Мы можем или лукавить, или не лукавить, это наш выбор. В бизнесе в том числе. И это выбор человека, того, кто этим занимается.
0: Я просто хочу сказать, что мне кажется, что в каждом бизнесе это не то, что выбор, это чуть ли не приходится делать, иначе тебе придется просто закрыться, потому что ты не справишься с конкуренцией.
1: Ну, я не знаю, какой опыт у вас, но во всяком случае, разговаривая с некоторыми бизнесменами-христианами, я услышал от них, что это действительно непросто. И бывает, обстоятельства вынуждают, или люди вынуждают быть лукавым, но они стараются устоять в этом. И я верю их позиции.
0: То есть у вас есть опыт общения с христианами-бизнесменами, которые утверждают, по крайней мере, что у них все в этом плане замечательно?
1: Ну, не то чтобы утверждают, но я полагаю, они остаются христианами и стараются все-таки быть верными в этом вопросе.
0: Ну, допустим, мы найдем такую сферу, в которой есть все возможности для того, чтобы честно, без лукавства вести свое дело, вот, может быть, без сверхприбыли, но как-то это более-менее существовать. Тогда встает другой вопрос. А вообще для христианина это приемлемо, заниматься бизнесом?
1: Ну, я скажу так. Надо задать вопрос себе, для чего ты вообще занимаешься бизнесом?
0: А для чего люди занимаются бизнесом?
1: Вот. Я думаю, что здесь мотивы бывают разные. И, может быть, кто-то занимается с целью действительно жить лучше, богаче, ему нравится власть.
0: А разве кто-то не занимается этим с целью не жить лучше?
1: Ну, я бы так не сказал, что люди имеют лишь только эту цель. Я думаю, что человек ожидает, что если он занимается и вкладывает себя всего в это дело, он живет лучше. Но это не единственная цель у настоящего бизнесмена и причем христианина. Я полагаю, что он имеет и другие цели. Это может быть благотворительность, это может быть...

0: помощь другим, это предоставление работы своим знакомым, друзьям, может быть, братьям и сестрам по вере и так далее. Поэтому это не единственная цель, наверное, у верующего.
1: Ну, вы знаете, прежде чем начать предоставлять работу целой куче народу, да, надо сначала этот бизнес до какого-то уровня развить. Может быть, вначале и самому там где-то у прилавка или у станка постоять, или в начале своего пути и развития. Сказать, что это делается для того, чтобы предоставить рабочие места, ну, может быть, в конечном счете это так и произойдет. Но я не думаю, что это первая мысль, которая была у человека, начинающего свой бизнес. Сейчас предоставлю рабочие места.
0: Ну, я вам скажу, я не соглашусь, знаете, в чем? Совсем недавно разговаривал с человеком, который собирается открывать свое дело. Я не знаю, насколько он честен в своих высказываниях, но он сказал мне однозначно. Я хочу организовать бизнес, в котором бы принимал участие я и мои друзья, верующие люди. Я хотел бы дать возможность им работать. И работать честно. Я верю, что это основной мотив.
1: Неужели нет других путей работать честно? Ты можешь точно так же работать честно на любом предприятии вокруг тебя. Ты можешь честно стоять у станка и у прилавка, не обязательно у верующего человека. И если ты христианин, может оказаться даже большей пользой, что ты будешь честно работать на нехристианина, потому что у тебя будет больше возможностей для свидетельства.
0: Ну, это понятно, но я сейчас говорил скорее о мотивах человека-бизнесмена. Вот у него мотив в данном конкретном случае совершенно иной, нежели просто заработок. Хотя я понимаю, что он и это подразумевает тоже. Вот. То есть я хочу сказать, что не обязательно стоит усматривать обязательно в создании бизнеса со стороны христианина цель какую-то, обогащение или еще что-то в этом духе. Тогда, конечно, возникает вопрос, может ли он быть бизнесменом, в каком смысле этого слова, и совместимо ли это с христианством. Я думаю, что люди иногда имеют все-таки мотивы не только тщеславные какие-то.
1: Ну а как же то, что Христос говорил, оставьте все и следуйте за мной. Он говорил это своим ученикам, он говорил это богатому юноше, который пришел спрашивать, что мне делать, и многим другим. И тот же самый апостол Петр, он был рыбак, мы знаем об этом, и несколько других апостолов были его друзьями, были его компаньонами, и они вместе рыбачили. И когда Христос призывал Петра стать апостолом, да, он оставил все, оставил сети, оставил отца, оставил работников. Значит, у них там был бизнес. Судя по всему, был семейный бизнес или семейный и плюс друзья со своей другой лодкой. Вот. Они это все бросили и последовали за Христом.
0: Да, конечно, этот случай в Евангелии существует, и вы совершенно правы. Это был семейный бизнес, который они оставили. Но в данном случае Христос для них имел иное видение. Он для них имел видение призвать их и сделать их апостолами. И ради этого видения они оставили это все и последовали за ним. Это не значит, что в отношении абсолютно каждого человека у Христа будет именно такое видение, чтобы он стал апостолом или пастором, или священнослужителем. Некоторые могут, занимаясь бизнесом, преследовать цели этим служить Богу. Хотя они имеют что-то для себя, некие благословения, предоставляют работу другим, они могут доходами своими служить Богу, и Бог будет благословлять такой бизнес. И я знаю такие примеры и в Священном Писании, и в жизни в целом.
1: Ну, я не хочу сказать, что Бог или Христос призывал оставить тот бизнес или то служение, которое у них было, только тех людей, которых он собирался ставить на какие-то особые посты, апостольские, священнические. Mm-hmm. За ним ходило множество народа, и ходили чуть ли не ежедневно. И были люди, которые, там, 70 человек, мы знаем, которые ходили за ним несколько лет. Вот. Хотя некоторые из них в разные периоды времени сомневались, уходили. Но это же не значит, что все они стали вдруг апостолами. Апостолов было гораздо меньше.
0: Да, конечно. Но и не все из них были бизнесменами. А вот, кстати, насчет того, что Христос за некоторыми оставлял право быть состоятельными людьми и тем самым даже служить Ему, я хочу привести вам несколько примеров Священного Писания. У Христа были знакомые люди, которые служили Ему имением. Так в Писании сказано. Две женщины, которые сопровождали Иисуса Христа, и так и сказано, они служили Ему имением своим. То есть они оставались при этом состоятельными людьми. Источник их дохода не объясняется в Священном Писании. Возможно, это было какое-то дело, которое они занимались, или занимались их родные и близкие, может быть, муж или еще кто-то, и они служили Христу этим. То есть

0: Христос вовсе не призывал этих людей все это оставить и последовать за ними, и не призывал их к апостольству или еще к чему-либо. То есть мы видим, Бог допускает людям иметь свое дело и служить ему этим.
1: Ну, тогда зачем он некоторым все-таки заставляет уходить? Ведь, ну ладно, захотел он призвать Петра. Нужно, чтобы Петр оставил свое дело и стал служить Господу, стал апостолом. Хорошо, но от этого призвания пострадала вся его семья. Представьте себе отца Петра, который как бы управляет этим бизнесом. У них было две лодки, с которых они зарабатывали фактически, они ловили рыбу. И вдруг на обоих этих лодках нету больше людей, которые занимались бы работой. Представляете, это такое вот резкое сокращение. Приходит Христос к одному бизнесмену и говорит, мне нужны вот этот, вот этот, вот этот, все, пошли. И все, а ему надо работать, а ему надо, чтобы эти люди завтра вышли на работу, иначе у него... И ему надо найти сейчас срочно новых специалистов.
0: Ну, я скажу так, что я думаю, у отца Петра, у его родственников были люди, которые заняли место Петра. Но для Петра было предусмотрено именно это. Для Петра было предусмотрено именно это. В некоторых случаях Бог может призывать оставить это дело, бизнес христианина ради более высоких каких-то целей. В некоторых случаях Бог может доверить человеку именно это. Я хочу сказать этим что? Что у каждого есть свои таланты. Для кого-то богатство будет действительно большим искушением. Уйти от Бога, потеряться в целом и забыть про людей вообще, довольствуясь лишь своей властью. И тому Бог может этого не только не дать, но и даже запретить в его жизни. И такие случаи имеются. Но есть те люди, которые способны устоять, и которые способны не только устоять, но способны еще и быть полезными в этом. Для тех Бог предусмотрел бизнес, развитие его, средства, которыми они могут служить себе, близким и Богу. И есть такие примеры в Священном Писании, есть такие примеры в жизни.
1: Ну, если говорить о том, что человек способен устоять верным при наличии приличного состояния, и, ну, очень сложно это. Наверное, это действительно только единицы. Просто мы сейчас так говорим, что есть люди, а нас слушает огромное количество людей, которые скажут, о, все, я пошел в бизнес теперь. Вот. И только он получит первые какие-то свои дивиденды, и он скажет, ну что, я хорошо живу, зачем мне Бог?
0: Да, да. Поэтому я хочу сказать здесь очень важный момент, вы подметили его. Не все могут быть бизнесменами, как и не все могут быть апостолами, как и не все могут быть священнослужителями. Я верю в то, что любое благое, важное, серьезное дело ожидается от человека, когда он призван к этому. Когда он призван, тогда он способен это выполнить по-настоящему. Я сейчас говорю в первую очередь о христианской среде. В христианской среде человек, занимающийся тем или иным делом, бизнес это, или он является священнослужителем, апостолом, скажем так, библейским языком, или еще чем-либо занимающийся человек, должен чувствовать призвание. Бог ставит ему эту цель перед ним, и Бог ведет его к этой цели. Тогда не будет ошибок.
1: То есть можно сразу сказать так, что если человек не призван Богом на служение бизнесмена, то лучше ему этим не заниматься.
0: Ну, я сейчас...
1: Параллельно с тем, как призывается на апостольское служение, на пастырское служение, там, на служение какого-то там диакона, священника или еще что-то, или на служение, наоборот, самоотречение, там, аскетизма какого-то или самоотдачи полного всего своего имения другим.
0: Я бы сказал так, если бы это был человек без христианских убеждений, то, наверное, бы он не задавал подобного рода вообще вопросов, призывает его Бог или не призывает. Но если человек с христианскими убеждениями, то, естественно, ему было бы как минимум правильно спросить Бога, что Бог хочет, чтобы он делал. И если это занятие является бизнесом, и Бог ему это показывает, то, соответственно, он этим занимается, и это нормально. Если Бог ему свидетельствует всячески через людей, через обстоятельства. Лично он чувствует внутри некое, ну, скажем так, голос, призвание какое-то заниматься чем-то другим, то не стоит, наверное, ему заниматься бизнесом. Потому что для него, возможно, это будет неправильное дело.
1: Есть еще такой момент, что Христос призывал всех своих последователей идти и жить так же, как жил он. А как он жил? Мы знаем, у него даже и дома-то не было, как он говорил, сыну человеческому негде голову преклонить. И он жил полностью вот жизнью самоотдачи. Он к этому призывал апостолов. Он

0: фактически к этому призвал того богатого юношу, который пришел, говорит: «Господи, я все сделал, там заповеди сохранил, все, что мне еще делать?» И Бог призвал его свое имение продать, раздать нищим и тоже идти следовать за ним. Мы смотрим, Христос пришел к Закхею в дом. Это мытарь, такой сборщик налогов, работал фактически на врага, на римлян, скопил себе приличное имение, в том числе и нечестным путем. Бог к нему пришел в дом, пообщался с ним, и что мы видим? Закхей говорит: я половину имения раздам, а потом всех, кого обидел, отдам вчетверо. Он остался бедным после этого, я практически уверен. Но как? Мне кажется, что вообще принцип христианства несовместим с большими деньгами, потому что как ты можешь пользоваться какими-то излишками в жизни или какой-то более высоким уровнем жизни, когда рядом с тобой есть другие фактически братья и сестры твои по вере, которые едва сводят концы с концами? Мне кажется, совесть не может себе позволить как бы так жить и так поступать.
1: Ну, я считаю, что, конечно, если братья и сестры нуждаются, человек, который имеет, независимо от того, бизнес у него или у него просто состоятельные какие-то состояния, какое-то доходы, заработок высокий где-то или еще что-то, он должен откликаться на эту нужду. И если он не откликается, то он, в общем-то, наверное, неправильно поступает.
0: Независимо, да, в том-то и дело, что должен-то должен, а по факту? А по факту, как Христос говорил: вот смотрите, вот бедная вдова, она положила в сокровищницу 2 лепты, а другие там приходили, клали огромные суммы. И он говорил: она положила больше, чем все те остальные. Почему? Она положила все свое пропитание Господу. А эти положили, а эти от достатка своего положили, вот у них было много, они дали, вроде бы кажется для кого-то огромное состояние, а на самом деле это такая маленькая часть от того, что у них есть, что они даже не почувствовали это.
1: Ну, вы приводите частные примеры, но я вам скажу, если вы упомянули этого юношу, то там речь идет не о том, что Христос призвал его обязательно отказаться от всего своего имения. Он его призвал выбрать, что для него является важнее. Для него богатство было важнее, чем Бог, чем принципы Евангелия. И когда Христос призвал его к этому, тот огорчился и отошел. Проблема была не в самом богатстве, а в привязанности юноши к этому. Вот когда у бизнесмена привязан к богатству больше, нежели к Богу, тогда он теряет правильный ориентир. И вот тогда произойдет то, о чем вы говорите, что он будет проходить мимо человека, нуждающегося, и не замечать этого. Кстати, дальше, когда Христос начинает общаться со своими учениками, после того, как юноша отошел, он говорит: трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. Вот надеющийся на богатство более чем на Бога, ему трудно войти в Царство Божие, он не видит нужды и прочее. Если же человек занимается бизнесом или просто состоятельный человек, но у него стоят приоритеты правильные, я не думаю, что для него это будет проблемой.
0: Ну что ж, благодарим вас, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы видите, что само богатство и сами средства не являются проблемой. Вопрос, как мы ими распоряжаемся, и действительно ли наше призвание бизнесмена-христианина является Божьим призванием. Устоим ли мы в этом, в той большей ответственности и больших искушениях, которые нам предстоят? Да благословит нас Господь оставаться верными Ему и в богатстве, и в бедности.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия

содержат 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Его рука покрывает 1,5 октавы, поэтому он один играет, как 2 человека. На нашей сцене сегодня выступает доктор музыкальных искусств Университета штата Кентукки, пианист, композитор, аранжировщик Кельвин Тейлор. Кельвин, я знаю, что вы впервые в России. Как ваши впечатления?
1: Kelvin, this is your first visit to Russia. What are your impressions?
2: I'm thrilled to be here. It's a great country. I've read about it and heard about it for years.
1: Я в восторге. Я так счастлив, что я сюда приехал. Много лет я о вас читал. Много лет я мечтал о том, чтобы приехать сюда. И, наконец, я здесь.
2: It's a great honor to be here to share my music with you for the very first time.
1: Для меня это великая честь, что я вместе с вами и что я буду делиться с вами чудесной музыкой впервые в России.
2: I bring greetings to you from our friends and our brothers and sisters from the United States of America.
1: Передаю вам приветы от братьев и сестер, от любителей музыки из Соединенных Штатов Америки.
2: We have just about 25. Thank you. We have just about 25 selections to share with you this evening.
1: Сегодня я с вами поделюсь 25 прекрасными произведениями.
2: And I'm hoping that our time together will create memories that will last for many years.
1: И я надеюсь, что сегодня будет незабываемый вечер, о котором мы будем помнить долго.
2: Thank you from the bottom of my heart.
1: Спасибо вам большое из глубины моего сердца.
2: Thank you.
0: Спасибо, Кельвин. Итак, мы уже готовы наслаждаться прекрасной музыкой в вашем исполнении.
1: We are ready to listen to your first selection, to your first part.
2: Our first section, we have 8 sections tonight.
1: Сегодня у нас 8 частей в нашем концерте.
2: And our first section begins with a very famous piece by Charles Gounod.
1: Первая часть начинается с очень известного произведения Шарля Гуно.
2: O Divine Redeemer.
1: О Божественный Искупитель.
2: This is the song of a sinner who's asking for grace, mercy, and repentance.
1: Это молитва грешника, который просит о милости Божьей, о его прощении в своем, когда он кается перед ним.
2: Our second selection is called Dreaming by Robert Schumann.
1: Второе произведение называется «Грёзы» Роберта Шумана.
2: Famous piece for the piano that comes from scenes from childhood.
1: Это известное фортепианное произведение из цикла «Сцены детства».
2: And then number 3 is The Swan by Camille Saint-Saëns.
1: Третье произведение.

0: Видение — это пьеса «Лебедь» Камиля Сен-Санса.
1: Song number 4 is in the garden.
0: Четвертое произведение называется «В саду».
1: And this tells the story of Mary when she was looking for the body of Jesus.
0: В нем рассказывается о том, как верная Иисусу Христу Мария в слезах искала, где же положили его тело после того, как его сняли с креста.
1: So I'll be trying to create a picture of a garden setting, a garden scene.
0: Когда вы будете слушать это произведение, то мне в моей импровизации очень хочется создать для вас образ сада, сцены в саду.
1: And our final number, number 5, is called the Holy City.
0: И последнее произведение в первой части называется «Святой город».
1: Taken from the Bible, from the book of Revelation.
0: Эта сцена взята на основе книги Откровения, где рассказывается о святом граде Вышнем, который опускается на землю.
1: The new heavens and new earth.
0: Новое небо, новая земля.
1: Thank you very much.
0: Спасибо большое.

0: Our next song is called Master, the Tempest is Raging.
1: Следующее произведение имеет название «Господин, буря бушует».
0: There's a very famous story in the Gospels that tells about a storm on the lake.
1: Это очень известная евангельская история, которая рассказывает о буре на море.
0: The boat was taking on water.
1: Лодка на Галилейском море начала, в нее стала заливаться вода из-за шторма.
0: And the disciples thought that they were going to be drowned and die and perish in the water.
1: И ученики Христа потеряли всякую надежду, что они спасутся.
0: In the meantime, Jesus was asleep in the back of the boat.
1: А в это время на корме этой лодки спал Иисус.
0: So they woke Jesus up and they said, "Don't you care that we're about to die?"
1: Они разбудили его и говорят: «Господи, неужели тебе и дела нет, что мы погибаем?»
0: So Jesus calmly stood up and said, "Peace be still."
1: Иисус встал и сказал: «Успокойся, умолкни».
0: And the winds and the waves died down, and all was calm and peaceful again.
1: И волны и ветер послушались его, и буря успокоилась и умолкла.
0: In the same way that Jesus brought peace to the storm.
1: И точно так же, как Иисус усмирил шторм.
0: He offers that same peace to us in the storms of our life.
1: Тот же самый мир и покой Он предлагает, чтобы мы приняли в свое сердце и позволили Ему усмирить штормы нашей жизни.
0: Master, the tempest is raging.
1: Господи, буря бушует.

0: на Себастьяна Баха.
1: Most all musicians around the world recognize him as the father of music.
0: Большинство музыкантов во всем мире именно его признают отцом музыки.
1: He was a devout Christian and signed most of his compositions "All Glory Be to God".
0: Он был очень искренним христианином и подписывал сочиненные им произведения вместо своего имени «Да будет вся слава Господу».
1: So we bring you several selections now, which are entitled "Moments with Bach".
0: Сейчас я представлю вам импровизацию на темы произведений Баха.
1: Thank you very much.
0: Спасибо.

0: Thank you very much. Our third section tonight is taken from music by the great father of music, Johann Sebastian Bach.
1: Часть третья состоит из произведений отца музыки Иоганна.

0: Thank you so very much. God bless you.
1: Спасибо вам большое, благослови Господи.
0: This next piece is very, very different. We're up to section number 4 now.
1: Мы сейчас с вами подошли к части четвертой, и это произведение отличается от всех предыдущих.
0: This number is called Perfect Peace.
1: Это произведение называется «Совершенный мир».
0: It's based on the famous text in Isaiah that says, "Thou wilt keep him in perfect peace."
1: Он основывается на известном тексте из книги пророка Исаии, где говорится, что в совершенном мире ты сохранишь того,
0: whose mind is stayed on thee.
1: Кто уповает на тебя.
0: Very peaceful, and I pray that it will give you great peace as well.
1: Это очень спокойное, мирное произведение, и я надеюсь, что в ваших сердцах оно тоже вызовет мир и покой.
0: Perfect peace.
1: Who's the author?
0: The author is your pianist for today.
1: Автор этого произведения – ваш покорный слуга.
0: I wrote this a number of years ago.
1: Я написала это произведение несколько лет назад.
0: Thank you.

0: Our next section is very, very special to me.
1: Следующая часть очень-очень особенная для моего сердца.
0: It's a section of four African-American spirituals.
1: В этой части вы услышите четыре афроамериканских спиричуала.
0: For approximately 200 years,
1: приблизительно около 200 лет,
0: we had slavery in the United States of America.
1: В Соединенных Штатах было рабство.
0: Some of my forebears, some of my parents, of grandparents and great-grandparents were part of that tradition.
1: Часть моих предков по родительской линии бабушки, дедушки, они, к сожалению, были в числе рабов.
0: They were not allowed to go to school.
1: Им было не разрешено учиться в школе.
0: They couldn't learn to read.
1: Им было запрещено учиться читать.
0: They worked without pay.
1: Они работали без оплаты.
0: Under very, very harsh circumstances.
1: В очень-очень суровых условиях жили.
0: And that situation did not end until in the middle of the 19th century.
1: И эта ситуация изменилась лишь только в середине 19 века.
0: But somehow the songs of the slaves were able to keep them hopeful until the end.
1: Песни, которые сочиняли и пели рабы, давали им надежду. Они надеялись на что-то лучшее, что наступит в конце концов.
0: So these songs have been loved and appreciated and admired all around the world wherever they are heard.
1: И вы знаете, наверное, что эти песни очень тепло принимаются во всем мире, их любят и ими дорожат.
0: So we now bring you four spirituals of African-American spirituals.
1: Итак, четыре спиричуала афроамериканские.
0: Спасибо.

0: One of the other great composers of the last several centuries, of course, was the great Beethoven.
1: Один из величайших композиторов многих веков, конечно же, был Людвиг ван Бетховен.
0: Beethoven was a seminal, pivotal person in the history of Western music, who made lots of changes in music.
1: Бетховен является ключевой фигурой в западной музыке. Он внес в музыку очень много изменений.
0: There's much that could be said about Beethoven.
1: О Бетховене можно многое сказать.
0: But today we're going to let his music speak for himself.
1: Но сегодня мы позволим его музыке говорить самой за себя.
0: I would like to say one thing especially about him that we need to keep in mind.
1: Но мне хочется сказать о нем то, что не хотелось бы, чтобы мы забывали.
0: Beethoven worked under many, many severe handicaps.
1: У Бетховена было очень-очень много проблем со здоровьем.
0: And the greatest one of his handicaps.
1: И самая большая проблема.
0: Was the fact that halfway through his life he began to lose his hearing.
1: Состояло в том, что посреди своей жизни он начал терять слух.
0: And by the time he came to the end of his life, he could hear nothing with his natural ears.
1: И к концу своей жизни он не слышал уже ничего.
0: And yet he continued to write great music right up until the end.
1: И тем не менее, до самого конца он писал великую музыку.
0: So now we're happy to bring to you the next section of our program, an improvisation on the music of Beethoven.
1: Импровизация на темы произведений Бетховена.
0: Moments with Beethoven.
1: Музыкальные моменты с Бетховеном.
0: Спасибо.

0: Thank you ever so much.
1: Спасибо вам большое.
0: What a thrill it is to be here today.
1: Какое это наслаждение быть здесь с вами сегодня.
0: Thank you.
1: Same here.
0: So now we come to section 7 out of the 8.
1: Часть седьмая из нашего концерта, состоящего из восьми частей.
0: There's a wonderful promise that's found in the Gospel of St. Matthew.
1: В Евангелии от Матфея есть чудесное обетование.
0: Where the apostle tells us.
1: Где апостол говорит нам.
0: That God really cares about each one of us.
1: Что Бог заботится о каждом человеке.
0: It says that a sparrow is sold for just a couple of little kopecky.
1: Говорится в Евангелии, что одна птичка маленькая продается, как он сказал, за пару копеек.
0: But not one single sparrow falls down to the ground without God noticing.
1: Но ни одна из птиц небесных не проходит мимо внимания Бога. Бог всегда знает, что происходит с любой из малейших птиц.
0: So if God cares about a little tiny bird that falls,
1: если Богу есть дело до любой маленькой птички,
0: the Bible says that we are of much more value to Him than many sparrows.
1: Библия говорит нам о том, что мы несравненно большую ценность представляем в глазах Бога, чем все птички вместе взятые.
0: So this famous gospel song says, "His eye is on the sparrow."
1: Итак, слова этой знаменитой христианской песни говорят, даже малые птицы не забыты у Бога.
0: And because of that, I know He cares and watches over me.
1: И благодаря этому я знаю, что я также у Бога не забыт.
0: So as you listen to this song, please be listening to hear if you can see hear the birds flying.
1: Пожалуйста, когда вы будете слушать эту музыку, мне очень хочется, чтобы вы услышали там шелест крыльев, когда летают птицы.
0: His eyes on the sparrow.
1: Итак, его глаза на каждом из нас.

0: Once again, I thank you very earnestly.
1: Вновь огромная благодарность от всего сердца вам.
0: We couldn't come to the close of our program today without having at least some music from Russia.
1: Нельзя было спланировать программу сегодняшнего концерта, не включив в нее произведения российских авторов.
0: It's a very famous composition by one of your composers.
1: Очень известное произведение одного из российских композиторов.
0: His name is Pavel Chesnokov.
1: Его зовут Павел Чесноков.
0: He wrote a piece called "Salvation is Created for Large Choir".
1: Его произведение называется «Спасение соделал Еси».
0: I've never heard this piece played on piano alone, but we're going to try it this evening.
1: Вообще-то в истории музыки обычно только на фортепиано это произведение не исполняют, но мы с вами попробуем это сделать сегодня.
0: And then after that, our final piece for tonight is a great hymn from the United States.
1: А после этого прозвучит известный гимн Соединенных Штатов,
0: Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord,
1: который называется «Мои глаза видели славу пришествия Господня».
0: I only have one disappointment for today.
1: Сегодня есть лишь одна вещь, которая меня разочаровывает.
0: The program is too close to being over.
1: И эта вещь заключается в том, что наша с вами встреча подходит к концу.
0: But I just want you to know it's been a great honor and a great pleasure for me to serve you through my music today.
1: Но я хочу вам сказать, какая это для меня огромная честь послужить вам сегодня своей музыкой.
0: May God bless you.
1: Да благословит вас Господь.
0: Salvation is created and mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
1: Спасение соделал Еси, мои глаза видели славу пришествия Господа.

Здравствуйте. Прожив долгую жизнь, полную радости и горестей, Сара умирает. Вся 23 глава книги «Бытие» посвящена описанию заключения договора купли-продажи участка, на котором Авраам хочет похоронить свою жену. Почему этот участок и эта сделка так важны для него? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии.

0: И Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Авраам, наверное, в первую очередь должен печалиться, а он занимается деловыми вопросами.
1: Ну, наверное, не совсем так. Наверное, сначала он печалится, а потом занимается деловыми вопросами. 23 глава. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И вот написано, пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Сначала он рыдал, оплакивал. Это для него действительно была большая потеря и большое горе. Но вот если вот так вот посмотреть, 127 лет, да? В это время Аврааму 137 лет, а Исааку, ихнему сыну,
0: 37.
1: Получается 37 лет. И Сара умирает. Умирает значительно раньше Авраама, она моложе Авраама, и умирает значительно раньше Авраама. Вот. И написано, что пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И вот у многих читателей такая вот, ну, сравнивая 22 главу там, с 23 главой, они склоняются к такому выводу, что вообще 22 глава, вот этот эпизод с принесением Исаака в жертву, он не обошелся бесследно и вообще даже как-то сказался на личной жизни Авраама.
0: На отношениях с женой?
1: На отношениях с женой, да. Ну, потому что, например, 19 текст 22 главы, здесь говорится, что «Возвратился Авраам к отрокам своим, встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии». Написано «в Версавии». А здесь, когда написано, что умерла Сара, то она умирает в земле Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Если посмотреть по карте, то это как раз примерно то место, откуда Авраам пришел, пришел в Версавию после того, как Содом был уничтожен Богом. Поэтому как будто он возвращается назад. А складывается впечатление, что он-то жил в Версавии, а Сара, значит, умирает в Хевроне. И вот как раз ссылается вот на этот глагол, где написано «пришел Авраам рыдать», как будто он из Версавии пришел.
0: Издалека.
1: Да, пришел в Хеврон, и вот он рыдает там. А в третьем стихе идет продолжение. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, и сказал». И дальше вот как раз вот та сделка уже, о которой вот ты упомянула в начале, во вступлении. Вот. Я, например, не придерживаюсь такой точки зрения. Для меня вот это не является аргументом, что вот он пришел, потому что это пришел, это... Ведь могло же все быть по-другому. Сколько лет уже прошло с момента принесения Авраама, да, Исаака в жертву? Очень уже достаточно, не одно десятилетие уже прошло, поэтому они просто могли вернуться туда вместе с Сарой. И пришел оплакивать, это значит, он вот ведь оплакивать в то время это был целый обряд, целая церемония определенная. Просто когда написано, что пришел рыдать по Саре, это он принял участие в этой церемонии. Там плач, мы знаем, что особенно уже в позднем иудаизме, там плач устраивали по умершей не один день. В разных народах там тоже были вот эти вот ритуалы достаточно долгими, там, может, плакальщиц нанимали специальных, в общем, там целый был ритуал очень значимый.
0: А в этом какой-то религиозный смысл был?
1: Трудно сказать. Я думаю, что это больше был культурный вопрос. Культурный вопрос. Может быть, конечно, в языческих народах имело какое-то и религиозное значение, но тем не менее. В общем, сначала Авраам оплакивает Сару, не сказано, сколько дней, но в любом случае как бы уделяется, делается такой акцент, что он пришел, что это заняло какое-то время. И потом он отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал. И вот дальше вот эта вот вся история. «Я у вас пришелец», он говорит им, «поселенец». Вот, кстати, «я у вас пришелец, поселенец», это говорит о чем? Что он там

0: что его там знали, как пришельца и поселенца. Это не то, что вот я вот сейчас только к вам пришел, к своей жене, которая от меня ушла там из-за того, что обиделась, что я не спросил ее, когда Исаак стал жертву приносить. Ну, не так это. Я у вас пришелец, поселенец. Они туда вместе переехали, уже какое-то время там жили. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую свою схоронить от глаз моих. Ну вот опять это выражение, что она была всегда у нее перед глазами, теперь от глаз моих схоронить. Вот. Поэтому я не разделяю точку зрения, что Авраам и Сара в старости своей жили раздельно. Жили они где-то рядом, может быть, в разных шатрах, там как, я не знаю, все, как уж у них там их был устроен. Но однозначно они жили вместе, на мой взгляд. И вот он просит у них в собственность, он говорит, я пришелец, поселенец, то есть у меня фактически своего здесь ничего нет. Я живу как странник, я вот ни на что не претендую, все ваше. Но я хочу в собственность кое-что приобрести. И вот он говорит, место для гроба между вами, чтобы мне умершую свою схоронить от глаз моих. И дальше идет вот это вот, ну, с точки зрения, наверное, истории, будет очень интересно, описывается, как сама сделка происходила, потому что там, ну, сегодня это одни правила, там, подписание договора, там, еще чего-то, а вот как было раньше. Сыны Хетовы отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, как они к нему обращаются, ты князь Божий посреди нас. Представляешь, какой авторитет у Авраама был? Они ему так красиво говорят, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Ты князь Божий. Какой авторитет был у Авраама? Он фактически на чужой земле жил, странствовал, занимал место, стада у него там огромные, мы знаем, да? И вот он это все пространство, землю занимает. Никто ему ни претензий не предъявляет, живет, ни у кого не спрашивает, землю не выкупает. Но вот похоронить надо что-то другое. Нужно чтобы было надежнее. Намного надежнее, чем просто добрые отношения с жителями этой земли. Нужно, чтобы свое. Нужно, чтобы законно было свое. И он просит. И они ему говорят, да никто тебе не откажет. В любом погребальном месте, да, а он говорит, нет, это погребальное место должно быть не ваше, да, оно должно быть мое. И написано в 7 стихе, Авраам встал, поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Цахарова. Он не знал, что он еще здесь присутствует, но вот он продолжает речь и говорит, ну, если вы согласны, если я действительно для вас князь Божий, авторитетный человек, вы меня уважаете, то вот что сделайте. Поговорите с этим человеком, с Ефроном, чтобы он, 9 текст, отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму слух на сынов Хетовых, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня». Какой у них, какой культурный диалог, да?
1: Витиеватый разговор, да. Такой.
0: «Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». То есть, если мы говорим и называем весь этот процесс сделкой, вот они договариваются, значит, о предмете сделки, но дарственную Авраам не принимает. Пожертвования не принимает, говорит Авраам, поклонился, 12 текст опять, поклонился пред народом земли той, проявляет глубокое уважение, и говорил Ефрону слух народа земли той, и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня

0: и я похороню там умершую мою. Отказывается от дара. От дарственной, вот, от пожертвования, от других видов
1: благотворительности
0: по отношению к себе, да. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Да, прям такую добрую улыбку вызывает у нас этот диалог. Да? Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. Вот, наконец, вот не то, что наконец, вот единственная собственность Авраама в земле Ханаанской, которую он приобрел за все время своего странствования по этой земле. После всего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поля и пещера, которая на нем, собственность для погребения. Вот это описание этой сделки, про которую ты упомянула в начале. Вот так вот все происходило. Но с точки зрения истории мы видим, что не было каких-то там письменных договоров, не было, ну, в привычном для нас смысле, да, сделки. Но были свидетели, был устный договор, был расчет, в результате которого эта пещера, гробница перешла в собственность. Все жители видели, и поэтому, если что, Авраам всегда мог сослаться на это действие, да, на то, что все законно. То это. И мы потом увидим, что уже в Египте израильский народ сколько времени пробудет, да? Достаточно долго пробудет, а вот эта пещера, так она за Авраамом и его потомками и сохранится. И там будет такая, как сказать, родовая могила, может быть, что ли. Ни один родственник Авраама будут там похоронены. Вот. И это для Авраама было очень важно.
1: Ну, вот чем отличалась та культура от нашей? То есть у нас сегодня отношение к погребению одно, у них было совершенно другое. Или все-таки есть что-то общее?
0: Ты знаешь, меня вот больше другой вопрос волнует. Почему для Авраама это так было важно? Почему для Авраама важно было именно вот купить? Потому что даже среди верующих людей, среди христиан, отношение к умершим и к погребению действительно разное, как ты сказала. Есть конфессии, христианские церкви, которые очень благоговейно относятся к погребению. Там спорят и говорят, что кремация – это чуть ли там не зло, обязательно, да, нужно предать тело земле, и ни в коем случае ничего там другого себе позволить нельзя. И в некоторых христианских культурах там прям это вот святое.
1: Нужно все обряды соблюсти в определенные дни, да?
0: Да, не просто обряды соблюсти в определенные дни, а вот, например, даже чтобы такая вещь, как ухаживание за могилой, да, оно переплетено с религиозными праздниками. И если ты в этих религиозных праздниках участвуешь, то часть из этих религиозных праздников – это вот прийти на могилу и проявить уважение к своим умершим родителям, к своим умершим родственникам. Там родительское, там я знаю, что я вот всегда на Пасху ходил на могилу вместе с мамой, всегда ходил, и это для нее было святое дело, все дела отложить и обязательно пойти убраться на могиле, привести в порядок и еще чего-то. А есть другие христианские культуры, тоже христианские культуры, да, тоже верующие люди, также все. Но они мыслят по-другому. Они говорят, что самое главное – это вот живой человек. А мертвый уже, ну,

0: ладно, все, мертвые ничего не знают, мертвые там уже, ты уже ни на что не повлияешь, поэтому как бы, ну, похоронили, слава богу, конечно, земле обязательно предать нужно, все, но вот на могилу прийти, могилу убрать, я даже за собой наблюдаю, например, да, вот мама у меня до сих пор всегда приходит, каждый год приходит на могилу, вот я не могу сказать, что я проявляю такое же усердие, как она. Ну, не потому, что я неуважение какое-то проявляю, да, там, но как-то по-другому. И я вот наблюдаю, что современное поколение, да, да, оно, во-первых, это обусловлено каким-то, ну, вот, ну, определенной конфессией так, так располагается вот к такому подходу. Мертвое — это не так важно, главное, живой человек, и поэтому это, ну, как сказать, это как следствие, что ты не ухаживаешь за могилой, ну, потому что это для тебя второстепенное нечто такое, да. А с одной стороны. С другой стороны, вот я замечаю, молодое поколение, оно все-таки тоже отходит от этого, от традиций наших вот уже родителей, не проявляют столько заботы о могилах. Но вот для меня...
1: Вот смысл приходить на могилу часто.
0: Да, смысл приходить на могилу часто.
1: Человек умер, его уже нет.
0: Да.
1: Мы, если даже говорить, что это проявление уважения к кому?
0: Да. И вот мы же знаем, мы же читали книгу «Бытие». Я вот, может быть, позволю себе вспомнить. Вторая глава, седьмой текст. Что если с точки зрения Библии, вот именно как Библия говорит, то ведь Библия очень интересно говорит о состоянии мертвых. «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой». Бытие 2.7. Помнишь, мы говорили об этом, что душа живая – это сам человек, живой человек. Да? А душа согрешающая, она умрет. Человек после смерти умирает, и Библия не говорит о том, что некая субстанция, которая называется душа, там куда-то выходит из тела, и где-то она рядышком, и если там чего... Да? Если, не дай бог, ты за могилой не ухаживаешь,
1: он расстроится
0: и не будет тебе там помогать, не будет там за тебя там ходатайствовать, там еще как-то все. Вот. Вот. Потому что, конечно, учение о бессмертной душе и учение о загробном мире, там, о чистилище, рай, ад, вот в таком классическом понимании, они, конечно, располагают такое, как бы располагают к тому, что за могилой надо ухаживать, потому что как бы человек еще не умер, он живой. И ты поэтому, и чтобы ему там было хорошо, как бы вот это все дело делаешь. Поэтому и гробницы строили там, ну, в древнем мире, даже в Египет тот же самый, пирамиды, да. Но вот другое тоже библейское учение, многие христиане этому библейскому учению следуют, о том, что человеческая душа – это сам человек. Человек умирает, и душа у него никуда не улетает, и вокруг могилы тебя там, значит, мстить тебе не будет за то, что ты на могилу не придешь. Наоборот, вот мы прочитали Бытие, вот книга «Экклезиаст», 9 глава, 5 текст. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Так что любовь, ненависть и ревность их уже тебе никак не навредят и не помогут. Ну, так написано во всяком случае. Поэтому что, да, что теперь, можно не ухаживать за могилой, это означает, что ли? Да, люди бросаются с крайности в крайность, получается, да? «Все, что может рука твоя по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Вот. Но все-таки пример Авраама для меня является вот таким ярким примером того, что память – это очень важная вещь. Ну, если можно так назвать, это очень важная штука. Память – вот эта идея о том, что наши родные и близкие живы до тех пор, пока мы их помним. Это очень важно. И, наверное, ухаживать за могилой не потому, что какие-то религиозные чувства ты в этом вопросе преследуешь, да, а просто как дань, как некая память, как почитание твоих

0: предков, которые тебя на свет родили, которые много что для тебя сделали. Это как память о своем роде. Я думаю, что здесь нет ничего плохого, и Авраам в этом большой-большой пример нам в этой истории.
1: Но тут очень важно соблюсти баланс, потому что ведь можно и в этом деле в крайности броситься, последние деньги потратить на самый лучший памятник, чтобы он выделялся среди окружающих крестов, и не пожалеть на украшение могилы.
0: Чтобы все пришли, увидели, все знали.
1: Чтобы знали, как надо почитать предков.
0: Конечно, здесь не нужно кидаться в крайности, я абсолютно согласен. И здесь должен быть разумный баланс в этих вопросах, но в то же самое время полностью пренебрегать, полностью забывать, полностью, ай, ладно, как-нибудь без меня, там, а могила заросшая или еще чего-то. Это неправильно.
1: Но могилы, конечно, рано или поздно все равно зарастут.
0: Да.
1: Ни дети, ни наши, ни внуки, наверное, наших бабушек и дедушек уже даже и не вспомнят.
0: Ну вот я об этом и говорю, что память очень важная штука, что наши родные и близкие живы до тех пор, пока мы их помним.
1: Ну что значит как, живы? Как мы... Они же на самом деле все равно
0: да,
1: не живы.
0: Да, они живы в нашей памяти, и это очень важно. Это очень важно. Конечно, если мы говорим про Авраама, там был религиозный подтекст. Я вот эту мысль тоже хочу подчеркнуть. То, как мы верим, оно влияет и вот на этот вопрос в нашей жизни тоже. Что значит, у Авраама был религиозный подтекст? Дело в том, что многие теологи склоняются к тому, что вот вера Авраама и вера вот в эпоху Авраама, и чуть позже в народе израильском эта вера сохраняется, что у праведного человека кости не должны быть сокрушены. Даже вот потом, когда Христос будет висеть на Голгофском кресте, по отношению к нему вот эта вот такая реплика, пророчество, что кости его не сокрушатся. Да, потому что, когда человек висел на кресте, ему перебивали голени для того, чтобы он от болевого шока быстрее скончался, если нужно было раньше его снять с креста или еще чего-то. Да? А как Христу, когда подошли, и он уже испустил дух, и ему голени не перебили. Потому что перебитые кости – это символ того, что человек, значит, кости целы, значит, люди верили в воскресение. Верили в воскресение. Как и, в принципе, вот библейское учение, живой души нет, но Христос придет второй раз на землю, и будет воскресение мертвых. Вот если кости не сокрушены, значит, человек как будто будет легче воскреснуть. Да? А если сокрушены кости, то ли, значит, был неправедный какой-то, что заслужил вот такого отношения к себе, что даже кости у него не сохранились. Или, значит, то какое-то это будет препятствие для Бога в том смысле, что, чтобы его воскресить. И я думаю, что Авраамом двигало вот этот мотив. Ну, я, конечно, только могу предполагать, но вот исходя из веры людей той эпохи, так могло быть. Авраамом двигал этот мотив сохранить кости, и чтобы их никто не растащил, чтобы их никто там, не дай бог, что с ними не сделал, чтобы их не переломали, не побили. И поэтому для него это очень важно. Обычно, обычно даже в языческих религиях, почему такие огромные пирамиды строили? Чем богаче, тем круче гробница, тем больше пирамида, да? Потому что это было все связано с верой в загробную жизнь. Вот. И так уж переплетено, чем больше религия... как сказать, склоняется к вопросу веры в загробную жизнь, там, в существование души или еще чего-то, тем более такое тщательное отношение к погребению, тщательное отношение к обрядам, тщательное отношение к могиле. И наоборот, чем более такое, сказать, простое отношение к загробной жизни, да, там, человек умер, все, он сейчас ничего не помнит, не знает, он в земле лежит, успокоился, от него ничего не осталось, прах, Христос придет и воскресит через этот прах, вас восстановит, и новый человек. Да, что особенно сейчас за него переживать? Да? И здесь есть, конечно, здравое зерно, и поэтому и располагает верующих, вот, исповедующих такой взгляд, менее так благоговейно относиться к могилам и так далее, и так далее. Но я хотел бы вот на этот вопрос посмотреть с другой точки зрения, вот оторвать его от религиозного восприятия, да, а просто привязать его к вопросу памяти. Просто к вопросу памяти, почитания. Когда ты же знаешь, когда просто глядя на могилу твоих родных и близких, люди просто

0: Ну, они что-то думают. Это же что-то им говорит о тебе, да? О твоем вообще отношении к предкам.
1: Ну, не знаю, вопрос такой сложный. Я бы вот предпочитала, чтобы не на мою могилку бы приходили, а пусть лучше альбом с моими фотографиями посмотрят. Это может быть индивидуально, конечно.
0: И это тоже правильно. И это тоже правильно. Просто не кидаясь в крайности, но просто не отбрасывая этот вопрос в сторону. То, что вот получается, либо все целиком сюда, либо вот целиком туда. То есть да какая-то вот золотая середина все-таки нужна в этом вопросе. И история с Авраамом даже в этом является каким-то для нас примером.
1: Насчет Авраама хотела еще уточнить. А может быть, это ведь и прагматический такой был аспект? Он же эту гробницу покупал. И для себя потом,
0: числе,
1: и для своих,
0: конечно,
1: родственников, и
0: конечно,
1: потомков.
0: Конечно, родовая могила.
1: Да, хорошая, большая пещера, да. Очень все практично.
0: Однозначно.
1: Но история Авраама на этом ведь еще не закончена. И в следующей программе мы немножко продолжим о нем говорить.
0: Да, по милости Божией продолжим. Да.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: И было после всех происшествий. Бог искушал Авраама.
1: Искушать, побуждать к какому-либо действию, подвергать испытанию, проверять ценность чего-то или кого-то, или вводить в соблазн. В 22 главе книги «Бытие» рассказывается о том, как Бог испытал веру Авраама, призвав его принести в жертву единственного сына Исаака. Это был наглядный урок того, что испытает Бог Отец, когда его Сын Иисус Христос умрет на Голгофе ради искупления человечества от греха. Увидев принятие Авраамом Божьей воли, Господь отменил свое повеление о его сыне Исааке, заменив его смерть смертью животного, прообраза жертвы Иисуса Христа. В отличие от Бога, сатана, искушая человека, преследует цель не укрепить его веру, но посеять сомнения в Божьей правоте и заставить его ослушаться. Подобным образом сатана под видом змея искусил Еву в Эдемском саду, вынудив ее съесть запретный плод с дерева познания добра и зла. Апостол Иаков в первой главе своего послания говорит, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. В Евангелиях описаны неоднократные попытки сатаны вести в грех Христа, особенно во время его пребывания в пустыне после крещения. Будучи искушаем, Иисус не согрешил. По утверждению апостола Павла, победа Христа в искушениях вселяет верующих надежду. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
0: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии, которого Господь призвал на служение в конце VI века до Рождества Христова. Пророк Захария был молодым человеком. Господь поручил ему вдохновить народ Божий на строительство храма, ибо

только в храме Господь может общаться со своим народом. Храм Божий в Иерусалиме был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора, и когда через 70 лет народ Божий вернулся в землю обетованную, они увидели страшное зрелище. Город был

И вот теперь, когда народ Божий вернулся на свою землю, в землю обетованную, на родину своих отцов, они столкнулись с серьезными проблемами, поскольку были противники этого строительства. Рядом находились и жили народы, которые сопротивлялись этому строительству. Это были самаритяне и другие народы, которые жили уже несколько десятилетий на этом месте, на этой территории. Пророку Захарии было дано 8 видений, в которых он излагает свое понимание этого мира, свое понимание истории народа Божьего, и Господь через Захарию говорит о великих обетованиях и великих целях, которые он желает осуществить для народа Божьего. Сегодня второе видение, которое записано в конце первой главы. Мы читаем в первой главе с 18 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Несколько очень важных ключевых слов, которые появляются в этом тексте, нуждаются в определенном комментарии. Во-первых, появляется число 4. Еще с древности повелось и существовало представление, достаточно распространенное и очень популярное, о том, что число 4 передает идею четырех сторон света. Вообще говоря, все библейские символические числа состоят из двух очень важных чисел. Это число 3 и число 4. Число 3 является числом божественным, поскольку передает идею вертикальной власти над небом, землей и тем, что происходит под землей, в морях. И число 4, которое является человеческим, поскольку Адам был создан, будучи человеком, и как человек был поселен на земле, и мы насчитываем 4 стороны света. Поэтому сумма либо произведение этих двух чисел дают нам все символические числа, которые когда-либо появлялись в Священном Писании. Это и число 7, это и число 12, и другие числа в Священном Писании. Так вот, число 4 передает идею четырех сторон света. Еще известный математик Пифагор говорил о том, что 4 – это число человеческое, поскольку указывает на 4 стороны света. В Священном Писании у пророка Захарии говорится о том, что это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Еще одно ключевое выражение, которое здесь появляется, это роги. Рог в Священном Писании – это символ власти, власти политической. Очень часто языческие царства передаются и в символах языческих царств как раз используется символ рога. Очень часто, особенно в книге пророка Даниила, когда речь идет о появлении тех или иных языческих царств и правителей, речь идет именно о рогах, и используется вот этот уникальный, удивительный символ рога. Интересно, что в Священном Писании, в Ветхом Завете существовал обычай, когда человек, которого обвиняли в том или ином преступлении, он искал милости и защиты у Господа, очень часто он прибегал к храму и хватался за роги жертвенника.
жертвенник всесожжения тоже имел четыре таких

рога, и человек, взявшись за роги жертвенника, таким образом показывал, что он уповает на милость Всевышнего Господа. Таким образом, Господь проявлял свою власть. Человек, совершая это действие, говорил о том, что он уповает на власть Всевышнего Бога, он уповает на его милосердие, сострадание и долготерпение. И вот здесь появляются четыре рога, о которых говорится о том, что они разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Это те языческие народы, которые так или иначе сыграли важную роль в судьбе и истории израильского народа. Это те власти и те языческие царства, которые нападали на народ Божий, приводя к разрушению, приводя к гибели, приводя к пленению израильский и иудейский народы. Но возникает вопрос, почему их четыре? Различные комментаторы пытались найти те или иные царства, которые сыграли так или иначе роль в судьбе народа Божьего. Кто-то называет Египет и Ассирию, Вавилон, Медоперсию, кто-то называет еще Рим и какие-то другие царства. Однако, по-видимому, речь здесь идет о том, что число 4 является собирательным. И вот эти народы, о которых здесь говорится, это не какие-то конкретно царства. Хотя понятно, что были определенные языческие армии и цари, которые нападали на Иудею и на Израиль. По-видимому, речь идет о всех когда-либо существовавших языческих царствах, которые сыграли негативную роль в истории народа Божьего. Мы знаем о том, что на протяжении всей истории человечества появлялись языческие царства, которые угрожали расправой народу Божьему. Конечно же, нельзя не вспомнить и Египет, в котором находился иудейский народ, израильский народ на протяжении нескольких столетий. Мы знаем о том, как Египет поступал с евреями. Мы знаем и о том, с какой славой народ Божий покинул Египет. Это отражено в книге «Исход», которая имеет вот такое название. Мы знаем также о том, что ассирийское государство, ассирийское царство также пыталось нападать на народ Божий. И мы знаем о том, что в 722 году до нашей эры произошла величайшая трагедия. Ассирийские цари напали на столицу израильского царства Самарию, разрушили этот город и увели евреев в плен. И после этого мы знаем о том, что 10 колен израильского народа, они исчезают в истории. Сегодня мало кто может себя причислить к тому или иному колену, поскольку не осталось вот этих родословий. Так или иначе, языческие царства влияли на судьбу народа Божьего. Особенно речь также идет и о Вавилонском царстве, которое, начиная с 605 года, совершает набеги на государство, южное государство Иудею. В 605 году были уведены юноши и девушки царского происхождения. – В 597 году до Рождества Христова также происходит массовый вывод евреев из Иерусалима и Иудеи в Вавилон. И в конце концов в 586 году произошло разрушение Иерусалима и храма. Окончательное разрушение и увод евреев на 70 лет в Вавилон. Языческие царства играли и еще будут играть важную роль в судьбе народа Божьего и его церкви. Мы знаем,

о том, что и в книге Откровения говорится именно об этом. В 11 главе книги Откровения говорится о том, что некогда Господь явится для того, чтобы расправиться с теми, кто уничижал народ Божий. В 11 главе книги Откровения, 18 стихе мы с вами читаем: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Пророчество сообщает нам также и о том, особенно в 20 главе книги Откровения, о том, что некогда все воскрешенные язычники и нечестивые люди, которые не наследуют спасения, они попытаются напасть на святой город Иерусалим. 20 глава книги Откровения сообщает нам об этом. Поэтому в книге пророка Захарии, в этом видении, о котором мы сейчас говорим, фактически говорится обо всех тех попытках, которые исходили от языческих царств, разрушить и расправиться с народом Божьим. Однако мы видим с вами, что Господь посылает людей, и это ангелы, которых видит Захария, и ему показаны эти четыре рабочих, и он спрашивает, что они идут делать? И ему отвечают: «Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей». А сии, иными словами, эти четыре рабочих, о которых здесь говорится, они пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Вне зависимости от того, что предпринимают язычники против Церкви Божьей, против Божьего народа, у Господа есть замысел, у Господа есть план. Когда-то придет время, когда не будет существовать языческих царств и языческих властей. Наступят когда-то времена, когда во всей вселенной будет править единый Господь Иисус Христос. Пророк Даниил видел это в видении. Пророк Даниил растолковал сон великому царю Навуходоносору. Сон о том, что четыре царства явятся вместе с Вавилоном, и после Вавилона будут царства, которые будут пытаться уничтожить народ Божий. Это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, языческий, которые сыграли неизгладимую роль в сознании и в истории народа Божьего. Однако тот же самый пророк Даниил говорит о том, что в одни тех царств, в одни разделенные Европы наступит момент, когда Иисус Христос явится как Царь царей и Господь господствующих. О том же говорится именно здесь, в книге пророка Захарии. Мне кажется, что Захария был знаком с этим пророчеством Даниила, и теперь в тот момент и в той обстановке, когда народ Божий сталкивается с серьезными проблемами в строительстве храма, Господь посылает это видение Захарии для того, чтобы вдохновить, утешить и ободрить свой народ. Он посылает это видение для того, чтобы сказать о том, что настанут времена, когда не будет языческих царств, когда Господь будет править во всей вселенной. Неудивительно, что враг народа Божьего, дьявол, представлен в Священном Писании в двух образах. В книге пророка Исаии это образ царя Вавилонского. Возникает вопрос, какую роль сыграл царь Вавилонский в истории народа Божьего. Царь Вавилонский пришел и разрушил народ Божий, и это была военная экспансия на Израиль и на Иудею. Это была военная экспансия, направленная на Иерусалим и на храм. И еще один текст, с которым мы сталкиваемся,
это книга пророка.

пророка Иезекииля, 28 глава, где дьявол или враг рода человеческого представлен в образе царя Тирского. И здесь вновь возникает вопрос, какую роль сыграл этот языческий царь в истории народа Божьего? И мы с вами узнаем о том, что финикийцы или царь Тирский никогда не воевал с иудеями, с евреями, однако во время строительства Соломонового храма рабочие, которых послал царь Тирский, они делились своими идеями, своим мировоззрением с народом Божьим и таким образом подтачивали веру народа Божьего. У дьявола такая тактика. Либо он пытается физически уничтожить народ Божий, как это сделал царь Вавилонский, а когда этого не получается, когда народ Божий стоит твердо за своего Господа, он пытается сделать это по-другому. Духовными путями разрушить веру народа Божьего, разрушить веру народа в его обетование. Дорогие друзья, наступит время, когда не будет существовать языческих царств. Наступит время, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство. И в этой главе, в этом видении он посылает нам утешительную весть о том, что когда-то наступит это время мира, наступит эра благоденствия, наступит время, когда народ Божий успокоится у ног своего Создателя в его славном и вечном городе Иерусалиме. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Привет! В прошлой программе мы поговорили про ограничения в еде, в социальных сетях. Сегодня разберем тему эту поглубже. Поговорим об ограничении в общении между мужчиной и женщиной и определим разницу между ограничениями и ограждениями Бога от негативных последствий. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Привет, девчонки! У вас есть свой список всяких там правил и ограничений общения с мальчишками, с мужчинами. Ну-ка, рассказывайте.
1: Я вообще хочу рассказать о том, что начать с такой правды, да, что у нас у всех есть свои принципы. Но конек и главная мысль здесь, что они свои. И в моем окружении, да, есть, ну, поскольку я выступаю в роли такого человека, как девушки верующие, да, то вокруг меня есть разные люди, и у всех есть свои принципы. И очень интересно наблюдать о том, как в жизни проявляются они, особенно в отношениях.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня

0: Жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Оль, поделись, пожалуйста, вот у тебя точно были правильные принципы, раз ты вышла замуж и прекрасно в замужестве живешь.
2: Ну, я вообще правила как бы уважаю.
1: Ну так
2: правила я уважаю, но это не я их придумала, и все, в общем-то, знают, они самые такие обычные.
3: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
4: Я не понимаю, о каких правилах вы говорите.
1: Вот, девочка, так что давайте расскажем. Таня, ты понимаешь, про какие правила они говорят?
4: Я, возможно, понимаю неправильно, но давайте я скажу. Мы говорим об отношениях.
1: Да.
4: Парнем, с мужчиной, да. Я не знаю, там кто как кого считает.
1: Парень-девушки.
4: Да, парень-девушка. Мы говорим про прикосновения, поцелуйчики, обнимашки и...
1: И секс.
4: Да. Да.
5: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
1: А еще, знаете, а еще про что? Мы еще поговорим о том, когда мы, мы сейчас же не просто только общаемся встреча к встрече, да? А мы же еще сейчас в телефончике общаемся, и есть всякие такие варианты, как, допустим, нету поцелуев и прикосновений, но есть видеосвязь, где можно себя показать в неглиже, например.
6: Есть такие, ограничения, то есть, которых чаще всего придерживаются люди в христианских, как бы, семьях, да? Ну, и не только. Есть действительно очень много людей, которые действительно не спят, например, до брака. Это, да, то есть у них нет секса. Или, к примеру, у них достаточно такое, централизованное общение, то есть где они действительно не присылают, там у них нет виртуального секса, да, то есть они не присылают свои голые фотки, да, или, к примеру, не присылают какие-то отдельные свои части тела. Кстати, такое тоже очень вполне возможно, и очень часто такое бывает. Был такой пример, просто тоже была одна из каких-то конференций, где женщина рассказывала о таком примере, что у нее был флирт сначала с своим, мужем будущим, а потом у них произошел секс до брака, вот, и когда мы, говорит, вступили в, уже, соответственно, в брак, я поняла одну такую вещь, что мне, они верующие, люди, что мне стыдно за то, что... Ты наступил на свои принципы. То есть у тебя, к примеру, был принцип не спать, а получается, ты, перешел себе сам дорогу. И вот это чувство вины, оно немножко начало ее гложить тем, что ей стало немножко стыдно перед мужем. Понятно, что это пример такой какой-то, единичный, но иногда у нас срабатывает такое чувство вины и чувство стыда.
2: Просто вот смотри, мы с мужем познакомились, мне было уже 26, ему было 32.
1: Угу, уже прям взрослые люди.
2: Уже
1: сейчас
2: взрослые
1: бы сказали,
2: люди.
1: Слушай, да мы все то друг есть, про друга, да что нам?
2: То есть нам все прописные истины мы знали, да, то есть что написано в Библии, у него были принципы, у меня были принципы, и поженились мы быстро. Полгода как раз прошло со дня знакомства. То есть у нас, в принципе, сложностей никаких не было.
1: Нормально.
2: Да, все было прекрасно. Как хотели, так и сделали.
1: Может быть, это должен быть главный принцип? Через полгода... Пожениться, и все.
2: Но мы были уже взрослые.
1: Ну, смотрите, получается, у нас такой, как будто бы заведомо сидит такой запрет на секс до брака. А почему мы о нем говорим как о запрете?
4: Конкретно я вот в этом вопросе ориентируюсь на свое здоровье, потому что секс, да, это риск беременности. Нежеланный. Вот мне сейчас не нужен ребенок. Это риск заболеваний половых органов и системы. Это очень дорого лечить и очень муторно, и это неприятно. Это, предохранение, да, скажете вы. А вот у меня есть подруга, у которой на латекс аллергия. И ей надо вот прям премиум, все вот такое.

0: это очень дорого, как бы выходит по кошельку.
1: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
0: Ну, как бы, вот две вот эти причины, первые, для меня являются таким значком, да, что не надо. Лучше пока, ну, подождать, чтобы в браке вот все нормально было. Чтобы, если ты забеременела, ну...
2: Таня, у тебя такие же ограничения?
0: Да, согласна.
2: Просто вот ровно такие же. Слушайте,
0: да.
2: И все.
3: Да. А что еще есть?
2: Ну вот у меня были немножко другие ограничения. Мне бабушка, прабабушка моя говорила так. Мужчина, плачь проси, ты плачь не давай. Мне было 6 лет, девочки, представляете? Я запомнила.
4: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: Я тогда очень хорошо, видимо, это все впитала. И у меня была такая действительно установка, что ты станешь, ты себя разменяешь, ты станешь как будто бы...
0: Доступной очень.
2: Какая-то, да, все, тебя расчехлили.
0: Да.
2: И ты уже потерял свою индивидуальность, свою какую-то оболочку, свою ценность. Вот. И смотрите, мы с вами немножко обсудили. Я думаю, что пора позвать нашего сегодняшнего гостя. А у нас в гостях сегодня представитель мужского населения. Приглашаем тебя, Размик, к нам.
5: Мне кажется, вы слишком идеализируете, да? То есть у вас у всех принципы, да? Но я, ну, как бы знаю людей из христианского общества, которые, у которых были отношения, и интимные отношения до брака, и, в принципе, они сейчас и... живут полноценно в своих семьях, да, и, ну, как бы, они, вот то, что было до, они как бы решили оставить вот до, а вот как бы, ну, все, что вот было до, это до нас это было, а вот мы как бы творим новое, вот. И, ну, слишком идеально, да, вот это, мне кажется.
2: То есть ты считаешь, что это вообще не обязательная пустяк? История?
5: Я не хочу как бы сказать, что это не обязательно, но я хочу как бы сказать, что в реальности и в христианских кругах, в отношениях между парнем и девушкой это, ну, чаще всего встречается, когда вот начинаются вот какие-то прикосновения, и когда люди не могут определиться, да, то есть и общаются. Вот, может быть, ну, проблема в этом, да, что, ну, определись уже. То есть, если как бы ты определился с человеком, то что тебе мешает, ну, там, жениться на нем, да?
2: Да, решиться.
5: И перейти как бы на следующий шаг.
0: У меня вот тогда следующий вопрос. Вот ты сказала о том, что верующие мужчины, ну, как бы они живут, все нормально. Я знаю полно мужчин, которым важно, чтобы девушка была невинной.
2: Да.
0: Вот. Исключительно.
5: Я
0: деньги за это готовы отдать.
5: Мне кажется, только вот кавказцы остались, которым вот эта невинность так важна.
0: Зайди в феминистические всякие
2: паблики.
0: Мой
2: муж тоже, но он не кавказец. Он говорит, если бы у тебя кто-то до меня был, я бы вообще прошел мимо.
5: Если бы он тебя любил, извините меня.
2: Я тоже ему так говорю.
5: Он бы простил все.
2: А я ему тоже так говорю. Он говорит, нет, я бы не смог все.
5: Не слушай его. Если бы он любил, он бы простил.
2: Вот зараза.
5: Потому что я, ну, думаю, что как бы... Все зависит от того, вот, какая вот ты на тот момент, да, вот...
2: Ну, какие выводы сделал.
5: Какие выводы ты сделал, да, из своего прошлого, так скажем, может, плохого опыта. Вот, и если он готов тебя вот с этим принять, и, в общем, это будем говорить о том, что было бы, если бы вот было бы, да?
2: Нет.
5: Вот, но, ну, у вас сложилось так. Вот, но я хочу сказать, к тому привести, вот, что, ну, в отношениях просто такое бывает, что они просто, да, как бы прощают друг друга, и все, и живем дальше.
2: Ну да,
5: вот.
2: Но это правильно, я считаю, что это правильно. Случается периодический секс, да, там, ну вот так, так случилось, потому что они, вот, потому что отношения,

0: они развиваются, да, ну, да, как бы никуда не денешься. Вот. То это, мы понимаем, что это приводит... У меня есть, ну, там, девчонки, которые, ну, кстати, неверующие, но тем не менее, они говорят, блин, вот мне 30 с чем-то лет, я до сих пор не понимаю, что не так. Почему я никак не найду себе, вот я там вроде влюбилась, он вроде классный. Там, я даже ему какое-то время прям вот, ну, ограничиваю его. Почему? И когда она, вот когда девушка отдалась... У нее, ну скажите, так это или нет? Мне кажется, у нее больший стресс при расставании, и мне кажется, что Бог, когда он про блуд в Библии нам говорит, да, про вот это все, он не просто ходит такой, так, чтобы все чистые были, чтобы все невинные.
1: Ради нашего уже блага.
0: А, да, Бог, мне кажется, понимает вообще, он же сотворил вообще мужчину и женщину, эту тонкую структуру, что очень... Женщина ранима, и она в какой-то момент с одним побыла, с другим. Она себя раздала, ой, может быть, я что-то не так в этом делаю. И такая, на какие-нибудь курсы стала там что-то узнавать, как себя правильно вести или еще что-то. Ну, потому что мужчине же это важно, а мы же переживаем за это. Вот. И, ну, получается, как нам быть тогда?
2: Вот вроде бы... еще, Настя, я добавлю.
0: Давай.
2: Вот сейчас понятие чести, оно вообще не модное, оно устаревшее. Но это,
0: да,
2: не значит,
0: это,
2: но это не значит, что оно неправильное. Ну, это просто мы что-то потеряли, скорее всего. Вот даже ты про свою бабушку сказала, она тебе такую пословицу говорила, а моя бабушка другую говорила. Береги платье снова, береги честь с молоду.
0: Да.
2: Вот. То есть понятие чести, оно никуда не девается.
0: Ну, оно понятие, но видишь, вот разными говорит, это уже не имеет значения. Раньше это было потому, что, не дай бог, ты окажешься в первую брачную ночь там не девственницей, и там такой скандал будет, такой позор на всю семью, на весь род. Ну, как бы, да?
3: Мне кажется, ты затронул очень классную мысль про то, что Размик больше говорит с мужской, наверное, точки зрения. Потому что со стороны женщины Бог для чего придумал ограничения? Чтобы такие, слушайте меня, в общем, я вам так скажу. Нет, это же было придумано действительно для блага. Потому что, когда бывает первый раз секс у женщины, то есть если она больше привязывается, и потом уже, соответственно, она привязана к этому мужчине, да, то есть это ее первый опыт. Это ее первый мужчина.
1: А ее потом еще и кинуть могут. Просто развели.
3: А ее потом бросили.
0: Это правда.
3: Это вот это чувство недоверия, вот это чувство вообще тотального... Да. Тебя как будто разбили.
4: Ну, Маш, хорошо, как тогда этого избежать? Ну, ты общаешься с человеком, ты, ну, у вас все идет хорошо, и, в принципе, ну, ты как бы уже уверена в нем, раз как бы ты готова отдаться ему, так скажем. Вот, и, ну,
1: что... Все вперед, брак.
4: Ну, а если к
0: браку... А ему не надо.
4: Может, вы молоды, достаточно молоды, и как бы...
3: Вы или достаточно нужно... молоды, смотри, то есть получается, вы достаточно молоды, жениться вы не хотите, ну, то есть сексом заняться можно, а потом-то, соответственно, найти кого-то другого. Ну, как бы, то есть получается такая перспектива, то есть вы потом собираетесь расстаться...
4: Ну, конечно, об этом никто не думает, что ты как бы сейчас с ним. И, ну, а мне вот это... сейчас, мне кажется, молодежь вообще думает, и люди молодые, они думают как бы о...
3: Здесь сейчас.
4: Здесь сейчас, да. То есть мне сейчас хорошо, и как бы я это сделаю, и, ну, в чем проблема?
3: Вот в этом, мне кажется, вся и загвоздка о том, что мы думаем про здесь и сейчас. А про то, какие у нас будут последствия. Понятно, что там болезни, не болезни, не у всех там как бы это бывает, но очень часто... люди, у которых большой сексуальный опыт, ну, как бы есть вообще такое утрированное, да, сексуальная зависимость и тому подобное, но очень часто, когда особенно у девушки есть такой опыт, она может пуститься в... Ну, я не говорю про...
0: Ну,
3: совсем,
0: да.
3: Про такие случаи, да, уж совсем, когда со всеми человек спит, да, но... то есть человек начинает сексуально себя извращать, потому что с помощью секса мы получаем удовольствие. Человек может, извините,
0: ну, или просто мы чувствуем себя, что нас как будто бы любят. Это
3: да.
0: Тоже.
3: Благодаря сексу человек чувствует, что его любят. Потому что, кстати, да, вот то, что когда в детстве человек, например, недополучил любовь, благодаря сексу он может вот это вот чувство, ну, как бы в себе заполнять и забивать.
0: Ну, смотрите, мы с вами начали о том, что как тогда, типа, быть, если отношения развиваются, Размик говорит, и у вас все к этому... Вот на самом деле так, потому что у отношений есть развитие. Я, в свою очередь, у меня в жизни стоял такой вопрос. Сейчас выходить замуж или подождать? Мне было 16 лет, когда я вышла замуж. Я уже рассказывала, по-моему, об этом. И все были против. Приходили там деканы факультетов, и все говорили, что стоп, ты пожалеешь 100%. И он тоже, ему к нему приходили, что ты пожалеешь, она маленькая, ты еще ее не знаешь.

0: Она вообще непонятно, что из нее вырастет. Ну да, там вообще было все очень интересно. А ты понимаешь, что вот вы общаетесь, и у вас реально уже такое общение, хотя мы общались, ну, что-то месяцев на тот момент 7. И у вас такой уже уровень общения, что ну, вы реально готовы жить вместе, и вы понимаете, что вам хорошо. Я на тот момент такая, а вдруг они правы? Но я была так уверена, что они не правы, что я про себя понимаю больше, чем они. Ну, что вот 17 лет я замужем, и слава богу, что я тогда все-таки не послушала никого и вышла замуж. И жаль, что не вышла раньше. Ну, в плане, можно было и не ждать дольше, потому что мы потом там подождали, там сколько-то месяцев, чтобы... В общем, вот я про что. То есть у отношений кто помог? Есть преподаватель Наталья Ильинична Щеглова, она сказала такую вещь. Если вы пришли уже к тому, что ваши отношения, следующий шаг ваших mm-hmm. отношений – это прикосновение и интим, а вы вынуждены ну, все время притормаживать, потому что есть принципы, и не можете, да, пожениться, потому что, ну, денег сейчас нету, еще там какая-то причина.
1: То тогда все.
0: То тогда, вероятнее всего, ваши отношения все уже
1: разрушены. Мне кажется, тут зависит от того, какие вот принципы у парня, с кем ты общаешься, или у девушки. Вот если только это для тебя важно, да, а парень, как бы, для него это нормально, то, ну, соответственно, вы разойдетесь, потому что он, ну, ищет в первую очередь вот этого. Вот. А если вы оба как бы ну, одинаковых принципов, и ну, я считаю, что тут разумнее всего искать такого человека, который вот, ну, мыслит так же, как ты, да, вот, скажем. Вот. И тогда у вас, ну, скорее всего, ну, пойдут отношения дальше, да, и если вы оба согласны вот, как бы, переждать вот эти трения, чтобы там потом ну, у вас был счастливый брак, да, без всяких плохих.
0: А как понять, что он мыслит так же, как я?
2: Вот здесь, вот знаешь, какой момент хотела тебе сказать? Вот смотрите, вот мы все говорим о том, о какой-то такой перспективе классной. Вот мы забыли поговорить про какие-то переписки, про общение, про виртуальную реальность. Мне кажется, что уже начинает
0: попахивать понятно, жарим, когда он попросил, у тебя нюц, да?
2: Когда что-то такое, да, когда ты переходишь уже грань такого... Грань такого святого. Давайте это так назовем, да? Когда вы скидываете друг другу вот свои, да?
0: Он тебе говорит, ну мы же скоро поженимся, скинь мне фоточку, пожалуйста.
2: А вообще не говорит, ну вообще с тобой, может, не поженимся. Ну так, конечно, не говорит, просто скинь фотку, пожалуйста. Ну то есть, вот знаете, вот какие-то такие моменты, да? И понятно, что когда вы в браке, это нормально. Но когда, к примеру, вы... Даже не то, что вы там идете к браку, а уже на изначальных стадиях, то в первых ну, моментах переписки уже понятно.
0: А, ну то есть ты имеешь в виду, если это прямо в начале?
2: Да, в самом начале я имею в виду.
0: А если это не в начале, вот они уже полгода общаются, и у них уже там планы на будущее.
2: Они как уже там такие строят планы.
0: Да, вот Размик, как ты считаешь? Ну, если парень так попросил, может быть такое, что он потом бац и отвернулся от тебя? Такой, ты ему скинула несколько минутов?
1: Ну, во-первых, ну парни интересуют больше, и может... первостепенно ну, получить какой-то вот интим, да, ну, физическое удовлетворение. Вот. И если, ну, может, у всех парней такое, что когда ты физически ее заполучил, то у тебя пропадает интерес. Вот, потому что, ну, как будто бы, ну все, ты ее добился, ну,
2: а что дальше?
1: Что дальше общаться, да. Вот. Но это не всегда так. То есть, может, кто-то вот будет и в отношениях. Ну, сейчас как бы есть отношения, когда ну, парень с девушкой живут. Вот, и просто уже... Ну, а зачем вообще жениться, если мы уже так живем? Ну, все сходит к тому, что какие у вас вообще принципы. Если для обоих это нормально, они будут как бы дальше так жить. Но если мы говорим о, ну, о христианских принципах, ну, что вообще...
0: А мы вообще эти принципы именно... Смотри, мы их взвешиваем. Ну? Типа, а нужны нам эти принципы? А для чего они? А что они делают? Вот мы об этом. То есть они у нас есть. Дальше-то что? Ну, то есть они нам мешают или помогают? И ты говоришь, что...
1: Вообще принято считать, что эти принципы, они нас ограничивают, да? Вот сидят такие милые девушки, да, они ходят в церковь, вот, они такие несчастные. А ну... на самом деле, мне кажется, что это классно, когда, ну, ты придешь, ну, к своему мужу, вот, ну, вот, когда вот найдешь того самого парня, вот, будет классно, и для него очень приятно, если ты будешь, ну, чиста, так скажем. У тебя не будет никакого плохого опыта, и это обязательно, ну, я не верю, что даже вот те, кто прощают, ну, как бы это их не расстраивает, когда говорят, что
3: конечно,
1: у меня до тебя были там какие-то отношения и не одни. Вот это обязательно расстраивает вторую половину. Поэтому в чем ну, крутизна, когда ну, у тебя такие христианские

0: такие принципы, или вообще, когда у тебя есть принципы хранить себя для того, ну, единственного, да, что, ну, у вас будет полноценный счастливый брак. Вот. Мне кажется, в этом крутизна.
1: Угу.
0: Ну, и девчонки гарантия. Обязательно найдут себе такого мужа. Но это не гарантия.
1: Ну, вот мы забыли, конечно, затронуть такую часть о том, что такое бывает в жизни, когда человек нечаянно оступился, да. То есть, к примеру, хорошо, у них был, у кого-то был, у девушки или у парня был секс до брака. Да, и мы приходим, но мы приходим и говорим о том, что ну вот так случилось. Мы вообще все можем по жизни оступиться. Неважно, что это было. Может быть, это было вообще какое-то насилие на человека.
0: Знаешь, я тебе скажу, как женатый человек, что ну, у меня был как бы опыт такой с девушками, что ну, был немножко, так скажем, интима, да, вот, или около интима. Вот. И были отношения с девушкой, когда интима вообще не было. У нас было ну, вот, прям ну, вот, ну, хорошее общение. Вот, без всяких прикосновений. И для моей девушки, ну, уже жены, очень, ну, и она до сих пор может вспоминать, да, то есть, ну, как бы мы можем простить, но все равно, когда, не знаю, в кризисные моменты для дьявола, это, мне кажется, такая, ну, тема, чтобы, ну, когда будет кризисный момент, поднять, обидеться или еще что-то, или какое-то, ну, сомнение посеять, да, может, mm-hmm. он меня не любит или еще что-то. Вот. И она вот про отношения, когда у меня было вот все чинно, она, ну, как бы, ну, хорошо, и к этому человеку, ну, то есть это вот в нашем кругу, вот она как бы к этому человеку хорошо относится, а с тем вот, кому были, она вот как бы...
1: Немножко не очень.
0: И к ней, да, и так ко мне вот тоже, ах ты вот... Плохой человек.
2: Слушайте, а давайте поговорим, поэтому... знаете, еще о чем? Когда у нас вот есть эти ограничения, все, ну, более-менее сейчас стало попонятнее. А давайте представим, вот девочки, вот у вас есть, да, там свои причины. А что было бы, если бы не было ограничений?
1: Ну? Беспорядочные половые связи, здравствуйте, да, вот так?
3: Я думала,
2: и не было бы еще, если бы, ну, вот в голове даже бы не звучало, что это там лучше бы не надо. Вот что бы было тогда?
3: Ну, я была бы замужем уже.
0: Может быть, не первый раз.
2: Видите? Вот так вот.
3: Да.
0: У тебя были бы дети.
4: Трое.
3: С 15 лет.
0: Да.
4: Да, я тоже думаю, что я, возможно, была бы уже замужем. Я вообще думала раньше, я сейчас не про вот ограничения в отношениях, а вообще, в принципе, что было бы, если бы я была не христианкой и вообще бы не, ну, человеком, не относящимся к какой-либо религии. Мне кажется, я бы вообще загуляла. Вот, и как раз бы я бы и замужем вышла. И не только. А может быть, даже не вышло.
2: Слушайте, а может, это плохо вообще тогда?
1: Где-то бы, там... Подождите, а как вы это связываете, если бы вы...
3: Ну,
1: если
3: просто
1: бы, например,
3: мне характер такой.
1: Вы бы вышли замуж.
0: Ну, потому что таких претендентов больше, которые вот, ну, если ты готова со мной, все, значит, как бы я позову тебя. Я знаю девушку в церкви, которая, ну, как бы, она придерживается этих принципов, она знакомится с парнями и с неверующими в том числе, вот. И когда вот с ней приходят там, на свидание, и они могут месяц общаться, и долгое время, и, ну, она как бы со своими принципами, и если они видят, что она как бы не дает, то они как бы, ну, все, ладно, пока, нам не по пути, да. Mm-hmm. И, ну, может быть, как бы и это полезно, если этот человек готов как бы с тобой сейчас попрощаться, и для него важно вот это от тебя сейчас, то, может быть, как бы ты для него не цена как человек, да, то есть он не готов тебя принять, а просто пришел к тебе.
3: Как объект для него.
0: Да, да.
1: Классно же, классно. Бог нам придумал вообще такой классный фильтр, да, для того, чтобы быть счастливым. Мы же вообще, в принципе, хотим быть счастливыми. А получается, если бы у нас не было вот этих принципов и ограничений, там, и, как девчонки сказали, да, можно было бы уже выйти замуж и не по первому кругу.
3: Да, не факт, что удачно.
1: А у меня вопрос такой, действительно, а были бы мы счастливы, если, к примеру, у нас не было бы этих принципов?
3: Многое зависит от воспитания.
2: Ну, да.
3: Если бы я не была в церкви, да, все равно было бы какое-то ограждение, угу. Что-то было. Не знаю, может быть, я была замужем, но...
1: Зависит,
3: вот
1: мне кажется,
3: только
1: от самоценности. То есть, насколько ты себя ценишь, как ты себя оцениваешь, кто ты? Ну, то есть, какой я себя чувствую?
0: Такие громкие вопросы, мне кажется, сейчас как бы редко кто этим задается, да. Потому что, ну, как я смотрю на людей нашего возраста, да, и молодых людей, и, ну, сейчас все смотрят фильмы, и там это, ну, это есть, это в доступе, и в том плане, что если ты видишь, что это норма, то ты, как бы, твои принципы, как бы тебя не учили, ты, ну, принимаешь их, они
1: да.
0: стираются. И мне кажется, только, ну, Бог

0: может оставить, как бы это не звучало скучно, да. Вообще, я считаю, что христианство, оно может быть просто так разрекламировано в негативном смысле. Вообще, это круто, потому что это, ну, это не совсем Бог, это не про религию, это про образ жизни. И Бог, он как бы создал, когда создавал человека, он уже знал, что нужно, и он понимал влияние этого мира для того, чтобы человек был действительно счастливым. И это, ну, у нас... Мы можем смотреть на это как ограждение, да, и уходить во все тяжкие, или не во все, там, наполовину, мы, скажем, как бы уйдем. Вот.
1: Хочу
0: Но,
1: нарушать.
0: Тем не менее, да, тем не менее, это может закончиться плачевно, и чтобы как бы не было таких случаев, чтобы, ну, для тебя все плохо закончилось, Бог говорит, что, ну, сейчас лучше тебе, ну, не вести как бы до свадьбы какие-то половой образ жизни, или там, ну, в общем... Так, ну, разные принципы христианские, которые записаны у нас в Библии, да, вот, которые оберегают тебя, так скажем, потому что Бог, он как любящий отец, он вот ну, так наставляет, что ну, веди себя сейчас так, чтобы потом ты жила в счастливой полноценной семье.
1: Чтобы было вот это счастье, потому что, мне кажется, еще, ну, как бы, брак-то задуман для того, чтобы мы были счастливы, также у нас рождались дети. Мы знаем, что дети, рожденные в неполноценной семье, они тоже, они же чувствуют вот это вот... Они чувствуют, что у него нет второй вот этой опоры. Есть мама, да, к примеру, но нет папы, да, или вообще наоборот. Ну, такое тоже бывает в жизни. А здесь хочется, чтобы вот именно Бог-то задумывал вот эту полноценную как бы семью, чтобы ребенок тоже вот это вот ощущал. И здесь вот, мне кажется, мы не задумываемся об этом вот будущем. Нам хочется жить здесь и сейчас, но последствия у нашего решения всегда будут.
2: Заканчивая, я хочу еще добавить такую мысль. Она первый раз вообще стрельнула мне не когда я там Библию читала, а когда я смотрела мюзикл «Ромео и Джульетта», и там был отец, который сожалел о том, что он сейчас отдает дочку замуж и знает, как к ней будет относиться, вообще как мужчина относится к женщинам, потому что он сам когда-то таким был, а теперь ему жалко, и хотелось бы, чтобы к дочери относились иначе. И вот я к тому, что Бог, вот поддерживая, да, подкрепляя все эти мысли, Бог, он, ну вот говорим, ограждение, там все... Представить себя на месте Бога можно немножко, да, так упростить. А я бы хотела, чтобы моя дочь оказалась в такой же ситуации. А я бы хотела, чтобы она вот сейчас там вот с этим товарищем вот, да, там, начала, ну, там, активную интимную жизнь какую-то ради того, чтобы они друг друга лучше узнали и, возможно, бы поженились. И вот задать, да, хотелось бы мне ее защитить и оградить, и вот и таким образом посмотреть на ситуацию. Потому что Бог действительно нас очень любит и во всем пытается... обеспечить нас
0: счастьем. Знаешь, что есть интересное, Настя? Извини, что перебил. Есть еще такое интересное. Вот в Библии написано, что выбери себе благословение или проклятие. То есть Бог, он дает тебе полностью свободу. То есть он не ограничивает тебя, пожалуйста. Но, ну, как Маша, по-моему, сказала, да, то есть какой выбор ты сейчас делаешь, да, от того будет зависеть, какое у тебя будет благословение, либо, наоборот, будет проклятие. Поэтому, ну, в этом тоже крутизна, что, ну, мы свободны, да, Бог говорит, да. Но чтобы быть счастливым, пожалуйста,
2: да, то есть дело не в том, чтобы нас закрыть в паранджу и чтобы мы такие тут все были праведные и святые, вот, а просто в том, чтобы мы действительно смогли найти свое счастье, чтобы оно, ну, максимально по количеству процентов приблизилось к более счастливому. Потому что понятно, что не там гарантии нет, все может поменяться в любой момент. Друзья, большое вам спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Нам будет очень интересно обсудить вместе с вами.

Здравствуйте. Программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой опричник Размик. Сегодня у нас очень необычная, интересная тема наркотиков, поэтому представляем вам наш

0: нашего гостя. Максим, привет.
1: Привет, Макс.
2: Здрасте.
1: Рад
2: Здрасте,
1: видеть
2: ребят.
1: Тебя. Здравствуйте. Да, сегодня мы говорим о наркотиках. Макс.
0: Слово тебе.
1: Ты ожидал, да, это?
2: Я предполагал, да, что будет такое.
1: Ну, мы, насколько знаем, у тебя уже есть опыт. Нам сценарист сказал, что в бывшем... Да,
2: ты... да. Да, расскажи. В бывшем. Ну, тут, наверное, надо рассказывать сам.
1: В молодости пошло.

0: Рядное образование. Я свободно читаю с 3 лет. У меня 2 образования, музыкальное и медицинское, но все это не помешало мне в годы моей противоречивой юности быть отчаянным хулиганом.
1: А как так получилось, что, ну, как бы вроде родители тебя воспитывали одному, объясняли там, что
2: это
1: Максимка,
2: хорошо.
1: Ты должен быть культурным, туда-сюда.
2: Когда случился этот переломный момент, из-за чего?
1: Да.
2: Может быть, воспитание улицы все-таки есть такое?
1: Вверх.
0: Когда я учился в 5 классе, в наш класс пришел мой будущий лучший друг Александр Лемзяков, один из первых хулиганов в школе, и мы с ним очень быстро подружились. Ну, а дальше закрутило, понесло.
2: То есть повлиял на тебя именно друг?
0: Да, он сейчас уже покойный, он погиб в Чечне в 2000 году. Геройской смертью, он имеет орден мужества.
2: Ну вот, что не помешало. Я сейчас вот немножко вперед убегу, но просто вот такой вопрос. Вот после того, что ты пережил, о том, что нам сейчас расскажешь, считаешь ли ты после этого, можешь ли ты назвать этого человека своим другом?
0: Безусловно.
2: Безусловно.
0: Да. Дело в том, что мы ведь не выбираем друзей. В жизни как-то вот так вот складывается. Ведь нельзя сказать, что вот этот мой лучший друг, я его выбрал себе в друзья. Нет, так это решаем не мы, это решается где-то.
1: Макс, а через сколько и как ты вообще избавился от этой зависимости своей?
0: Ну, дело в том, что я эту зависимость приобрел в возрасте, наверное, 28 лет. Я тогда развелся, я был женат, я развелся. Развод произошел по моей инициативе. И ощутив вот эту свободу после семейной жизни, я ударился во все тяжкие.
1: Ну, опять
0: девочки,
1: ты сам такое. Или...
0: Нет, никто меня к этому... Это был чисто мой выбор.
2: Просто решил, а дай-ка я попробую.
0: А почему нет? Я решил, думаю, легко и непринужденно.
2: Ты же понимал, что это, это же зависимость, это, возможно, на всю жизнь, наркотики не лечатся.
0: Я объясню. Дело в том, что в эпоху моей противоречивой юности, естественно, мы там что-то курили, что-то, что ребята привозили откуда-то, как-то. А потом это самое, то, что мы курили, появилось легально в продаже в магазинах. Наравне с хлебом, молоком и всем остальным.
1: Это сейчас тоже?
0: Сейчас нет, сейчас-то уже.
2: То есть какое-то время это было легально, я так понял?
0: Ну, я не знаю, несколько лет это продавалось вообще легально. Началось. Практически в любом магазине можно было прийти, купить пакетик, и потом его выкурить и летать под облаками. Это все утрировано.
1: Вы жили в России?
0: Да. Да, наши федеральные законы позволяли это. Потом все это быстренько прикрыли, и слава богу. Вот. И то, что легально продается, оно ведь мы, когда покупаем бутылку молока или кусок хлеба, да, мы же не думаем, а вдруг я привыкну к молоку или хлебушку. Да?
3: Найди свой путь.
1: Как ты избавился вот в 28 лет, когда ты начал увлекаться?
0: Объясню.
1: Как долго?
0: Начал я вот с того, что продавалось легально в магазинах, а через 3 года это все закончилось веществами, которые были в разы сильнее героина.
2: Ну, то есть, соответственно, они уже не продавались, приходилось связываться
0: конечно,
2: с людьми?
0: Конечно, все именно так, а при моей изощренности это не было сложно. Когда я понял, что весь мой мир, весь мой быт крутится вокруг маленького пакетика с нужным мне веществом, я вспомнил о том, что за всю историю человечества не было такого момента, чтобы человек попросил у Бога о помощи, а Бог бы ему не помог.
1: А тебе было такое, что употребляя вот это вещество, ну как-то деградация шла разума?
0: Никакого.
1: Никакого?
0: Вообще, я был абсолютно разумен. Я еще раз говорю, просто мой мир стал крутиться вокруг маленького пакетика. Причем интеллект и какой-то деформации, как ты выразился, да, ничего не было. Я понимал, что происходит, я понимал, что мне нужно и что делать для того, чтобы это самое нужное было у меня.
2: А вот слушай, когда этот вот пакетик, этот плохой злокачественный пакетик стал приоритетом твоей жизни, тебе приходилось терять людей или, может, ну, имею в виду друзей, близкие, может быть, от тебя отворачивались, сказали, слушай, раз уж ты такой, то мы тебя больше не знаем.
1: Ну да, кто отворачивался от тебя?
0: Никто этого не знал.
2: То есть, ну...
0: Я еще раз говорю, хитер, умен, расчетлив.
2: То есть,
0: никто не знал.
2: Ни родители...
0: Мне никто не знал. Никто не знал из моих близких, ни семья.
2: Прям на протяжении всей твоей зависимости?
0: Все верно. Каково же было их удивление, когда я однажды рассказал.

0: сказал об этом. Там были вот такие глаза.
1: Как? То есть, ты не пропадал, там бывает, не знаю, неделю там, в каком-то плохом таком состоянии, что там на связь не выходишь?
0: Нет,
1: что...
0: нет. Я работал, я занимал руководящую должность в медицинской фирме, и там тоже никто не знал.
1: Или, может быть, эти наркотики просто вызывали такое действие, что там взяло, отпустило, оп,
0: да, действие ужасное было. Я не буду рассказывать о действиях этих наркотиков, чтобы не рекламировать никоим образом их. Ну так вот, я расскажу о своей истории. Я начал молиться, я сказал: Господь, я вляпался в то, что сильнее меня, и я сам не могу с этим справиться. Прошу, спаси, помоги мне.
2: А ты был, прости, что перерываю, ты был до этого в каких-то отношениях, ты в церковь ходил?
0: Да, я в 2003 году принял водное крещение. Угу, да. Угу. Но несмотря на то, что я принял водное крещение, для меня это была больше формальность. Я не осознал того, что я сделал. Вот. И после того, как я только первый раз помолился об этом, до момента окончания моего пути наркотического прошло примерно полтора года. Я пытался за это время бросить сам, я останавливался на месяц-два, но потом начиналось все еще сильнее.
2: Можешь вспомнить, сколько у тебя было вообще вот этих вот, когда ты все, больше сегодня не буду.
1: Временные завязки.
2: Раз. Да.
0: Да там завязки-то были. Ну, несколько их было, ну, около пяти. Но это, я даже когда начинал это сам останавливаться, я понимал, что это бессмысленно. Потому что наркоман, он абсолютно точно знает, что ему надо и сколько ему надо.
1: Слушай, а вот такой вопрос, когда ты решил обратиться за Божьей помощью, в этот момент уже ты как-то уже не переносил это, или почему ты решил вот вдруг именно вот в тот самый момент обратиться к Богу? Ты понимал, что это уже не может так продолжаться, или что-то до тебя доходить начало?
0: Я абсолютно точно понимал, что впереди меня ждет деревянный ящик, и все. Я понимал, что жить, когда в твоей жизни то, что было в ней, ну, просто дальше невозможно.
1: Ну, было сложно сказать вот себе «стоп, вот, ну, надо завязать, все».
0: Да сказать-то не сложно было, остановиться сложно было.
2: Макс, ну вот ты начал молиться, там, говоришь, обращаться, да, к Господу. Как он проявлял свою помощь к тебе?
0: Однажды было два момента, первый и второй. Однажды я с утра просыпался, у меня были деньги, у меня был там бизнес немножко, то есть в деньгах не было особого недостатка. Я с утра просыпался, употреблял, пил чай и ехал за тем, что мне нужно вновь. И вот я съездил, взял, приехал домой, включил любимую музыку и лег на диван. Закрыл глаза и... Как объяснить? Я в этот момент понял, что на меня сверху льется яркий белый свет. Я открыл глаза, и это очень сложно объяснить. Вот представь, вспомни, ты из школы возвращаешься домой, ты подходишь к дверям дома, ты еще не позвонил в звонок, ты еще не открыл ключом дверь, но ты уже чувствуешь, что за дверью дом, там тепло, там любят и ждут. Помнишь это ощущение?
2: Ну, конечно.
0: Вот. И я вот за этим белым светом ощутил то же самое. Я упал с дивана, я как-то скатился с него, и я заплакал. Это длилось какое-то время, а потом я очнулся на полу весь в слезах. Я говорю: Господи, я понял, но впереди был еще год. Я еще раз говорю, я пытался остановиться снова туда-сюда, вот этот маятник. И... осенью, перед тем, как произошла финальная остановка, я похоронил друга. И на кладбище, когда его мама кричала: «Ребята, берегите, берегите себя, Сережа, Сереженька, что же ты, куда же ты?» Я испытал такой вот холодящий ужас от того, что... А молодой парень, его зарезала его девчонка на почве ревности. И вот на этом я как-то сломался очень сильно и вновь ударился в наркотики все сильнее, сильнее, сильнее. И очередной раз, это было в конце января, были страшные вот эти вот январские крещенские морозы. Я созвонился со своим другом Сашей, я говорю: Саш, надо что-то найти. Он говорит: не вопрос, сейчас сделаем. Мы с ним встретились.

0: купили то, что нам надо, вышли на улицу. А дело в том, что когда наркоману в руки попадает то, что ему нужно, момент от того, как в руки до попадания внутрь организма, он очень короткий. Мы вышли на улицу, зашли в какой-то заброшенный дом, там употребили то, что нужно. Я говорю: Саш, что мы здесь делаем? Uh-huh. Я говорю: поехали ко мне, у меня хорошая квартира, уютно, посидим. Uh-huh. Он говорит: поехали. Мы приехали ко мне, сели, я сел в кресло, Саша на диванчик, на столике разложили все, включили музыку и стали наслаждаться.
1: Слушай, а сколько времени прошло с тех пор, как ты употреблял последний раз?
0: 3 года.
1: 3 года? И прям вообще ни малейшего желания? Прям вообще все чисто?
0: Нет, я сейчас объясню, почему это произошло. Вообще никакого желания. Это навсегда поделило мою жизнь на «до» и «после». И вот я сижу, весь такой довольный, употребивший. И тут я понимаю, что что-то со мной происходит. Я встал с кресла, я подошел к дивану, уперся в него ногами. И в этот момент меня со всех сторон объял яркий белый свет. Я упал на диван. Я зарыдал так, как... Я никогда не видел, чтобы кто-то так плакал, и никогда не рыдал так сам. Я понял сразу, пред чьим лицом я сейчас нахожусь.
2: Это было второй раз, да?
0: Второй раз. И я услышал голос, который мне сказал: если ты будешь употреблять это, ты никогда не войдешь в Царствие Небесное. Потом мне был задан вопрос: ты оставишь это? Я ответил: навсегда, Господи. И знаешь, я в этот момент очень четко ощутил, что своего предела благодати я достиг. Что вот именно сейчас и здесь мне нужно сделать выбор, на чьей я стороне. Угу. Либо я с Богом, либо я с его противником. Я свой выбор сделал. Потом я очнулся, я был весь мокрый. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Я снял футболку, которую было хоть выжимай. И потом я вернулся в комнату, и я увидел глаза своего друга Саши. Такие глаза. Я ему говорю: Саш, что ты видел? Он говорит: это я тебя хочу спросить, что я видел. Я вообще, говорит, думал, ты сейчас умираешь. Я говорю: ну как это со стороны выглядело? Он говорит: ну ты подошел к дивану, упал на него и зарыдал. Ты был весь багровый, у тебя вздулись все вены. Ты что-то произнес себе. Угу. И потом это все кончилось. Я говорю: сколько это длилось? Он говорит: ну несколько минут. Он говорит: что это было такое? Я говорю: Саш, ну, во-первых, ты видел тот удивительный момент, когда Творец снизошел до общения с падшим. Второе, я говорю, ты видел рождение человека в Господе нашем Иисусе Христе. Я говорю, третье, ты смотришь на человека, который никогда больше не будет.
2: Угу. И с того момента ты оставил?
0: Да, я отдал ему все то, что у него было, он ушел. Он пытался там лечиться потом что-то как-то, но его путь еще не окончен.
1: Максим, мне вот интересно, вот ребята, с которыми ты злоупотреблял наркотиками, они ведь потом узнали, по каким причинам ты излечился?
0: Узнали.
1: А ты пытался на них тоже так же повлиять? Что с ними вообще стало?
0: Ты понимаешь, я сам на себя не мог повлиять, как я мог, могу
1: Нет,
0: повлиять?
1: Нет, ну донести, ты же мог свое свидетельство.
0: Я всем рассказал. Просто все ушли из моей жизни, посмотрели на меня очень...
2: То есть вот эти друзья, с кем ты вроде отдыхал?
0: Ну, их уже нет в моей жизни, конечно. Угу. Нас сближал один общий интерес. Угу. Маленький целлофановый пакетик.
2: Макс, а ты не жалеешь о том периоде жизни, когда вот у тебя это все происходило?
0: Жалею ли,
2: да,
0: что я так себя вел?
2: Ну да, что, то есть отдался, ну, своим...
0: Ну, вот... Можно я тебе задам вопрос? Вот ты когда был маленький, ты шел по улице и падал... Ты сожалеешь о том, что ты падал?
2: Я...
0: Ну, ты просто не очень хорошо умел ходить, да?
2: Да.
0: Ну, вот и я так же. Я не могу изменить начало своего пути. Единственное, что сейчас в моих силах с помощью Божьей, это дойти туда, куда Он меня ведет. Поэтому сожалеть о прошлом, мне кажется...
2: Макс, а как ты сейчас отдыхаешь? Ну, как ты расслабляешься сейчас, там, я не знаю.
0: Ну, начнем с того, что расслабляться нужно тому, кто напрягается. Я не напрягаюсь.
1: Вот такой вот короткий, четкий ответ.
0: Я не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю. Я

0: люблю гулять в Сормовском парке. Там же я выступаю, я музыкант, я пишу песни, я с аппаратурой каждый вечер сижу там, пою свои
1: песни. То есть твое счастье сейчас это музыка, прогулка по парку. А кем работаешь?
0: Я руковожу клубом молодых нижегородских поэтов.
1: Ничего себе.
0: Под названием «Добролюбов Клаб».
1: Ничего себе. В чем суть?
0: В чем суть? Сообщество молодых талантливых ребят, которые пишут стихи. Мы вместе собираемся, у нас публичные чтения, какие-то внутренние чтения. Ну, это сообщество людей, тождественных мне.
1: То есть ты руководишь людьми, то есть вот молодежью, которые пишут стихи, ты просто помогаешь им развиваться тоже в этом плане, да,
0: в творческом? Соответственно, да. У меня такая административная, стратегическая позиция. Ну, у меня, конечно, есть ребята, которые помогают мне в этом всем. А мир мой стал совершенно иным. Я точно знаю, откуда я иду. Я точно знаю, куда я иду. И кто меня по этому пути ведет. Я тоже очень хорошо знаю.
1: Отлично.
2: Максим, спасибо тебе, что уделил время для нашей программы.
0: Пожалуйста.
2: За этот интересный рассказ.
1: Пожалуйста. Да, наша программа подходит к концу. Мы благодарим нашего гостя. Максиму еще раз спасибо.
0: Спасибо.
1: Хочется сделать небольшой вывод. Бог может нас освободить от любой зависимости. Главное, верьте и тоже какие-то действия применяйте. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. До свидания.

0: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
1: Во мне сплетаются все строчки тех незатейливых речей. Я так мечтаю быть той дочкой, которую назвал бы ты своей. И лишь беззвучной, мрачной ночью я поспешу к твоим дверям. И поклонюсь я у подножья, и потянусь к твоим рукам. И как неверующий Фома, я в раны пальцы возложу. Я б не смогла ничто сама, тебе принадлежу.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олийник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные, да. А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все, зачем бороться с ним, все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят... Не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь.
1: Конечно.

0: Не покаешься. Вот,
1: к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
2: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее, появляется искушение у некоторых.
2: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется, да, зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какую-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
2: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
1: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
2: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
1: Потому что это невозможно.
2: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его, как бы, работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
1: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия. Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, первой главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа.

0: Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих – это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа – полное имя. Так дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление. Оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось и что еще
1: в будущем.
0: Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Мы уже говорили, цитируя апостола Павла в послании к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Это со стороны Бога. Действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих. А концовка 10 стиха, спасемся жизнью его. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас. И это глагол будущего времени. Мы спасемся жизнью его.
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся»?

0: от гнева в будущем спасемся.
1: От греха, значит, не будет того, что этот грех вызывает?
0: Не будет повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Ну, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Эта Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
1: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?»
0: И вот ответ.
1: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха».
0: Угу. Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним.
1: Угу.
0: Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
1: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
0: Он описывает
1: в членах моих другой закон.
0: Это верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
1: Вторая половина... не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит, сам по себе.
1: Сам, без
0: Бога. Эта фраза,
1: тот же самый я.
0: Тот же самый я. То есть, вот я, как я есть, да, каков есть,
1: по силы Божией,
0: без природе своей, я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
1: А откуда она появилась тогда здесь?
0: Это некоторые... уже
1: поздние
0: более
1: рукописи.
0: Поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка.
1: Угу.
0: И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть эта фраза есть. Да? В нас, живущих не по плоти, но по духу. Но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
1: Ну, то есть то, что она в первом содержит.

0: кажется, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
1: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
0: иметь такую возможность,
1: здесь силу, нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
0: чтобы оправдание закона исполнилось
1: в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
0: И доказал, что можно в плоти соблюсти закон Божий.
1: И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так, и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
0: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизнью, и нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
1: Именно так. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
0: А потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
1: Да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде говорил, я голоден, ко мне не приставать.
0: Мы знаем такого.
1: То есть, в действительности, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
0: Много можно что сказать.
1: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее перевод, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том,

0: как человек живет.
1: И вообще, что с грехом, избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему-то так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью. Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он соделал. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить, да, в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.
0: В следующей программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да?
0: Да.
1: Силу в победе над грехом.
0: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты, в принципе, масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
1: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен. То есть, чтобы он достиг образа Сына Своего. То есть, чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть, Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 12 и 16.

0: 17 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
1: Это 16 текст.
0: 16 Интересно. Стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть так, как Христос мыслил, а у него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воле. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше?
0: Да.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Здравствуйте, дорогие ребята! Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Сегодня мы продолжаем разучивать второй комплекс упражнений. И показывать его будет Олег. Вы убедитесь, что этот комплекс совсем не сложный, и он доступен каждому. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, первое упражнение. Вдыхаем свежий воздух. И раз, два. Руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Молодцы. Следующее упражнение для головы. Сова крутит головой. Руки на поясе, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем с правого на левое плечо. Пожалуйста, голову. Аккуратно делаем упражнение. Да. Плечи не поднимаем. Спина прямая. Мы следим за тем, чтобы у нас была

прямая спина. Медленно, медленно. Упражнение нельзя спешить делать. Иначе можно повредить шею. Вот так. Вот, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили.

4. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько разминаем пальчики. Да? Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тряхнули руки. Упражнение «Обними меня». Пожалуйста, руки в стороны. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Делаем мы все вместе. Стараемся, да? И раз, и два. Энергично, хорошо обнимаем себя. Закончили. Тряхнули ручки. Следующее упражнение – птица. Руки к плечам. И, пожалуйста, раз, два. Хорошо. Сводим лопатки как можно ближе. Вот, молодцы. Да, Марина? Вот сюда. Хорошо. Спина прямая. И последний раз. Раз, два и три. Стряхнули руки. Птица продолжает разминать крылья. Полетели. И вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Голову держим прямо, смотрим вперед. Пожалуйста, вот какая красивая птица у нас. Хорошо, улыбаемся, молодцы. И закончили, встряхнули руки. Расслабились.

Ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Олег, первое упражнение. Пожалуйста, тянем канат. И раз, поднимаемся на носочки выше. Молодцы. И раз, и два, и три. Хорошо, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Хорошенько тянемся. И последний раз закончили. Молодцы. Хлопки под ногами. Пожалуйста, выпрямляем ногу, только получше. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Не сгибаемся, не сутулимся. Молодцы. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Пожалуйста. Очень хорошо. Колонна. Какая-то фигурная колонна. И еще правой ногой. Молодцы. И еще левой. Замечательный. И шесть, и семь, и восемь. Закончили. Много дров у всех. А теперь упражнение на полу. Упражнение «Мишка». Стоим на четвереньках, Мишка поет, песенку поет. Так, и теперь он поднимает лапу вверх, посмотрел. Хорошо потянулся, да, на руку только смотрим, да, Олег? Вот так, молодцы. Упражнение для позвоночника. Аккуратно его выполняем. И тянемся хорошенько. И еще разочек сюда. Так, молодцы, закончили. Упражнение «Кошечка». Итак, кошка под забор подлезает и назад. Так, хорошо. И назад увидели собаку. И еще прогибаемся так хорошенько. И назад. Молодцы. И еще она подлазит. Нет, крест. Ложимся на живот. Это хорошее упражнение. Итак, достаем ногой противоположную руку. Так, хорошенько потянулись. Марина, молодец. Здорово, здорово. Хорошо, я вижу. И другой ногой. Так. Аккуратненько делаем это упражнение. И не торопимся. Не торопимся. Олег, не торопимся. Медленно. И другой ногой еще разок. Умница.

0: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Велосипед». Едем на велосипеде. Согнули ноги и крутим педали велосипеда. Весело, хорошо. Хорошо, кто как может, с любой скоростью можно крутить эти педали. Так, молодцы. Размялись. Хорошо, и последнее упражнение. Качели. Обхватываем руками. Сели. Ну что ж, ребята, мы закончили на этом нашу зарядку. И мы очень хотим встретиться с вами завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помог.

0: Бегемот – одно из опасных африканских животных.
1: Привет, Смекай. Ой. Смотри, что мы тебе принесли.
2: Кролика.
0: А кто это, а?
1: Кролик.
0: А где этого его взяли, а?
1: Около твоего дома.
0: Вот это да. А я как раз читаю энциклопедию про животных, а?
1: Ой.
0: Вы видите?
1: А давайте как раз в этой книжке и прочитаем о кролика.
2: Да,
0: точно.
2: Давайте.
0: А, давайте. А на какую букву?
1: На
0: кролик?
1: Хэ.
0: Ну? Хэ, подождите. Хэ. Хэ, вот.
1: Вот.
0: Вот, Хэ. 200-я страница. Давайте, так. Так.
1: Вот.
0: А? К. Кашалот. Нет.
2: Так.
0: К. Кенгуру. Нет, не пойдет. О! Ха! Кро! Крокодил.
2: Не пойдет.
0: Крокодил. Так, подожди. А? Кенгуру. Слушайте. Нету кроликов.
1: А давайте получше посмотрим.
0: Ну давайте. Вот он! Ой, видите, а? Ой, заяц. Так это же заяц.
1: Давайте получше почитаем.
0: Ну давайте. Заяц. Живут в норах. А, в норах живут. А, это в лесу, значит. Так. Задние лапы обычно длиннее передних. А?
2: Ну, лапы длинные.
1: Ну, и правда.
0: Ну, а? Так. Хвост короткий.
1: И вправду.
0: Да, заяц.
2: Заяц.
1: Никакой это не заяц, а обычный кролик.
0: Ну, вот ты его сама видела. Заяц.
1: А может, это и вправду заяц?
0: Ребята, вы понимаете, здесь же написано, что зайцы на чердаках ведь не живут. Они же...
2: Ушел из дома.
0: Правильно.
1: А что же нам теперь делать?
0: Надо же его назад, в лес отнести.
2: Давайте, пойдем, доброе дело сделаем.
0: Ну да, точно.
1: А я не пойду.
0: Почему?
2: Ты что, боишься?
1: Нет, просто без взрослых страшно ходить в лес.

0: Да ладно, брось ты, тут недалеко. Я в лесу все тропинки знаю, правда?
1: Тут недалеко.
2: Я не пойду в лес. Я лучше твою книжку почитаю.
1: Пошли.
0: Да всегда ты успеешь ее почитать.
2: Не пойду.
1: Ну, пойдем, Смекалка.
0: Ну ладно, пойдем. Эй, зайца-то бери.
1: А может пойдешь с нами?
2: Нет, не пойду.
1: Ну как хочешь. Пошли, Смекалка.
0: Ну ты это, может пойдешь, а?
2: Не пойду.
0: Ну ладно.
2: Ой, какая интересная.
0: Хорошо, что ты зайчика-то поймал, а то бы он совсем пропал бы. Ну, кажется, мы пришли. Отпускаем?
1: Отпускаем!
0: Ну, пока! Беги, беги!
1: Пока! Какой дед сегодня хороший, столько дел добрых сделали!
0: Ага, а самое главное, маме зайчонку вернули, а так бы он совсем пропал бы!
1: Вот что значит из дома убегать!
0: Вот-вот, пока!
1: Пока, пока!
2: Смекай, смотри, что я нашел!
0: Ух ты! Ух ты! Вот это гриб! Слушай, ну тебе и повезло!
1: Ух ты, а вот еще один!
0: Ну ты и глазастый! Ну, скорее рви его! Ну!
1: Вот еще один!
0: Вот это да! Ну и везет тебе! Ага, смотри!
1: Молодец! Смекай! Молодец!
0: Это я нашел, я!
1: Молодец!
0: Значит, здесь еще должны быть!
1: Да!
0: Давай посмотрим!
1: Вон,

0: Ваня, представляешь? Я никогда не мог отыскивать грибы. Первый раз только нашел. Вот здорово.
1: Да, Аня, пожалей, что ты с нами не пошла.
0: Ага, ну пойдем домой.
1: Пойдем.
0: Ой, гриб потерял. Вон где-то там.
1: Да ладно, с этим
0: грибом. Ну ладно, пойдем, ну его.
1: У нас
0: же много, так много грибов.

0: Ваня, мы их сейчас дома с картошкой пожарим. А может быть, засолим?
1: А можно на зиму засушить. А зимой потом из них суп сварить, а? Представляешь?
2: Вот. А, смотри, сюда еще один гриб.
1: Слушай, так это, по-моему, тот гриб, который я потерял.
2: По-моему, мы тут уже ходили.
1: И то правда. А куда же нам теперь идти?
2: Не знаю.
3: Привет, ребята.
4: Привет, Наль. А ребята ушли, я здесь одна.
3: А куда они ушли, Аня?
4: В лес.
3: В лес? Зачем?
4: Мы с Ваней нашли зайчика.
3: Настоящего?
4: Да.
3: Здорово.
4: Около дома.
3: А где он сейчас?
4: А Смекай сказал, что его надо отнести в лес. Зайчики же в лесу живут.
3: Они давно ушли, Жань?
4: Да.
3: До сих пор нет?
4: Нет.
3: Но они, конечно, зря пошли в лес без взрослых, одни. Ты знаешь, мне эта ситуация напоминает одну историю, которая произошла с маленьким бельчонком.
4: Что за история?
3: А ты не знаешь?
4: Нет.
3: Давай посмотрим?
4: Давай.
3: Давай. Открываем сундук.
5: Ой,

0: подрос.
1: Вот дом мой и поляна. Ой, кто это? Змея.
0: Спасите!
1: К счастью, мама услышала меня.
2: Зря они меня не послушали. Ведь с ними может приключиться же такая история, как и с бельчонком.
3: Да, Аня, ты права. Чтобы идти в лес, нужно очень хорошо его знать. Уметь ориентироваться там. И, конечно же, лучше идти вместе со взрослыми.
2: Что-то я начинаю волноваться.
3: Ань, ты знаешь, что я предлагаю? Давай отправимся на их поиски.
2: Пойдем.
3: Пойдем.
2: Только мне надо взять еще рюкзак.
3: Да, Ань, и компас. Наверняка сбегай. Вот он, есть компас. Держи. И возьмем Библию.
2: А у меня там еще и листочки.
3: Очень хорошо, Ань. Может, они нам тоже пригодятся? Пойдем?
2: Пойдем.
3: Пошли.
2: Надя, Надя, смотри. Это же зайчик, которого мы с Ваней нашли.
3: А, так это же кролик, наши соседки, баба Валя.
2: Кролик?
3: Да, настоящий кролик.
2: А я же им и говорила, что это кролик, а не зайчик-то зайчик.
3: Ань, раз кролик здесь, значит, ребята тоже должны быть рядом. Пойдем?
2: Пойдем.
3: Все правильным управлением.
2: Смотри-ка.
3: Ань, да, по-моему, они здесь были. Может, они что-то искали?
2: Может.
3: Вы на верном пути.

0: обыскали.
1: А что это, зайчик опять от мамы убежал?
0: Так это не зайчик, ребят, это же кролик. Наши соседки побывали, да? А мы его в лес отнесли.
1: А чем же кролики от зайцев отличаются?
0: Зайчики такие не бывают, они обычно серые или белые. А это кролик.
1: Ну ладно, ладно, главное, что у нас нашли.
0: Это точно. Я надеюсь, ребят, вы поняли, что уходить в лес без взрослых лучше не стоит.
2: Это точно.
1: Навсегда запомним. Но, к сожалению, в моей энциклопедии об этом не написано.
0: Вот в энциклопедии, может быть, и написано. А в одной очень мудрой, замечательной книге кое-что есть.
1: А, я, кажется, отгадал. Библия.
0: Точно, Библия. Знаете там такую историю?
1: Нет. Я прочитал всю Библию, но ничего подобного
0: так
1: там не
0: видел. Посмотрим?
1: Давайте.
0: Анютка, у тебя должна быть Библия в рюкзачке.
1: Давайте.
0: О! Вот, возьми.

0: Эта история похожа на нашу с вами.
1: Ага, ага.
0: Про первый человек на земле, про Адама. Знаете его?
1: Я, кажется, начинаю припоминать. Да.
0: Вот когда Адам во всем слушался Бога, то на земле был рай. Все жили мирно, весело. Кошки не ели мышек.
1: И зайчики не убегали от своих мам.
0: Точно.
2: И все звери жили дружно.
1: Да, я вспомнил. У меня в энциклопедии как раз и написано про то, что животные бывают травоядные, а бывают такие животные, которые едят друг друга. Они называются хищники.
0: Да, смекай. Это уже произошло после того, как однажды Адам не послушался Бога. И с тех пор на земле все изменилось. Ну хорошо, что у нас с вами есть Библия, в которой Бог говорит, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Правильно.
0: Кстати, ребят, там есть и истории, в которых рассказывается, к чему приводит непослушание.
1: Ой, знаете, я не знаю таких историй.
2: Я тоже.
0: А может быть, ребята помогут?
1: Да, точно! Ребят, в самом деле, помогите, напишите мне про истории о непослушании, которые в Библии. А я вам каждому вышлю, что же я... А, фотографии животных из моей энциклопедии. Они такие забавные.
2: Ой, как интересно.
1: Да.
2: Ребят, обязательно пишите. Вам понравится.
1: Да.
2: Я уже видела, мне так понравилось.

0: Ну что, ребят, домой пойдем?
1: Пойдемте домой!
2: Постойте, а как же наши грибы? Это, мы так много их собрали.
0: А что же нам сделать? А может быть, нам корзинку смастерить для них?
2: Точно!
1: Да как же вы можете смастерить корзинку, когда у меня нет моего сундука?
0: А у Анютки есть листочки, да, Ань?
1: Из бумаги?
0: Да, из бумаги.
1: Как это?
0: Сейчас покажу.

Теперь складываем полосочки пополам. Отгибаем концы к серединке. Плетем косичку.

0: закрепляем ручку. Все, корзинка готова.
1: Ну что, здорово у нас получилось.
2: А это грибы поместятся.
1: Ну давай попробуем.
2: Да, давай.
1: Ходите.
2: Так-с.
1: Так, осторожно.
2: Как здорово.
1: Смотри-ка, умещаются все.
2: Ага.
1: Все, да? Сколько
2: все.
1: Вы грибов, ребят, набрали?
2: И ну все что? Уместились.
3: Здорово.
1: Ну что, пойдемте, отнесем кролика бабе Вале и сварим грибной суп?
3: Пойдем.
1: Пойдемте,
3: ура!
2: Надеюсь, ребят, вы уже поняли, что надо во всем и всегда слушаться своих родителей и Бога. А то со мной однажды такая история приключилась. Сейчас вы сами ее увидите.

0: а в духовке очень нужный. Выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой кота.

Неожиданно пришла весна, и у всех начался авитаминоз. Надеюсь, у вас есть в холодильнике свекла и тыква, потому что я покажу вам, как из них сделать вкусные салатики. Для первого салата нам понадобится латук. Мы его нарываем, даже можете не запариваться, просто крупными листьями. Салат должен быть изначально при подаче слоеным. Видно, как пойдет, в любом случае будет красиво. 3-4 листочечка. Вот этот вообще можно было просто так. Готово. Далее мы выкладываем апельсин, режем его кольцами. Ну, так, наверное, красивее, да? Но тогда вместится только 3. Как думаете? Красиво? Некрасиво. Давайте половинки сделаем. Чего упрямялась? Так неинтересно. Оп. Вот. Задумка салата в подачу. Поэтому стараемся сделать все красиво. Сверху выкладываем свеклу. Все покрываем. Вы можете сделать несколько слоев. Легко и просто, если у вас более узкий салатник. Посыпаем пармезаном. Аккуратненько, чтобы везде было. Мы именно в этом салате очень переживаем за подачу. Немного оливкового масла. Короночка. Задумка всего салата. Это творожный сыр. Вам понадобится, вы его прям постарайте покруглее и выкладываете, как цветочки на полянке, горсточками по кругу. Если получится, старайтесь, чтобы они были одинакового размера. И вплоть до момента, как вы уже приступите есть, пусть он так стоит. Красиво. Он будет уже не очень, но главное, что подали красиво. В целом салат готов. Я сейчас заправлю, но вам необходимо это будет сделать прямо перед самой подачей, это добавить немножечко бальзамического уксуса. И все, первый салат готов. Давайте приступим ко второму. У меня уже нарезана часть тыквы. Сейчас вместе с вами ее нарежем и отправим в духовку. Кубики должны быть 2 на 2. Какая тяжелая она. Но если у вас они получатся не очень равномерными, не расстраивайтесь. Мы их все равно будем запекать, они чуть-чуть прибьются и будут похожи. К порезанной тыкве добавляем оливковое масло. И чеснок.

Готово. Отправляем в духовку на 20-25 минут. Все, уходим в закат. Пока тыква запекается, давайте приготовим заправку. Для этого нам понадобится мед, масло, соль, перец, бальзамический уксус. Все это смешиваем и оставляем настояться, пока мы подготавливаем все остальные части салата. Оставляем его. Давайте сделаем другое приготовление. Разогреем сковородку. Я не знаю, откуда пошло это поверье, но почему-то для салатов нужно немножечко обжаривать орехи. Поэтому давайте так сделаем. Буквально на пару минут, чтобы был такой приятный ореховый запах в вашей квартире. Тогда вы узнаете, что все, они готовы. Ни масла, ничего не надо, просто на сухой сковороде. Вы можете использовать для салата только что приготовленную тыкву, тогда у вас получится теплый салат. Либо остудить и сделать классический холодный салат. Мне больше нравится с теплой тыквой. Листья салата. Добавляем 2/3 заправки. Все это перемешиваем. Разравниваем, потому что салат, как и первый, будет слоеный. Добавляем тыкву. Аккуратненько. Тыкву тоже разравниваем. Очень красиво получается сбоку. Добавляем киноа. Тоже красиво слоем выкладываем. Добавляем орехи, которые мы поджарили. Тыквенные семечки еще сверху. Остатки заправки. И красиво нужно постараться выложить сыр. Смешиваем так же, как и первый, прямо перед подачей. Иначе у нас будет не очень аккуратный салат, если вы смешаете это все сразу. Все. Второй салат тоже готов. Благодаря сыру оба салата очень сытные, поэтому они могут стать как и дополнением, так и полноценным блюдом на вашем столе. Приятного аппетита!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на

0: сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

Здравствуйте! Космические аппараты, которые ищут признаки жизни на других планетах, настроены на обнаружение воды. Потому что без воды жизнь, как ее понимают ученые, невозможна. К примеру, вода способствует поддержанию климата. Водяной пар в атмосфере защищает Землю от интенсивного тепла, исходящего от Солнца. Но как не важна вода для планеты в целом, еще важнее она для живого организма.

Давайте мы с вами посмотрим, сколько воды человек теряет, сколько у нас с вами идет потеря в день, для того, чтобы понять, сколько нам нужно восполнять этой воды. Через почки идет потеря примерно литр-полтора, это в сутки. Через кожу пол-литра, через легкий кишечник по четверть литра, по одному стакану. В общей сложности это получается 2-2,5 литра в день или 8-10 стаканов. Есть ситуации, когда повышается расход воды, и, соответственно, этому нам нужно увеличить и потребление воды. Когда идет сильное потоотделение, то есть высокая температура тела, высокая температура окружающей среды, нагрузка физическая, если, например, болезни дыхательных путей, человек одышка, и когда человек дышит, он всегда воду теряет, с паром уходит вода. Пар – это и есть вода. Сухой воздух, опять же, чтобы его увлажнить, на это идет вода. Потери воды, рвота и диарея, то есть понос, идет большая потеря воды. Кормление грудью, идет тоже расход воды. И употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли. Везде в этих ситуациях воды нужно больше. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. Итак, сколько нам нужно воды? Из того количества, которое мы теряем, около 3 стаканов в среднем в день мы восполняем вместе с едой. Около 1,5 стаканов образуется внутри нашего организма в процессе обмена веществ. И, наконец, все остальное, 5-6 стаканов минимум нам нужно выпить воды. Минимум. Это норма, ниже которой нам нельзя опускаться. Есть варианты, когда больше нам нужно употреблять воды, но 5-6 стаканов – это минимальная норма. И еще при избыточном весе добавляется 1 стакан на каждые 10 килограмм лишнего веса. Не общего веса, а лишнего веса на каждые 10 килограмм. Когда нам нужно пить воду? Когда? Можно, конечно, сказать, что раз она мне нужна, все, я иду, и я буду ее пить там литрами и ведрами. И очень часто мы наших гостей предупреждаем о том, чтобы они

этого не делали. Потому что стоит об этом не сказать, не предупредить, и смотришь, человек уже там 2 стакана, 3 стакана, 4 стакана за раз. Думаешь, что чем больше, тем лучше. Но в этом тоже нужна своя мера. Разумность нужна. Обязательно нужно увеличивать нагрузку постепенно на организм. Потому что если организм не привык, он очень может даже тяжело это воспринимать. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердцем и с давлением. То есть если для человека вот вода непривычна, то она действительно сначала, особенно если ее сразу много выпить, сразу много, то есть даже 2 стакана для такого человека одновременно за один раз – это много. Если ее выпить сразу столько, то повышается объем крови и может повыситься давление. Как ни странно, хотя мы говорим, что недостаток воды тоже приводит к давлению. Что касается давления, если проблема с давлением, что делать с водой? Воду нужно пить постепенно, то есть постепенно имеется в виду в течение дня, в небольших количествах. То есть за один раз не больше 1 стакана. Или даже меньше, может быть, даже 0,5 стакана за один раз. И потом просто на протяжении дня ее пить. Это один момент. Второй момент. Если у человека проблема с давлением, то мы советуем ограничить соль где-то 1/2 чайной ложки в день. Это вся та соль, которая входит во все продукты. И готовые, и те, которые человек сам готовит. Ограниченное количество, потому что соль, она задерживает воду. Иногда мы назначаем такие травы с легким мочегонным эффектом, чтобы вода, которая поступает, она бы не застаивалась там, где не нужно, а выводилась. То есть человек пьет воду, но одновременно он как бы за счет вот этих мочегонных трав перераспределяет ее в организме, чтобы она нигде не застоялась, а вывелась. Причем, если человек пьет мочегонные без воды, то они не будут действовать, потому что гнать нечего будет из организма, потому что именно на воду они действуют. То есть здесь несколько факторов нужно учитывать. Это если у человека давление. Если давление. Это просто я вот некоторые особенности сказала. Все-таки, как нам нужно пить воду? Если мы говорим, ну вот, например, 6-8 стаканов, среднее такое употребление, это 6-8 стаканов. 2 стакана, например, утром до завтрака. И потом по 2-3 стакана между завтраком и обедом, между обедом и ужином. По 2-3 стакана. И если вы, например, пьете, вот у нас вы получаете, например, травяной чай, то можно вот этот вот чай считать за воду. С учетом того, что в нем нету там меда, сахара, то есть нету того, чтобы потребовало переваривания. В 1952 году предпринималась одна из попыток покорить гору Эверест. И в этой экспедиции участвовал человек по имени Джон Хант. Когда вот эта экспедиция, она была неудачной. Буквально за несколько сотен метров до вершины горы участники были вынуждены повернуть назад, потому что они были совершенно обессилены. Совершенно обессилены. Эдмонд Хиллари, человек, который участвовал в другой экспедиции, он проанализировал, почему вот так вот произошло, почему было поражение вот этой вот предыдущей экспедиции. Дело в том, что проблема уже была у людей с водой, когда они подходили к вершине. Потому что на одного человека уже приходилось где-то около 2 стаканов воды в день. А представьте себе еще и нагрузки, физические нагрузки огромные. То есть им катастрофически не хватало воды. Но вначале это вроде бы никому в глаза не бросалось. Следующая экспедиция, которая состоялась через год, каждый участник экспедиции, он был обязан нести с собой приборы, которые растапливали снег. И они обязаны, просто буквально вменялось в обязанность, пить воду. Им они должны были выпивать до 12 стаканов воды в день, 3 литра они выпивали. И вот эта экспедиция, она была успешной. 1953 год, это год покорения Эвереста. Употребление воды, оно было далеко не на последнем месте в том успехе, который имела эта экспедиция. Заканчивая нашу лекцию, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы научились правильно пользоваться водой, чтобы вы умели ее употреблять и помнили, что это очень важная вещь для нашего здоровья.

0: Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик. В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура тела, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятная, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет. Это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настюшенька, приляг. Мы окутаем ножки простынкой и отдохнем. Отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде. И тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы!
1: Имидж – ничто, жажда – все. Этот памятный рекламный слоган был связан с утолением жажды с помощью газированного напитка. Тем не менее, известно, что сладким напитком утолить жажду невозможно. К сожалению, вопреки мудрому совету рекламы, мы все-таки размениваем свои действительные потребности на красивые фантазии. Иногда это обходится нам очень дорого.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Сразу отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка,

только указанной на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к преждевременному старению. Если производитель добавил в напиток еще и витамин С, о чем он с упоением будет говорить в рекламе, то он от этого не становится полезнее. А все потому, что в результате химической реакции между витамином С и консервантом образуется ядовитый бензол. Становится очевидным, что газировка с добавлением витамина С даже опаснее, чем обычная. Но дело не только в консервантах. Ведь в газировке есть и другие обязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека. Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развитие гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательной шипучей газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худший из способов утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только

0: только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы.
1: Даже такая устрашающая информация порой забывается, когда в летнюю жару вы увидите в магазинном холодильнике охлажденные сладкие напитки. Как противостоять искусу, особенно если вы хотите пригласить гостей и угостить их чем-то особенным, несмотря на жару? В случаях, когда не удается обойтись водой, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов полезных летних напитков. Идеальный рецепт должен соответствовать двум правилам. Содержать минимум калорий и не иметь кофеина или алкоголя, поскольку они оба вызывают обезвоживание. Вот несколько примеров таких напитков. Безалкогольный мохито. Мелко нарежьте пучок мяты и лайм. Уложите в стакан. Можно добавить 1-2 кусочка коричневого сахара. Измельчите все вилкой и залейте минеральной водой. Еще один интересный напиток – имбирный. Благодаря имбирю он улучшает кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой. Итак, имбирный лимонад. Натрите небольшой кусок свежего имбиря, добавьте 2 столовые ложки сахара и сок 2 лимонов. Хорошо разомните вилкой и залейте 300 мл газированной минеральной воды. Оставьте на 5 минут, затем процедите через сито и положите в стакан веточку мяты. Хорошо помогает бороться с жаждой клюквенный морс. Он делает кровь более жидкой. А вот в Турции в летнюю жару уличные торговцы любят разносить в специальных плошках огурцы в кубиках льда. Они снимают острым ножом шкурку и дают желающим сочный плод, который прекрасно утоляет жажду.

Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс.

0: входит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает им бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы. Но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики. Но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них – трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: В русском языке слово «жажда» может выражать потребность не только в воде, но и самые разные острые желания. Жажда знаний, жажда любви, жажда славы. Человек может жаждать утешения, мира, взаимопонимания. Испытывая духовную жажду, человек может страдать не меньше, чем от недостатка воды. Может быть, прямо сейчас вы пытаетесь отвлечься от переживаний о какой-то серьезной проблеме. Тогда именно вам я хочу сказать, что в вашей беде вы не одиноки. Тот, кто создал Землю с ее сложными физическими законами, имеет достаточно мудрости, чтобы помочь вам. Творец ищет возможности защитить вас, и об этом много раз сказано в Библии. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их и не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой, этой буквой,

буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. «Бог меня не любит». Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова. Это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, считаете ли вы себя взрослыми, повзрослевшими людьми? Или же наоборот, может кто-то еще хочет стремиться повзрослеть? Замечали ли вы такую тенденцию, что маленькие дети, что они больше всего хотят? Повзрослеть. Они хотят подражать своим родителям. А если мы возьмем старшее поколение, что они хотят? Вернуть свою молодость. Они хотят вернуться, да, вернуться в свое детство. Давайте мы сегодня с вами поговорим о взрослении, о том, какие проблемы могли повлиять, проблемы в нашем детстве могли повлиять на наше взросление, на его задержку. И давайте мы прочитаем определение. Что такое взросление? Взросление – это смена системы ценностей, достижение которых напрямую связано с принятием на себя ответственности, причем не только за себя, но еще и за других людей. Взросление определяется умениями человека и объемом ответственности, который на него возложен или который он взял на себя сам. В этой такой непростой теме я предлагаю нам помочь нашему специалисту. Я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария, здравствуй.
1: Здравствуйте, рада всех видеть.
0: Мария, тема довольно-таки, с одной стороны, кажется на слух простой, но в то же время и мы все слышали что такую фразу, что это у него проблема из детства.
1: Согласна, Вадим, тема и вправду и простая, и вместе с тем очень непростая.
0: Какие-нибудь, может быть, еще аспекты мы затронем? Расскажи немножечко об этом.
1: Ну, мне кажется, что гораздо проще говорить о взрослении, чем вступить на путь взросления, потому что можно много знать и можно много читать об этом, но когда дело касается вот каких-то конкретных шагов, чтобы двинуться туда, всегда это очень непросто.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, я предлагаю вам быть активными.

0: Вы можете задавать свои вопросы, поднимайте руки, берите микрофоны. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Через нашего оператора вы сможете передать все интересующие вас вопросы, а после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю тебе слово, а всех вас я приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что ж, друзья, тема, которую мы сегодня задали, о которой мы сегодня будем говорить, она непростая. И я надеюсь, что нам сейчас как раз подключат слайды. Очень интересно, что Вадим, наш ведущий, нам обозначил уже даже определение этого. Так что же такое взрослость? Кого можно назвать взрослым? Вот как вы считаете? Поделитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: Ответственного человека.
1: Угу. Ответственного человека. Кто еще как думает? Вот кого вы назвали бы взрослым? Взрослость – это всегда про возраст или про что-то другое? Пожалуйста.
3: Взрослый человек – это человек, у которого уже сложился определенный склад ума, который может, ну, посмотреть на свои ошибки назад и сказать, ну да, я тогда был глупый.
1: Ага, то есть тот, который может иметь некие уже убеждения и плюс к тому может анализировать себя, да? Угу, классно, здорово. Кто еще как думает, кто такой вообще взрослый?
4: Возможно, зрелый человек, который уже понимает, как работает общество, понимает, как себя нужно вести в определенных ситуациях, знает... Для чего нужна вежливость? Вот.
1: Классно, пожалуйста.
5: Взрослый человек, который берет ответственность за что-то либо.
1: Ага. Ну вот, интересно, мы с вами говорили несколько раз об ответственности, и на самом деле, согласитесь, даже когда вы ответственно выполняете школьные уроки, это тоже уже о какой-то зрелости идет речь. Но вместе с тем, когда мы говорим о взрослости, да, мы говорим о том, что есть некое вот что-то, да, и мы слушали определение, позже его посмотрим, есть некая осознанность по отношению к себе и осознанность по отношению к другим, ответственность за себя и за других. Когда я сталкиваюсь с разными проблемами, консультирую людей, и эти проблемы на первый взгляд очень не похожи. У одного могут быть там сложности в взаимоотношениях, другой не может найти работу, у третьего проблемы, к примеру, там с родителями, даже если он взрослый. И несмотря на весь очень широкий диапазон проблем, я вижу, что за каждой этой проблемой, за каждым этим вопросом их можно суммировать, в принципе, в один большой вопрос «Кто я?». Кто я в действительности и кем я должен быть, каким я должен быть? Эти же вопросы стоят и за теми поисками, когда мы ищем себя и мечемся в различных метаниях таких. Ну, мы с вами прочитали уже определение взросления. Одно Вадим прочитал, я еще одно нашла. На мой взгляд, ну, такое более простое, если можно так сказать. Это вот... Очень здесь интересная мысль. Переход от мира ощущения, как я чувствую, да, к мировоззрению, я так думаю. Это уже ориентир. Вот в этой фразе мы встречаем такой критерий, когда человек ориентируется не на свои чувства, не на то, как на меня посмотрели или не посмотрели, а что про меня скажут, а что не скажут. Это все про чувства. А зрелость – это когда я ориентируюсь не на чувства, а на, не на эмоции, вернее, а на глубинное ощущение себя, на некие базовые вещи. И здесь вот еще один критерий. От «я не могу», да, когда я буду это делать, да, от «я не могу» к тому, что я буду это делать. На самом деле, когда я анализировала, готовясь к этой теме, я увидела, что вот это искушение впасть в детство, оно есть у каждого человека. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая

0: вам неприятно или который вам не очень хочется делать, всегда создается некое такое искушение обратно скатиться в детство и сказать: ну, я это не могу, это выше моих сил. Вот это я это не могу, я не буду это делать, это вот про детство. А про взрослость – это когда не я надеюсь, что за меня кто-то это сделает, а тогда, когда я беру это на себя. И я помню, как одна женщина где-то вот на четвертой или пятой консультации стала меня теребить тем, что она спрашивала: ну скажите же, как мне делать? Вы не даете никаких готовых шаблонов. Дайте мне какие-то указания. Вот эти указания, да, и она говорила: я жду, что кто-то меня вот возьмет за руку и поведет в жизни. То есть человек 40 лет, он ждет, что кто-то возьмет в жизни и поведет. Вот это вот все про это. Мы сегодня будем об этом с вами как раз говорить. Вот эта готовность, да, вы подметили очень верно, вот эта готовность взять на себя, это не просто, потому что очень многие корни, да, кроются и в нашем детстве, нам страшно брать что-то на себя, мы боимся ошибиться, мы вообще много чего боимся. И в одной из наших последующих тем мы как раз будем говорить об этих страхах. Но давайте попробуем поразмышлять, какие плюсы и минусы есть во взрослении. Ну, что, в чем классность, не знаю, в чем прелести взрослой жизни, взрослости. Как вы думаете? Да, пожалуйста.
1: Твое мнение учитывают?
0: Твое мнение учитывают. Угу, классно, да. Ну, классно, когда и с ребенком считаются, но когда ты сам что-то думаешь и можешь сказать, это здорово. Хорошо, что еще? Какие еще плюсы есть, пожалуйста?
2: Свобода выбирать.
0: Ага, свобода выбирать. Когда не за тебя выбирают, да, если противоположность детства, не за тебя выбирают, а ты выбираешь. Угу. Что еще, как вы думаете?
2: Когда ты можешь воплощать свои мечты в реальность. Вот говорила я в детстве, вот когда у меня будет много денег, я куплю себе всяких чупа-чупсов и жвачек. Я реально могу это сделать сейчас.
0: Угу. Купила?
2: Другое кое-что купила.
0: Классно. То есть, когда я о чем-то мечтал, и вот во взрослой жизни, да, во взрослении, я могу это сделать, я могу выбирать, и моя жизнь, да, подчиняется мне. Угу. Еще плюсы есть? Как-то вы так мало плюсов назвали. Вроде как взрослым мне очень классно быть. Пожалуйста.
3: Независимость от кого-либо. То есть, если дети раньше, если мы дети зависим от взрослых, от родителей своих, то есть мы сейчас зависим, мы сейчас... Ну, то есть взрослый человек может вообще ни от кого не зависеть. Он может быть, он может начальствовать кем-то, он может просто, ну, например, зависеть только от босса.
0: Классно, вот. И вообще на себя работать, правда? Тебе сколько лет, дружок?
4: 13.
0: А ты можешь себя назвать, вот исходя из этих критерий, взрослым человеком, зрелым?
3: Нет.
0: Нет, почему? Что нужно для того, чтобы ты сказала: вот да, я уже теперь все, перешагнула?
3: Я не готова взять на себя ответственность.
0: Угу. За кого?
3: Ну, например, за брата. Там. Ага. То есть, если мне родители попросят последить за братом, я не готова.
0: Угу. То есть, в принципе, тебе сейчас пока классно в детстве. Угу. А что интересно, вот эти границы подросткового возраста сегодня так резко, резко, очень далеко двинулись. И современные психологи вот склоняются к тому, что подростковый возраст теперь завершается в 26-27 лет. Поэтому там, получается, до зрелости еще очень далеко. Но на самом деле это то, к чему мы должны стремиться. А какие есть плюсы? Может быть, те, кто нас смотрят в эфире, тоже нам напишут в чате, какие есть минусы, плюсы. Какие плюсы есть? Да, плюсы мы говорили, а какие минусы есть во взрослении? Те же самые, только наоборот. К примеру.
1: Слишком много выбора, решений, ага. Ответственности. И очень иногда это слишком много.
0: Когда много выбора, иногда сложно выбирать. Вроде ты вырос, и ты реально можешь выбирать, но выбирать сложно. Угу. Так, еще.
5: Иногда падает очень много на тебя

0: всяких решений и задач, и как-то...
1: Ответственность.
0: Да, и со всем этим надо справиться вот одновременно, и непривычно так, и надо вот что-то с этим делать.
1: Классно, вот. Оно прям так плющит, давит, да? Пожалуйста.
2: Большой, наверное, самый минус — это то, что ты как ребенок не поведешь себя, ну, во взрослость. Ну, как ребенок себя ведет.
1: Ага. Ну, вроде не можешь повести себя, но иногда в эмоциональном плане мы очень даже можем туда скатиться. То есть, вот молодой человек сказал о том, что очень много ответственности, да, она давит, эта ответственность, много решений надо принимать, много каких-то важных вещей. И для зрелого человека, даже если его, ну, я так выражаюсь, да, прессует, да, плющит его, он все равно двигается туда. А тот человек, который незрелый, ему легче скатиться и избежать эту ситуацию. А, знаете, там надо выбирать, куда поступать, да вообще забью на все. Надо выбирать что-то еще делать. Нет, не буду, потому что это все очень сильно страшит. А, ну, давайте двинемся дальше. Все ли хотят расти? Я встретилась вот с таким парадоксом, с тем, что когда мы маленькие, действительно, мы хотим расти, и самый лучший комплимент маленькому ребенку – это сказать: «О, ты там взрослый, или ты совсем как папа, или ты как мама», да? Но при этом, когда мы взрослеем, и вот оно, надо теперь столько всего делать… В детстве мы играем, да, в роли мамы, папы, что-то там изображаем, там 5-6 лет. Но когда мы вырастаем, и надо принять эту роль, иногда мы начинаем пятиться от этих ролей, мы начинаем пятиться от этой ответственности, она нас страшит, и, конечно, хочется в детство. Наша взрослость, она тесно связана с детством. И, наверное, вы это, ну, где-то уже осознаете. Вот этот страх взросления, он напрямую связан с тем, как мы проживали первые годы нашей жизни. Очень важно в это время нам, для того, чтобы стать зрелыми людьми, чувствовать поддержку и руководство. Когда мы видим, что в нашем окружении вот тот взрослый, он не боится трудностей, когда мы видим, что этот человек, сталкиваясь с трудностями, находит какие-то способы и решает их, то нам гораздо легче двигаться туда. Более того, родители могут в этом способствовать. Когда ребенок делает какие-то первые шаги, что-то вылепил, что-то нарисовал, что-то выучил, и родитель говорит: «Какой молодец, у тебя получается, я в тебя верю». Мы на этих маленьких моментиках начинаем расправлять свои крылышки, чувствовать себя уверенными. Но если мы этого не получаем, и наша та же самая подделка встречает критику, и наша пропись в ответ, что мы написали, нам говорят: руки, пишешь, курица лапой, руки не оттуда растут, если мы что-то сделали, то, конечно, нам страшно в следующий раз браться за что-то. Ну и если, конечно, сильно нас опекают, то нам тоже где-то удобно застрять в детстве. Сильно опекающие родители, да, тоже могут тормозить это. Очень важно на всех стадиях роста нам ощущать, да, вот эту теплоту и поддержку. Но что интересно, я обратила внимание, что внешне-то мы никогда не сможем понять, кто зрелый, кто незрелый. Вот вы как определяете в своем окружении людей, кто зрелый, кто незрелый? По возрасту, как вы определяете?
0: По уровню серьезности.
1: Ага, по уровню серьезности. Ну вот, давайте попробуем это конкретизировать. Классно, да, пожалуйста.
3: По общению с человеком.
1: Ну вот ты с ним общаешься. Ему, допустим, ну, 30 лет. Взрослый уже? Взрослый. Как мы поймем, что 30 лет – это зрелый взрослый человек?
2: По поведению.
1: Ага, по поведению. Что мы можем видеть, какие, ну, такие симптомчики нам будут говорить, что тело взрослое, а сам на самом деле не взрослый? Есть некие вещи, вот мы с вами опять возвращаемся к определению понятия нашего. Когда мы встречаемся с человеком, который боится взять на себя ответственность, который в стрессовой ситуациях срывается эмоционально, не выдерживает, да? Эти моменты, если мы с вами тоже так склонны действовать, эти моменты говорят нам о том, что где

где-то мы внешне выросли, и можем быть, знаете, такими, вот я встречаю таких огромных мальчиков, но при этом вся их взрослость, это вот в росте и, может быть, съеденных там, да, вот этих таблетках, которыми мышцы накачали. А здесь страх ответственности, эмоциональная неустойчивость, да. Поэтому, когда взросление, да, прерывается, мы можем видеть какие-то вещи, которые говорят о том, что что-то не так пошло. И классно, когда мы это видим не в другом, когда вы это видите не в вашей подруге, не в ваших друзьях, а когда вы это отслеживаете в себе. Потому что на самом деле, я вернусь к этой мысли, у каждого из нас есть искушение в моменты прессинга, в моменты трудностей включить маленького мальчика или маленькую девочку, чтобы за нас порешали, чтобы за нас приняли решение, чтобы за нас все сказали, как нам делать, как нам быть. Мы можем, да, быть взрослыми внешне, но в эмоциях, да, оставаться ребенком. И, конечно, это всегда вызывает напряжение, когда нужно принять решение, а ты при этом не можешь его принять, оно тебя пугает. Конечно, это вызывает, ну, некое напряжение. Конечно же, как же стать этой целостной личностью? Мы сейчас с вами немножечко об этом поговорим. Я последний слайд, наверное, который сейчас включила, вот опять о проблематике, да, буду говорить. Очень часто мешают нашему взрослению те установки, которые мы приняли из семьи. И вроде внешне, вот если вы посмотрите, мы выглядим все вроде нормальными. И кажется, ну, мы выросли, все у нас нормально, все хорошо. Но на самом деле то мышление, которое внутри нас, оно может остаться незрелым. И мы выросли внешне, но внутри мы маленькие, напуганные, боящиеся ответственности. Как это выглядит, вот это искаженное мышление? Когда мы в своей семье усваиваем такое правило «не говори». Не говори о своих чувствах, не говори о своих проблемах, о том, что ты думаешь. Это либо неинтересно никому, либо ты очень маленький, тебе еще не по возрасту вообще что-либо думать. Никому не верь. Тоже одна из таких установок, которые, возможно, были правил, одно из правил, которые могли быть в семье вашей. Когда нас учат не доверять людям, не доверять себе, да, знаете, наверное, эту такая шуточная история, как мама открыла окно, зовет своего мальчика, ну, назовем его Мишей условно, «Мишенька, беги, да, иди домой», и он кричит: «Мама, я кушать хочу или писать», да, то есть как бы он не знает, чего хочет он, кушать или писать, мама знает, что хочет Миша. Вот, вот это «никому не верь», это как раз «не доверяй своим чувствам», «я лучше знаю, что ты чувствуешь сейчас», да, и не доверять другим, не доверять себе. И еще глубже, если коснуться, то эта же установка распространяется и на отношения с Богом. Очень сложно доверять и Богу, если в семье существует такое негласное правило. Эти правила никогда, конечно, не обсуждаются, не декларируются, но они есть. И последнее правило – не доверяй, да, своим чувствам, не давай волю своим чувствам. И это всегда пугает поэтому человека, чувства, эмоции. Когда ты привык их, знаете, как консервную банку, закрываешь эти чувства, ты уже взрослый. Когда-то тебе было больно, сейчас ты давно банку с болью закупорил. Когда-то тебе было, может быть, ты чувствовал отвержение или еще что-то, или тебя не услышали, не приняли, ты плакала, тебе сказали: перестань плакать, как тебе не стыдно, ты же мальчик. И ты все это закупорил в бутылку. Очень так, знаете, плотненько. Но во взрослой жизни эти эмоции так или иначе начинают иногда нас расшатывать изнутри. Но мы им не даем волю. Потому что мы считаем, что что-то чувствовать – это слабость. Хотя на самом деле чувствовать и контролировать свои чувства – это прозрелость. Поэтому, чтобы начать расти, важно вот те установки, которые у нас есть, которые мы приобрели из дома, которые мы как-то так усвоили, эти установки изменить на жизнеутверждающие. И вот «я не могу»
перейти к фразе

которая в нашей голове будет говорить: я буду делать, я буду пробовать, да? И от фразы «не чувствуй, не доверяй», потому что это риск. Я буду двигаться и пробовать рисковать в отношениях с собой, в отношениях с другими. Вот здесь некоторые шаги к зрелости. Как же стать зрелым? Итак, как же стать зрелым? Самое первое и, наверное, самое болезненное. На самом деле, вот эти шаги, я уже говорила Вадиму, легко об этом говорить, но когда дело касается, чтобы двинуться туда, это больно и это сложно. Поэтому можно об этом много раз слышать, но пока мы не найдем до своего дна некоего, в отчаянии, мы будем это только знать. Но вот эта точка отчаяния, она, по идее, должна подвинуть нас куда-то шагнуть. И вот самое первое проникновение под маску – это посмотреть за вот это взрослое лицо внутрь, а что там внутри. И это самое, на мой взгляд, непростое. Увидеть, что у меня есть проблема, самое сложное, потому что мне гораздо легче жить, как все, делать вид, что у меня все хорошо, пытаться всякими суррогатами ощутить себя взрослым. Ну, иногда мы ощущаем себя взрослыми, когда можем деньги тратить. Я взрослый, да, я зарабатываю, много зарабатываю, много трачу. Но это не про взрослость. Я имею отношения, у меня есть кто-то. Это тоже еще не про взрослость. Или я могу ездить, куда я хочу, но это тоже не про взрослость. Очень непросто иногда посмотреть внутрь себя и увидеть, а где я. Беру ли я на себя ответственность? Или я бегу за ней, такой уже 40-летний, 50-летний, да, или 30-летний мальчишка, пытаюсь удрать от ответственности за себя, за других. Ну, кстати, очень заметно это вот эта попытка бегства от ответственности в отношениях, когда человек чуть-чуть только что-то, уже близость какая-то возникает, он панически убегает. Первое – проникновение под маску, да? И вот когда мы проникаем под маску, да, когда мы заглядываем внутрь себя честно так, искренне, а еще просим, верующие люди, еще просим Духа Святого, чтобы Он открыл наши слепые пятна. Что я о себе не вижу? Потому что реально увидеть себя в истинном свете непросто. Хочется выглядеть красивым даже перед собой. А второй шаг – это переживание чувств. Да? Когда мы понимаем, что да, можно сердиться, да, можно позволить себе вести себя как-то по-другому, что это не запрещено, да, помните предыдущий слайд, не верь чувствам своим, эмоции закупоривай, да, это все слабость, это все нехорошо. Да, это можно проявлять, но этим всем нужно контролировать. И, конечно, переживать чувства и переживать эмоции реально страшно, потому что если ты все время давил свои эмоции, а потом вдруг ты решил их выпустить, каждый раз я спрашиваю одну женщину на консультации, что вы чувствуете? Вот если бы я сейчас спросила, что вы чувствуете? Иногда человеку даже сложно определить, что он чувствует. Может быть, сидящие уже устали, что-то где-то затекло. Но мы иногда не чувствуем ни свое тело, ни уж тем более, что я устала, и я уже засыпаю, не могу слушать. Вот это проживание чувств, позволить себе чувствовать это, не бояться этих чувств, даже если они некрасивые, потому что не бывает красивых, некрасивых чувств. Вот эти чувства, они, когда мы позволяем себе открываться, они помогают нам сделать следующий шаг, это открываться новому опыту. Потому что я тогда начинаю думать, а я, оказывается, вот так могу. Я могу еще вот так попробовать, а не только жить по шаблонам, которые мне дали мама и папа. Вот эта открытость новому опыту, она иногда проявляется в мелочах. Когда мы не боимся что-то новое попробовать, когда мы не боимся выйти за рамки неких шаблонов, да, беру все время, грубо говоря, это масло, потому что вот я его знаю. Выйти за рамки очень сложно иногда. Вот зрелый человек, он пытается выходить за рамки, пробовать себя в новых отношениях. И вот в этом новом опыте он как раз себя и

познает. Я помню, как мы были в кафешке, ну, про открытость новому опыту. Женщина спросила: ты выбираешь вот это блюдо, ты когда-то брала его? Я говорю: нет, мне просто интересно узнать, что это. Она сидела минут пять после этого, переваривала и говорит: надо же, я никогда не беру что-то новое, потому что я всегда беру проверенное. Проверенная фирма, проверенные люди, проверенные отношения, все испытанное, долгосрочное. Вот эти вещи очень пугают человека, и когда мы с этим это встречаем в себе, это те вещи, которые мы должны себе проработать. Но и доверие себе, своим ощущениям, это когда я понимаю, что если я сейчас устал, я чувствую, что я устал, и я себе доверяю. Я понимаю, что если мне другие говорят: нет, ты не устала, нет, это ты сейчас не расстроена, я доверяю себе, я понимаю, что да, это выше моих сил, я устала, я расстроена. И мне вот эта фраза еще нравится про внутренний локус контроля. Это тоже шаг к зрелости, когда мы не ориентируемся на то, что обо мне скажут другие, как на меня смотрят другие. Но это тоже непростой шаг. Ведь по большому счету гораздо легче жить по стандартам. Так сейчас носят или не носят. Так сейчас делают или не делают. Или, к примеру, вы пришли, и, значит, вот вам подали нож с вилкой, да? А вы не едите ножом, но все вокруг ножом пользуются. И вот здесь вот некий ориентир. Я смогу поступить, как мне удобно? Или я буду, как все? Если пиццерии подали мне нож и вилку, буду ли я есть руками, потому что мне нравится вкус пиццы, когда я ее руками ем и трогаю горячее тесто? Вот здесь ориентир, когда мы растем в зрелости, это не значит, что мы нарушаем какие-то социальные правила, конечно, я не призываю вас там, да, где-то чесаться или что-то еще в обществе делать неприемлемое, но тем не менее, тогда не общество двигает моим выбором. Я возьму это, потому что все так делают. Я сделаю, потому что все так делают. Зрелость – это когда я не оглядываюсь на то, а что люди скажут. А я ориентируюсь на себя, на то, что я чувствую. И если я чувствую, что мне это сейчас не нужно, я это не делаю. Вот это вот те шаги, которые на самом деле помогают нам в зрелости. Но и если можно вообще все это сузить, все то, о чем я говорила, взрослеть нам помогают три Божьих инструмента. Это люди Божьи, это Дух Божий и Слово Божие. Вот люди Божьи – это те люди, которые вокруг нас. И во взаимодействии с которыми они не говорят нам напрямую: вот тебе надо повзрослеть, тебе уже 30 лет, а никакой ответственности. Тебе нет. Люди Божьи – это те люди, с которыми мы сталкиваемся. Иногда нам с ними неприятно, потому что они ведут себя по-другому. Они что-то на нас, какую-то обязанность возлагают, или что-то они от нас ожидают, ответственность какую-то ожидают от нас, а мы не хотим. И вот это сигнальчики, которые могут нам подсказать, что это вот та зона, куда мы можем расти. Слово Божие, оно тоже открывает нам вот эти моменты. Мы знаем с вами текст: по-младенчески рассуждал, да, а вот пора уже повзрослеть. Ну и Дух Божий – это, наверное, самый мощный инструмент, на самом деле, любого изменения. Когда вы просите Бога, просите Духа Святого показать ваши слепые пятна. И я вам скажу, такие молитвы не остаются неотвеченными. Когда я прошу: Боже, покажи мне, что, где мне еще надо повзрослеть, да, вырасти. Обязательно создается какая-то ситуация, в которой, ну, такая какая-то-нибудь провальная, неприятная ситуация, в которой у меня есть возможность как раз-таки это все проявить. И еще один важный момент, на котором я хочу остановиться, это то, что... Для того, чтобы расти, если мы не доросли, если семья что-то не додала, для того, чтобы вырасти, очень важно найти того принимающего человека, то принимающее окружение,
рядом с которым

вы сможете дорасти. Тот, кто не будет осуждать, не будет критиковать, кто будет где-то терпелив и поможет вам увериться, что вы любимы не за что-то, не потому что, а что вас не отвергнут. Да? Мне нравится эта фраза про то, что Бог – главный садовник нашего роста. И я думаю, что вы, конечно, вряд ли, молодые люди, занимаетесь там каким-то...

не вырастет. Мы можем выдрать с корнем это растение. Оно растет своими темпами, и Господь – садовник этого растения. Но для того, чтобы оно выросло, Бог нас как раз-таки обкладывает вот этим самым, да, людьми Божьими, Духом Божьим и Словом Божьим. Да? Итак, когда мы начинаем видеть, что Бог хочет в нас реализовать что-то другое, что Бог не просто задумал нас, и вот-вот и иди по жизни, каким ты сложился, может быть, кривеньким так немножко удался, ну вот-вот, какой комом удался, блин, ну и ладно. На самом деле Бог заложил в нас потенциал, и поэтому Он помогает нам расти до этого потенциала. Он помогает нам вырасти до того, чтобы... Он помогает нам вырасти до того, чтобы это могло в нас проявиться. Вот эта зрелость, которой Он нас ведет, это та идеальная цель, которой Он о нас задумал. Конечно, на самом деле... Возвращаюсь опять к тому, с чего начинала. Расти очень страшно. И когда мы начинаем двигаться к росту, у нас много страхов, нас многое пугает. Но тем не менее, давайте будем помнить, что Бог заинтересован в нашем росте, что Он хочет, чтобы мы обновились умом, что Он садовник, который знает, как нам достичь этого роста, и будем ему в этом доверять. Спасибо за внимание.

0: Мария, большое спасибо за вашу тему. Нам пришло несколько вопросов, которые мы сейчас зачитаем. Вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы начнем, наверное, с тех вопросов, которые пришли, и потом вы сможете задать то, что есть у вас. Итак, первый вопрос. Часто дети говорят, что не хотят поступать так, как их родители, но в итоге они не могут этого делать. Почему?
1: Ну, потому что есть такая вещь, если можно просто сказать, импринтинг, запечатление. Очень часто мы сильно хотим поступать совершенно по-другому, не так, как наши родители, но эта модель, она впитывается, она проникает в наш мозг очень глубоко, но при этом я хочу сказать, что есть надежда. Точно так же, как вы можете, если у вас там сломана рука, переучиться, научиться другой рукой писать, или если у вас переделали выключатель в доме, вы переучиваетесь автоматически нажимать в другом месте. Этим негативным шаблоном, который мы усвоили из родительской семьи, можно переучиться.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Что бы вы посоветовали взять от детства, что очень пригодится нам в жизни?
1: Я думаю, что из детства нужно взять все теплые моменты. Иногда, когда мы оглядываемся назад, мы иногда можем сфокусироваться только на том, что нам не додали, не доделали, и застрять на этом, жалеть себя. Поэтому ищите те теплые моменты, которые были в вашем детстве. И пусть эти теплые моменты будут той шкатулкой, которая поддерживает вас в жизни. Доставайте периодически эти моменты, эти воспоминания, теплые воспоминания, какие-то связанные с людьми, которые были рядом с вами. Тем, что они могли дать, не осуждая, не критикуя их, а вот собирая вот эти маленькие, не знаю, бусины, что ли, которые бусины воспоминаний. Иногда они по таким большим слоем пыли, забвения, но нужно актуализировать их, вспоминать. Это на самом деле те места в нашей памяти, которые делают нас сильнее. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы вспоминаем, что там, да, было тепло, принятие. Вот это тепло и принятие нужно держать внутри, вот оно будет греть в жизни.
0: Спасибо. Я смотрю, еще вопросы есть.
3: Да, когда мы выходим из семьи, и там в нас что-то вложили, это же не всегда положительное что-то. И оно идет с нами во взрослую жизнь. И, как вы говорили, уже бывают какие-то всплывают моменты. И вот я думаю, можно ли это исправить, если, например, это заниженная самооценка или что-то другое негативное. Можно ли это исправить самой или нужно обращаться за помощью к специалисту?
1: Я думаю, что

0: Что-то можно самой сделать, но если самому человеку сложно, конечно, есть смысл обратиться за помощью. И это не обязательно может быть психолог, это может быть какой-то друг, доверенное лицо, пастор, кому вы доверяете. Но самый мощный инструмент, все-таки вернусь, это люди Божьи, да, мы можем обратиться за помощью, это Слово Божие, но и Дух Божий. Иногда человек может слышать информацию и один раз, и два раза, и три раза, но она как будто ускальзывает от него. И потом наступает такой момент, когда уже нет рядом ни психолога, никого, и ты вдруг осознаешь: «О, так это же про меня». И вот этот волшебный момент не может культивировать ни психолог, ни кто-то другой. Это то, что Дух Святой дает, и ты начинаешь видеть себя. Он немножко прочищает наши очки духовные, да, и мы на себя смотрим не через туманные стекла и думаем: о, все классно. То есть на самом деле есть моменты, когда, ну, человек с помощью чтения книг каких-то развивающих может эти вещи, ну, читать, узнавать, но ориентироваться нужно на три все-таки канала. Да, Слово Божие плюс книги, да, какие-то по саморазвитию, люди Божии. А как я с людьми? Получается мне или не получается? И почему? И Дух Божий.
1: Нерелигиозный тогда что делать?
0: Ну, если этот человек нерелигиозный, тогда посмотрите, какой большой пласт у него уходит. И насколько обедненно тогда получается помощь, которую можно оказать этому человеку. Тогда нет ресурса такого, как Бог. Нет такого ресурса, как доверие Богу, и то, что Бог на тебя смотрит любящими глазами, даже если родители не смотрели на тебя так. И остается только саморазвитие. Но это тоже достаточно обедненно, потому что опять ты должен упираться на себя. Тогда не Бог опора, а ты упираешься на себя, а сам на себя тоже там сложно опираться, самооценка низкая. А на что там болото такое топкое? Поэтому, ну, на мой взгляд, такие люди тоже справляются как-то с жизненными трудностями, учатся брать на себя ответственность, но гораздо сложнее.
2: Давайте еще несколько вопросов зачитаем, у нас их, ну, их еще есть. Что делать, если я не чувствую себя готовой взрослеть? Например, я боюсь заводить детей, потому что понимаю, что сама еще ребенок.
0: Угу. Классный вопрос. У нас будет еще тема о страхах, о том, как принять решение. И вот, предваряя эту тему, я бы ответила так, что нужно посмотреть лицо своему страху, и нужно посмотреть, что именно там пугает. Иногда посмотреть в лицо своему страху – очень полезная вещь. То есть, когда ты сам себе задаешь вопрос: а что именно тебя там пугает? То есть, вот я бы порекомендовала подумать, поразмыслить, написать, может быть, какой-то список, что именно меня пугает. Почему я боюсь детей? То ли так со мной плохо обращались, то ли я чувствую, что я не смогу. То есть вот эти вещи нужно конкретизировать. Иногда страх, он такой, знаете, бесформенный, страшный, такой микроб. Да? А когда мы его поизучали, и мы понимаем, да, вот он вот так выглядит, мой страх, да, значит, тогда есть видение, куда двигаться. Отлично. Как работать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста.
3: Как преодолеть страхи во период самовозрастления?
0: Как преодолеть страхи? Хороший вопрос. Но нужно искать поддержку какую-то и среди людей, которые помогут сделать эти маленькие шаги. Нужно самому себе помогать, не быть к себе строгим, когда ты даже если начал делать шаги и сделал ошибку, не критиковать себя, не съедать себя за эти ошибки. Вот быть к себе как-то бережнее и обязательно за каждый шажок себя как-то хвалить тоже, да, что я это сделал, я достиг, я сделал шаг, осмотрелся, о, ничего, вроде получилось, двигаюсь дальше. На самом деле они страхи будут, но им нужно, с ними нужно работать. То есть они будут, они приходят к нам дозированно все равно, каждый день какие-то страхи. Они есть и у взрослых, у совсем взрослых, и у пожилых. Мы все напичканы страхом, но важно эти страхи как-то вот разобрать. Вот я сейчас чего боюсь? Поступления, ЕГЭ. А если я не сдам ЕГЭ, что случится в моей жизни? Это крах моей жизни? Это значит, что я совсем никчемный? Я больше ничего не умею, если я не ЕГЭ не сдам? Ну вот как-то нужно анализировать эти страхи. Не бойтесь с ними сталкиваться.

0: подтягиваться.
1: Да, еще вопрос есть, давайте.
2: А как больше доверять себе? То есть больше чувствовать...
0: Прислушиваться
2: к себе, чем смотреть на других людей, вот, как вы говорили, про нож.
0: Ну, это тоже как некая попытка выйти из зоны комфорта. Когда мы пробуем это, и сначала доверять себе мы можем пробовать с теми людьми, которые не очень агрессивные, не очень токсичные. С токсичными людьми сложно это делать. Ты скажешь, я не хочу, ну, где-то, я не знаю, в универе преподавателю, а ему вообще все равно, что ты там думаешь и чувствуешь. Но где-то с теми людьми, которые могут тебя услышать, нужно практиковать вот это доверие. Ну и, конечно, почаще себя спрашивать. Вот это доверие себе, оно связано с рефлексией, неким самоанализом, когда ты сидишь и думаешь, а я вот сейчас хочу это или нет? То есть для начала нужно хотя бы услышать, а что я хочу. И только потом второй шаг уже действовать, как я хочу. Для начала мы-то даже не слышим, как я хочу. Мы делаем, как все, как положено. И вот услышать, это нужно вот периодически задавать себе вопрос. И я помню, как я приходила на встречи, каждый раз меня спрашивали, а что ты сейчас чувствуешь? И я думала, да сколько можно один и тот же банальный вопрос? Да нормально я себя чувствую. Но на самом деле за нормально много оттенков. И поэтому, когда каждый раз в течение дня вы себе анализируете, думаете, а что сейчас происходит со мной? Я вот сейчас завелся, а что сейчас со мной? Я завелся, потому что вот из-за этой ситуации, или на самом деле я перегружен, устал, не выспался. Вот это и есть прислушивание к себе.
1: Отлично, спасибо. Там еще были вопросы у кого-то. Ага.
3: Я хотела бы узнать ваше мнение насчет, каких стратегий можно придерживаться в общении с людьми, уже взрослыми, состоявшимися людьми, но по характеру незрелыми. Особенно, когда с ними приходится продолжать общаться по профессиональной сфере или в какой-то общественной организации, и ты не можешь просто этого общения избежать. Как лучше строить разговор и как вообще находить общие какие-то моменты, когда другой человек начинает вести себя незрело и по-детски и использует какие-то такие очень...
0: Манипуляции.
3: Да, что-то вроде молчания, игнорирования, что-то очень показное. И как бы это очень видно, что это несерьезно.
0: Классный вопрос, спасибо большое. На самом деле... Такие люди могут в нас включать либо раздражение очень сильное, либо желание вообще прервать всякое общение. И еще есть самый, на мой взгляд, опасный вариант, это когда такие люди нас включают маму. И мы начинаем что-то за них доделывать, что-то за них решать. К примеру, моя коллега звонит мне и говорит, вот я там, вот он меня не слышит, вот он меня не понимает. И я говорю... Ты ему звонила? Да нет, он меня никогда не слышит. Он мне... И вот этот человек пытается во мне включить вот эту маму, которая, то есть человек взрослый, да, это женщина, она меня старше. Она пытается включить во мне маму, которая пойдет и с тем человеком порешает, все поставит, решит на место, все сделает. Вот эти вещи, ну, нужно в себе опять отслеживать и не выполнять за человека эту работу на работе или еще где-то, потому что мы тем самым оказываем медвежью услугу, мы мешаем ему расти. Мы над ним раскрываем зонт, чтобы дождь не лил, не промочил его, и мы ему мешаем расти. Я думаю, что в общении с незрелым человеком нужно оставаться вот на позиции, наверное, слышали, у Эрика Берна есть, да, родитель, ребенок и взрослый. Вот оставаться на позиции взрослого. Он с позиции ребенка пытается вас включить родителя, что ты сейчас все порешаешь, все сделаешь. Но важно оставаться на вот этой позиции взрослого. Только тогда есть шансы, что он потихонечку дорастет вот в вашем присутствии и принятии.
1: Но это то же самое, что касается, наверное, отношений, потому что есть подобный вопрос. Мой молодой человек очень инфантильный. Как грамотно ему намекнуть, что пора бы уже повзрослеть?
0: Да, бесполезно намекать. Можно даже тонко и толсто, и напрямую говорить. А знание не меняет человека. Угу. Вот то, что я сейчас рассказала, оно не изменило вас. Вы просто что-то об этом услышали. Но тем не менее, когда вы столкнетесь с ситуацией выбора, ответственности или еще чего-то, вот тогда и начнется какая-то работа. Либо вы пойдете в эту ситуацию и что-то в себе будете менять.

0: Либо вы плотно закроете шторки, ставни, и вы просто даже не пойдете в эту сторону. Поэтому, ну, если это верующие люди, я предлагаю молиться за этого человека, говорить о том, чтобы он обращался за помощью, что ему нужна помощь, да, ему нужно, чтобы кто-то подсказал, как ему расти. Может быть, и в его окружении создать общение с такими людьми, которые зрелые, на кого бы он мог ориентироваться. Но в гендерных отношениях, когда парень, девушка, mm-hmm. это бесполезный вариант что-то пытаться изменить. Вы не измените другого человека. Вы включите кнут, вы включите пряник, что угодно, все эти методы, но вы не измените человека. Вы измените внешнее поведение, но вы не измените вот те установки, о которых я говорила.
1: Спасибо. Вот во время программы вы так сказали, что было бы хорошо иметь поддержку от человека, и было бы хорошо, чтобы человек был, как вы сказали, фразу «человек Божий».
0: Угу.
1: Что вы имели в виду? Вопрос, который пришел. Как вообще понять, что этот человек, вот он Божий в данном случае?
0: Ну, для меня человек Божий – это тот, который ориентируется со Словом Божьим, живет по Слову Божьему, у которого... знаете, искренние отношения с Богом. Я думаю, что вы где-то чувствуете, когда оно искренне, который не держится за форму только так или только вот так, а который думает, который ищет, который не боится открыть Богу, когда у него есть провалы, и он это приносит молитве Богу, не лицемерит ни перед Богом, ни перед людьми. Вот мне кажется, человек Божий – это тот, который позволяет Богу в себе действовать.
1: Отлично. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.

Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Однажды Иисус Христос рассказал притчу о талантах. Что означает эта притча? И действительно ли Бог дает каждому из нас какие-то таланты и чего Он от нас ожидает? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада видеть вас в нашей
1: Спасибо.
0: Студии. Итак, притча Иисуса Христа о талантах. Иисус Христос вообще рассказывал своим слушателям немало притч. И вот одна из них – это притча о талантах. Скажите, вот кому и при каких обстоятельствах она была рассказана?
1: Да, мы как-то в одной передаче уже затрагивали тему другой притчи из этой же главы, 25 главы Матфея. Мы тогда тоже говорили, что это продолжение того ответа Иисуса Христа, который Он дает на вопрос учеников, когда будет Его пришествие и какие признаки всех этих событий. И в 24 главе Матфея Иисус рассказывает о признаках. Заканчивая 24 главу Матфея после всех этих признаков предостережением, что «бодрствуйте и молитесь, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». То есть это будет все равно неожиданно. И потом он переходит, ну, тогда не было деления на главы, как сейчас, да, переходит к следующим притчам, мы скажем, к 25 главе Матфея, где располагаются три притчи, отвечающие на вопрос, какими нам нужно быть в канун пришествия Иисуса Христа. То есть очень многие люди сегодня тоже повторяют, ну, ошибку, не ошибку, но как бы то, что делали ученики, они тоже хотят знать, когда будет второе пришествие. Иисус показывает, все равно оно будет неожиданно. И Он говорит, гораздо важнее вопрос, каким нужно быть в преддверии второго пришествия. Поэтому вот эта притча, притча о талантах, она тоже отвечает на этот вопрос, какими мы должны быть перед пришествием Иисуса Христа.
0: Угу. Ну вот, как бы в нашем представлении, талант – это какая-то суперспособность. Вот кто-то талантливо поет, кто-то такой талантливый, ну, руками может делать, прям руки золотые, кто-то актер талантливый, кто-то талантливый врач. Да, то есть мы под талантами подразумеваем какие-то вот сверхспособности. Угу. То ли подразумевал под талантами Христос?
1: Угу.
0: Вот почему вот это названо талантами, то, о чем здесь идет речь.
1: Я бы предложил нам прочитать притчу,
0: да,
1: и давайте мы поразмышляем. Итак, 25 глава Матфея, с 14 текста мы читаем. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех, требует у них отчета. Подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». Вот другие 5 талантов, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб, ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышать дослышит. Ну вот перед нами текст этой притчи. Заканчивается, как мы заметили, вот этим важным призывом. Между прочим, где встречаются вот эти слова Господа, кто имеет уши да слышит, слышать да слышит, это всегда как бы подчеркивание важности этой вести. В чем же ее важность? Что нам важно увидеть в вопросе о том, какими мы должны быть в преддверии и в ожидании второго пришествия Иисуса Христа? Прежде всего, из притчи мы видим, что нет человека, не одаренного талантами. Ну, нет. То есть вот здесь три категории, скажем, действующих персонажей, кому доверены таланты. Все они талантливые. Ну, одаренные таланты.
0: У кого-то больше, да. У кого-то меньше.
1: Да, и причем здесь вот очень такой интересный был момент, где он говорит в 15 тексте: «каждому по его силе». 15 стих говорит нам, что он раздал каждому таланты по его силе и тотчас отправился. То есть господин хорошо знает, какие способности, скажем так, расположенность, какая сила. И то, что он дает правильно. То есть он дает именно то, что нужно. И так, как нужно. И столько, сколько нужно.
0: Он знает возможности,
1: возможности
0: каждого. Кому 10, кому 1.
1: Да. То, что сможет сделать, он все знает. И вот смотрите, получается, по этой притче даже не столько важно, сколько талантов. Важно другое, что ты с этим сделал. То есть иногда вот люди, знаете, они просто зацикливаются на вот этой мысли, почему я не такой талантливый, почему у меня нет того, почему я не могу петь, почему я не могу проповедовать, почему я не могу там искусством каким-то заниматься, почему я вот такой бездарный. Но по притче, получается, мы этим огорчаем Господа. Потому что мы как бы хотим сказать перед лицом Божьим, что вот, а меня ты ничем не наделил. А я вот такой, что вот ничего у меня нету, да. Вы помните, когда Моисей спорил с Богом, мы тоже как-то с вами в одной из передач касались этого момента, да, и он не хотел идти в Египет. И он думал, что у него недостаточно талантов. Он думал, что он косноязычный, потому что так и есть, у него дефект речи. И вообще он под следствие может попасть в Египте, потому что он убежал оттуда за убийство человека. То есть все не подходит, все не то, все не про него. И помните, что ему Господь говорит? Что у тебя в руке твоей? Он просто спрашивает: Моисей, ты считаешь, что ты вообще непригоден, не способен, речи у тебя нет никакой, того другого нет, ты не можешь. А ну-ка, что у тебя в руке твоей? И Моисей посмотрел, посох. Палка сухая, деревянная, простая палка, погонял овец. А, палка, да? Ну, хорошо, брось ее. И вы помните, он бросает палку, палка превращается в змея. Ого, это уже не просто палки. И вы знаете, у меня даже была вот в свое время такая идея приготовить проповедь на тему «Жезл Моисея». И когда я впервые оказался на вершине горы Нева, то есть исторически считается, что это та вершина, с которой Бог показал Моисею обетованную землю, то вы, если помните и были там, то вы, конечно, помните, что там что изображено?
0: Там медные змеи,
1: да, на шесте. И там рядом тоже изображение посоха. То есть Моисей прошел весь этот путь с этой палкой. И когда вы посмотрите, что делала эта палка в руках Моисея, когда он ударял по скале, когда он разверзлись волны моря, и они прошли по суше,

0: посуху, да, как по суше. То есть мы видим, что вот это тоже назидательная история, что вот она палка, ну что-то, куда ты меня отправляешь с этой палкой? Ах, это палка, да? Посмотри, как она у тебя будет работать. Посмотри, что ты с ней сможешь сделать. То есть много назидательных примеров в Священном Писании, где Господь говорит, не пренебрегай тем, что у тебя есть. Не пренебрегай. Вместо того, чтобы думать, много ли, мало ли, да, ты просто бери то, что у тебя есть, и начинай употреблять. И вот я хотел бы прочитать еще одни слова из Священного Писания. Книга Иеремии, 15 глава, стих 19. Там Господь говорит, «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним». Извлечешь драгоценное из чего?
1: Из ничтожного.
0: Из ничтожного.
1: То есть, из чего вообще нет.
0: Да, да, вот Господь ничего, говорит, да. А ты вот возьми извлеки. Ты вот возьми то, что тебе кажется таким ничтожным, извлеки. И вот здесь еще важно нам заметить по этой притче такую деталь. На самом деле Господь не обидел этого последнего, третьего раба, не обидел.
1: Которому один талант.
0: Которому один. Он дал ему очень много. Потому что, ну, как бы исследователи считают, что по минимальным меркам, ну, там, вавилонской, как бы вот, меры исчисления, греческие, ну, по самым минимальным. Вот это означало один талант где-то от 20 и выше килограмм серебра. Представляете?
1: То есть талант – это мера серебра.
0: Мера веса, да.
1: Мера веса серебра.
0: Или же 15 килограмм золота. Ну, вы представляете, да. Это исследователи вот, ну, смотрят, и ну, похоже, что так. Что этим говорит Господин? Он говорит, это на самом деле очень много. То есть я даже когда даю один талант, на самом деле это очень много. И оно должно еще приумножиться. Оно еще должно расти.
1: То есть была задача каждому рабу поставлена приумножить, так? Не просто сохранить где-то в сейфе это хранить, да? А приумножить. Вот первые два-то приумножили,
0: но вообще,
1: а третий нет.
0: Да, по притче мы прямо не видим такого, знаете, значения, что он им прямо пригрозил, сказал, ну-ка давайте, давайте вот, чтобы вложили там в банк какое-то дело, виноградники.
1: Ну, да,
0: ну
1: да.
0: Как бы он дает и дает, да? То есть, ну, наверное, мы можем сказать, вот основываясь на буквальном тексте, мы, наверное, можем сказать, что вот эти два раба, они очень любили своего господина. И они хотели что-то сделать для него приятное. То есть, ну, естественно, самый простой был выход, это поступок третьего раба. Закопал, засыпал, земелькой прикрыл, ходишь, проверяешь, никто там не раскопал. Живешь в свое удовольствие. Что тебе мучиться, как говорят, горбатиться там на кого-то, зачем это все? Живи, как жил, зачем, что, какой господин? Ты ему отдашь то, что тебе было дано. И знаете, вот иногда так к этому, к жизни относятся люди. А вот Бог мне дал такую жизнь. Ну вот, вот я такой. Вот принимайте. И вот он придет, а что мне ему? Вот я такой. Вот он не дал мне ни красоты, ни ума не дал, ни хорошей жены или мужа не дал, ни денег. Вот я такой. Вот эта притча говорит, неправильный подход. Не закапывай свою жизнь. Не пытайся просто вот, ну как бы наблюдать, что вот это все, что у тебя есть. Начинай что-то делать с Божьей помощью. Приумножай. Чтобы оно приумножалось, чтобы оно росло. И вот в этой связи, вот я как пастор могу целый ряд примеров вспомнить. Ну, один из них, первая церковь, где я только начинал служение, это в городе Москве было. И я помню, у нас была одна сестричка, она такая скромная была, одинокая. И вот она работала где-то на заводе. И, знаете, вот ее не видно, не слышно. И она вот всегда придет, на задней скамеечке сядет. Мне подружка была, и вот они сидят, ну и вот, ну просто вот подсидит, улыбается, скромно уходит. И вот прошло где-то, наверное, года полтора. Ну просто вот такой молчаливый член церкви. Вот приходит, послушал, улыбается, уходит. Все. Ну, с одной стороны, как бы пастору хорошо. Нет проблем, уже хорошо, да? Но мы, я помню,

0: у нас появился человек в церкви, который... У нас не было хорошо организованного музыкального служения, это новая община, она только вот становится в своем служении, становление идет. И один человек пришел, говорит, давайте создадим хор. Иван Ильич, давайте. Я говорю, мы вас только и ждали. Ну вот не было кто... Давайте. И мы стали, вот, ну знаете, создавать из чего есть. Ну так и есть. Кто как мог петь, пели. Все, но люди откликнулись, пошли вот с теми талантами, которые были. И хор там начал как бы пытаться петь, у них репетиции. И он подходит к этой сестричке и говорит, ну, называет ее по имени и говорит, пойдем, пойдем, попробуй, ну, вот надо, послушайте. Она говорит, что вы, братец, что ты? Мне медведь два уха, наступил на два уха, топтал, и там ничего не понимаю, не слышу, вообще петь не умею. Он говорит, ну попробуй, ну что ты там сидишь, давай, попробуй. Не-не. И вот знаете, несколько раз она отказывалась. Ну вот такой этот был брат, что он такой был очень конкретный, настойчивый, говорит, какие-то слова нашел, и говорит, нет, давай, вот давай, просто пуши, ходить, тренироваться, будем молиться, петь во славу Божию, подумай, во славу Божию ты будешь петь. Не какие-то частушки, не какие-то гимны там каких-то светских значений. Ты во славу Божию. Вот как-то он, знаете, достиг ее. Ну ладно, кое-как она пошла. Вы знаете, вот сокращаю рассказ. Когда я уезжал из той церкви, меня переводили в другой город, в другую общину. Она была главным солистом хора. Хор развился. К нам пришли в общину люди, очень способные, с музыкальным образованием, которые могли солировать, петь, играть. На начальной стадии ничего этого у нас не было. Но она по-прежнему была лидирующим солистом. Мы вдруг вот с удивлением увидели, как Господь развил этот талант. Какой голос красивый он дал. Такое было ощущение, что она еще до рождения уже умела петь. Вот знаете, просто так, ну, я вот не могу, я лучше не пробовать, да. Хотя надо, притча говорит, нужно пробовать, да. А вот она так красиво могла управлять голосом. Вот, ну, просто все были восхищены. Я так, знаете, сидел, слушал и думал, а если бы эта сестра осталась на последней скамеечке? Так и осталась. Вот что бы было? И вот притча говорит, не сиди на последней скамеечке, не просто повторяй эту пословицу, моя хата с краю, я никого не знаю, не трогайте, ничего. Начни что-то делать. Для чего? Ради чего? С какой целью?
1: Да.
0: Для своего господина. Вот это очень важная деталь.
1: То есть получается, что служение в церкви это служение прежде всего для своего господина, для Бога. Ведь некоторые люди думают, ну что вот я в церкви? В церкви вообще какие-то странные люди, и пастор особо мне не нравится, и вот эти приставучие там сестры, и пресвитер-то у нас не такой, и я Бога люблю. Я просто буду приходить на субботнее богослужение, сидеть и уходить. А получается, что, ну, невзирая на то, кто тебя в церкви окружает, это же твои братья и сестры все-таки, какие бы они ни были, берешь какое-то служение по силам и все-таки выполняешь. То есть к этому Бог призывает.
0: Да, вы знаете, вот я вообще пришел к выводу с Божьей помощью, как я считаю, что самая успешная церковь – это та церковь, где у каждого есть служение. Да, это могут быть простые люди, не такие одаренные, как где-то, да. Но когда ты приходишь в церковь, и ты видишь, что каждый занят каким-то служением. Кто-то встречает, кто-то провожает, кто-то что-то раздает, кто-то что-то объявляет, кто-то молится, кто-то рассказывает стихотворение, да. Кто-то сидит на молитвенном кружке, на молитвенном часе, берет записочки, за кого нужно молиться. Кто-то идет после служения посещать кого-то, приходить на дом, кому там трудно, одиноко, все. Вот ты смотришь на эту церковь, и ты понимаешь, что в этой церкви все заняты каким-то служением. И вот из того, что я наблюдал, из моей пастырской практики, я могу сказать, что такие церкви растут. То есть происходит то, что происходит в этой притче. Приумножаются не только таланты, приумножается достояние господина, а это его народ, это его церковь, и это все растет. Это все растет для славы Божьей. И мы с вами уже заметили, что вот эти вот слуги, они же как? Они, ну, во-первых, целый там у нас, знаете, спектр вариантов может, мог бы быть, как они могли поступить. Ну, они могли...

0: либо что-то заработать и сказать, ну, он же все равно далеко. Ну, вот ладно, я 5 приобрел, но я отдам 2. 3? Ну, простите, я заработал, 3 я заработал. Это мой труд, это мои мозоли, это мой риск, я рисковал. Рисковал головой, сумма большая, я вложил. Ну, неужели я не могу, да? Вот мы у этих двух даже не видим тени какого-то, знаете, такого мысли о себе, какого-то эгоистичного начала. Или что они, ну вот, господин, ну да, ты же видишь, ну, может, ты меня поощришь, может, как-то отметишь, я старался, да, ты видишь. Ничего. Притча говорит, не, они просто, для них было радостно, что они смогли послужить, что они могли вот это сделать, что они могли вложить для дела Божьего что-то, какие-то силы, средства. И вот я хочу сказать, вот замечал много раз, когда человек что-то искренне делает для Бога, вот как та бедная вдова, помните, Христос сидел, наблюдал, там люди, написано, многие, богатые, клали много. То есть, а тогда как жертвовали люди? Такие, говорят, были при храме медные трубы, такие раструбы, которые сходились к сокровищнице, к ящикам. И люди подходили, и они бросали деньги, деньги были железные, в эти медные трубы. И когда вот было много денег, такой шум, все зашумело, все оглянулись. Человек много пожертвовал, знаете, и обычно эти люди, они так издалека бросали со звоном, со звуком, что вот это слышно, все оборачиваются, много пожертвовал. И представляете, там украдкой подошла, тынь, что-то бросила, а Христос услышал, Христос увидел, и он заметил, он сказал, на самом деле вот эта бедная вдова, она положила больше всех. Почему? Те, он говорит, клали от избытка своего, от богатства своего, а она от скудости своей положила все пропитание свое. То есть вот все, что было, вот больше нет, она положила. Вот так и вот с этими талантами. Они ничего не оставили для себя. Ну, то есть как бы они все вложили, вложили для славы Господина, вложили для Его дела. И я вот замечаю, я как бы уже говорил, что люди, которые пусть не такие талантливо одаренные, но искренне служат, делают, что могут. Бог их очень обильно благословляет.
1: Да, и регулярно выполняют свои обязанности. Иван Ильич, все-таки здесь написано, например, 21 текст. «Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». То есть это поощрение, повышение, на повышение пойдешь, да? И дальше войди в радость господина твоего. Да. То есть это и есть поощрение.
0: Да, можем так сказать. Но давайте не забывать контекст, о котором мы сказали в самом начале. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. И когда мы помещаем снова эту притчу, все эти высказывания в этот контекст, то мы можем представить, Господь как бы говорит, талант, который тебе доверил, это твоя жизнь. Вот твоя жизнь на земле. Я ожидаю, что ты не просто ее, ну, как бы, знаете, проживешь, прожгешь, да, как-то вот изживешь свою жизнь. Все, придешь к тому, что она закончилась. Я не этого ожидаю от тебя. Я ожидаю, чтобы ты взял вот такую жизнь, такую, какая она у тебя есть, и попытался вложить в мое дело. Что это значит? Дело Господина – это дело прославления Отца Небесного. Это добрые дела, о которых Он говорит, дабы люди видели, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего, чтобы ты вложил. И тогда, когда вот этот человек старается, делает, Бог говорит, в малом ты был верен, всего лишь в этой земной жизни, я тебя над многим поставлю. Я тебя возьму в свое царствие. Да. Я тебе дам многое, потому что вот на этой земле иногда все срабатывает не по притче. То есть бывает так, что, знаете, я вот сейчас слушаю такую книгу, она мне так нравится, аудиокнигу христианского писателя «Радость потерянной жизни». Написал ее человек, который 5 раз сидел в тюрьме за Слово Божие, который умер в тюрьме 5 раз, уже в возрасте 62, по-моему, лет. Можно сказать, вся его жизнь пошла не туда. Ну, то есть, как вот, ну, дети, жена, все, он умер, в 60 лет он умер, да. Таких примеров очень много. Апостолы были обезглавлены, пронзены копьем, распяты, да, были апостолы. Христос, его жизнь, куда она пошла? Она как бы, какое приумножение? Но вот именно в контексте вечности,

0: вечности, мы видим, что эта притча, она имеет значение в контексте вечности. Ты так жил, ты свою жизнь посвятил этому. Угу. Я тебя поставлю над многим, говорит Господь. И вот здесь, видите, мне кажется, еще нам важно помнить, что притча заканчивается тем, что как бы не очень справедливо некоторые скажут.
1: Да, вот я как раз скажут, сейчас да? про конец думаю. Да. Вы имеете в виду, что сказал господин, что негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, да?
0: Ну, и даже 29-й текст, смотрите. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет». Угу. То есть... Но тут показан как бы закон, как я понимаю. Какой закон? Если ты не употребляешь что-то для славы Божьей в своей жизни, на что угодно употребляешь, но не для славы Божьей, это все отнимется. То есть все эти таланты, все в перспективе вечности, оно все сгорит. Все, а будет отдано все тому, кто имеет и приумножает. И потом как раз идет 30 стих, который вы тоже вспомнили. «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
1: Кажется, это жестоко очень.
0: Почему так? Да, почему? Да. Потому что, смотрите, мы смотрим на ответ чуть выше этого раба в 24 стихе. «Подошел и, получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Чем отличается отношение господина этого раба от тех остальных? Чем оно отличается?
1: Ну, те двое первые, они уважительно себя ведут, они трудятся на господина, приумножили. Он ведь им верил, как написано, он им поручил имение свое, они как управленцы, они не обвиняют.
0: Да, вы знаете, вот,
1: да, господин.
0: Вот эта притча показывает, что проблема была не в талантах, проблема была во взаимоотношениях со своим господином. То, что помешало ему также быть в череде тех рабов, он бы тоже ему сказал. И даже если бы он там пол таланта только заработал на этот талант, да, он бы все равно его похвалил. Мы видим, что проблема по этой притче у третьего раба в том, что у него нет добрых отношений с господином. И когда ты живешь в своей жизни, и вот у тебя нет добрых отношений с твоим Отцом Небесным, когда ты не ценишь то, что делает Господь в твоей жизни, вот оно тем и закончится. То есть ты в итоге, ты вот эту жизнь закопал, ты просто ничего не приумножил, и ты в итоге прошел мимо самого главного. Но вы сказали жестоко. Насколько, ну, жестоко это или нет? А вы знаете, кто-то сказал так однажды: будет очень жестоко вечность допустить людей, которые не любят Бога и мучаются в этом всю вечность. Как им жить? У них нет отношений. У них нет этих добрых отношений с Господином.
1: Но если здесь, конечно, иллюстрируется конец этого мира, так скажем, когда действительно праведников Бог возьмет с собой, а грешники, ну, вечной смерти достойны, да, они как бы получат вечную смерть, то, в принципе, тогда понятно, если здесь имеется в виду, что этот раб был признан, ну, таким недостойным вечности, так скажем.
0: Ну, она ему не нужна, понимаете? То есть вот все это, притча показывает, этому рабу все это уже ничего не нужно. Я бы хотел в конце, если можно, вспомнить рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, по-моему, называется этот рассказ «Живые мощи». И там описывается история, как они с другом во время охоты набрели на какую-то избушку. Там лежала, умирала женщина, которая была похожа на живые мощи. То есть она вся уже высохла, она умирает, все, какая-то болезнь ее иссушила. Она не может встать. И вот они, дождь их загнал в эту избушку, и они увидели, и вот, как я помню из этого рассказа, какими они вышли из этой избушки, какими они пришли, какими они вышли. Потому что, когда они вынуждены были общаться с этой женщиной, они услышали столько хвалы в адрес Бога, столько благодарности, столько того, как она ценит, что Бог сделал в ее жизни, делает и в этом дне. Она иссыхает, она уже все, дыхание скоро уйдет из нее, она не может пошевелиться, у нее, казалось бы, ничего нет. Но у нее есть уста, которые славят Господа. Очень назидательный рассказ, который показывает, что, будучи нищим, этот человек был намного богаче тех, которые пришли к нему. И в завершение я хотел бы прочитать два текста, если можно. Да? В первом послании Коринфской церкви, в 10 главе, в 31 тексте Господь говорит: «Итак, еди

0: едите ли, пьете ли, иное что делаете? Все делаете как?
1: Во славу Божию.
0: Знаете, вот я в своей жизни замечал, вот ты начинаешь что-то делать, поставь цель, чтобы с Божьей помощью это было для Его славы. Не для того, чтобы тебя заметили, не для того, чтобы ты успешным. Вот поставь цель, встань на колени, помолись. Господи, помоги вот это скромное или большое, или какое угодно дело, но с Твоей помощью сделать так, чтобы оно прославило тебя. И вот хочу еще последний, наверное, текст, который зачитаю. Иоанна 17, глава, стих 4. Это первосвященческая молитва Сына Божьего к Отцу. Он как бы отчитывается в этой молитве о том, что он смог сделать на этой земле перед Голгофой. И смотрите в 4 тексте, как он говорит. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Вот оно дело, которое Господь поручил каждому из нас с теми талантами, которые у нас есть. Употребить их так, чтобы имя Господа было прославлено.
1: Да. Большое спасибо, Иван Ильич, за программу, за участие в программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Угу. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
1: Угу.
0: Да, агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
1: Да, которую... на ту милость Аллаха, да. которую он должен оказать.
0: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк. Но почему-то сегодня в современном исламе его роль, его место, оно не столь велико, не столь высоко.
1: Угу.
0: Почему?
1: Да, есть два величайших пророка. Один пророк Мухаммед, саля алейху, алейху вассалам. И второй Иса Масих, алейхи ассалам. Эти два величайших пророка, они вот на самом деле стоят в исламском мире. И есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество. Но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Исе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется Иса Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
0: Что то есть, это, кстати, признак часа?
1: Признак часа – это значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется,

0: вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
0: Да, получается? Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса

0: Исаия, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Исаия опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит. Здесь мы читаем в 19-м тексте, то есть легко запомнить, сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит: «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
0: ангел Гавриил. Да, ангел Гавриил, да. Та же самая история фактически, так же вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит: веди нас прямым путем. Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству. Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах причист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит: вот это было в тебе от шайтана. То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близкая к пророку Иеремии, когда говорит: возьму у вас сердце каменное и дам сердце плотяное. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
1: Ну, а чистым уже сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
0: Да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исы не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин «субхана», это значит «причист». То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
0: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
0: Да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень чистый. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой. Да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что это лишний род, и там много других проблем возникало с этим, сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
1: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
0: Да.
1: Глиняную птицу оживить.
0: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытия, когда вылетел из глины.
1: Это творческая функция фактически, он творец.
0: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Исаак, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное,

0: прищур что-то, то есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Иса сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину он и сам признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
1: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
0: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
1: То есть это истинная вера, можно
0: сказать. Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит: веди нас прямым путем. Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути. Есть несколько текстов, которые хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь — это Писание. Первое всего, отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это вторая сура, 53-й аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в пятой суре, в трапезе, говорится так: «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
1: То есть фактически все было ниспослано от того же Бога.
0: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют.
1: Таурат, Инжил,
0: да,
1: Евангелие.
0: Да,
1: то есть и Ветхий, и Новый Завет
0: направляет на прямой путь,
1: Богом
0: точно так же. То есть, смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают вот там прямой путь. Это два указательных знака в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, данное на арабском языке, а именно Библия. Это священное писание, дано на еврейском и на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом.
0: Да, да, да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывают, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг — это вера. Именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин, он всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути — это поклонение. Тот же Иса говорит: «Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу — это прямой путь, но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути. Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты, сказано: «Он — признак часа, и не сомневайтесь в этом», то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
1: и повиновение
0: Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично,
0: да, да.
1: А повиновение ему — это значит исполнение его заповедей, записанных
0: в
1: Евангелии.
0: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают
1: подлинность
0: текста Писания.
1: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам.

0: вдруг взять и начать читать Евангелие.
1: Да, но это барьер, заложенный вот этими многовековыми, может быть, предрассудками, когда тебя всегда говорили...
0: Противоборством.
1: Да, неправильно, это она изменена, она искажена. Ну, сегодня люди науки, а ислам очень любит науку, и вот сегодня научные мужи, они говорят, нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, Он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
0: Так мало того, Он призывает читать.
1: Да, поэтому надо отважиться просто верить. Отважиться верить в то, что принес Исаия, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути хотелось бы уже ближе к заканчиванию, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Исаия, о чем мы и говорили.
0: Итак, возвращение имеет в виду второе пришествие?
1: Да, второе пришествие, что Исаия вернется, здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы, то есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед, или говорили первые 5 праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инджиле, в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля, то есть Антихриста. Угу. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение».
0: Это в Коране сказано, что спустится с неба
1: Иса и убьет
0: Марии
1: Даджаля.
0: И убьет Антихриста.
1: Да, то есть будет вот это противоборство.
0: Так это фактически послание новозаветное, апостольское.
1: Да, да,
0: то же самое.
1: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава. Она заявляет просто об этом. И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке это еще и некоторый пророческий такой возраст.
0: Символический.
1: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает, ну, своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, ну, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, ну, число полноты, скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой. Будет исполнена невиданным достатком жизнь, и не будет стремления к богатству». А вот дальше еще интересней. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог взымавшийся с немусульман, к баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята, между людьми не останется ни вражды, ни злобы, у скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
0: Это из какого источника вы прочли сейчас?
1: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, вот, и некоторые другие.
0: Ну, а ссылку конкретную можно, прямо вот, индекс на эти тексты?
1: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
0: То есть, чтобы наши телезрители, если вдруг у них возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
1: Да, однозначно.
0: Ветхозаветного.
1: Малое дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет смеять, играть над дорогой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
0: И он, именно он придет, и он установит новое царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу, но будет стоять вечно. Если говорить словами книги пророка Даниила, что, в принципе, полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном

0: существуют вот такие параллели. Да. Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но перескоран, да, но пересказанным уже
1: на понятном языке
0: для арабов. Да?
1: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно достичь вот этого единства. Чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга, как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
0: Слава Богу, в нашей стране это не так.
1: Да,
0: в нашей стране
1: Богу.
0: Христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей традиционных России, протестантских, католических, и мусульманские. Лидеры, да, присутствуют. Поэтому Россия как раз и является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
1: Да, да, оно однозначно усилится. И мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Неус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит, я сначала хочу услышать их учение, чему они учат. И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит, разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. Угу. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать.
0: При
1: можно
0: этом сохраняя
1: делать.
0: Свои традиции,
1: да,
0: при этом
1: да,
0: сохраняя свою
1: да,
0: самобытность. Не обязательно нужно переходить из одной религии в другую, но понимать, что очень много общего.
1: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженные миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Смотрите программу «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
1: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Чудо, которое сотворил Иса или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
1: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и

0: Изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Валерий Татаркин. Валерий, мы вас приветствуем, очень рады этой встрече. Валерий – главный редактор одной из газет в Тюмени, также информационного портала. Валерий – юрист, инженер-энергетик, и то, что для нас особенно интересно, он автор христианских книг и публикаций. Также у нас в гостях сегодня вы, дорогие наши зрители. Мы очень рады вновь приветствовать вас на нашей передаче. Валерий, вы на телекомпании «Три ангела» уже не новичок. Мы вас пригласили для того, чтобы вы у нас записали несколько программ в цикле «Открытая книга». Эти программы уже записаны. Да, сколько вы программ записали?
1: 15 программ.
0: 15 программ. Вот какие особенно темы для вас были важны вот в рамках этих передач, которые вы записали?
1: Ну, сложно выделять какие-то из них. Мне кажется, когда мы и готовились к этим программам, они все стали какие-то родные, темы близкие, и пытались искать темы, которые были бы интересны ну, большинству людей. Пытались, по крайней мере, не знаю, получилось у нас это или нет, но зрители, наверное, скажут потом.
0: Ну, все-таки хотя бы какие-то темы назовите, потому что, да, у нас действительно есть постоянная наша аудитория зрительская. Люди нам пишут, говорят, что они смотрят все наши передачи, они знают все новое, что появляется на телекомпании «Три ангела». Но некоторые могут быть и не в курсе. Хотя бы какие-то немножко темы назовите вот этих передач.
1: Мы говорили о разницах Ветхого и Нового Заветов. Наверное, очень это интересная тема, да. И сегодня не все, наверное, правильно понимают какие-то вот богословские. Они вроде и простые моменты, но их желательно простым языком рассказать, чтобы люди понимали, в чем вот есть сходство между этими двумя большими книгами, большими заветами, в чем разница. О важности закона Божьего для людей мы говорили, что нужно знать волю Божью в своей жизни, искать ее, исполнять. Ну, было много, на самом деле, тем, но эти, наверное, самые такие актуальные.
0: Очень интересно. Вот, вы знаете, когда мы задумывали этот цикл в гостях у телекомпании «Три ангела», мы именно сюда хотели приглашать тех людей, которые записываются в наших других циклах. В богословских, в социальных, в психологических, в разных. И нам хотелось вот именно на этих встречах, на этой передаче показать, что такое человек на самом деле. Просто ли это для него профессия? Просто ли это для него способ зарабатывания денег? Может быть, это дань моде, как вот сейчас, ну ведь вот модно говорить, что я верующий, или же это, ну вот что-то, это жизнь, это действительно какое-то глубокое внутреннее состояние, которое требует того, что, чтобы человек вот именно так самовыражался, чтобы он так помогал другим людям. Вот сегодня с Валерием мы будем знакомиться. Валерий, я так, глядя на вот ваш внешний вид, могу предположить, что вы из очень такой благополучной семьи, что вы, наверное, верующий не в первом поколении, что вас приучили вот к такому образу жизни с самого вашего детства. Права я или я ошибаюсь?
1: Лестно это слышать, но нет.
0: Это не так?
1: Это не так, да. То есть я из очень скромной семьи, рос, воспитывался с одной матерью, и до 25 лет практически был неверующим, если можно так сказать. Неверующим, конечно, какая-то, может быть, вера и была, какой-то высший разум. Вот поэтому я, наверное, и крестился первый раз лет 18, наверное, в православной церкви. Вот. А так нет.
0: Что вы были за человек? Вот я перечислила, все-таки у вас два высших образования, у вас такие хорошие профессии. Как вот складывалась ваша жизнь до 25 лет или до 18 лет? Я не знаю, когда ну вот, сформировались вы уже как человек.
1: Я думаю, 18 лет я, когда прошел обряд крещения в церкви православной, я еще не испытал обращения. Это, наверное, было... Может быть, дань моды, наверное, дань моде, или совместно.

0: Местно мой какое-то начало поиска Бога плюс дань моде, может быть, и что привело меня как раз вот в православный храм за крещением. Но жизнь, конечно, я свою так не менял в 25 лет, да и не собирался, ой, в 18 лет, соответственно, да и не собирался, наверное.
1: А если я могу задать такой вопрос, как вот я говорю, я в этих интервью никогда заранее человека не расспрашиваю. Я не знаю, что на самом деле. Все вопросы, которые я задаю в первый раз. А вам было ли что менять? То есть какова была ваша жизнь? Каковы были особенности вашей жизни?
0: Я не могу сказать, что я был плохим человеком совсем. Но объективно оценивая себя того и себя после обращения, каким я начал становиться после, наверное, все-таки есть разница. Я, по крайней мере, надеюсь. Вот. Но я и любил выпить, и любил шумные компании, гулянки и сквернословие, и вот все, что угодно, вот все, что как-то наполняет наш вот современный, наверное, мир, было мне не то, что не чуждо, это было частью моей жизни. Вот. Но после обращения, вот интересно, как-то это все потом стало от меня отходить.
1: Угу. После обращения, что вы имеете в виду под этим термином? Что такое обращение?
0: В моей жизни произошла большая беда. В 25 лет от меня ушла жена к другому мужчине, и для меня, я думаю, в то время жизнь практически прекратилась, по крайней мере, в том ключе, в котором она у меня была. То есть, и,
1: сколько лет вы с ней прожили?
0: 7 лет.
1: Дети были у вас?
0: Да, сыну в то время было 5 лет, и для него это тоже была, естественно, трагедия огромная.
1: Это был первоначально брак по любви?
0: Да, это был первый брак мирских парня и девушки по любви.
1: Сколько вы были знакомы друг с другом?
0: Мало перед браком. Какая-то вот любовь произошла, наверное, чуть не с первого взгляда, и то есть мы после знакомства довольно-таки быстро поженились, и у нас родился сын.
1: И, а 7 лет эти в браке, они как проходили?
0: Я считаю, что счастливо. Я считаю, что счастлива. И вот поэтому-то, наверное, и все мои воззрения и чаяния были на любимую супругу и на ребенка. И, конечно, даже не догадывался, что может жизнь вот так вот взять и резко измениться, кардинально измениться. И вот после этого момента как раз я и начал искать, наверное, по-настоящему Бога. Потому что если вот у меня ушло то, во что я верил, вот то надежная, да, та платформа жизненная, как семья, которая раз неожиданно и рухнула, то, конечно, хотелось что-то такого вечного, надежного, что уже точно не рухнет и точно меня снова не повернет в депрессию, вот в тот ужас, который я перенес, тот стресс. То есть я помню, что за месяц 8 килограмм первых потерял в весе, будучи и так не полным далеко человеком, в то время тем более.
1: А да. поиск опоры в каких направлениях шел? Он сразу же к религии или все-таки был поиск иной какой-то?
0: Нет, вот именно сразу в сторону Бога. Видимо, у меня все-таки было. Сейчас уже оцениваешь, когда себя того, конечно, сложно, раз это был практически другой человек, но тем не менее, раз я все-таки в 18 лет крестился, меня за уши туда никто не тянул. То есть у меня был какой-то интерес, то есть к высшему разуму. Я помню, читал и литературу, и, допустим, эзотерическую, и какую-то там околорелигиозную, там Новый Завет, я помню, ходили, раздавали, тоже что-то пытался заглядывать. Но это все было на уровне простого интереса, который довольно-таки поверхностный был. Но раз вот такая беда, такая трагедия и такая нужда в чем-то твердом, основательном у меня настала, я сразу с головой думаю, я пошел в том направлении, в направлении поиска Бога. И это путь, конечно, очень интересный, мне кажется, очень интересный путь.
1: А расскажите, пожалуйста, немножко, что такое, вот ведь я уверена, что многие люди проходят сейчас через что-то подобное. Кто-то, может быть, вот именно через такую трагедию личных отношений в семье. Кто-то, может быть, не знаю, там, потеря близкого человека, какая-то неожиданная перемена в жизни, такая несправедливая, непонятная. Поэтому я думаю, что то, что вы вот сейчас будете рассказывать, оно может очень многим оказаться интересным. Расскажите, что такое вдруг вот поиск Бога? Ну или не вдруг?
0: Наверное, не вдруг, а в чем-то и вдруг, да. То есть наша жизнь такая интересная, что какие-то вот такие переломные моменты, да, какие-то знаковые события в нашей жизни, они помогают нам, и к счастью, потом мы понимаем, что к счастью помогают нам познакомиться с Богом, и кто его найдет, и кто с ним познакомится ближе, наверное, уже не жалеют о том, что вот они пошли в сторону Бога.
1: Как вы
0: Было это интересно, да. То есть я помню, что сначала, конечно, я прошел православный храм.

0: что было известно, то, что было рядом, то, о чем говорили. То есть церковь не находилась недалеко от дома, но, конечно, хотелось посмотреть и ту, и другую церковь, то есть где красивее, где там, может быть, на разных батюшек посмотреть мне очень хотелось, поэтому я туда и сюда, то есть как бы искал, интересовался. Помню, хотел Библию купить. У меня это не получалось в православных храмах. Там везде были разные книжки, посвященные там святым, посвященные праздникам, постам. Но Библию никак не мог купить. И удивительно, что у меня сестра живет на первом этаже, жила на первом этаже и попала в такую компанию, связанную с наркотиками. И попала в тюрьму. Из-за наркотиков. И я как бы ее провожал, и у нее Библия лежит. Угу. То есть ей она не нужна. Куда она уходила, и она так спокойно мне ее отдает. Для меня это было шоком. И вообще в то время, вспоминая, я сейчас удивляюсь, как Бог стучал в мою дверь разными людьми с разных сторон. То есть помню, что постоянно ко мне в организацию то в одну, то в другую приходил один и тот же книгоноша. То есть я тогда сменил место работы, и один и тот же книгоноша, значит, приходит и заговаривает о Боге. То есть я как бы не помню, покупал, не покупал что-то у него. Но разговоры вот эти какие-то оставили во мне воспоминания. Опять же на работу пришла потом женщина. Тоже с Библией все помню, ходила с Библией. Мне интересно, я говорю, я тоже верующий. Она говорит, как замечательно. То есть потом, правда, когда мы с ней поближе познакомились, она мне показала, то есть закон Божий, показала заповеди его. Я сравнил эти заповеди с заповедями той церкви, которую посещаю, как бы немножко удивился разнице между тем, что я слышал там, и то, что я читаю здесь. И вот тут у меня уже началось такой более серьезный, наверное, поиск Бога и истины. И во мне вот такая борьба шла, ну, наверное, несколько лет. Борьба, я так в кавычках, конечно, говорю, но вот это вот поиск истины, поиск истинного Бога, поиск его учения. А все это время, пока во мне шла борьба, я, как теперь уже вижу, менялся как-то изнутри. То есть, если раньше я любил сквернословить, то есть для меня рассказать пошлый анекдот и уйти, вернее, не рассказав пошлый анекдот из компании, это не я. То есть я был душой некоторых компаний из-за знания большого количества как раз пошлых анекдотических историй или песенок там под гитару. И тут я смотрю, я не могу как бы... как сказать это сейчас, выразиться нецензурно, когда сейчас говорят, просто не могу.
1: А вот это вот очень интересно. Действительно, многие говорят о том, что вот именно такое состояние, что ли, внутреннее, когда вот брань, оно естественное, оно для вас перестало быть естественным?
0: Вот именно, что какие-то вещи, которые раньше для меня были естественными, они перестали быть естественными. Они более того, они начали мне докучать, и они не стали уже частью меня, того прежнего меня, а чем-то таким, которое теперь вроде как и мое, но уже не родное. То есть я понимал, что это мне мешает, и какие-то вещи такие, как, допустим, я 20 лет с лишним курил. То есть, или там вот любил выпивать алкоголь довольно-таки прилично. И, может быть, если бы я тогда не оставил это дело, я, может быть, сейчас бы пристрастился к нему. Вот, и такие вещи, я просто говорю, очевидные такие вещи, а ведь есть еще черты характера, которые потом в себе начинаешь анализировать.
1: Все-таки про алкоголь, про никотин, пристрастие хотела бы еще спросить. Это произошло тоже как-то вот неожиданно, что вот то вы были такой, вы стали другой, или же это было постепенно?
0: Это постепенно, да, то есть постепенно просто это стало чужим, это стало как это правильнее сказать, как правильнее выразить мысль, я понимал, что это не угодно Богу. Я понимал,
1: то есть вам никто не говорил, ай-яй-яй-яй-яй?
0: Да, в принципе, такого нет. Я понятно, что, наверное, жене не нравилось, да, разве интересует человека, который любит выпить, мнение жены? Вот, то есть, навряд ли. И именно навряд ли сильно, да, вот беспокоит это. А то, когда начал больше знакомиться с Богом, больше его узнавать, у меня пошло вот какое-то...
1: Как? Что значит узнавать? Через Священное Писание?
0: Именно через Священное Писание,
1: то есть, могу ли я сказать, что вот у Валерия он не знал истину, он не знал, где истина, он ее искал везде, где мог ее найти. И вдруг он говорит, что он начал находить истину. Могу утверждать, что это просто при чтении Библии?
0: Не без этого, это однозначно. То есть, наверное, это было основополагающим, решающим фактором, то есть поиск, то, что я, как считаю, сейчас нашел истину, конечно,

0: связано напрямую с тем, что я читал и исследовал Священное Писание, потом, причем я старался это делать не как учит какая-либо конфессия, а как учит непосредственно Библия. То есть я пытался долгое время себя не связывать с какой-то церковью как таковой. Я потом понял, что их много. Если я сначала, допустим, боялся, знал, что вот есть православная церковь, а все остальное для меня это было пугающими сектантами, то, конечно, со временем, когда я уже начал изучать Библию, там, интересоваться христианством, я понял, что, оказывается, вокруг церкви это много. И все они, и многие из них христианские, и кто из них лучше, это еще надо как бы поспорить, да, что много церквей таких, которые гораздо больше, чем даже православная церковь, и по количеству членов, и по количеству посвященных людей, и по служению. То есть я имею в виду все относительно. Для меня стало уже вопросом, а где же, интересно, более правильно учат? Угу. Какой из церквей?
1: Да, то есть Библия для вас оставалась основополагающим, основополагающим
0: моментом, да. Я долгое время не мог сказать, истины. Да, я долгое время не мог сказать, что я принадлежу именно к этой церкви. Я говорю, я христианин.
1: Угу. Который но все же вот интересно то, что пока оказалось, что жизнь складывается благополучно, стремления к поиску истины не было, стремления к чтению Священного Писания не было, видимо. А когда вот случилась великая трагедия в жизни, то тогда как раз вот эти перемены и начали происходить. Да?
0: Ну, наверное, что-то было, тяга какая-то была, потому что я пытался что-то, наверное, открывать. Я помню, что да, что я, да, мне подарили, наверное, завет, я что-то пытался там читать. Просто пока не было вот этой вот жажды, этой необходимости, всегда находилось что-то более важное, более нужное, более ценное в тот момент времени. Теперь я понимаю, что Лукавый, конечно, меня не хотел допускать, да, вот, чтобы я пораньше узнал Бога. Если бы я раньше узнал Бога, я бы не совершил тех многих ошибок, которые совершил.
1: И... У вас в какой-то момент прозвучало, что вы благодарны Богу вот за трагедию, потому что она вас привела к Нему. Я знаю, хотя подробно вас не расспрашивала, что погибла ваша первая жена, да? Что произошло?
0: Спустя большое время после... Угу. Этого события.
1: После того, как вы расстались?
0: После того, как мы расстались, да. То есть угу. После этого у нее были несколько браков. Ну, наверное, неудачных раз несколько. Угу. И потом она умерла от рака. Да, вот год назад.
1: А, она недавно умерла.
0: Да. Молодая женщина. Угу. Такое бывает.
1: Дорогие друзья, все истории, которые вы слышите на этих встречах, они настоящие, они не выдуманные, они подлинные. Валерий, очень благодарю вас за то, что вы так искренне рассказываете нам о своей жизни, потому что я уверена, что те, кто нас смотрит, во-первых, они смотрят с интересом, потому что вы говорите правду, а во-вторых, кто-то, может быть, что-то и извлекает из этой истории для себя. Итак, вот произошла эта трагедия, когда распалась семья, потом произошел вот всплеск такой какой-то внутренний духовный, когда вы нашли истину в Священном Писании, когда, как вот мы с вами до этого говорили, произошло обращение к Богу, когда Он начал вас менять изнутри. Да, то есть вот это вот, когда сквернословие – часть жизни, и вдруг оно полностью уходит. Когда там алкоголь, никотин – это то, без чего нельзя жить, и вдруг оно полностью уходит. Расскажите немножко поподробнее, что вот это вот такое было в вашей жизни, как она складывалась дальше, именно уже с Богом теперь.
0: Господь мне помог перенести, вот, пережить ту трагедию, которая произошла. Потом я второй раз женился. Мы тоже родили детей, то есть сейчас у нас уже двое, но в то время еще была одна дочка, и я начал продолжать расти в Боге, то есть я начал продолжать изучать Библию, ходить в церковь, но, правда, ходил это один пока.
1: Ага, вот про это я и хотела спросить. А жена была в курсе, что вот это сфера ваших интересов? Кстати, когда вы с ней знакомились и когда вы с ней принимали решение о совместной жизни, она была уже в курсе, что вы верующий человек?
0: Да я и сам, наверное, в то время еще не был убежден, что я стал вот таким хорошим верующим человеком. Нет, в принципе, я, наверное, в то время можно было сказать, что я как бы мирской еще, да, то есть совсем еще обыкновенный человек. И она хоть была верующая, но тоже она как бы, ну, не была настолько верующей.
1: Да, то есть каких-то глубинных таких отношений, глубинных с Богом, отношений с Богом не было. Да. Вот. И что стало происходить дальше в вашей жизни?
0: Я начал ходить в церковь, изучать Священное Писание, сначала понемножку, то есть потом больше, погружаясь в Слово Божье.

0: это.
1: А супруга делиться стали этим?
0: Да, да, то есть приглашать ее начал с собой, ее и мать начала звать с собой, и, ну, безрезультатно. То есть мне жена сказала, когда вот у тебя произойдут какие-то изменения, которые я увижу, тогда вот я пойду за тобой.
1: Интересно.
0: Да, и я сейчас уже не помню, я не знаю, надо у нее спрашивать, какие у меня изменения произошли. Uh-huh. Но она понемножку начала со мной ходить, раз, два, три. Uh-huh. То есть спустя какое-то время она уже стала очень активным верующим, и сейчас она в детском отделе служит, и очень посвященный человек.
1: Детишек приобщает к Священному Писанию.
0: Да, детишек приобщает к Священному Писанию.
1: Угу.
0: Вот, и,
1: угу. Вот упомянуто как-то вами было такое, что Бог вот, ну, совершает какие-то действия определенные в вашей жизни. Может быть, вы расскажете о каких-то случаях?
0: Наверное, не только в моей жизни, но раз передача, то есть, как бы обо мне, и в моей семье. То есть, вот и жена моя, не знаю, она обидится, нет, если я скажу, то и курила, и любила выпить, и по праздникам, и вне их. То есть, а потом уже не только у меня, ведь, но началось вообще даже, больше говорю, с нее, что у нее начало первое вот такое вот результаты обращения в плане того, что вот все, что нам нехорошо и вредно, и то, что вредит, понемножку начало отходить. То есть, как бы, как естественный процесс. Сейчас уже сложно сказать, нас никто же не заставлял, то есть, и никаких кодирований мы не проходили, но вот так понемножку, помаленьку. Я вижу просто, что и в членах нашей церкви это тоже происходит. Это не я такой один индивидуум, что вот раз так и такие вещи, как мы говорили, да, черты характера, какие-то вредные привычки, они берут и просто-напросто оставляют человека.
1: Потрясающе. То есть не то, что человек усилием воли принял решение прекратить, не то, что он поддался убеждениям своих родных и близких, а просто вот Бог меняет изнутри, да?
0: Да, да. Но свое стремление, свои усилия, конечно, тоже какие-то прикладывать надо, но они не такие сильные, как вот я вижу, допустим, люди другие, да, которые пытаются оставить какие-то вредные привычки. Ну, конечно, им без помощи Божией это тяжело сделать своей силой. А я не думаю, что я какие-то большие усилия прикладывал. Конечно, я, наверное, что-то с своей стороны делал, но я не помню, чтобы это для меня какие-то было стрессом или какой-то болезнью страшной, как говорят, там уши пухли, там, да, или что-то в этом роде. Как-то это...
1: Это, знаете, это вот очень интересный вопрос. Какие все-таки усилия вам с вашей стороны приходилось прилагать? Вот одно дело, когда человек сам по себе, да, вот, ой, я хочу бросить, и никак не могу, и опять вот очень меня влечет это пристрастие. Или же, когда это с помощью Божьей. Но ведь это же не значит, что человек совершенно перестал прилагать какие бы то ни было усилия, что ли, к участию в этом процессе, а просто, Бог, вот ты мне сделай, вот сделаешь, будет, не сделаешь, не будет. С вашей стороны молитва, с вашей стороны размышления. Какие все-таки усилия со стороны человека нужны, когда он полагается на волю Божью, когда он опирается на силу Божью? Что делает сам человек?
0: Вы уже, в принципе, ответили. Конечно, это желание и молитва. Ну и вот стремление, да, какое-то. А Бог потом помогает. И кто больше тут уже влияние оказывает, чтобы добиться результата, тут сказать сложно. Но, конечно, это двухсторонний процесс, в смысле процесс, когда обе стороны прикладывают какие-то усилия.
1: Угу.
0: Но, по крайней мере, вот я говорю, что как эффект... Эффект, конечно, замечательный, и многие как бы не верят, что все от меня, то, что отошло, это результат помощи Божьей. Говорят, ну, ты, наверное, сам там осознал и изменился, они связывают это с Богом. Но я же вижу, если то же самое происходит в жизни моих братьев и сестер в церкви, да, то есть понятно, значит, это не может быть таким совпадением. Значит, это все-таки результат работы Духа Святого на человека, помощь его.
1: Угу. Можно ли сказать такое, что действие освобождения от вот этих вот дьявольских наваждений осуществляет Бог, и только Его сила может это сделать. Но Бог не может это сделать независимо...
0: Пересилив нас, допустим.
1: Да, да? Пересилив наши желания.
0: То есть, сломав нас.
1: Да, да.
0: Да, поэтому здесь, конечно, здесь нужно и свое желание, и свои какие-то вот эти стремления, свои какие-то потуги по сравнению с помощью Бога. Боже, их можно так назвать. Но Божья помощь просто помогает это все осуществить.
1: То есть действует Божья сила, но действует она через желание человека.
0: Как помощь ему большая.
1: Да. Что-то еще интересное, может быть, вы из своей жизни расскажете? Или об изменениях черта характера? Либо я вот слышала, что какие-то исцеления интересные происходили с вашими родными.
0: Да. Про черты характера говорить сложно самому человеку. То есть я не знаю.

0: знаю. Это, наверное, должны сказать те, кто меня знал до и после.
1: Ну, жена вот, что говорит, она лучше всех
0: знает. Надо у нее спросить. Я вот про себя вот то, что знаю, вот то, что я могу объективно, да, вот, если раньше, допустим, я вот любил, помню, сквернословие, да, если помню, что раньше для меня смыслом жизни, там, смыслом выходных это было бросить семью, уехать на рыбалку, то есть, и не важно, что нравится это жене, не нравится, для меня это было последним делом. То есть, главное, что мне хорошо. Угу. Вот, и то после уже для меня стало более важным провести время с семьей, с Богом. То есть это не знаю, как это тоже объяснить. Я тоже это
1: то
0: не
1: есть
0: могу
1: это
0: как-то...
1: вот, опять же, да, это какая-то... Это Божья сила в вас действует?
0: Я думаю, да. То есть произошла подмена ценностей. То есть то, что раньше было ценно, но мешало и мне, и моей любимой супруге, и детям, то потом как-то все изменились вот эти вот ценности. Произошла смена ценностей, и для меня стало теперь ценным другое время провести с ними, а не без них.
1: То есть это вы не себя пересиливаете, чтобы не поехать на рыбалку, да, а наоборот вам хочется...
0: Хочется остаться с семьей, да, хочется быть...
1: Или их взять с собой.
0: А уж если, да, если уж ехать на рыбалку, то с семьей. Я так и говорю, вот мы палатку, да, потом... Не то, что там я все от рыбалки отрекся, допустим, да, или я отрекся смотреть телевизор, там, как раньше, допустим, любил. Нет, ну просто это не стало центром моей жизни. То есть это стало чем-то таким дополнительным, но никак не основным, основополагающим.
1: Как это удивительно. Вот, кстати, то, что вы говорите. Конечно, мы сейчас, скорее всего, в телевизионном эфире, но, может быть, в интернет-пространстве для кого-то. Но, тем не менее, вот эта вот зависимость от просмотра передач. Ведь так часто человек не может контролировать, что он смотрит. Он выбирает далеко не то, что благотворно на него действует. То есть вы утверждаете, что даже в этом сила Божья действует в человеке. Да? То есть он меняет вот эти вот пристрастия, он меняет эти стремления?
0: Он меняет человека изнутри. То есть почему в Новом Завете христианин часто называется новым творением? И почему говорится, что закон Божий у него в сердце? Вот именно, что это становится частью жизни, частью характера, вот та Божья воля, которую он имеет о нас, она становится частью характера человека. Мы, наверное, чего-то даже не понимаем, что происходит в нас. Ну, что-то происходит, происходят какие-то преобразования.
1: Которые... Они сверхъестественные?
0: Я считаю, что да. Я считаю, что это под действием Духа Святого. Слово Божье мы изучаем, опять помню, да, там говорил Павел, Слово Божье живо и действенно, и оно меняет человека. То есть так на самом деле и происходит. Дух Святой, Слово Божье, то есть меняет человека. Угу. И это видно не только по мне, это видно по многим людям.
1: Да. А при этом человек не становится каким-то странным, например, отшельником, я не знаю, там, в которого не интересует эта жизнь, ну, в котором нет ни жизнелюбия, ни стремления там, развиваться как-то. Можно так сказать?
0: Я не видел таких людей, то есть среди христиан. Я имею в виду христиан своей церкви. Аскетизм – это немножко другое. То есть нет, все люди обыкновенные, то есть и нравится нам, и отдыхать нравится, и с удовольствием мы съездим куда-нибудь на море, даст Бог такую возможность. Почему нет? Просто меняются приоритеты, ценности меняются. То, что нехорошо и то, что вредно, оно просто становится ни родным, ни близким. Вот в этом смысл. И взаимоотношения, конечно, меняются. И в любви, и в семье, и с детьми, и, наверное, даже в коллективе, надеюсь, что тоже, как бы, надеюсь, меняются взаимоотношения.
1: А вот позвольте мне зацепиться за эту вашу оговорку «и в любви». Потому что я, например, считаю, что и в любви меняются отношения благодаря
0: влиянию Божьему. Да, но я хотел сказать «в семье». Но...
1: Ага. Ну, а давайте скажем это, потому что редко кто отваживается все-таки говорить на эту тему, как меняются отношения в любви, когда человек становится близким с Богом. Может быть, вы немножко про это скажете?
0: Ну, я, в принципе, об этом и говорил, что если раньше, то есть я был я, все для меня, то теперь, надеюсь, мне хочется что-то отдавать и время проводить с семьей. Наверное, это было ответом в какой-то мере.
1: Да.
0: Что уже любовь на практике, она, любовь же она не разъединяет, она соединяет, да, наверное? Так вот, наверное, это и есть какие-то ее плоды своего рода. Если говорили о чудесах исцеления, помню, вы спросили, я могу рассказать, в моей жизни были такие примеры, довольно-таки яркие. Ну, про меня. То есть у меня в 20 лет была прободная язва. Это для моего возраста довольно-таки рано.
1: Желудка?
0: Желудка, да, 12-перстной кишки. И потом несколько лет у меня...

0: Буквально такие каждая осень и весна проходили на таблетках, на, помню, Алмагель назывался, Денол, то есть на препаратах, которые я пил, без которых я жить не мог. Они облегчали страдания, потому что были каждую весну и осень обострения вот этой язвы. И когда я узнал Бога, удивительно, через год я вспомнил. Однажды, заметив в своем чемодане, значит, пачку Денола, я думаю, а что такое? У меня лежит. И я потом только понял, что у меня год не было обострения. Прошел год, прошла весна, осень, не помню, там какие были времена года, но два сезона. То есть это невероятно, потому что с кем я разговаривал, да, с врачами, такого не бывает. То есть меня ложат, даже в больницу же меня ложили, то есть это же не залечивается. Она же просто отступает, там, да, а тут полностью исчез, вот вообще даже воспоминание исчезло об этой болезни, вот как оно исчезло тогда, когда я познакомился с Богом. Я думаю, что это своего рода дар укрепления веры было.
1: А могу я предположить, что причина такова? Вот когда человек находит опору в Боге, у него проходит беспокойство, потому что, ну, вот, по крайней мере, для меня, ну, для многих тех, кого я знаю, вот беспокойство, неуверенность какая-то в этой жизни, незащищенность, когда человек опирается только на свои силы. Ведь все наши болезни желудочно-кишечного тракта, все наши сердечно-сосудистые, да все наши, вообще все наши болезни,
0: связаны с нервами,
1: они все связаны именно вот с нашим неустройством, с нашими страхами, с нашей незащищенностью. Вот могу я предположить, что исцеление вашей язвы произошло именно благодаря тому, что вы вдруг стали защищены Богом от всего того, что происходит в вашей жизни, ну, страшного, а там неожиданно.
0: Предположить можно, но тут Богу виднее. Вот, и я думаю, в то время я как раз только начал быть в поисках Бога, и у меня еще, наверное, не было такой платформы. Но процесс уже пошел в том направлении. Я это воспринимаю как дар от Бога, который укрепил меня. Укрепил меня в моем движении, в моем направлении. Что Бог всесилен, Бог может все, для Него нет ничего невозможного. И вот на моей матери я как раз он продемонстрировал, насколько он может всего, что даже невозможно вообще. Казалось бы, невозможно. У нее был рак 2 года назад. Конечно, значит, симптомы все это было раньше, и ее положили, в смысле, ее направили на операцию, на ампутацию части тела, потому что дальше некуда, то есть это уже было опасным. Она уже тоже стала ходить в церковь, как я уже говорил, то есть у меня и жена, и дети, и сын начали посещать церковь, слава Богу, сын у меня сейчас учится в духовной академии.
1: Это сын от первого брака, да?
0: Сын от первого брака, да. То есть он со мной большую часть времени жил. И сейчас как бы у нас живет. Но он сейчас учится в академии. Как раз на богословском факультете. То есть он пошел у меня в академические знания богословские начал расти. И очень рад за это. Так вот, мать, она, конечно, верующая. Но вот шаг доверия Богу мы делаем, наверное, не сразу. И надо, наверное, вот какой-то опыт иметь, чтобы сделать шаг доверия Богу, шаг веры, как его называют. Верить мы можем, а вот шаг веры делать сложно. И для нее, наверное, вот нужен был такой опыт, да не только для нее, вот сейчас телезрители узнают об этом, в нашей церкви многие знают. Конечно, много чудес было в церкви, в нашей, и, наверное, у многих людей верующих было много таких вот событий. Раз я здесь, я просто о своем расскажу, о своем чуде, о своей семье. И вот у матери такая вот, да, трагедия, то есть на самом деле, потому что ампутация части тела, да еще с ее сердцем, могло вообще все нехорошо закончиться. Вот что происходит, мы знаем, довольно-таки часто. И перед этим событием, то есть я ее смог убедить на необходимость елея помазания. То есть если мы откроем Библию и послание Иакова, 5 главу, 16 текст, там конкретно Бог через своего апостола говорит, болен ли кто из вас, то призовите пресвитера, пресвитеров помолятся над тем человеком, и молитва веры исцелит болящего, и простятся ему грехи его. И все, как Бог и обещал. То есть мы позвали пресвитеров, и они помолились над моей матерью. Ну, конечно, я здесь хочу сразу акцентировать внимание на том, что это не обряд волшебная палочка. То есть Бог дает обетование, но нужно стремление человека измениться. То есть если вот происходит вот это внутреннее какое-то обращение, да, желание изменить свою жизнь, если в чем-то был неправ, а ведь у каждого из нас, наверное, есть куда изменяться, да, в лучшую сторону. То есть если есть вот это желание искать нового, да, более светлого в своей жизни, то Господь выполняет свои обетования. Господь говорит, я обещал.

0: И в данном случае...
1: искать силу в Боге, я бы вот так сказала, да?
0: Ну, можно и так сказать. То есть, и мать доверилась. То есть, она сначала не хотела, как бы, поверив специалистам, медикам, что надо. Но, тем не менее, мы пошли вот на это, как сказать, вот...
1: обряд.
0: На этот обряд, да. Он, хотя он называется обрядом, но на самом деле это ну, люди собрались, помолились, в принципе, простые люди, простые пресвитеры, которых я прекрасно знаю, такие же, как

0: И что было дальше?
1: И в итоге ее положили, когда в больницу, на операцию, начали ей эту операцию перекладывать. То есть отодвигать. Назначили сроки, и потом начали их отодвигать. Потом нам уже начали объяснять, что... Она, в смысле, начала объяснять, что меня начинают водить от кабинета в кабинет. То есть заново начали анализы проводить, заново начали УЗИ проводить, потом начали в другой части тела искать, что куда подевалось, не поняли. Потом, говорит, все-таки решили сделать операцию на всякий случай. Вот. И потом уже она мне звонит, все, мне назначили даже час уже, в который будет это делать. Я говорю, у Бога нет ничего невозможного, не хочу даже, в смысле, я верю в то, что Богу вообще нет ничего невозможного. И она потом звонит через там, час-два, не знаю, ревет уже, плачет, говорит, меня выписывают, меня выпроваживают отсюда, потому что у меня нету, у меня все, они ничего не могут найти, куда что делось, непонятно. То есть вот такая история была, конечно, и с тех времен прошло 2 года, и, конечно, естественно, ничего не болит и даже ничего не напоминает. Они говорят, ну ты приходи все-таки на обследование-то, там куда-то что-то. Ну, сами врачи, вот я слышал, то есть и через наших сестер, братьев, они говорят, что да, вот такие чудеса случаются, абсолютно необъяснимые. То есть медицины или физиологии, они абсолютно необъяснимы. Угу. Это чудо Божье. Угу. И вот такое может произойти, скажем, человеком, кто ищет Бога, кто ищет Его волю в своей жизни, кто вызывает Его к обетованиям и сам желает измениться и расти в Нем.
0: Дорогие друзья, очень интересный у нас сегодня разговор. Я прямо огромную радость от него получаю. Если у вас есть желание лично обратиться к Валерию, написать ему письмо, еще каким-то образом его найти, Валерий, вы согласитесь пообщаться с нашими зрителями, дать какой-то совет, что-то объяснить, может быть?
1: Ну, конечно, с удовольствием. У меня в интернете есть сайт, называется он apologetica.ru, либо по-русски можно кириллицей apologetic.rf. У меня там есть форма обратной связи, у меня там есть электронная почта, мне и так пишут, вопросы задают. И я многие ответы на вопросы выставляю на этом сайте. И
0: люди популярный сайт у вас?
1: Да, там есть посетители там, больше 2000 в день. Там есть Библия с поисковиком, и вот как раз там есть мои книги выложены.
0: Если про книги расскажите немножко, пожалуйста.
1: Одна из моих книг, первая книга моя, это называется «Возвращаясь к истокам христианского вероучения». В этой книге...
0: Она опубликована?
1: Да, в этой книге как раз история нашей церкви, история христианской церкви, как раз рассказывается, как христианство развивалось вообще изначально. Немножко, конечно, про израильский народ тоже рассказано. И потом...
0: Первоапостольские времена.
1: Первоапостольские времена, да. И рассказано уже о вероучениях, которые потом, о разделениях в церкви, которые начались, о разнице в вероучениях разных христианских церквей. Для тех, кто учит, для тех, кто ищет истину и учит, изучает, я хотел сказать, Библию, для тех эта книга может очень пригодиться. Там есть интересные, рассмотрены спорные библейские тексты, очень многие, с учетом контекста повествования, с учетом... оригинала языка даже. Поэтому, милости прошу. Книжка у меня есть, еще написал после, под влиянием, думаю, Духа Святого очень меня побуждал написать книгу «Познакомьтесь с Богом». Она сейчас планируется только к изданию. И там, как, а там, наоборот, простым языком человек знакомится с Богом. То есть, почему нужно Библию читать, что такое Библия, да, чему она учит. И одна книжка – это о теории эволюции. Как раз вот помогает людям, еще неверующим, убедиться, что есть Бог. Ага. Эта книга тоже готовится сейчас к изданию.
0: Очень интересно, Валерий. А для тех из вас, кто не интернет-пользователь активный, кто не особо это умеет делать, пожалуйста, вы можете обратиться на телекомпанию «Триангела», написать нам простое письмо или позвонить, каким-то еще другим способом нас найти. Мы с удовольствием любые ваши вопросы, любые ваши письма передадим Валерию Татаркину. Валерий, огромная благодарность за участие в этой передаче. Очень хотим, чтобы широко распространялись ваши книги, чтобы много людей приходило к вам на сайт. Пусть Господь действует через вас. Вы живете им, и вы позволяете ему сиять через вас и через вашу жизнь. Спасибо большое.
1: Вам большое спасибо.
0: Спасибо и вам, дорогие друзья. До новых встреч на телекомпании «Три ангела». До свидания.

тот, кто начал вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Хочу рассказать небольшую историю из своей жизни, что делает меня счастливым. Вот. Что делает меня действительно счастливым, так это мои родители. Почему? Так потому что я учился, когда кататься на машине, ездить, совершал, так сказать, ошибки, связанные с тем, первое вождение, оно всегда какое-то неудачное или неуверенное. Я был молод, мне было около 18 лет. Когда я отучился и получил права, я брал машину у своих родителей, то есть либо у мамы, либо у папы. И всегда на их машинах, если вот так вот обойти стороной, можно было увидеть царапины. И это был признак того, что Размик учится водить. Но самое яркое и в то же время шокирующее событие из этих всех – это то, как мои родители относились в этих ситуациях. То есть они меня не наказывали, не запирали дома, не запрещали там ездить на этих машинах впредь. Но они всегда с любовью и... я бы не сказал, что они объясняли, они, конечно, и воспитывали по кавказским традициям. Отец мне «а-та-та», там то все. Вот. Но родители всегда давали мне второй шанс. Ну, не второй, а, можно сказать, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. И я всегда получал эту возможность покататься на папиной или маминой машине. Та самая история, которую я хочу рассказать, это когда отец купил для себя красивую, дорогую машину, я бы сказал, роскошную. Если кто-то понимает, это Volkswagen марки CC. И это была очень классная машина, 250 лошадей, нажимаешь чуть-чуть на газ, и она все, ты просто впереди всех. И случилось мне кататься на этой машине, под конец осени было дело, примерно ноябрь, середина, там, 15-20 числа. Вот, тогда только идет первый снег, и машина была не подготовлена к этому, то есть на ней была летняя резина. И в тот день я был с друзьями, мы гуляли, и друзья попросили меня их подвезти. А то, где они живут, эта местность, она такая, горная. То есть нужно было подниматься вверх. Мы поехали. Все начиналось спокойно. То есть... в принципе, движение было очень медленное, поэтому мы сильно не отличались от других. И когда мы начали движение, поначалу все шло хорошо, начали мы подниматься. Конечно, колеса буксовали, понятная летняя резина, пошел снег, и этого не избежать. Вот. И мы начали подниматься вверх по горе, поднимались, как уже подступ такой, чтобы уже ровная дорога началась, и мы застряли. Машина буксовала, колеса буксовали, машина не двигалась дальше. Конечно, я начал тревожиться в этот момент. Я понимал, что она, сколько бы я ни газовал, она дальше не поедет. Мы решили, что будет правильнее, если друзья выйдут, и как-то машина облегчится, мы поднимемся все-таки. Но и это не помогло, и машина как бы не двинулась дальше. Тогда мы... я решил, что я просто сверну назад и поеду другой дорогой. А пока мы стояли, то есть буксовали, сзади уже собралась пробка. И какие-то умные водители начали обгонять эту пробку, то есть встали на встречную полосу. И когда я развернулся, крутой склон, вот, я начал съезжать вниз, а колеса не тормозят. Я перепугался. В этот момент время просто остановилось, и я начал молиться. Просто я молился: «Боже, спаси, там я буду себя вести впредь хорошо, слушать родителей».

родителей и не гонять и прочее. И я тогда был под большим впечатлением, что сейчас будет. Представлял, что родители скажут дома, как я им скажу, что с машиной случилось. Когда я начал уже близко подъезжать к этой машине, как сказать, подъезжать, у меня не было варианта. Я просто неизбежен был столкнуться. Вот. Но когда я приблизился в последний момент каким-то чудесным образом, я верю в чудеса, и машина, она проскользнула, буквально проскользнула, потому что ничего в машине не случилось. Между машиной, вот, которая навстречу выехала, и железным бордюром, которая должна была как-то меня задеть, машину вернее, и какие-то следы свои оставить. Вот. Проскочил. Спустился, доехал. Я, конечно, остановился и не мог поверить, что это случилось со мной, что машина целая. И что, как потом оказалось, там буквально пару маленьких царапин осталось. Вот. Но я уже готовился, как я буду рассказывать эту историю родителям. Конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, я им не рассказывал в таких подробностях. Я сказал, там что-то случилось, там маленькие царапины. Да, пап, ничего страшного, мы сделаем. У тебя же есть знакомые, что-нибудь придумаем. Вот. Но вот так круто, как вам, я не рассказывал им. И в итоге я подготовил отца, папа. Там такая-то ситуация, на машине пару царапин, вот. И отец, конечно, как всегда, меня поругал, отчитал, но мое счастье заключается в том, что родители, они всегда давали мне второй шанс, и на этой машине я продолжал и кататься, и дальше. Вот. Но я всегда, навсегда запомню вот эту вот любовь, эту поддержку, доверие, которое они давали мне, еще одну возможность. Вот, я благодарен Богу, что они именно такие, какие они есть. Конечно, эти ситуации, они не прошли даром, и вот это вот родительское воспитание, оно сыграло очень важную роль в моем становлении личности, как не просто водителя, но и как человека и их ребенка. Вот. Как человек сейчас я катаюсь так сказать, на опыте, там пропускаю пешеходов, никого не обгоняю, езжу очень-очень аккуратно. И все благодаря той доверии, той любви, что мне родители дали в тот момент. И если бы они не дали, не знаю, наверное, я бы не имел свою машину, боялся бы садиться за руль. Но сейчас я, благодаря их поддержке, чувствую себя намного увереннее не только за рулем, но и в любых сферах своей жизни.

0: Я думаю, что со стороны религиозных организаций это может быть просветительская работа, это могут быть различные семинары, образовательные инициативы, это может быть и пример многодетных семей и активное участие в государственных программах, конкурсах каких-либо, и чтобы церковь представляла свои ведущие, интересные, красивые, многодетные, яркие семьи, а государство их могло поддерживать.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.